Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин?

0: короче. Короче. Короче,
1: вот такой же резонанс с птичкой произошел. Ну, там вышли, говорит, хули. Народ никого нет. Хозяйка бегает, блядь. Она говорит, так, вы хуи мамины. Кто живой там есть, блядь? Забирайте свои... Нет, не забирайте нихуя. У кого пол яйца отрезаны, пол ноги, пол руки, все оставляйте мне. А ты, пизда, Соня, иди сюда, блядь. А вы, говорит, идите нахуй. А это все мое оставьте мне. Куски эти, блядь. Я их потом пожарю, съем нахуй. Мстить-то уж до конца. Ну хули, так она, может, не сказала, но мне так подумалось, блядь, Коля. Подумалось, потому что я везде все додумываю нахуй. Нахуя я и думаю эти куски? Куда их девать? Это, блядь, хозяйка китайка воет, плачет, блядь, бедная, заебанная. Говорит, вот это нихуя погуляли, говорит.

Это Коля Кайф пошел таблеточный, бля, пиздец. Чуешь небо в алмазах? ЛСД, ёптай.

0: чем дальше летели, тем богаче вся эта хуйня. Мы там спускались, блядь, из таких круч, блядь, с этого кита мы с 4000 метров, нахуй, спускались в пизду туда. По какой-то, блядь, ну, серпантин, не серпантин, водопады шумят, бля, мы куда-то пиздуем, блядь. Голодные дети какие-то на дороге оборванные стоят, блядь, там хуй знает что, блядь. Короче, спустились куда-то, блядь, и говорит, вот здесь, блядь, будем тоже, блядь, там находиться какое-то время, блядь. Портовьеха, блядь, и... Очень красивый город Гуякиль, блядь. Вот там-то, сука, и есть этот парк с этими ебаными ягуанами, нахуй. Они прям по дорожкам пиздуют, блядь. Сначала мы пришли, они напугались, все попрятались на клумбы, блядь, все залезли. Они просто обосрались от нашего нашествия, блядь. Одна только белочка такая пизденка спустилась, блядь, с дерева, ебальцем пощелкала и убежала.
1: А я на следующий день туда захожу, они спокойно по дорожкам хуярят, блядь, и из парка никуда не выходят, нахуй.
0: А он стоит прям, сквер такой, блядь, на площади, хули. Кругом народ пиздует, все, похую, светофоры, бля, машины. Им похую, идут, блядь, ебальца вытаращили, блядь, головой трясет, и на дерево к этой белочке, белочку поебальца норовит, мол, слезь с моего, мол, уступчика, блядь, я здесь сижу все время, блядь. Дело-то не к хорошему идет, ох, не к хорошему. Согласились они все-таки ковырнуть эту контору, блядь. Да там, говорит, какой-то с дубинкой сидит там, хули он, наверное, не вооружен, оказалось, очевидно, вооружен, поскольку выползли они раком оттуда, блядь, все покоцанные, но, правда, с бабками.
1: А тут менты.
0: Ну, на всякий случай, в кустах рояль, как всегда, блядь. Менты, как всегда, вовремя проезжают дозором, говорит, ну, там у них своя жизнь, говорит, ой, что это какой-то покоцанный хуй с мешочком денег пиздует, блядь.
1: Ну-ка мы его, товарищ, товарищ.
0: Ну, а товарищ ему делать нехуя. Хуяк волыну, блядь, и давай хуярить ментов-то, блядь. Ну, один там за торпедой засел у себя в этом, двоих положил, блядь, он. И говорит, так, нападение на патруль, нахуй. Приезжайте, товарищи, помогайте, блядь, кто может, нахуй. А второй тоже ранитый у него на руках, блядь, который вот Кате-то обещал приехать, ну поэтому он и не приехал нихуя, а может приехал бы, а его уже, блядь, сука, а там другие налетели, блядь, он его своей грудью перекрыл, вернее, спиной, получил по полной программе, говорит, брось меня, говорит, браток, Котя, говорит, мне пиздец. А тот Тимон-то, который, блядь, в машине сидит, блядь, она, как всегда, в любом сценарии машина в это время не заводится. Потому что как объяснить такую паузу, что они ползут, корячие, тут менты...

сбежали, блядь. Пистолет, естественно, заклинило у братвы, блядь. Все заклинило, блядь. Менты кричат, сука, руки, пидорас, блядь, покажи руки, гад такой, блядь. Они тоже ерятся за своих товарищей, блядь. Тут уже правых виноватых нихуя не ебет никого. Один этот остался, бля. Только они, знаешь, ебалами защелкали от радости. Тут вдруг, нихуя себе. Тень нагрянула, блядь. А там такие ребятишки, бля, знаешь, акула, блядь. Потом, знаешь, с ней какая-то барракуда, блядь, еще какая-то. Знаешь, таким, ну, братва такая, знаешь. Местная, говорит. Мы, говорит, вообще-то вегетарианцы, мы рыбок не едим, мы сами рыбки, блядь. Ну, короче, так все-то вбили себе в голову всякую хуйню. Понимаешь, не едите вы рыбы, а и поебалу-то как посмотреть, как же ты не ешь-то рыбок-то, блядь, а? Сука, ну, кажется, с таким ебалом съесть рыбку-клоуна, это все равно все пернуть, блядь. В океане, блядь, кто же это такой, блядь? Насыпись такой рыбочки, кто насытится-то? Никто, блядь. А нам ебало, знаешь, такое, Вилли, блядь. В мозгу Вилли, бля, малый извилин, я так чувствую, блядь. Мы, говорит, с вами будем дружить, вы наши друзья, а ты, Клара, значит, а ты кто? Этот, значит, Митрофан Ригадон, как тебя там зовут, блядь. Вот, и они, значит, попиздюхали с нами. У нас там вот этот корабль, где там уже стоит, мы там духаримся. Ну, духарились, короче, этой Кларе поебали, все как-то попало, блядь. И кровь у нее, блядь, пошла, блядь. И тут вся дружба закончилась, нахуй. Тут акуле стоит только учился, чувствует кровь. А ведь она, сука, Коля, за 100 километров больше даже. За 100 километров она чувствует кровь. Если кто-то тебя за сраку, не дай бог, какой-нибудь морской ёж тебе в сраку вонзится. Уёбывай шерифов. Вообще уёбывай. Такие кровожадные, блядь, как они начали за ними гоняться. Эти в какой-то трюм заскочили, туда, блядь, там проскочили, там обосрались, блядь. Ой, ебало такое, блядь, он всю эту чуть подводную лодку не развез нахуй этот. Вилли, блядь. Они уж эти, барракудна его подруга, блядь, этот рыба-молот какая-то, блядь, говорит, да ты что, очнись, мы же рыбок не едим, мы сами рыбки, мы давали слово. Вот, не, бля, не могу, сука. Ох, как жрать хочется, бля, как я кровушку почву исцевовал, бля, вот так вот, знаешь, как это до первой крови. Помнишь, как до Руси раз? До первой крови, остальное уже все. А то потом разбусились и так, все пиздец. Некоторые, знаешь, как на кровь ерятся, бля, как акула, сука, бля. Вот мы летим на Курасаву, а чемоданы не получаем, нихуя. Чемоданы у нас сами летят по себе, бля. Ну, сами летят, просто их так наши грузчики как метнули нахуй, так они полетели, бля. Я потом догадался, что они их там, они и кувалдами их пытались, бля. Ну, знаешь, как первое все против чемодана есть. Клещи, бля. Срезать все замки нахуй. Сорвать все в пизду, чистый чтоб был, бля. И не мешался нахуй. И ёбнуть его об дорогу пару раз, блядь. Вот это вот, он считает, что грузчик наш, советский, блядь, исконный грузчик, бля, который больше нихуя делать не умеет, только чемоданы кидать. Но, понимаешь, у него какая-то злоба против чемоданов. Ну, возлюби ты их всем сердцем. Это же твоя работа, блядь. Возлюби чемоданы, души. Там, правда, есть охуительно неподъемные чемоданы, Коля. Еще у нас ехала железная кровать, нахуй. Разборная, блядь. Ну, они поебались с ней, конечно. Ну, кровать ей по пизде висалка, ее ёбнешь об дорогу, она блям, блядь, и пиздец. А чемодан ёбнешь, он, ооо, блядь. А вдруг там живность какая? Ну, как живность, не дай бог, кто положить, блядь. Они же в отсеке летят моторным, нахуй. Там же, блядь, холодно. Минус 50, пиздец всем. Я даже кактусы когда вез, блядь, спиздил кактусы там. Я и в камере, бля, вез с собой, нахуй, нихуя. Проехали, уже корни, Коля, пустили, блядь. Уже пустили корни, вот придешь, посмотришь, у меня какой слоновый кактус. Я тебя заебеню, я тебя на кухне тоже посажу, блядь. Ты будешь пугаться, нахуй. О, сука.

0: бля, а теперь ты меня, значит, спрашиваешь. Почему, мол, Сюра, Одесса, мол, мама, а Ростов, папа? Давно ты меня спрашиваешь? Я тебе говорю, блядь, сука, послушай песни, бля, какие поют, говорит, там, народ, блядь, сука, там, о, милая моя Одесса, мама, типа из этой серии, понимаешь? Но тебе это нихуя не дает. Придется заняться твоим образованием, блядь, и наша сегодняшняя с тобой беседа будет носить, как говорится, чисто географический характер с этнографическим оттенком, Коля. Что такое оттенок? А, что такое этнографический, не знаешь, бля. Пизда, бля. Это же, блядь, ну как сказать, это все равно, что, ну как сказать, ну, о том, как, мол, там это, гвозди делают, блядь, там, как ее в народе, блядь, сука, как одеваются, обуваются. Я тут одну увидел, блядь, вот это этнографический, такой был оттенок, блядь. В одном журнале, блядь, открыл, там, сука, кельт стоит. Вова, блядь, какой-то. Сука, надел на себя костюм кельта, бля, и в нем ходит. Ты знаешь, сука, недешево обходится, бля. У него, сука, не, кельтов не знаешь, но эти, блядь, шотландцы, ебаные, с волынками, блядь. Пизда, у них тоже своя мерзопакость, блядь. Их все гонят отовсюду, бля, англичанцы, блядь, преследуют, так они все, сука, учудили, блядь. Они, говорят, мы, говорит, ножи запретили носить, нахуй, да? Ножи, да. Ну так, ну там колбаску порезать, блядь, там, знаешь, хлебушек, там это вот типа на пеньке, блядь, сука. Ну как без ножа, бля? Ну как нормальному человеку, бля, инвалиду детства без ножа, бля? Он берет его, сука, и в гольфы, блядь. Потому что в гольфах, сука, ходит. И гольф, это, знаешь, недешевый, сука, блядь. Там все перечисляется. Все сколько стоит, блядь. Юбка, значит, у него вот эта вот, блядь, крепдышиновая, нахуй. В клетку, нахуй. Столько стоит, блядь. Гольфы столько, блядь. Там за ними ножик. Тоже стоит денег. У него еще сумочка, яйца защищать, блядь. Пизда от удара, блядь. Прям висит на яйцах, блядь, она же и кошелечек, блядь. Туда же и денежки, нахуй. Чем больше наложишь, тем лучше не пробьет, нахуй, понимаешь? Оказывается, когда они раньше воевали, стрелы не могли в яйца, блядь. Оказывается, специально в яйца стреляли. Знали, куда мужику бить, блядь, кольцами догасали. Так что ты иногда тоже какую-нибудь дощечку в трусы вставляешь, только кто-нибудь пизданет на улице, какая-нибудь злобная баба, блядь. Они же тоже норовят по яйцам, блядь. А ты, может, ни сном, ни духом, нахуй, может, ты стекло несешь, блядь. Понимаешь? Она дура, блядь, все, если подумает, что ты руки растопырил, блядь. Как пизданет тебе по яйцам, и по стеклу тоже, между прочим. Так что ты стекла лучше вози в этих вот контировозах, блядь. Этих ебаных вот так. Поставил стекла и вези. Хотя один мудак и с этими стеклами наебнулся, блядь, однажды. Вся дорога усыпана, блядь. На повороте ебанулся, блядь. «Тормози, пизда! Сникерсни!» Я ему говорю, бля. Он говорит, не успел. Это пиздец стеклу. Побил, блядь, тонны два стекла, нахуй. На всей дороге, блядь. Потом разметал, блядь, оплачивал, блядь, сука, это и прочую хуйню. Ты понимаешь, какой урон, блядь? Так что ты тоже сникерсни иногда, пизда. И руки не расставляй, когда стекла носишь, блядь. А то можно по яйцам получить. Ты понял ход мысли моей? Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов, туда-сюда, короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят, покоцанные все такие, ну тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит, ну ёптать, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит, пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем, цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, блядь. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, бля. Это точно недогляд, блядь. Это такое бывает, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать хуй, сезон прошел и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? Угу, то-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как? Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Как будто нашел такую шалагу, чтобы на BMW 710-ку, блядь.
1: подошло такое колесо. Ты ебать, колотить, блядь. Это неправдоподобие. Вот здесь неправдоподобие. Позвольте, товарищ режиссер, с вами не согласиться. И вы, товарищ сценарист, тоже. Примите, блядь, во внимание, сука. Больше такое не пишите, нихуя. Ну, короче, ребята, бля, едут нахуй туда-сюда. С этими начали разбираться, блядь. Что, блядь, куда нахуй? Это, блядь, когда уж колеса стали колоть, этот, блядь, его уже достал волыну, блядь. Давай хуярить, блядь. Короче, похуярили, но все-таки нашему братку одному, вот этому, из-за которого весь сыр-бор-то начался, блядь, у которого белый мерседес отнял. Это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, сиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, блядь, или в бочину куда-то. Ой, бля. Сука, тот стонет, они, значит, на машине уебывают, блядь. А этот, значит, потом этот сиплый... Тоже, знаешь, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь. А та, значит, уже сиськи распустила. Такая медовая такая бабина, бля. Прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз ее в окно, он говорит. О, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь. Ты что делаешь, сука, бля? Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик. И ебаться ему совсем не хотелось бы. Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля. Ну, он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И, как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь. Что прошло, мол, столько лет, он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя. И прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, блядь. Не в этом дело. Так вот, о Ростове, блядь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Ростов папа, блядь, почему он папа, а не мама, блядь, я тебя, и ты все поймешь у меня, кореш-то мой драгоценный. Был я в Ростове всего один раз. Прямо тебе скажу, блядь, давно, давно. Зачасевское время, блядь, когда затянулась перестройка, блядь. Такой зачасевский тупик, блядь, но нихуя солнце в бокале магазин уже был, блядь. Вернее, он еще был. Потом у него не было, а потом он опять был. Ты понимаешь, нет? Донские игристые, бля. Там же, сука, рай, блядь. Там черешня растет, Коля, блядь. Белая. Все, сука, слюни даже пустил. Я белую черешню, Коля. Я за белую черешню в детстве мог отца и мать продать, нахуй. За белую черешню. Потому что ее не было, нихуя не видел, блядь. А когда увидел, бля, думаю, ебать колотить. Да чего сладкая, бля. А вроде белая, блядь. А это потому что... Пидорасы, блядь! Ну, Коля, ты не обращай внимания на штуки, блядь. На штуки не обращай внимания. У меня пизда одна ремонтирует уже третий год, сука, свою квартиру. Все стучит, стучит, попердывает, блядь. Сука, ты понимаешь, нет? Мысль рвет мне на части, блядь. Ты пока налей, налей, не горячись нихуя. Про Ростов я тебе, блядь, про Ростов, сука, про Семлянское водохранилище, блядь. Оксай! Таганрёк, красный сулин, ебать, околотить, блядь. Да не инсулин, Коля, блядь. Ты что, сука, диабетик, еще пока, слава богу, держимся, потому что портвейн хороший пьем, ёпта. Сулин, а не инсулин, ёпта мать. Сальские степи, да не сальские, пизда, ни сад там, ни хуя. Там сало, сало, блядь, бегает, сука, в виде кабанчиков, полосатиков, блядь, и прочих. Этих вот, ебать, их колотить. А, Коля, сальские степи. Ворошилов оттуда на коне, ёптать, вышел сам, бля. Прямо в сальских степях так и родился, нахуй. Ну, отпускай ты, пизда, там наверху стучит, а мы все равно с тобой будем разговаривать, общаться, бля, нам никто не помешает, сука. Короче, ты знаешь, нет, Ростов-то, Дон-то, он очень молодой город. Я тебе так скажу, бля. Он где-то, лет 250 там при... Царствине Анны Иоанновны, блядь, напряги, сука, мозги. Возник, блядь, как крепость, блядь. Как таможня даже, во, блядь. Чтобы всякую хуйню не возили в Россию, блядь. А там, сука, знаешь, снимок из космоса я видел тут, блядь. Я говорю, блядь. блядь. Там, сука, Дельта, бля. Какой там нахуй Нил, блядь. Ростов, бля, вот это Дельта, бля. Тихий Дон. Шолохов со всеми хуями, пирогами, бля. Поднимается из могилы. Я говорю, Миша, бля, сука, ну ты дал. Он говорит, дал, говорит, блядь, я. Саниша Вешенска проживал долго, блядь, там давал, блядь, всем пизды, блядь. Там же и писал. Тихий Дон, поднят целина, прочее, прочее, сука. Ну, конечно, хули говорить, сейчас гляду себе назад, блядь, конечно, посмотришь, думаешь, ебать колотить, блядь. Ну, что, советская власть, конечно, блядь, перевернула сознание умов, блядь, во взгляде на Ростовскую область, которой... Коля всего лишь 65 лет. Что ты ебал такой выморщик? Я и сам не понял нихуя. Ростову надо 250, а области 65. То есть Ростов существовал нахуй сам по себе, а область не существовала нихуя, Коля, блядь. Ну, ты ебал такой выморщик, блядь, совсем нихуя не понимаешь, да? Ну, не существовала область, нету нихуя. Нету, ау, ку-ку, блядь, нету, закрой глаза, пизда. Нету, смотри, нету. Вот открой глаза, есть, блядь. Вот, вот 65 лет назад ты открыл глаза, пизда, возникла Ростовская область. Да не, ну народ там был, но он не принадлежал к Ростовской области, он сам по себе. Так хуи валял, блядь, к стенке прикладал, блядь, там груши обивал хуями и прочие дела. Понимаешь, ну чем народ занимается? Подсолнухи выращивал, сахарную свеклу, блядь, и прочие, блядь, сельскохозяйственные продукты. Более того, там им в Орловской области, по-моему, нахуй, примыкающие более к Калмыкии, да напиздил, не в области, пизда, не в Орле, да не в городе Орле, в пизду, а в Орловском районе данной области Ростова, пизда, на Дону. Почему называть на Дону? Потому что здесь еще один Ростов, Ростов великий, блядь. Но это не значит, что Ростов на Дону не великий, нихуя подобного. Просто тот более русский и давно организован товарищами, блядь, которые туда съебались, а этот организован... поздними товарищами, которые съебались от рабства на юг России, блядь. Объясняю тебе. Рабство, помнишь? А Моисей своих, блядь, евреев изводил 40 лет, чтобы они рабство забыли. Ну и результат ты видишь, да? Забыли рабство-то нахуй. Теперь по всему миру распространились. И рабство, блядь, забывают нахуй просто, блядь. Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали нахуй в голову. Что хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь. Это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь. Куй-куй-куй-куй-куй-куда, блядь. Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь. Под пьяного работает, понимаешь? Вроде как качаются, сам как пизданет пяткой, нахуй. Под копытом, блядь. Ну, что ты, нахуй, блядь? Под пьяного косят, нахуй, правильно? Китайцы выдумали, нахуй. Уточкой у них там это, блядь, тоже, блядь, вот так. Пор-пор, блядь. Тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй. Ты... копыта отбросил нахуй. Чего там говорить, блядь? Этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его, повел он его нахуй куда-то, блядь. Говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда нахуй, да, из нашего корабля. Можем туда в мир, в реальный, блядь. Ты хуяк как хочешь отправляться нахуй. И возвращаемся назад через телефонную трубочку нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он, говорит, оператор, блядь. Смотрю, Газманов. Ёпты, мать. Олег Газманов нахуй выходит. Я говорю, ёпта, мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов. Нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь? Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как? Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп и уходят, блядь. Собираются, сговоряются, блядь, да. Оператора оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп, встанут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тут. А тела их остаются тут, а понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела. А те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все ты, блядь, компьютер. Пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь. Братьям Вайнерам не снилось нихуя. Тоже, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки нахуй. Вот так вот, сука, бля, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой, в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй, а нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля?
0: Нейроинтеракти... Молчу, молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, природа, природа. Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, для ревность, нахуй. Так он говорит, ты избранный, ёптать. А откуда вы знаете, какой он нахуй избранный? Если мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну посмотрим, посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафии. И Пафия нам все скажет. Думаю, какая это Пафия? Думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гитера, блядь. Она, наверное, всех определяет, блядь. К ней всех посылают. Как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если Пафию, мол, проебешь, то все нормально, блядь. А не вы, ну, извини, блядь. Ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет? Он говорит, скоро его отправит нахуй к Пафии, блядь. Отправит, блядь. Ну, все, сука, отправил нахуй. Ты, говорит, вообще сидит этот ебаный Сайфер потом. И это, матрица идет. Ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут, бегут нахуй на зеленом фоне, блядь. Он говорит, блядь, ебнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, это Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну и все бы там в этой хуйню. Ты, говорит, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, бля. Он говорит, да читаю, бля, хули там. Как же ты считаешь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, бля, чем ты родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Вот это да, бля, гонит там втихонечку на выходоносоре на этом ебаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателей. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. О, говорю, о, бля, ёбнули они, значит, блядь. Ну, хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Он говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука. А ты, значит, вот такой вот, блядь. Ну ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает, нахуй. Он говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься, нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься, нахуй. Все по местам, блядь. Ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску. Пиздец. Тело остается здесь. Они все. Морфеус, блядь, Тринити нахуй. И все исчезли нахуй. То есть они переместились в реальный мир. А тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там поебало получше, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся бы, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Бля, тут Коля, тут ёбнуться можно, бля, такого наворочили, бля, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там, нахуй, американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, сидит, курит. Как думаешь, Пафе кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать? Вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облупленного нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёпты. Ну, хули, ну, хороший, малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну, ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздись, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть. Она, говорит, сама согнется. Она, главное, как подумать, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да было у нас это фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк, хуяк, хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, это уже все было, нахуй. Я говорю, еб ты меня. Ну, на, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там.
2: Наливай, пизда. Во. Ну, наконец-то, блядь. Дождался я влаги небесной, блядь. Не, ну это, конечно, хуйня. Это не портвейн. Сейчас, оборот. Не, сахару-то хуя. Это не портвейн. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я тебе все объясню, пизда. Смотри.
1: Вот он, вот он. Пошел. Хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля. Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил, нахуй. Я зашёл в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Нихуй собачий. Ты знаешь, как я её делаю, бля? Её в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она все время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь нихуя собачит, не 17,5 эта хуйня, кстати, чтобы я себя налил, блядь. Вот я тебе сейчас выливаю, что нахуй назад, блядь. Ты знаешь, что это такое, блядь? Мадера, бля. У нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас?
2: Хересу, пизда. Ну, да не хер. О, бля, у тебя все. То хер, то пизда.
1: Да. Херес — это вино, пизда. Оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой... И ни грамма сахара, заметь, бля. Так я... Коля, ты веришь мне? Я и херес весь выжрал там нахуй, блядь. На всем побережье Крыма, блядь. Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. Это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, это? Налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то. Налоги, блядь! Я тебе говорю, хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый сбан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брызги, чтоб летели. Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мастера? Старые мастера. Вот почему я тебя спрашиваю, блядь? Наше вино было так самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино. А, бля. Вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали. Все, сука, советское вино. Ну, советский там был, союз, совок, блядь. Потом раз, блядь, хуяк не то. Опять хуяк не то. Что за хуйня, спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топсим, хуёпсим, ропсим, блядь, и на судьбу не ропсим. Пизда, понимаешь? А в чем дело? Так ты понимаешь, Колян, все в дело, блядь. До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй. Царство ему небесное, блядь, помер. А он топтал своими ногами всю эту хуйню. И сколько он его истоптал, ты просто тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь. Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян. Да не грибок, он не греб, нихуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны, а так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь? Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата. Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь. И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали грибки туда нахуй внедриться, блядь. И вино. Французы говорят, о, бля, прононс. Ёптыть! И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О! А от нашего говна? Колян, я... О, бля! Они обожают это дело, блядь! Они под ушечку, хуяк. О, благородно. А это художественные, отрыжка, это пиздец. Они это обалдеют сами, блядь! Посмотрим, вам сказать, блядь. О, ёпцы! Я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Это я тебе очень скажу, блядь. Но это не сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, про вины. Они, значит, посмотрели всю хуйню и сказали.
3: Вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь.
1: Ой, Коля, это долгая история. Больше мы он пизду. Но ты все-таки вникни, вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля.
3: Реклама, реклама, бля, Коль, хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь.
1: Почему?
3: А, блядь, почему? Он спрашивает, блядь. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления, нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Колян бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно. Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь? Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь. Это я правда, блядь. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его увидел один раз, говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду. Да я с удовольствием, ёпты. Да это так поднимает настроение, Колян. Ну это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я и сказал, сука, постриглась тут, блядь, исколола всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь? Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя... Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, что у меня жалеет, что я не стал врачом-гинекологом, блядь. Коля, гинеколог из меня был бы, ой, блядь. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, блядь. Я говорю, ну все, пизденка. Страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. А чем страдаешь? А сам вот деньги. Глядишь, я ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы носил совсем, ну так носочка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и бы давай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал, хуйня, хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что ж ты хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разному захотели. А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что вот такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну, как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Фу, ебать, твою мать, ты выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнёва, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя. Нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуиська тоже стоит, но не держится долго. А чтобы держаться, тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. Каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже присылал, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться.
1: Сидит старая такая жидовка, говорит, ебаться и спать. Еб, а вот, но у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот, еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому, слева, нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, бля. Это русские народные сказки, бля. Возьми любую простую, бля. О, сука, я тебе сейчас так, колобок, бля. Вот на сих пы. О, колобок, бля, сука. Вот сидит девочка, бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет, периодически она у него сейчас прям жрать нехуй, хуя. Они хуй сосут деда, блядь. Благо, он же не стоит нихуя, висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну, тот, она деда, если все время хуй сосет. Тогда что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь. Испеки мне колобок, бля, о, сука, блядь. Не, мне главное, блядь, тебе нахуй, блядь. Мне, сука, испеки, блядь. Я, мол, один буду берлять, блядь, ты будешь сидеть смотреть, блядь, блядь. Она говорит, дед, ты охуел совсем, где я тебя испеку-то, блядь? У меня, сука, муки, блядь, нихуя нету, блядь. Он говорит, да ты по совсекам там поскопли, бля, поскреби, блядь, по пизде помети там, блядь. Ну она, ну хуй делать, бля, пошла, бля. Тут соседи охуительные у нее видят, бля, скребла, блядь, наскребла, блядь, там с опилками, с говном, с каким-то, блядь. Ну, сука, вот такой шар скатала, бля. Футбольный мяч, блядь, прям. Не, и главное, сука, что это за привычка такая, блядь, берлять вот такой шар, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, нихуя, колобок, блядь. Футбольный мячик, блядь, сука, скатала, блядь. Крутой получился, блядь, там уже, сука, там, ну, хуй, там не хватает, если колять продукты, блядь, круто, блядь, замешан колобок, блядь, получился, блядь. Она хуяк в печку, блядь, из печки достает, блядь, а у него даже один бачок пригорел, блядь, он на одном боку так круто замер, блядь, у него тесто уж больно крутое, блядь, он пригорел так, что, сука, блядь, о, блядь. Говорит, ну что, блядь, сука, блядь. Они, ой, блядь, колобок, говорит, нахуй, блядь. Дед говорит, дай ему сюда, я, блядь, у меня уже слюни текут, блядь, я его сберляю, блядь. Говорит, да он горячий, блядь, дедушка хуй языком. Ой, блядь, обзёкся, нахуй. Давай его на кочко положим, блядь, пускай лежит, блядь, остывает, блядь. А мы пока тут ну, все, блядь, может, взремнем чуть-чуть, блядь. Ну, сука, легли, взремнули, да и уснули, нахуй, блядь, колобок. Сидел, блядь, на этой, сука, своей, блядь, приступке, блядь, на окне. А уже ночи холодные, блядь. Стал подмерзать, блядь. А эти, блядь, не спят, нахуй, блядь. Подмерзает, блядь. Так он, сука, мало того, что он крутой получился, блядь. Он все и отмороженный, блядь. Отморозился по полной программе. Сидит, блядь, у него уже пальцы растут, блядь. Он уже, сука, здесь трясется, блядь. У него прям его колотит, блядь. Сейчас, что бы такое, блядь, сделать, блядь. О, какой, сука, колобок, блядь. Он говорит, какой я, блядь, колобок, я Коля Боков, нахуй, блядь, у меня и бачок, блядь, подожжённый, блядь, и расходится, сам закачивается, блядь. Он говорит, потом говорит, ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. И в это время, кореш ты мой драгоценный, кто-то пёрнул, блядь, вдруг в тиши, блядь, у нас на зоне так было, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши. Дохлый встал, пошёл, поссал и мгновенно пописал, блядь. У этого, сука, тоже зазверепело все. Говорит, кто, блядь, сука, перу? И пописал дедушке с бабушкой. Пику достал, блядь. И деда с бабкой парит. На мокруху пошел, блядь. Отмороженный на мокрое дело, блядь. Сука, хуяк, кирокошка, блядь. И пиздец, делить сферы влияния нахуй на большую дорогу, блядь. Уйдет, блядь, аж весь прям трясется, бля. Ну кто попадет сейчас всех по рису, блядь. Он, сука, даже лысый, блядь, подстригся, блядь. Коротко, блядь. Зашел, говорит, короче, подстриги, блядь, его коротко подстригли, нахуй, блядь. Идет, блядь, трясется, говорит, блядь, какой-то на джипе едет, блядь, Мишка, блядь, на севере, нахуй, бля. Он говорит, стой, блядь, сука, сядь эти, блядь, говорит. Ты говорит, что такое захуй, блядь, говорю, я говорю, Коля Боков, блядь. Он говорит, да тебя сейчас нахуй, блядь, съем, я тебя сам сейчас урою, блядь, эту сука. Я сейчас такую тебе песенку спою, ты охуеешь. Я сейчас девушку порешил, бабушку порешил. Говорит, ёбаный рот, да он отморозок, блядь, пиздец с ним, блядь. Этот джип бросил, блядь, медведь, и с ракой, блядь, в лес, хуяк, блядь. Тот за джип сел, бля, и поехал, говорю, я, сука, самый крутой. Пальцы прямо из джипа торчат, блядь, стебаются, бля. А хули себя, бля, вот такие колобки кругом одни катаются, блядь. Вот куда ни посмотришь, бля, кругом одни, блядь, колобки нахуй, блядь. В каждом джипе по колобку, бля, урок на сих пых, блядь, а то и по два, блядь. Во какие, сука, блядь, не дай бог ты, сука, ему, блядь, дорог не так. Блядь, он выйдет, он, блядь, аж весь трясется, блядь. У него судороги начинаются, блядь. Если у него, блядь, пекало попадется по руку, пиздец, блядь. Хорошо, он тебе в стеклышко, блядь, ткнет, блядь. А если, блядь, в него бросить нахуй, блядь? И пиздец, блядь. Тут один пиздюк, я, блядь. Еду, блядь, сука, поворачивать, блядь. Блядь, вот, сука. А он решил развернуться, блядь, прямо на повороте, блядь. Я охуел, блядь, он что? А там такой сидит, блядь, какой-то, блядь. Хуё не знает, блядь, грузинский лидер хуй знает какой группировки, блядь. Ебло такое, что, сука, блядь, его за неделю не обсиришь, бля, он, сука.
3: И на меня, блядь, главное, блядь, я дверь открываю, говорю, ну, бля, ребята, вы даете, бля, он, сука, он на меня прям, бля, на машине, едь в руму. Мол, блядь, что, блядь, сиська разорвет. Я говорю, да я тебя сейчас отрихтую, на, я один был просто, бля, у него все корень сам сидел, блядь, и не надо думать с автоматом, бля, буду. Ну, ладно, бля, хуй с ним, с хлопками, блядь. Надо везде, блядь, не забывать, что ты, блядь, человек, человечек, бля, в руку, блядь, и окружают тебя такие же человечки, блядь. В общем, бля, короче, бля. Там волчара, бля, бежит позорный, блядь. Он говорит, ты куда, сука, пёс махнорылый травишь, блядь, стоять, блядь, и отзипом на него, блядь. Тот говорит, да-да-да, сука, чего я тут своих овечек пасу, блядь, Даньку собираю, бля, в рот мясных пых, и всё нормально, бля. Он говорит, теперь я, сука, твоих овечек буду пасти, блядь, Даньку собирать, блядь, я где-то все стрелочку себя назначу, там порешу тебя, как собаку волчару позорного, блядь. Волк обосрался, блядь, крутым сыром, блядь, и бежать нахуй, блядь. Вот, сука, бля, говорит. Тут, блядь, зайчишка, скок-скок-скок-скок, говорит, ну а ты куда, блядь, пиздуешь, блядь? Он говорит, я вот тут травку грызу, блядь, да пошел ты нахуй, блядь, я сейчас, сука, блядь, попишу сейчас, сука, блядь, своей травкой, блядь, она у тебя сраки посыпется, блядь. Торгуй травкой, пизда, блядь, слышишь, блядь, это, нахуй, блядь, мне травки тоже, блядь, подкурил, блядь, будешь мне теперь травку поставлять, я тебя беру под свое крыло, блядь, в рот мясных пых, блядь, будем, сука, вместе, сейчас будем, сука, блядь, всех мочить, блядь. Сука, зёна все переделим, блядь, самые главные, блядь, самые крутые, блядь, ну не бывает в природе самого, блядь, главного и самого крутого, блядь. Все в природе существует равномерно, Колян, блядь, я тебе все говорю, равномерность, блядь, здравый смысл, блядь, это все нормально, блядь. На хитрую жопу всегда хуй с винтом есть, ты сам пойми, блядь. Ты же помнишь, блядь, Титаник уж какой был, блядь, навороченный, и то на него еврей, блядь, айсберг налетел, пизду, блядь, ему пробил все в сраку, блядь, ооо. Я тебе давно эту мысль, блядь, ты запомни, я тебе давно ее тягаю, блядь. Хотя у тебя, сука, блядь, одна извилина и там, на сраке, блядь. Но тем не менее, ты, сука, Колян, многое понимаешь, бля, многое понимаешь. Я тебе не рассказывал тогда, блядь. Значит, короче, блядь, он самый крутой, блядь, и говорит, ну так, сука, блядь, пора мне кого-нибудь выбить просто, блядь. Я же самый крутой, блядь, и яйца у него уже, блядь, так начали уже, блядь, тянуть к низу, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, бля. Лисенька, бля, в рот мясных пых, хуяк, бля, бежит, бля. Он говорит, стой, бля, ты пизда, куда бежишь, бля? Он говорит, я, блядь, по своим блядским делам, бля. Он говорит, ну, нахуй, бля, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй. Сука, быстро, блядь. Она говорит, ой, бля, с удовольствием, бля, ой, колобок какой-то гладенький, блядь. Ты, наверное, такой сладенький, бля, баба, не сука, ой, блядь. А колобок-то, блядь, ебло развесил, блядь, да, я сладенький, я гладенький, бля. Лисята ему ментяру отсоросила, бля, он глазки закатил, блядь, бдительность потерял нахуй совсем, блядь. Она говорит, ой, какой я сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну, дай, говорит, я сука, сейчас вот, полежу немножечко, бля, понюхаю, блядь, он только, ну, на, бля. Сын с такой гордостью, бля, лежит, бля, колобок, сука, я, мол, бля, самый крутой, бля, самый отмороженный, бля. Она хуяк, блядь, у нее, откусила нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь. Не знаю, да ты что, бля, охуела, бля, как же я, блядь. Таким голосом, блядь, заговорил, нахуй, бежишь, куда ты, нахуй, блядь, нет. Вся крутизна пропала, блядь. Потерял бдительность, блядь, хоть и крутой, вот так вот, сука, блядь. Ты хоть какой бы ни был крутой, Колян, я говорю, блядь, вот, сука. Ты когда-нибудь бдительность все равно потеряешь, иначе ты усеришься, блядь. Ты либо спать не будешь, блядь, будешь, блядь, сторожить себя, блядь. Ёбнись нахуй, блядь. Поэтому не надо, блядь, вот этих крутых всяких, блядь. Все хорошо в меру, блядь. Вот так и наш колобок пошил в возе. Она его доберляла спокойно, блядь. Одна корочка горела от него осталась. Ну, кто его вспомнил, блядь? Дедушки нет, бабушки нет, блядь. Кому нахуй нужен, блядь? Вот так вот. А не замочил бы дедушку с бабушки-то, блядь. Они пришли бы, блядь, колобочек, блядь, пожалели, блядь. Притяли головочку, блядь, к сетку. Глядь ему, блядь, хуиска новый пришили, блядь. Муки-то там еще бабушка поскребала по своим широким сусекам, по пиздекам, блядь. У нее там такая ширина, блядь. Еще бы там, глядишь, блядь, ему как буратине, блядь, деревянненького вставили бы, блядь, нахуй. А так пиздец.
1: Ну там мы мясо поели, бля, в этом порте Аллегро. И, сука, цыганки пиздуют, такие же, как наши, блядь, все одинаковые, нахуй. Ой, блядь, а цыган-то, знаешь, вот везде, наверное, не любят, блядь, а? Потому что они всех объебывают, блядь.
3: Ну, те, которые, например, в театре Ромен, те хорошие цыгане, да? Те поют «По стукам регля».
1: Колька там, Сысенко, бля, кореша там всякие есть. А вот этих не любят, блядь.
3: И одеты-то вроде они так ничего. Такой же толпой пиздуют и ко всем пристают.
1: Дай погадаю, блядь.
3: Только по-португальски, нахуй. Кирдык-мурдык, блядь, мол. Пасиу-сисиуи. Ну, о, бля, их все так же нахуй посылают. Идите, мол, нахуй. Сисю-пу-сисю. Вот они идут, блядь. Пиздуют.
1: Мы, бля, там маленький такой пансиончик. Ну, мы говорим, ёптать, ну можем мы расслабиться. Мы не можем, блядь, жить, бля, месяц, блядь, в антисанитарных условиях, можно сказать. Не стираемся, блядь, там не сохнет ни хуя, блядь. Носок постираешь и сушишь его, блядь, чуть ли дыханием изо рта, блядь. Сука, не сохнет ни хуя, влажность, блядь. Трусы, блядь, можно сказать, чуть все не это вот, блядь. Не застудил там, понимаешь. Надеваешь в сыром виде, блядь, на тебе досыхает, блядь, все. Ну как, сука, мы не можем, блядь, как табор жить, блядь. Табор, ну хули делать, блядь, табор, да. Они говорят, что, вы что, цыгане, блядь? Как меня это обидело, бля, Коля, Коля, самодрагоценный. Я не к тому, что цыгане это уж совсем плохо, не в этом дело. Но цыгане, мол, типа, что вы, булгасите? Да девки там у нас обосрались, блядь. Мне сказали, чтобы прибрать за собой все. Ну мы там мясо сделали, пожарили, попросили там столик посидеть в ресторане там у них. Маленькая гостиница такая хуйничка на берегу океана, все хорошо, бля. И хозяйка, бля, вы цыгане. Я говорю, ах ты пизда, блядь. Да мы цыгане, блядь. Мы вынуждены быть цыганами, нахуй. Ну, сука, я их тоже подкараулил, Коля, блядь. Сижу, блядь, сука, смурею, блядь, смотрю, шум, блядь, гвалт, сука. Там у нас рядом эта пизда прописывала всех новых постояльцев, блядь. Я говорю, Серега, сколько времени, нахуй? Он говорит, 12:30. Я говорю, это по-ихнему, по-местному. Я говорю, 12:30, а у нас, представляешь, у нас уже утро, блядь. Так, я говорю, еще один корешок у нас там был, наш переводчик, колумбийец. Я говорю, как будет цыгане, блядь, по-испански? Он говорит, хитанос, блядь. Я вышел в одних трусах, сука, встал и говорю, хитанос, блядь, и на часы показываю. Те так опаньки язык в сраку засунули сразу, блядь. Я говорю, вот так вот нахуй. Не забалуешь у нас, блядь. Обидеть, блядь. Народного артиста может каждый, сука. А вот помочь ему материально, блядь. Никто. Сам себе на жизнь зарабатывает. Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты, заебитесь вы в рот. Включаю телевизор, а там Коля ёбово идёт, блядь, но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю, как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул, ой, ёпты. Опять пауза, говорит, оплатите, товарищ, блядь, типа, тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит, по-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома, ёпта, зимку-то, блядь, всю ночь терзал, месяц впереди, ебать, тё в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, блядь, гуляйте там, нахуй. Там народ гуляет, ну, смотрите, ваш Амстердам, что, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь, там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь, все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колония, якобы, этот остров голландская, ходит доллар, блядь, вчистую, нахуй. Американский доллар, нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами, и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну, все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху у нас все купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель, ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется, она такая добрая оказалась, блядь. Такая сидит ей похую и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну, давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то пять, блядь. Я говорю, да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, Сюра, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь, ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5 подавай. Жадность фраера сгубила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду. А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба кашинский. Например, я тебе говорю, да? Чтоб ты понимал. Вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах
0: пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах корешки мой драгоценный. А ему потом на трех самих отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганьчуа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуясила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, всего, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее уха, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корень драгоценный, блядь. А вот

0: Блять, рука об руку, нога в ногу, блять, хуй знает сколько, бля. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой этих кинов рассказал этих вот? Кино, блять. Ты наливай, наливай. Короче, блять, тут тоже гений, понимаешь, один, блять. Сергей Эйзенштейн, блять. Короче, блять, дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, бля, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блять. Ты понимаешь, нет? У него и получился в потемках, потому что черное-белое кино, бля. Ну, Коль, ну ёпты мой, ну я пошутил в потемках, бля. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. Князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он торпеды отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь? Так вот, сука, Эйзенштейн. Вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало все, блядь. Вон Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника, а тогда, блядь. Броненосец в потемках, нахуй, нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь. Куда въебенится, он, блядь, не хуярит, с ним не случится нихуя, понимаете, блядь.
1: Эйзенштейн снимает, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правда, говорят, моряки, говорят, плывет.
0: А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосец, все, нахуй, в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь, жили нормально, хорошо, бля, припеваюсь и жили, блядь. Какой-то хуй нашел у себя червячка, блядь, мясного. В тарелке, блядь. Ну, ковырялся, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тот же Эйзенштейн, блядь. Ой, смешной, сука, блядь. Вот, все куда-то носятся, нахуй. Попал, побежали, блядь, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот когда он, блядь, наш там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпты мать, так они вареные, ёпты, что ты суетишься, нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь, протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь? И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя... О, бля! А эти мудаки наши, блядь! Потому что яйца перегрелись, блядь! Потому что вошли в Черное море! А были бы, нахуй, на Неве, все мягче было бы, блядь! Ведь кореш ты мой драгоценный! Все тебе расскажу, Коля, блядь! Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь! Ты пойми, блядь! Я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь! Ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь! Сука! Ливан, блядь! Ёптить, там Израиль, блядь! Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь, какая революция, в пизду! А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся, нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, а в... Ёпты, в Бразилии, а в Бразилии просто стали делать нахуй. Как чувствуют, блядь, яйца перегреваются, карнавал. Пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол. То карнавал, то футбол. Яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций, Коля, блядь, ты заметь, ты, сука, как я правильно мыслю, ты заметь, наливай, наливай пизду. И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно. Но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь. Почему в Питере вроде холоднее? Хуй там, в Москве холоднее. А у них Гольфстрим, пизда, обмывает, блядь. Пиздец. Из-за этого все в Питере революция, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че. Че Гевара, ебаный урод. Че Гевара, блядь, такой был, мошенник, блядь. Пиздил всех, нахуй. Он без пиздюлей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь, ты кого хочешь запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть нихуя, на карнавале не пляшет нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй, яйца оторвали. Пиздец, утихомирился. Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все, им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец, ваххабизму, нахуй. отмучились, блядь. Яйца замерзли, головы нихуя не думают.

0: где бы, блядь, сберлять какую-нибудь рыбки, блядь, чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко. Ну, холодильников-то не было, пизда. Ты пойми сам, вот ты, матрос, хуев. Хорошо, что мясо было, блядь, пизда. Так нет, блядь. Долой нахуй, нас засилили, замучили. И Эйзенштейн крупным планом этого червяка покажет. Людей, значит, как сопляков, сука, это муравьев, блядь, который ползает от червяка крупным планом. Какой он жирный. И вот с этого червяка все начинается, блядь. Долой всех капитанов нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы нихуя вообще, мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во, церковые массы, а церковые массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут нахуй. Вот это был пиздец, Коля, как они опять начали бегать по кораблю, и все, офицеры хватают, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. Говорит, в чем дело, товарищ, господа, в чем дело, какой нахуй у тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот... Отто Юлевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам, церковым, блядь, церковым, блядь, и бегал вместе с ними, нахуй, там, и кричал, я вот и Юль Шмидт, да, он изюм, изюм, блядь, в церковой массе, блядь, вот и Юль Шмидт, блядь, оказался, нахуй, ты, культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню, тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь, вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас, кто, Ильич? Пиздец. Инесса Армант он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может передолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Армант. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпученные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базедова болезнь. Говорит, если тебе Надя в передоль, у тебя глаза выскочат нахуй, блядь, ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь. Как жену, как подругу, блядь. А Инесса Армант, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала нахуй все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, все, Ильич, он полысел рано, блядь. Это, знаешь, когда вот финские женщины приглашают все грузинов, блядь, и говорят, вот у нас горячие финские парни нас так уже... не доебали, блядь. За период прошедшего времени, что тут горячие грузинские парни должны поработать, блядь. Когда грузины приезжают, сука, с туристическими путевками в Финляндию, блядь. Ну, сука, там начинается, блядь. Они выезжают оттуда на карачках, нахуй, и теряют остатки волос, блядь. Понимаешь, потом лысеют просто на половой почве, блядь. Ты видел, вся грузина лысые почти? Потому что, блядь, все такие ебаки, блядь, понимаешь? Они... любит влупить, блядь, он же по самой передать невозможно, а волосы теряют, блядь. Я тебе просто скажу, Коля, блядь, все эти наши, блядь, это, блядь, прямая зависимость. Я, прости, рыгнул. Вот это у меня сейчас красный выходит, блядь. А, хорошо, хорошо. В общем так, ты пойми, вся эта хуйня, от чего начинается? Недостаточность, блядь. Вот если ты ебешься нормально, блядь, ты живешь в половозе, вот захотел, блядь, баба, страсть, блядь, сука, обуял, все, у тебя все в порядке, блядь. Только не достаться, пиздец. Обязательно ты, блядь, что-нибудь сделаешь, блядь. Вот Че Гевара тот же, блядь, этот ебаный, блядь. Террорист, нахуй. Явно не ебался, блядь. Явно, блядь. Ты понимаешь? Он пропускал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание. А у него желание все вырвать, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Не что, бабе отдать все это, нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. И ебаться, ебаться, еще раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы, нахуй, какая революция в пизду. И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйзенштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь. Он взял лично, блядь, красный карандаш, Коля, блядь, наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что химически нахуй. И чтоб не стерлось, блядь, и покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярить, ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя. Он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, в Смольный. Смотрите, товарищи, усмиритесь. Красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали. Они не привыкли нихуя. Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь. Не князь Потемкин. Ну, кому нахуй нужен, блядь? Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, слава, блядь. И прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат. Ну, конечно, ему, блядь, низкие поклоны за стену ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй. Использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и за стену дальше снимает фильм. Червяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Но эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбежался, всех распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слирковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь, когда они, значит, принесли эти поноскин, блядь. Ну да, червей-то нахуярились, блядь, а протеину дохуя, понимаешь, и все как пошло у них калом, блядь, стулом выходить, блядь, жидким, понимаешь. И весь броненосец вот такой звук издавал. От него все разбегаются, акулы все расплылись, блядь, все нахуй. Вот они после этого, говорит, назвали его броненосец Поноскин, а с этим именем никто их нихуя в порт не пускает, нихуя. Говорит, пошли вы нахуй, у нас своих серунов до хуя, блядь. Не знаем, куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй. Очистные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорит, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй, как говно, все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто-то из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит. Оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда. Из 905 года они вот пиздавали пешком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера, нахуй, увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о-о-о, Потемкин, блядь, о-о-о, залезли, а с дуру не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать. Тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь. Тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь. Скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там нахуй? Не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать.
1: И обязательно поебаться.

Ну что, Коля, кореш ты мой бесценный. Все молчишь, сидишь, бля, молчишь, бля, сука, бля. Ну молчи, молчи. Ты у меня, знаешь что? Великий немой, блядь. Раньше Ленин говорил, блядь, немое кино было, говорит. Это, говорит, великий немой. Говорит, это важнейшее для нас искусство, блядь. Кино имеется в виду, а не немой, пизда. Ну ты тоже немой, блядь, у меня. У нас еще один был, блядь, в застойные годы. Живее всех живых, бля, был у нас, бля, Леонид Ильич, сука. А ты у меня немее всех немых, блядь. Так будешь сидеть молчать, блядь. Уже Новый год на носу, блядь. Итоги надо подводить. Пизда, наливай. Чем мы пьем сегодня? Вертолет. О, блядь, все легкий, блядь. Легкий. Самолет, вертолет пошел, блядь. Смотри, не взъерепенься, блядь, то взлетишь нахуй, блядь. Спокойно потребляй. Так, пить, блядь. Лучше, конечно, взять чуть-чуть так. Водочки хорошие, да, Колян? Я тебе так рекомендую. Взять лучше водочки, блядь. Ну, это, конечно, Зинка накупила, блядь, полный холодильник наставила, блядь. Ты что, Коля, ёпта, мобильник, что ли, завел? Пизда. Выключи нахуй, блядь. Я тебе что, в театре, блядь, объявлять? Мадам и месье, бля, просьба выключить мобильные телефоны и пейджеры, блядь. Я как-то по пейджеру дам, блядь. Пришел ко мне на кухню с мобильником, блядь, завел, ёб твою мать. Оставил бы дома, блядь, хоть никак. Спишь с ним, наверное, блядь, под подушку кладешь, блядь. Кто тебе там звонит-то, блядь? Кто тебе, ну, должен звонить-то нахуй? Я если только тебе позвоню, так ты мне телефон не дал, нихуя, блядь. Спрятал и сиди, довольный, блядь. Выключи нахуй. Все, блядь. Ну, на что я остановился, блядь? Берешь водочки, сука, бля, лучше, хороший, бля. Вот чтоб спирт был люкс. Люкс, берешь люкс, бля, значит, наливаешь, бля, себе, ну. Ну ты-то, ты всегда переливаешь, бля, сука. Ты слушай меня, бля, смотри. Ты берешь, бля, наливаешь, бля, грамм, ну, сука, в стакан. Такой хороший только стакан, не граненый, бля, чтоб душа радовалась, чтоб такой гладкостенный, знаешь, в Икее продать такие здоровые, блядь, рубля по три, блядь, сука, правда бьются нахуй, я купил тут как, ёбнулся, бля, вдрызг, сука, бля, ну ты спокойно, не надо бить, блядь, берешь в него и на дон наливаешь на донышке, блядь, так хорошо, что было, грамм 50, и туда, значит, вот этого уже тонику, бля, ну какого, бля, лучше, лучше битер-лимончику, сука, он мягчит, блядь, мягчит и забирает хорошо, аккуратно, блядь, и очень укрепляет ягодицы вся эта смесь, понимаешь, Коля, блядь? Ну, это Зинка купил вертолету тут, блядь, тут, конечно, блядь, химии дохуя, ну так, мягко берет, блядь, чтобы не сразу упасть. Тоже, заметь, блядь, 8,9, блядь, вишня, ананас, блядь, ананас разгружает, блядь, тебя. Ну, в общем, все понятно, блядь. Короче, блядь, Коля, хули мы сидим с тобой, блядь, пиздим. Итоги все равно надо подводить, блядь, Новый год на носу, блядь, год прошел, никуда не денешься, блядь, отдай, не греши, блядь, и все, что было в этом году, блядь, прошло, но тенденции, блядь, и прогнозы, блядь, какие-то в голове накопились, блядь. Все было в этом году хорошего, блядь. Ты знаешь, блядь, то ли с возрастом, Коля, то ли, блядь, со временем стал я замечать, что нихуя хорошего, блядь, в жизни не происходит, блядь. Дети растут, блядь, почти выросли, любовь кончилась вся в пизду, понимаешь, блядь. Бытовуха, блядь. Вот ты ко мне приходишь, сука, каждый день почти, блядь, тоже меня заебал маленько, блядь, хоть раз в неделю бы ходил, блядь. Ну, извини, это я так пошутил, пиздан. Я всегда рад тебя видеть, бля. Хуй делать ты еще, ёпта моя. Вот ты никуда не хочешь. Ты только с кухней своей на кухню мою, блядь. А я, сука, в метро езжу, блядь. Иногда, блядь, сука, на машине рассекаю, бля, иногда. По трезвой лавочке, конечно, бля. Тенденция к пересягиванию появилась, блядь, заметил я в метро, блядь. Раз стою, блядь, выходить, сука, смотрю под ногами какие-то змеи, блядь. Думаю, ёб твою мать. Вот они, мутанты, до метра добрались, блядь. А это мода такая, Коля, тенденции у баб, блядь, носки ботинок стали по полметра нахуй, блядь. Ёб твою мать. Я стою, смотрю, ой, блядь, как не наступить. И так, блядь, уже сразу наступил, блядь. Ну потом думаю, сука, пардон, пардон, извините, как джентльмен, блядь, говорю, успел на выходе сказать. Я говорю, ну, конечно, он плоский стал, блядь, этот носок, нахуй, там пальцев-то нет, нихуя. Я потом говорю, ну хули, один сегодня отдавился, нихуя ей. И я говорю, пардон, пардон, а в следующий раз стою, опять две бабы стоят на выходе, о, блядь, я уже ногу задрал, как сиганул нахуй, блядь, пересягнул. Вот так замечу, блядь, появилась тенденция к пересягиванию в старом году, блядь. Ну, думаю, что в новом она продолжится в охуительном размере, блядь. Всем понравилось эти длинные тапки таскать, блядь, с носками. То ли под сраку удобно давать им, блядь, мужикам, что ли, блядь, отбиваться ими удобно, не знаю. Наверное, удобно держать. Снял, представь, за носок схватил, как каблуком пизданул по голове, блядь. Это же, блядь, какая самозащита, блядь, а? Ты веришь, нет? Теперь о претенденции, блядь, к этому самому, блядь, к организованной преступности, блядь, Коля. Она же организуется, блядь. А некоторые есть.
такие маньяки-одиночки, блядь, которому тоже в глаз, блядь, можно дать каблуком нахуй. В темном переулке, блядь, где когда-то скитались урки, блядь, Коля, ну это уже все, пиздец. Отскитались маньяки, блядь, ходят, сука, по двору. Один вот поет этот наш корешся драгоценный. Маньяк, блядь, в подворотне маньяк. И все тенденция, блядь, они как повылазят, блядь. У них тоже сезон, кстати. У них тоже посезонка, блядь. Они, сука, сидят там, точат ножи, блядь, потом как повылазят, блядь. Ты будь осторожен, Коля, сука, блядь. Ты так вот не ходи, блядь, в подворотне. Поглядывай, сука. Ну, дриколей какой-нибудь держи под рукой, блядь, чтобы отмахнуться нахуй, поебало сразу. А девки вот что придумали, блядь. Носки длинные, блядь. Как же носок схватишь, блядь? Ну, в смысле, не носки эти, блядь, гольфы, пизда. Носки эти, которые, опа, торчат, блядь. Сначала, заметь, были эти медные, блядь, наклеечки, блядь. Чтоб тоже по сороке дал, так больно, чтоб был. А теперь вот длинные, чтоб схватил и каблуком, каблуком. Каблуки здоровые, блядь, такие стали делать, знаешь, такие, блядь. Плоские, блядь. Его хуй сломаешь, блядь. Вот так вот, сука. Мода тоже идет, знаешь, блядь. Не просто так. Следят товарищи, блядь, для тенденции развития, блядь, человеческого общества, блядь. Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь. Сколько налетело, нахуй. Да пей, нахуй, пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставь чуть-чуть, блядь, мне. Вот, а пока принесут, нахуй. Чтобы мне было... Куда размахнуться-то, блядь? Нахнусь. Вот и веришь, нет. Был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля. Исаул Харунзи, бля, кто он был-то, нахуй? Он был, в общем, ну, короче, он объебать мог кого угодно, нахуй, понимаешь? Не то, что он какого-нибудь Васю Пряника, блядь. Короче, усы вот так у него, сука, закручены, бля. Кто что? И, о, братцы, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин, бля? Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька, нахуй. Анка, блядь. Ну, Анка потом прикинулась, нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова, в прямом смысле слова, бля, такого чувака, бля. А Чапаев, он человек прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе за тем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь, нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь, нахуй. О, как Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Василий Чапаев машет руками, блядь. Хуярит Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белый наперли, блядь, как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь, помнишь, как брали зимний? Да это обосраться и не встать, ёпта мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, бля. Оделись, ноги помыли, сука. Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом друг друга не упрёмся, бля. Ты столько красиво снята, бля! Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука, думает, ну, сейчас вся эта психическая атака ее уебет. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать! Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь! Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я мой креспел, пизда. Как я ее понимаю, блядь. И цеп летит, еби! Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер хуютер, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся отхуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне, с живыми усами, волосами и с сяткой на разголове. Размахивают, блядь, как они дали. А эти обосрались. Но главное, что атака дошла до Анки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак, стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди, нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономить, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит. Как пизданет! Чапай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там, говорит, ну подглядывал за Анкой, ну майку отмыл в бане, сука, потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит, о, вот и майка прошлогодняя нашлась, блядь. Ну, это же солдатские условия!
Коля. Это Петька у него отмыл, блядь, носки они ставили просто нахуй в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный, малый, блядь. Он все жарко-то ухаживал, блядь, а Василий все здесь, да здесь, да ёб твою мать. Он же как бы Анку-то уебать, блядь, а, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая сцена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком? Он говорит, да ёб ты мать, хуй там командовать. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить бел. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира нахуй Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать, говорит. Проговорился нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь. Говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питеро, ты, говорит, все нормально, блядь. Говорит, ну хуй, все нормально, Василий Иванович. Говорит, ладно, знаю у вас все нормально, блядь. Знаю у вас все. Ты хоть, блядь, предохраняешься? Говорит, ну чем, блядь, чехлом нахуй от этого. От пулемета нахуй. Говорит, это что же, у меня так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Василий Иванович. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, и успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там, а она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец, там каждый будет ебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все с друг другу принадлежат, брат. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня. Женщина должна принадлежать одному, сказал он, сомневаясь. Блядь, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, вроме всех бы. Он, вот Василий Иванович. Вот он, сука, он был идейно загруженный. Хотя у него была идея. Мировая революция! Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурманов тот знал, что мировая революция туфта. Ну, а как быть, блядь, туда-сюда? А ему, он же все в атаку нахуй. А он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, Сланке сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу? Ну, где? Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, бля. Она говорит, ой, бля, теперь ты комсомолка. Ты переспала с членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как сука умел повернуть, блядь. О, только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, блядь, говорит, ну, сука, блядь, ну, чувствую я, блядь. Ты меня доебешь, блядь. Этому, нахуй, этому политэконому-то нахуй, блядь. А тот все равно Анку-то уже уебал, блядь. И втихаря скрылся, нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй, блядь, когда, блядь? Не ебамся, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь? Только в атаке когда, блядь? Почему он так все рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй! Он эту объебанную Лука называется, Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой седла, блядь, у него елдометр, блядь. Хуяк он его, блядь, отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй, он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых нахуй мог убить, нахуй. У него сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму. Ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй. Это же пиздец. Вот как, Коля, идея разрушает человека. Идея разрушает человека. Он Анку хотел пердолить, но не мог ради великого дела, блядь. Как я ее буду пердолить, когда мне в атаку идти, блядь? А тут тихой шапой крадутся наши уебенные капелевцы. Причем по такую тихую музыку гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняют. Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь, которые браги нахуясь. Спят, блядь. Они подкрались тихой шапой. Хуяк, сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий, в одних кальсонах, показать великого командарма, в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, расстегнутая пуговка одна, блядь. Ой, сука, это эротический фильм.
прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь. Он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, чук-чук, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. Говорит, о, бля. Нам сейчас никого не пускать. Кто-то плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Иванович Сипаев, блядь. Вот, вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася мудила, как нам прославиться еще, блядь? Его, говорит, никто убить не может, а мы сейчас его пизданем, говорит. Ты, говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй. И вот, сидит такой хуй пионерам рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий, значит, полководец Василий Иванович Сипаев, переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы, а дело утром, как раз солнышко его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, бля, попадаю, сука. Ну и доебенил, блядь. А чего человек умучится, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй, не доплыл бы нихуя. Я, как я увидел, вот я, как врач, как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак. И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь, черный ворон.

0: А, Лавор! В это время у него хуй стоял, это головой, в смысле он головку имел в виду, она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешься, хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тут он пизды всем давал. А там ему по пизде, Сашка, белый, красный, зеленый. Кто подвернется, как пизданет, так мало не покажется, нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптай мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А нас мог и в футбол, блядь, и, блядь, на этот самый танцевать, блядь, и куда угодно наш Василий Иванович, но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, ты пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела.
1: А там в этом Мунисалисе, блядь, среди бела дня... «Кафе Азирис», блядь, называется. «Ой, говорит, там такой колорит!» Я захожу, нихуя колорит. Вот ты мое ебало можешь умножить на 3, блядь? Вот это колорит, нахуй. Сидят такие доны, блядь. Одни мужики, нахуй. А бабы все у стойки, они на обслуге, блядь. Он и так по-часовски так... Ой, это я не по-часовски, блядь. Это я тебе похуёвый какой-то постучал. Только так, не глядя даже, она подходит, все, извольте, блядь. Он ей чашку раз, она ему кофе туда хуяк. А мы пришли кофейку, а нам в стаканчиках дали, блядь, в пластмассовых тоже мне, блядь. Мол, а вы, мы вас не знаем, нихуя, кто вы такие, блядь. И по ебалу вашему не поймем, кто вы, блядь. А мы, блядь, Раша, бля, хуяша, они там нихуя не понимают. Русия, Русия, бля, о, Русия, бля, о, Русия. Делать еще знают. Никто там нахуй не знает о нашем существовании, Коля, блядь. Где какая Россия, нахуй? В детском журнале, блядь, самые большие страны мира. Китай и Эквадор, блядь. Ну, Америки, может, кусок там, нахуй. США, блядь. А России нет нихуя, кому там, нахуй, нужны были, блядь. Они вот это мясо жрут, сидят там, им похую все, Коля, блядь. Вот похую, я тебе говорю. Вот только, блядь, хуярят эту свою, блядь. Даже они тут косяшу вот они пьют нихуя, какой-то там граппы ёбнут, блядь. Еще у них такой был напиток на траве, блядь, какой-то. Заборющий собака, помню, я очень долго болел, блядь. Очень долго болел. Не послушался, в течение дня раздыхался, блядь, на бильярде пошли играть, вошли в азарт и пиздец. Лаком покрыли, и мне было очень хуёво. Вот я всегда тебе говорю, Коля, всё хорошо в меру, блядь, в меру. Ну и, конечно, месяц пребывания в Латинской Америке, это тоже, Коля, я тебе скажу, да хуя. А я тебе, Русич, скажу, как меня растрогал один мультик, бля. Ёптэнь, Коля, дай, кстати, ещё стаканчик накачу, блядь. Утру скупую мустую слезу. Ты понимаешь, нет? Вот ведь до чего доходит это вот наша, так вот, жизнь, понимаешь? Жизнь, вот американцы, у них это, ну, известные мультики всякие там, Мулан какой-нибудь, да? Вот это, какая-нибудь там ещё эта штука-дрюка. В поисках Немо. Вот я смотрю, в поисках Немо. Последний посмотрел. Сижу, ты веришь, скорость нет, мой драгоценный. Плачу после 2 стаканчиков портвейна, бля. Плачу, сука, рыдаю. Да чё трогательно они вот, эти вот америкосы, понимаешь, они, сука, как? Они, сука, они уже настолько разуверились в человеческих отношениях, блядь. Ну просто вот похую, понимаешь, всё. И они вот всё это вот, вот это вот всё переносят на всяких... Ёжиков, блядь, белочек, сука, рыбок, блядь, и вот тут доеблись мы до мышей, понимаешь? До рыбок, блядь. То есть только у них, блядь, вот у среди рыбок может быть нормальные человеческие отношения. А люди просто хуй с ними, блядь. Как были мудаками, так они ими и остались, блядь. Они там тоже участвуют, блядь, ну как, конечно, как с такой стороны, блядь, распиздяйстый, блядь. Какой-нибудь там стоматолог, блядь. Врач какой-нибудь там, ебать, хорошо не у проктолога, блядь, оказались. Так вот, таких бы нагляделись, блядь. Все рыбки там в аквариуме охуели бы.
0: Ой, кореш ты мой драгоценный, в рот мне, Коля, бля. Дядя, хоть поцелуй-то, бля. Не видел тебя 100 лет, ёпта мою мантики, блядь. Нас как с тобой расселили, блядь. А баба, глянь, баба, глянь. Зинка с Славкой, бля. Смотри, обнялись, бля. О, лесбиянки, что ли, бля. Осень какие, не, пиздишь. Нас так не возьмешь. Хватит, баба, сломаться нахуй. К столу давай, в пизду. Коль, ты сегодня какой взял-то, бля? О! 33-й, бля. Где ты достал-то, сука? Я за ним гонялся, бля. Я весь Крым объездил. Ты знаешь, где был-то, бля, я? Где я отдыхал-то, Колян? В роме чих-пых. Ты в своем Брянске, блядь. У этого ебаного Дениса, бля, осевался, блядь. А я? Я знаешь, где был? На ЮБК, пизда. О, не понял нихуя? Да не, блядь, не в зоне, пизда. ЮБК, южный берег Крыма. Но это, правда, за граница, бля. Это же граница, Колян, это все-таки Ридна, Украина, мама, бля. Так бы я сказал. У них центры другие, блядь, у них эти гринвичи, блядь. Как они, гульдены, блядь, гульдены. Ну, на букву Г, ну, не говно. Ну, как-то называется, блядь, но стой, ты знаешь, сука, по сравнению с рублем гораздо дороже, блядь.
2: Зато ты знаешь, блядь, у них бензин, блядь, в 3 раза дороже, нахуй, блядь. Колян, сука, вот. Тут они нас объебали.
0: Но мы их догоняем, бля. Мы их уверенно догоняем, Колян. Только, сука, у них уже давно так хуёво. А у нас и всё будет хуёво. Вот тут они нас объебали, блядь. Вот, сука. Не, ну, говорит, мы там, Кучма там, наш, блядь, опизденевший совершенно уже, бля, Борис Николаевич. Хуёв, не понимаете, хуя, блядь. С ним уже общаться надо. Эй, Борька, Борька. Он уже не поймёт, Горько или Борька, хуй поймёшь тут, понимаешь, блядь. О, Борька! О, Борька! А. На уровне рефлексов, пизда! О, в чем вся ситуация-то, блядь? Это же тяжело, блядь, для народа-то, нахуй. Народ-то охуевает! Я говорю, летят они, нахуй, вот, например, блядь, с Кучмой, блядь. О, Борис Николаевич, вот Кучма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать? По тебе или по мне, блядь? А Кучма говорит, да хуй его не знаю. А народ говорит, а там один подсказчик говорит, да нет, говорит, горче всех будут плакать белорусы. Ну почему же белорусы-то, блядь? Да потому что с вами Лукашенко не было, пизда, блядь. Вот они будут горче всех плакать, блядь. Хотя они его любят, собаки, ох, любят. Ох, любят Сашку. Короче, блядь. Ну, южный берег Крыма, пизда. Забыл уже, пизда. Наливай, наливай, нахуй. Наливай, наливай. Поменьше, поменьше. Половинь, нахуй. Во-во-во-во-во. 33-й он хорошо забирает, бля. У него сахару мало, блядь, он хорошо, он нормально. 17? Ага, 17,5. Хоп, все нормально. Ну, о. Пронырливые ребята, вот эти украинцы, бля. Один, я еду, бля, в поезде-то, блядь, когда туда-то. И еду, бля, рядом, бля, братва, нахуй, негры едут, блядь. Негры в купе, бля. А туда хохол, сука, прописался, блядь, с билетом заходит, говорит. О, говорит, здорово, пацаны. Что горело? О, пизда, не понял. Ну, я нихуя не буду анекдот рассказывать, блядь. О, баба, смотри, баба, смотри. Какая-то, зикла, рассказывай, как мы на теплоходе плавали. Обливала она, пизда. Ой, блядь, все на ней рассказывать. Интересно, блядь, это пиздец. Я не рассказываю, все нахуй. Что ты, блядь? Я решил провести активный отдых, блядь. Активный, сука. Ты веришь, нет? Но классику попал, блядь, в Крым. Так, знаешь, кому? Классик, блядь, там жил, блядь. Хотя он там нихуя и не был никогда. Он все больше в Италии, блядь, ошивался, сука, Гоголь. Гоголь! Великий наш, сука, писатель, блядь. Вот это писатель. О, я тебе про Гоголя нихуя не говорю. Да не пиздите вы еще, этот, блядь, Коль. Ну какой ты хуй пиздишь, если когда не знаешь, блядь. Чехов другой писатель, блядь. А Гоголь, он не жил в Крыму, пизда. Наливай. Во. Я, значит, блядь, теплоход нахуй, стой. И все ты, я широко гулял, бля, Колян. Теплоход Сюра гуляет, блядь, поехали нахуй. Всех баб туда же пихнул нахуй. Не знал я, мы с собакой одной штуки, блядь. Штормишка, блядь, заштормила, блядь. И немножко Каська. Что ты думаешь, блядь? Ой, блядь, Коля. Вот, сука, хорошо, что я портвейну ёбнул бутылку с утра, блядь. Меня хоть хуй бы проняло, блядь. Не колыхнулась, вот как стоял у меня, а он меня прям до горла достал. И прям в тлень стоит. Не рассасывайся нихуя, и все, блядь. Адаптация, пизда. Не рассасывайся, организм не... Я привыкаю, блядь, Коля.
2: Это же не Москва, блядь, а тебе не Киев, нахуй. Это тебе ЮБК, блядь.
0: Южный берег, самый южный берег Крыма, блядь.
2: Тогда мы сели все, вошли спокойно, блядь. Говорю, бабы, по скамейкам, дети в другие места. Все, сука, сели, блядь. Едем, блядь. Как говорить, хотел сказать, поплыли, но вспомнил, что это плывет говно. А мы ходим, блядь, значит, мы пошли. А качка, блядь, такая, хуя-хуя. Смотрю, сверху стал заливать, блядь. Смотрю, народ попердывает, покрикивает, блядь. О, блядь, ах ты ебическая сила. Смотрю, один мальчик сидит, блядь, просто зеленый. Думаю, что-то позеленел, он, говорит, портвейн не должен пить по возрасту, ему не положено по возрасту, блядь. И вдруг... Блять! И вдруг как началось, Коля, блять, такое блевого! Вот это, сука, пиздец. Вот такое последнее блево я видел, блять, сказать тебе не соврать, в 73-м году в отрезвителе на Нагорной улице, блять. Это ж был такой пиздец. Ты пойми меня, Колян. Я, конечно, бля, на это все смотрю, сука, мне даже смешно, блять. Ну, сука, как народ заблевал. Я говорю, товарищи, кричу, тихо! Всем блевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! А те блюют старательно. И главное, кто кому? Макарончики какие-то впердолил, блядь. Они все, не переварившиеся, блядь, попал. Ведь так охуярим. Я, сука, скок, на одной ножке. А тут завтрак туриста перепрыгнул, нахуй! Там еще одни макарончики, блядь, а какой-то сука ананасом блеванул, блядь. Я говорю, о, сука, жиды порхатые, блядь. О, кстати, о жидах. Я говорю, есть евреи на корабле, блядь. Говорит, а зачем вам нахуй? Я говорю, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. Пиздец, я говорю, тут драчи, не драчи, надо выручать компанию, говорит. Капитан подходит, говорит, хуй тут выручать, говорит, гальюну надо открыть, пизда. Я говорю, о, это не я пизда, я говорю, ты пизда, надо их сразу открыть нахуй. Коль, да, блядь, наш человек нигде не пропадет, бля. Я обнаружил там бар, бля, внутри бар. Я туда хуяк через макароны перескосил, блядь, через сеть сосиски, блядь, проблеванные. Перескосил, блядь. Прихожу к ней, она говорит, ой, говорит, не с собой хуёво, блядь. Это буфетчица, говорит. Я говорю, дай мне вот эту, нахуй, колу, блядь, с водкой, нахуй. Она говорит, мне самой хуёво. Ты пойми. Коль, ну ёпте, я Зинке говорю, Зин, говорю, пизда, выпей. Она говорит, не могу, блядь. Я говорю, от тебя таким портвейном пахнет, так точно. Я говорю, пизда ты глупая, блядь. Вот ты нихуя не понимаешь, ты математики. Ебическая сила, ты не понимаешь. Угол падения равен углу отражения. Это физика, нахуй. О, Коля, бля, математика, это серьезная штука. Это тебе не угол падения, отражение, пизда. Это... Градусы, блядь! Если тебя на 10 градусов туда отклонило, ты внутрь 17 принял, блядь, и тебя уже равновесие. То есть идешь по палубе и пиздюхаешь. Я чувствую, меня держит, бля. Я думаю, как же они там наверху, сука, не охуевают, блядь. А внизу уже легче, бля, в баре-то, блядь. Там ляжешь так, о, блядь. А наверху-то капитан, я говорю, смотрю, сука, он стоит и ногами. Хуяк. Я говорю, ты зачем судно рассказываешь, пизда? Он говорит, какой тут нахуй рассказывать, еле стою, блядь. А нахуя мы в такой шторм тогда пошли? Сказал я, козырнув великим словом, пошли. Они поплыли, как говно какое-нибудь. Но они меня зауважали, Колян, бля. Говорит, я, бля, был в полном порядке. Быть, Колян, я говорю, да ёпта, пейте портвейн. 33-й, 13-й, 72-й. Пиздец, будь всем хорошо. Они не слушают собаки. Ну не слушают, Зинка, я ей сказал, Зина, бля. Давай ебаню. Ой, бля, я не могу даже на тебя смотреть. Я говорю, вот это ты сейчас пиздец. Вот это вот, какая у тебя вот эта вот, блядь, как это называется, вот это вот, блядь, неправдоподобие чувств, блядь. Я говорю, Зина, не верю. Не верю, обливалась, это не значит, что еще жизнь кончилась, блядь. Она еще вся впереди, у нас ласточкино гнездо, блядь, все поднимемся нахуй. А самому так неохота, Коля, блядь. Срака боли, портфель не сдаюсь, я знаю, блядь. Ну, думаю, мне так хорошо, блядь. А там 40 минут пиздовать в гору нахуй, блядь. А там еще, говорит, а меня еще напугали, говорит, там, говорит, назад пиздовать еще быстрее, потому что корабль уходит нахуй. И вдруг нахуй, Коля, блядь, счастье случилось на мое. Голову, блядь, упало все, блядь. Говорит, корабль подойти не может, пиздец, одному ноги там отрубила нахуй качка. Одна пизда. Отдайте нам деньги, зачем мы пошли? Я говорю, молчи, пизда. Вот пизда ты и есть, у тебя на лбу написано пизда. Дайте ей деньги, нахуй. Хоть себе ноги обрубил, нахуй. И пизду вместе с тобой, нахуй. Иди, выскакивай, нахуй. Хуй заскочишь потом. Она, ага, ну тогда поняла.
0: и пошла гулять по Ялте. Я говорю, вот и гуляй по Ялте, блядь. А в Ялте тишино, там же за причал зашли. Ой, бля, магазинчик, сколько стоит? Ой, блядь, да хуя, ну хуй с ним.
2: Ну я же гуляю, колян, бля, мне не с собой.
0: Колбасочки, хуясочки, столики стоят, бля.
2: В нормальных условиях, бля.
0: Партисочку, бля, взял.
2: А Зинка с подругой писанула еще на рынок, бля,
0: хуй знает куда. Я уже, блядь, уже корабль отходит нахуй. Я говорю, где вы, бляди? Вот на слово «бляди» они сразу откликнулись. Какие отзывчивые бабы, блядь. Смотрю, бежит, пизда. Я говорю, ну куда ты, ёпти, мать, я у них хватит всю хуйню, блядь. А что купил-то, блядь? А там нихуя, блядь. Все померзло нахуй.
2: Ой, это, блядь, борь-то, блядь. Заморщи были, оказывается, пизда.
0: А в Ялте все есть, блядь. Вообще, этот раз в Ялту поедем нахуй. Вот там дадим просраться, блядь. Там и Чехов жил, бля, Антон Павлович, бля, великий писатель. Это я тебе об нем потом расскажу, блядь. Тоже сложная жизнь, блядь. Сложная жизнь. Сели и поплыли мы назад. В это время судно помыли, пока мы отдыхали 2 часа. Ходили по Ялте, смотрели, все. Судно помыли, дети пришли в себя. Но ненадолго. И опять начался великий ублев. Вот кто не пил портфельный, тот и блевал. Я говорю, пила бы Зинка, не блевала бы нихуя. Все ее были. Все, вся параша, блядь. Когда я сказал, иди сюда, пизда, смотри, блядь, бакланы летят. Пока бакланов кормили, блядь, бабушка сидит, чихает, блядь. Один какой-то мальчик говорит, будь здоров, бабушка, говорит. Да я, говорит, сынок, так, я табачок просто нюхаю, поэтому чихаю, это не от здоровья. Он говорит, ты хоть хуй соси, говорит. Только, говорит, я же пионер, я, говорит, должен быть внимательный к старости, блядь, ёпты мать. И сидит так же, бля, о, бля. Да ты нихуя не понимаешь, бля. Коля, вот ты нихуя не помнишь старого доброго юмора. С тобой как-то хуёво, наливай, пизду.
1: Так что вот, Коля, кореш с тобой драгоценный. Ведь жизнь такая штука, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь. Вот что получается, понимаешь ты? Так что ты, Коля, я тебе так скажу. Ты вот даже если обливался, бля, вот ты обливался, да? А ты не горюй, урод, на сих пор. Скажи спасибо, что не обосрался. Так что не горюй, Колян, давай намазывай бутерброд и наливай.
0: Ну, в Бразилии, конечно, там посетней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, блядь. То есть такие заторможенные, явно обкуренные, блядь. Думаю, как же мы поедем? Там не то, что серпантин какой-то, блядь. Мы спускались, если сказать не соврать, 1.5 километра, нахуй. Уши закладывают в пизду. Серпантин нет нихуя. Идет просто дорога, блядь, около горы, блядь. И в гору хуяк через туннель. И опять вдоль горы на подставках по 0.5 километра высотой, блядь, бетонная хуйня. Я как вниз глянул, мама моя дорогая, блядь. А внизу дорога под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь, там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты, нахуй, покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально. Хуяк! Во, блядь. И этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь. А он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливается и говорит, о, показывает большой палец, у них вообще 2 пальца. Какая ты красивая, какая ты, блядь. Я говорю, ну заебал ты всех баб, блядь. И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да, он, и поцелуй, говорит, воздушный. Я говорю, ёптите, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули. Хуй мамин. Блядь, а ему похуй, он нихуя же не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ебаная. И всем бабам, Линда, Линда. Это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб. И ты, Линда, и ты, Линда, и ты, Линда. Я говорю, и я, Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. Я говорю, Линда, блядь, ты лучше... На дорогу смотри, Линда, блядь. Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх поднимаемся, думаю, ну успокоился, блядь. А если бы баба попался? Ну пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь. И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, да. Сижу, блядь, безделье, не гляжу, блядь, пить неохота нихуя, кризис, блядь, икру всю скупил в магазинах, нахуй, по дешевке, блядь. И что ты думаешь, блядь? Напал на одну книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь, вот раньше, блядь, ну вот, сука, совсем давно, на земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь, нет? Я охуел? Как одни славяне? Вся Восток, там арабы, блядь. Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, блядь, горшки там делали, обжигали дома, они славяне так и остались. А те мужики, которые пошли воевать, резать, рубить, блядь, отымать у других славянов, те стали восточные народы, блядь. Это Восток, блядь. Это Восток, сука. Вот они, блядь, эти японцы, сука. Садик, блядь, из камушков сложат, блядь. Нихуя нету, блядь. Директ не растут, нихуя. Из камушков, блядь. Травушку с муравушку сплетут, блядь. Веревочка, сыновочка сидит, блядь. Чаек пьет себе, блядь. Вот из такой чашечки, блядь. Сяке, блядь, подогрел себе. Водяр у них такая. Сяке подогрел и говорит, сикока-сикока, блядь. Ебать мне сарафлераку, блядь. Такой добрый, блядь, нахуй, сука, нанайц, блядь. А у нас, блядь. Один обосрался, другой обосрался, бля. Всех на Волге, блядь. А, сука, белорусы, блядь, тоже охуели, блядь, совсем вроде сих пор. Председатель колхоза пришел к власти, блядь. Так всех на колхоз потянуло, блядь. Все в колхоз, нахуй, блядь. Хуй в сраку, блядь. Вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделает. Лукашенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов, нахуй, блядь. Всех на белазы, блядь. На Белазе, бля, и погнали, сука. Я понимаю, на Белазе хорошо на разборке ездить, бля. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседес, и пиздец, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь, там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца и все. Вот чего он хочет, блядь. Да где ж такого металла взять? А эрозия почвы, блядь, и все подавил. Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подоптал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя серебрин-то, блядь, и все. Пизде, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили. И в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну это версия, блядь. Все Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, блядь. Мутировал, сука, смотри, лысая голова, блядь, и один волосок, блядь. Вот он его вокруг головы заматывает, стесняется, лысина, блядь. А чего стесняться-то? Ну лысина, блядь, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый. Срик, срик, потом говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета, похож, на сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Завозвали сразу вокруг. Говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотрит, я тебя посадить тебя, блядь, в джип. Ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь. Так вот и постесняйся, братва, разговаривай, бля. Может, Лукашенко так посоветовал? Посади-ка его в джип, блядь. Обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, все он, сука, будет. Он, бля, будет. Вот я теперь президент, бля, вот на всех пых. Все на мерседесе, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу просить прощения, блядь. Ну мы же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля? Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, блядь. Ты что, ебаный рот, блядь? Ты все, хочешь, чтобы тебе, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй послю. И все, ты думаешь, блядь, все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как белорусская, блядь, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь, как они там Лукашенко говорят, проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, в рот мягких пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит, сука, то есть как, ну говно у вас все общее, блядь. Он говорит, это мое говно, блядь, в рот мясных пых. Ему говорит, у всего, она говорит, ся, блядь, так нельзя в рот мясных пых. Ну говно все общее, блядь. Он говорит, я туда добавки сделал, блядь. Я добавки сделал, это мое говно, блядь, пиздец. От него такой рост, блядь, свеклый и другого сахарного, блядь, тростника. Все, сука, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь. Тут мы все охуели, говорит, Саша, рассказывай. Он говорит, а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю, вам хуй рассказывай, усёл, блядь. Я говорю, теперь президент его всех в рот еба. И усёл, блядь. А мы, блядь, как? А Россия, блядь? А и мировые эквиваленты, блядь? Как быть, бля, в рот на сих пыр?
2: Вы слыхали, как дают пизды? Дали-дали, бля, в дрожжа.
0: А почему? Это был его секрет, нонсенс, блядь. И вдруг он сюсивает, блядь. А он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь. Там, сука, кругом мировая общественность, говорит, сюсивает, пиздит. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь.
2: Ну каких агентов, вроде на всех пых. Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь.
0: Вот не, нихуя, нихуя. Сидят, сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно, они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить, как я его делаю, блядь. Спиздят, блядь, секрет, сука, явно спиздят. Он уже... Я говорю, как ты мог до этого дойти? Я говорю, дошел, блядь.
2: Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и вижу точно, дошел.
3: Вы

0: чего, блядь, сука. Это значит, много яиц съел, блядь, белок. Сука, горло размокло, чувствуешь, я могу сейчас спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, блядь. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука, Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а то-то, блядь. Я могу напугать кого угодно, сука, блядь. И вот ты что думаешь, блядь? И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, бля, старик, ой, блядь, так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, бля, о, слово какое носу. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь, спрашивать у общественности, блядь, общественность, говорит, дрозды поют гениально, блядь, они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали когда-нибудь пизды, блядь? Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, бля, в рот, блядь. Говорит, уебываем, Лукашенко охуел, бля. А он говорит, дайте мое говно, отдайте, говорит, бля, все там кричали, бля. Да отдадим мы этого говно, бля, в рот, блядь, всех пых, блядь. И так он остался один со своим говном. Сука, дверь, кто идет, бля? Зинка, что ли, бля? Скрипит дверями, бля. Заходи в пизду, бля. В рот я всех пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, блядь. Ориентируется, бля. Меня заебало это, блядь, безграмотность, бля.
1: А что за проблема, бля? Ну что, Крым это? Русский, блядь, это остров, блядь, или он, сука, нанайский? Ну, что с ним случилось? Я и сам никого не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну, сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мячих пых, блядь, туда-сюда. Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь, все жмутся друг к другу. А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лежат, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихо не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковые.

Я против украинцев ничего не имею. Они хорошие мужики. Половецкая это, сеча, блядь. Это я, как ее, блядь, рубка, блядь, сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь. Шевченко, блядь. И про... Хорошие ребята все в натуре, блядь. Но они, конечно, обрадовались, блядь. Они сразу его населили, блядь. И говорят, Крым наш, а теперь... Когда вот эта хуйня произошла, какая хуйрась, кому ты ее отдашь-то, пизда? Крым-то все равно стоит на одном месте, блядь. Вот смотри, Олимпийские игры, бери, блядь. Вот идет Олимпийские игры, блядь. Все, кто побеждает, блядь? Россия, Америка, блядь. А почему, блядь? А ты не задумался, блядь? А я задумался, потому что смесь, блядь. Потому что никто не знает, кто американский, кто русский, блядь. Все смешалось в доме Облонских, блядь. Как сказал великий писатель Лев Толстой, блядь. Чем больше наций, возьми, блядь, дворнягу нахуй, собаку, блядь. Вот в ней столько смешанного, блядь. Вот она самая умная, блядь. Возьми дога, блядь, мудак мудаком, блядь, сука. Вот собака, блядь, вывели, блядь, породу, блядь. Мудацкая порода, нихуя не понимает, блядь. Только рвет зубами или, блядь, жрет, да. И больше нихуя не делает, блядь. А вот там, где смесь, блядь, там все самое лучшее, бля. Самое, все, блядь, первые медали золотые все. Американцы и русские, блядь, все взяли в пизду. Вот так вот я сказал за нацию, блядь. Севастополь был и остается городом русской славы. Сколько там моряков наших... Я не могу отрицать, что там не было украинцев, блядь. Поляков, нанайцев или других грузинцев, блядь. Конечно, они были. А куда мы нахер денемся? Как, блядь, город русской славы Севастополь? Балаклава я, сука, там был, между прочим, блядь. Там, сука, как нырнешь с этих катушек, бля, пиздец, катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь, только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят черные такие, блядь, сука. Выходь, блядь, я сам видел, как она входила в порт, блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подводные луки расплавили на спички, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подводные... Наши, блядь. Подводные... Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь. Это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй, говорит. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какую Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал металлолом, блядь. Я, сука, не один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь, для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь. А я, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства, где мой металлолом? Отдай, сука! Отдай, сука, мой металлолом, чугун, медь и другие цветные металлы, блядь. И в рот мясих пых, блядь. Так я более того скажу, блядь. Народ славян начали гнобить по полной программе, блядь. Они, сука, взялись, блядь, за Сербию, блядь. А что Сербия? Всем насрала, блядь. Живет своей страной, блядь. Я, сука, тоже мне попалась книга там, сука, блядь, большая. Я, правда, в ней нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрех, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Только они же, оказывается, турки-то там, блядь, давно зируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вы такой, блядь, селись в Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы им устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. А вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь. За Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами. Но это же братья славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при

0: чем здесь народ-то, бля? Сука, значит, там все смешалось, бля, в доме, как Облонских, блядь, опять-таки. Сербия, Болгария, Хуярия, блядь, и прочие, блядь, албанцы. Эти вообще распизяи, блядь. Бать мои старые костыли, как так можно жить, блядь? Теперь они, блядь, очнулись. А у нас там в Косово, блядь, 20 человек, блядь, живет, а вот нас объебли, блядь. А тут американцы, блядь. А мы сейчас все НАТО натравим туда, мы решим. Кого вы решите, бля? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, блядь, чай пьют, блядь, пиздят там, детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, блядь. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, блядь. Билл Клинтон, ты чё, блядь, мой Клевинский слабо отсосался, блядь? Хоть направляй свой удар, блядь. Ты направь удар туда, куда надо, бля, направить его, бля. А то ты, сука, тоже, бля, хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников и давай пиздить. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, блядь. Сербиянку ты не выбьешь нихуя, блядь. Не дадим, блядь, нашу славянскую девочку, блядь, тебе, сука. Попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь. Хочешь свой срок приезжать, тогда другое дело. Приезжай в Сербию, к Слободану Милоши. Мол, Милоши, у тебя бабы красивые. А там бабы красивые. Ох, там красивые бабы. Я в рот мясих пых, я видал на фотографиях, сука. Брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь. Сиськи торчат, блядь, все они такие усатенькие немножечко, блядь. Но ничего, так темпераменты, видать, блядь. Только жопа волосатая. Ну ничего, хорошие бабы, блядь. Понимаешь? И вот ты в рот мясих пых. Клинтон, блядь, скажи, нахуя тебе этот удар, блядь? Пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь. Ну как же так можно, блядь? Там живут, блядь, братья-славянцы, блядь, и прочее. Живите дружно, ребята, бля, в рот мясих. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, бля, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, бля, сука. Вот это им и сейчас самое главное, бля. Он им сказал, ребята, в рот мясих, живите дружно, а то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, блядь. Ну, ёпта мать, ну, слышно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают. Ну, им этот сериал сейчас необходим, бля. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, бля. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, бля. Пускай смотрят. И пускай каждый день им говорят. Ну, по-ихнему, то как у них там, работня, бля. Или там, типа, братанцы, блядь. Или там, как их, добружане, блядь, там. Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда в рот мячих пых.
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, а? Как говорится, куда ты без ручки, чистюшки, в рот мячих пых? Нач!

0: Вот так вот, Коля, корище мой, дорогой.
1: Ну, здорово, кореша, корешухи мои драгоценные. Спасибо вам большое за письма. Обязательно буду отвечать на все письма, на все. Там, где есть конверт, и прошу еще одну маленькую штучку. Пишите адрес прямо сразу, на этом конвертике, чтобы уже, ну, совсем было хорошо. Так что давайте мне иной раз такое напишите. Невозможно адреса разобрать. Я еще почему говорю, чтобы вы на конвертиках писали свой адресочек. Корешков у меня теперь по всему миру. И это Зью из США. Леха Кунцевич из Фрянова. Поселок такой есть. Фрянова, повторяю. Спасибо за новые материалы Кудрявцеву Сергею, его доченьке из Краснотурьинска. За приглашение на свадьбу благодарю Прилукова Валентина из города Партизанск, Приморского края, Ромячих пых. Ребятам из Таруси, Коле, Вове, Масе, Николаю и Серому, Роме Чагину малолетки, желаю, чтобы он скорее закончил свое это отбывание. Он же чугунный. Удачи вам всем! Всех перечислить просто невозможно. Всего вам самого хорошего, кореша, вы мои драгоценные. От самого лучшего, как тут меня назвали в письме, кореша всей молодежи мира, особенно России. Сюру Безумного из Тобольска, поздравляю с наступающим днем рождения. Мерси за стих. Я его зачитаю, хотя он, на мой взгляд, слабоват по размерчику, по рифмочке, но зато от чистого сердца, а это дорогого стоит, блядь. Звучит он так, блядь. Народ, блядь, слушай истории Сюры. Это тебе не Сюры-Муры. Это история жизни нашей. Это тебе не покажется лажей. Там встретишь ты Муму, что насрала и Ку-Ку. И Годзилла будет там, можно ёбнуть по рогам. И Кинг-Конг, он потянет, очень плохо ему станет. Будет Пушкин там, Санёк, как Дантес его уёбнет. Его на стрелке завалил, за кордон потом свалил. Но Дантес козёл, мудак, Пушкин нам как словно брат, блядь. Вот так вот пишет чувак. Ну хули я могу сказать, блядь. Маяковский, ёптать, Сёра, говорит, твори произведения свои. Народу, говорит, по сердцу они. На лохов разных не смотри, пускай хуй дрочит, в ротах всех еби. Вот особенно финал мне очень понравился, блядь. Вот, наконец, от фантасти получил, бля, малявочку долгожданную получил. Вроде этих пых. А вот это стихотворение, кореша мои драгоценные, написано по всем правилам, блядь, стихосложения. А почерк, просто пиздец. Вот заслушайте это замечательное, на мой взгляд, стихотворение, написанное замечательным пиздатым почерком Фанты. Сюра, бля, чувак нормальный, сепелявый, гениальный, классный фраер симпатичный, как наклейка от столичной, с бородавкой на щеке, в клевом красном пиджаке. И размер плечей внушает, низ немножечко стремает. Все там в целом просто очень, взглянешь и еще захочешь. Ножки стройные в семейных примостились трузерах, и сюречек, несомненно, мне привидится во снах. Он стакан сжимает крепко, партисок со смаком пьет, словом, в душу лезет цепко, байками мозги ебет. Как послушаешь ты на ночь, например, армагедец, все, бля, с утреца не встанешь, зато выспишься, пиздец. И в прекрасном настроении соберешь своих друзей, чтобы отметить возвращение грешной участи своей. Прям Пушкин, кроме всех пых. Жизнью заживешь нормальной, без депрессий и сомнений. Просто Сюра гениально поднимает настроение. Как Адлова, мило, точно подбирает он слова. Не влюбиться в него можно. Не любить его нельзя! Вот такой пиздец, бля, буду! Спасибо тебе, Фанточка! Из газеты «Разгуляй» из Иваново я с удивлением и радостью узнал. Читатели назвали Сюру Каретного одним из самых ярких и самобытных артистов разговорного жанра. Вот каких пых! С кем вас и поздравляю! И это правильно, как говорил один наш товарищ-лидер. Спасибо и Казанчееву Егорушке, который мечтает стать котом, чтобы не ходить в школу. Вот, кореша, мои дорогие, в связи с многочисленными, блядь, вопросами о моем сотрудничестве с группой «Красная плесень» вынужден ответить, что я пока с ней не сотрудничаю, вроде я всех. И неизвестно, буду ли еще. Вот так. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, что происходит в мире-то, а? Пока мы вот с вами не виделись, только не слышались, а? Клинтон, остановись! Вот что же, перестал? С Моникой, понимаешь, и все началось, блядь. у мужика голова-то не занята. Он говорит, давай будем бомбить Сербию, мы там всем пизды дадим.
2: Да ёпте, ну врёт меня, где совальный кабинет? Вро, вернись, Клинтон, вернись, совальный кабинет, блядь!
1: Монику напугали, теперь пиздец, она не возьмет никогда у него ничего, блядь, вырумя сих пых. Я, конечно, Клинтону могу сказать, мол, Клинтон, ну что ты делаешь в натуре? Что ты разударялся-то, вырумя сих пых? Вот как получаться, что ли, стало у тебя, блядь? Ты что, нахуй?
2: И правильно, конечно, наши не согласны, потому что братья славяне, бля. Так как же можно с этим согласиться, чтобы нашим сербам дали пизды? Да что же это такое, вырумя сих пых, в каком мы веке живем, блядь?
1: Надо человечнее быть, человечнее уважать надо. Человеческое право на жизнь.
2: Вот я так скажу тебе, Клинтон, бля. Уважай, бля, и все будет нормально. Нехуй никого бомбить, бля, уровня всех пых.
1: Ведь там и жили же все полной жизнью Югославии. Так, ну, назвали так приброши. Брости там, рот мячих пых, там всякие там и... Но назвали, а там все было. Черногория, Сербия, Хорватия, вроде... Герцеговина, флор, которую Сталин по мочу искурил, врал мне всех пых, а? Ты пойми, и все жили нормально, мирно, но там все причины, ты пойми, корешь тебе будет драгоценный. Причина в том, что там и турки, турки, давно, хуй знает, никто уже не помнит, когда, блядь, пришли и там жили. Они туда принесли мусульманскую веру, блядь, и там народ, они сплотнились, разражались, сколько времени прошло, в рот мне всех пых. А сколько они перепортили этих болгарок, блядь, в рот мне всех пых. Ты посмотри, какие рожи там теперь. А были красивые девушки, блядь, хуевая смесь получилась, не хуже. Мужики красивые, блядь, мужики болгарок, блядь, глотать.
2: Хари, блядь, горят нахуй, бля, вроде всех пых.
1: А девки никак не получаются, нихуя. Вот которые славянки, те получше пойдут. А так все, клювы здоровые, глаза вот такие, блядь, носы вот такие, блядь. Ну, поэтому правильно, у них седра всегда была, блядь. Они закрывать такой ебал, как увидишь, блядь, ёбнешься нахуй. Потому что там такой пиздец иногда бывает, что, блядь, ну, бывает их очень хорошенько. Но это редко. Они все в гаремах, блядь. Так что нехуй горевать по этому поводу, я просто хочу сказать... Нехуй перелопачивать, когда все уже сложилось. Они должны сами договориться чисто, мирно, спокойно, нормально, блядь. Короче, ребята мои драгоценные, на этой кассете там все наши кассеточки, все 8 штучек, все сфотографированы. Так что вы можете все это все разглядеть и уже смотреть, кто собирает полную коллекцию моих записей. А теперь готовится к выпуску другая кассеточка памяти Аркаши Северного, замечательного певца, исполнителя наших песен блатных, нашей классики. Так что давайте жить дружно, друзья мои, бля, кореша мои драгоценные. Я вас целую, люблю, в рот мне сих пых, пишите письма. А еще ты посмотрел «Ночной дозор», кореш мой драгоценный, блядь. А это не просто, блядь. Это большая глобальная картина про то, как чистые борются с нечистыми. Но... На московских улицах, блядь. Ты веришь, нет, я когда глянул, думаю, блядь, не наше это дело, бля, корешь ему драгоценный, ебалы друг другу чистить, блядь.
2: С нашими ебалами. Ты видел там артистов, блядь, наших, да? Ты вот сейчас сидишь, пьешь пиво Йосер, блядь.
1: А там есть герой Йосер, блядь. Йосер, может, как его зовут? Он как бы светлый человек, начальник гор света.
2: Намек понял, да?
1: А почему не МЧС, а? Ведь можно было МЧС прихуярить. Самое прямое дело помогать народу, блядь. Вступление начнутся, сам видел на мосту, как всегда, блядь, арки, хуярки. По Фрейду арки это, Коля, кореш ты мой драгоценный, это большие внеплановые половые игры, блядь.
2: Но тут нихуя не произошло, никаких половых игр, блядь.
1: Одно кровососество, блядь.
2: Кореш мой драгоценный, столкнулись они.
1: И, наконец, какой-то разъеба.
2: Ебальц такой какой-то, блядь, сморщенный, они потом его поцеловали с двух сторон. Говорит, ну, хуй с тобой, убедил. Ну, как Илья Муромец,
1: победил, блядь, обнимай свой хуй, блядь, за два яйца, блядь.
2: Хуйня, говорит.
1: Сколько вы будете ебашиться на этом мосту, блядь? Мост весь истоптали нахуй, арки все порушили, фрейдизма никакого нихуя. Хули вы доказываете, блядь?
2: Ну, мы, говорит, блядь, мы вроде как даже не за землю,
1: мы за волю, блядь, за нравство. За что, блядь, за нравственность? Эва куда замахнулись? А в чем же заключается ваша так называемая нравственность? Никто не может ответить. Хоть не может ответить, заткнитесь нахуй. Идите один туда, другой нахуй туда. Разойдись, две стороны ринга. Ты, говорит, будешь ночью, говорит, будешь бдеть, а днем бдеть. А ты, говорит, бздеть будешь днем, а ночью бдеть, блять. И развел их на две стороны. Черные и белые, Коля, кореш мой дорогой, ты понял, нет? Как клетки, блять, в шахматах. Черное-белое, черное-белое. Понял, нет? Все, у тебя в шахматах не белое, а чего у тебя коричневое? Да хуй с ним! Это просто так сделали, блять, пизда. Нихуя не понимаешь, блять. Имеет свой черное-белое, разница, блять. Контраст, блять, все надвигается, все охуевает, блять. Короче, они разошлись с мостов. И сразу наше время, блять. Я говорю, там средневековое уебище, блять. Даже какой-то паучок кому-то под жопу забежал, блять. Думаю, это намек, сука, пауки ядовитые. Хотя в эти средневековые времена, блядь, в нашем этим поясе хуй ты найдешь ядовитого паучка, блядь. Это тебе не в Туркмении, нахуй. Тут там в сараку в цепь какой-то скорпион и не отпустит нихуя. А тут нихуя. Тут паучок укусит и даже в кайф. Но он в латах у него спрятался и в сараку якобы укусил. Но толку от этого нихуя. Это просто к тому, чтобы потом в саундтреке, когда ты услышишь, Коля, паук плетет узор. Намек, понял, да? Все, паучок все-таки проскочил в сраку. Вообще, я мог бы здесь и не пиздеть сидеть тебе 3 года, блядь. Просто у меня сейчас настроение пиздистое, понимаешь, блядь? Я тебе слышал саундтрек, блядь? Ума Турман там, группа, блядь, да, записала? И там все досконально. Вплоть, блядь, да, ну я не знаю, блядь, даже до ножниц, которыми его захуячили, блядь. Хуй с ним, помирились они нахуй. Разошлись, блядь, говорит, только, говорит, блядь, всему свое время. Не пиздеть и не встревать. Ну, я, правда, не понял по картине, кто куда встрял, кто кого где-то наебал, потому что эти в основном почему-то, ночной дозор почему-то днем бздят, блядь, то есть бдят. А те, сука, так просто появляются иногда, чтобы кого-нибудь спиздить, что-нибудь намекнуть, мол, типа, ну хуля вы, блядь, а хуля вы, бля, ну и разошлись. Так было несколько раз, говорит, ну не, говорит, не ваше дело, мы сейчас, говорит, это наше тело, блядь. Которая летела, блядь, понимаешь, хуя, понимаешь? Там, блядь, начальник горсвета, бля, Меньшов, Вова, бля, это, сука, пиздец, артист, режиссер, ты видел его, да? Он же Гёссер, бля, светлый князь. Вот мы сейчас Гёссеру с собой выпьем, а пиво-то хорошее, правда, действительно. Его, наверное, так и назвали поэтому. А там за баллон, блядь, за ебон. Артист не менее известный, но тоже хороший, блядь. Ну, появился там несколько раз так, ну, короче, пизды ему дали, и он как-то... И отвалил. Ну вас нахуй вы нарушаете, блядь. Ну какого тут хуя нарушать, когда действие происходит уже не на мосту средневеком, а в Москве, ёпта, а может в Питере, а может в Рязани, хуй его не знает. Но почему наруси? Тогда ты мне, сука, покажи, как наши с сисяками, с татарами на мосту столкнулись. Мне-то это понятно, черное и белое, блядь. А тут, блядь, средневековое воинство, паучки в сраку залезающие и всякая хуйня. И вдруг... Здорово, Коля, блядь. Коля, драгоцен. Да я не с тобой здоров, пизда, это я рассказываю. Здорово, здорово. Ты мне руку тянешь нахуй свою, потную, блядь. Я не к этому, блядь, я образно, пизда. Ну не Коля я хотел, Вася, хабенский артист, блядь. Хороший, глазами с такими, блядь. Губки толстенькие такие, блядь. Ему бы, говорю, этими губами, блядь, пап, таких всех целовать. А он в монстры, блядь, подался, сука. Причем как случайно оказалось, блядь. Простая ревность? Простая ревность. Он, Антон, говорит, блядь, я, говорит, Гандон, я говорю, ты, ёпта ему. Ну, баба ушла. Только поженились, блядь. Ну, баба тоже пизда, и сюда. Я их все путал, блядь, она светленькая такая. И там еще одна пизда возникла, тоже светочка, блядь. Тоже светленькая такая. Я думаю, сука, одинаковые они какие-то, блядь, не пойму нихуя. Та хоть очки для вида надела, блядь. Думаю, о, блядь, вот эта вот неизвестная артистка. В этом что-то есть, блядь. Но если бы играла известная, то обязательно бы играла бы ее, это вот, как ее, блядь, это маленькая такая Верочка, блядь, Глаголева. О, вот один в один. Ну, наверное, блядь, она маловато оказалась по сравнению с Хабенским, как бы, когда они идут по тропе, режиссер прикинул, говорит, ну, возьмем, какая, говорит, покруче, в смысле повыше, блядь. И жопой побольше, блядь, и прочими делами. Хотя нихуя этого там не видно, потому что темно, как в жопе у негра. В некоторых местах. В некоторых местах. Это, конечно, не Годзилла, блядь, где все темно в сраку, но темновато. Ну, это я перескочил, блядь. Приходит он на этой, блядь, нахуй объявление у меня.
2: Ну, мартишка знакомый, хорошая, я говорю, мощная. Я говорю, колдунья, говорит, ну что, корешок, блядь, все у тебя? Да я все знаю про тебя уже, блядь. Я говорю, сейчас в ладошки только ударю, пиздец, все, сука, наступит, и все оторвется нахуй. Говорю, я страшная, у, бля. Может, я верю, верю. Ну, вообще, конечно, пиздец все это. Говорит, да? Ну-ну-ну, сука. Сейчас я тебе как, блядь, она там, сука, на палубе целуется с одним монстром, бля. Какой там монстр? Так хуилка какой-то, блядь, стоит. Они едут на рельсовом трамвайчике, целуются, блядь. Это она ему изменяет, значит, блядь, этому Антошке, блядь, Хабенскому. Изменяет, блядь, и целуются в засос. Прямо на этом, на корме, говорит, а хочешь сейчас они отцелуются, блядь? Он говорит, ну, я не знаю, что она там сейчас делает. Я же не этот, не экстрасенс какой-нибудь. А сейчас хуяк! И та прям так целуется, говорит, пошел ты нахуй, блядь, как ты мне ненавистен. Ой, с тобой что-нибудь случилось? Типа Клара. Она говорит, не знаю, нихуя не случилось. Пошел нахуй, нам надо расстаться, бля. Представляешь, какие колдовские чары, бля. Ебать, колотит. А сейчас, говорит, я стукну, у нее в чреве-то ребеночек нахуй, но, говорит, не твой. Вот тут она ошиблась, блядь. Дала промашку на всю его жизнь, блядь, и треснула жизнь, блядь, напополам его. Как срака, блядь, расколотая, блядь. Он все говорит, как не мой. Да пфу, ёпта мать. Ребенок еще не говорил, Коля, пизда. Не мой, а мой в смысле его. Ебать тебя колотить. Не мой он и так не мой, он еще в чреве, блядь, лежит. Он еще нихуя и даже пискнуть не может, не пердит даже, блядь. Может и попердывает, всем повышает, блядь, токсическое состояние мамы, блядь. Но, видимо, не повышал, потому что ей было похуй. Она целовала в засос на самой корме этого ебаного теплоходика, блядь. Но когда целовалась и сказала, не расстаться ли нам, вдруг упала в корчах. А колдунья говорит, уничтожим ребеночка, нахуй. Антоша смотрит, бля, говорит, блядь, а чего, говорит, как же так, блядь? Вот тут тема абортов, Коля встает очень решительно, блядь. И я понимаю, блядь. Я, сука, не раз согрешивший в жизни, Коля, блядь. Я сейчас думаю, сколько же у меня было бы детей, блядь. Коля, кореш ты мой драгоценный, ведь это же, ох, наказуемо, блядь. Это, понимаешь, в моем с тобой возрасте, бля. А когда ты сидишь как хуй мамин, блядь, дрочишь, блядь, и набираешь на бутылку пива 3 дня, блядь, как быть? Вот, сука, мозгов Господь не дает и денег в молодые годы, блядь. А надо, надо, Коля, кореш ты мой драгоценный. Надо как-то поощрять молодежь, ёптать. Ну вот, в общем, поощрили, блядь. Короче, она говорит, что будем делать с ребенком, нахуй? Не твой ребенок, он говорит, не мой ребенок, мы его нахуй, блядь, убить его в пизду. Она говорит, сейчас я только ладошками хлопну, блядь, и пиздец ребеночку, блядь. Ну, блядь, посмеялся вроде, говорит, ну хлопай, хули, ну не верить, ёптать, понимаешь? И тут врываются нахуй Сашка Самойленко с одной девчонкой, блядь. Кореша драгоценные из дневного дозора, ночного дозора. Они ее колдунят, они на нюх ее. Бля, где-то тут все-то происходит колдовство, блядь. Где-то тут все-то происходит. Прям врываются, и только она ладошками-то нахуй. А у нее сковородочка стоит, скворчит, бля, на печечке, блядь. Что-то там скворочки какие-то греются, бля. А эта пизденка берет сковородку, как ей. Она только хотела снести руки-то, блядь. Чтобы ребеночку сделать выкидыш преждевременный. Вернее, не ребеночку, а его маме. А ребеночка-то выкинуть, глядишь, он там по палубе покатился и выкинулся нахуй. И повис на пуповине. Повис, повис, блядь, да не повис нихуя. Она только руки-то, а ей сковородку между руками как заебенили. А она катается, она уже в экстазе. Она колдует, блядь, брызги в разные стороны. Слюни, блядь. И этот тоже с ней Антоша катается по полу, как по палубе корабля, блядь. Волны бьют в московской квартире, Коля, кореш, мы догадались. В этом торжество мысли режиссера, блядь. И оператора Тося, который качал камерой, как мудями, блядь. Все катается, блядь. Докатались, эти влетели, сковородку вставили. Да, о, блядь, руки все оспарили, нахуй, закончилось колдовство. Но ребеночек был сохранен. Для чего? Для того, что кореш мой драгоценный, дальше идет развитие темы. В городе один ребеночек, он ходит и ходит, блядь. С рюкзачком все ходит куда-то, блядь. Куда ты нахуй ходишь, блядь? Мама говорит, я ухожу в пизду, на работу, блядь. В смысле? Ну, все равно, что в пизду, лучше нахуй, блядь. На такую работу ходить. Никто не знает, где она работает, что она там, где чего, блядь. А ты, говорит, сиди, блядь. Ну, квартирка такая, знаете, я скажу, блядь. Ну, где я был, блядь? Ну, я и в Нью-Йорке не видел нихуя таких квартирок, блядь. Ну, то есть, понимаешь, тяготение режиссуры к голливудскому показу жизни имеется, конечно, блядь. Хотя все, что происходит у нас. Ну, где ты в пизде, вот мы с тобой сидим на моей халупе, блядь. На жалупе, блядь. И где ты видел такие колонны, блядь? Как у мальчика в квартире, блядь. Где он живет, нахуй? Алые паруса? Хуй-то! Где мама, нахуй, возьмет деньги на алые паруса, блядь? Это только, блядь, режиссёры продвинутых московских театров. Есть у меня корешок драгоценный, Юрик там прикупил квартирку, говорит, сейчас ремонт введу. Я говорю, не стал даже спрашивать, во сколько обошлась. Я говорю, а свою-то ком? Да продам, говорит, нахуй надоело, блядь.
0: Ну, это дело другое, Коля. Они же посуду не сдают, как мы с тобой, блядь. И толкутся около этих, блядь, контейнеров, блядь, унизительных. А мы с тобой, чтобы набрать на 7-7-7.
2: Мы-то раньше с тобой бабам 3 семерки, а себе говно всякое покупали.
0: Вермут, блядь.
2: Сейчас 3 семерки хуй-то, если припрет, блядь. Припрет тебя, ты, сука, выскочишь, а я тебе могу подсказать, где взять.
0: Бесплатно причем, блядь, сука. У Ромы Трахтенберга, нахуй, в кафе. Трахтенберг кафе. Залетаешь, правда, тебе тут сразу посрать и дают, и $100 вход. Но портвейн бесплатно. Бесплатно получаешь, нахуй.
2: Ну, прямо на столе стоит. Ну, $100, блядь, конечно, отдай, нахуй. Можешь, конечно, ее еврейские водки выпить, но за это надо платить. И поссать в туалете 10 рублей. Это ты отдай бабе, блядь, даже 20. Еще струю оборвут, скажут. Нет, за половину не доплатим, нахуй. Причем бабы такие, блядь, зверские там. Так что портвейн обойдется тебе, конечно, дешево. Ну так.
0: Относительно, я бы сказал, блядь, корешок мой драгоценный. Потому что магазины все уже закрыты, блядь. Еще до него надо доехать, нахуй. Берешь такси, пиздуешь. Ну, на $150 и портвейн твой. От Ромы Трахтенберга. Бесплатно. Бесплатно, кореш мой драгоценный.
2: Так что я тебе сказал, кстати. За наводочку с тебя причитается, блядь. Наливать, нахуй.
0: Ну, короче, не в этом дело. Я отошел от мысли, блядь. Короче, сковородку вставили. В общем, пиздюлей надавали, блядь. Говорит, все, ты пидорас. Он говорит, ну я, сука, бля, в ревности, я, бля, в рыданиях, нахуй. А был ли мальчик, Коля, блядь, ты мне скажешь, бля, был. Ходит по городу, блядь, так тоже все темновато как-то, пасмурно, ну-ка, к зиме, блядь. Куда ты, нахуй, мальчик, едешь, блядь? В метро, блядь.
2: И тут, значит, Антоша, блядь. А как он случился так, что он, блядь, стал этим, блядь, тоже ебаным представителем, блядь, светлых сил-то, нахуй?
0: Ну это ты сам вспомнишь, ну тебя в пизду посмотришь еще раз, блядь. Короче, он тоже, блядь, в ночной дозор вступил. Он ходит, блядь, мол, меня объебала эта вот ведьма. Я против них всех сейчас тут, сука, вся устрою вам, блядь, козью морду, блядь. И мальчика пасет. А встает с утра с похмелюги. У меня, говорит, это кончилось, нахуй. Это, блядь, а что это, блядь? Хуй это, блядь, надо назвать вещи своими именами. Крови нету, блядь.
2: Надо, говорит, там, говорит, брать, блядь, этих самых черных, блядь. Залупистых, блядь. А для этого нужно крови обязательно махнуть стаканчик, блядь.
0: А он водки как ебанул, не помогает, блядь. Нету злости, блядь. Чутье не настораживается, блядь. Все притупляется, наоборот. К соседу хуяк.
2: Ты, говорит, там паренек, говорит, да, говорит, все, я, говорит, там. К папе, говорит, своди, блядь, говорит, пойдем, пойдем сейчас, сука.
0: А папа, блядь, Валера Золотухин, сука, на рынке торгует мясом. Он уже с утра хороший такой, блядь.
2: Говорит, пойдем, сука, в кладовую, блядь, там морозилка, блядь, заходит. И в термосе для чая у него наливает мутняну такую, блядь.
0: Это, говорит, чья? Поросящий? Он говорит, да. Говорит, поросячьи, говорит, они вообще, говорит, как люди. А, говорит, все органы подходят, блядь, сердце хочется заменить, бери у поросеночка, печеночку, тот ли, блядь, все, говорит, ой, блядь, и кровь почти похожа. Он как ёбнул стакан, говорит, ууу, блядь, хорошо. А мальчик говорит, ну все, папа, он говорит, нахуй ты его привел, хуяпа, блядь. Он же, сука, белый, я же его чувствую, блядь.
2: Хотя сам тоже вроде не негр, нахуй.
0: Ну, разницу я так и не понял, нихуя, в чем там сила радости, блядь. Короче, и этот кровь пьет, и тот кровь пьет, и всю нашу народную, Коля, кровь дуют, блядь. И все хотят человеческой, говорит, свинячью, говорит, не буду, ну, нахуя нам не нужно.
2: Ну, говорит, если он пьет, говорит, кровушку, блядь, это к хуевому.
0: Если светлый пьет кровь, значит, он готов съесть черного. Ну, короче, там всякая хуйня, горсвет, Менчов сидит, Гёстер пьет, нахуй, говорит, все по местам, говорит, ну, МЧС, кули, у них и машина, блядь, МЧСовская, там Семёныч сидит какой-то, блядь, кувыркается, а на одного хуя напали, тот рукой машину перевернул, нахуй.
2: Стоять, говорит, блядь, я алкоголик, блядь, а хуй, да, а, говорит, алкоголиков не давите, на дело ехали, блядь.
0: Семёныч тот, сука, с 41-го года, как понимаю, где-то ебашил, блядь, в пехоте, нахуй. Но нихуя не изменился, блядь, с тех пор. Видимо, так и застыл, блядь. Что-то он какой-то увидел какое-то роковое, блядь, знамение, блядь, но хуярить по полной программе. И главное, через сплошные полосы, блядь. Для гаишников находка, сука. Но у него, блядь, правда это. Мосгаз на этих нарисовано. Мосгаз, горсвет, ебать его колотить. Аварийные, нахуй. А через сплошные, бля, хуяк повернул на Ленинском проспекте, бля, поехал как хуй на рога. Народ распечатал. Один только вот этот алкоголик не отступил, блядь. Руку поднял, говорит, стоять. И он через него как ебанется, бля. Перевернулся на колеса, встал и поехал, бля. Хули, силы светлые, блядь, помогают. Короче, блядь, этот Хабенский ебенит за мальчиком, блядь. И видит эту белую девушку в метро. А это что за пизда? Чем-то она меня привлекает. Привлекает, блядь. Чем? Воронкой, блядь! Чем она тебя привлекает? Да не той воронкой, Коля, пизда. Это, блядь, тут гораздо все философственнее. Это ты пизду имеешь в виду? Да, они порой привлекают нас своими воронками, блядь. Да так привлекаются, сука, туда, как в эту воронку западешь, пятки, блядь, торчат одни нахуй. И не шевелишься нихуя. Такие воронки, блядь, что я тебе задам. Вот он к ней приглядывается, а мальчика не отпускает, блядь. Кто мальчик уже насторожился, кто тогда за мной, блядь, тут наблюдают, сука. Он очки-то надел, блядь, темный этот, блядь, пляха. Антоша, блядь, к нему крадется, руки трясутся, блядь. Он говорит, блядь, я думаю, что за него кружки хочешь попить, что ли, блядь. Не пойму нихуя. А мальчик пиздует по неописуемому маршруту, блядь. Куда-то, сука, в парикмахерскую заебенил, блядь. А там, блядь, его уже поджидают с ковшом, блядь. Какая нахуй воронка, блядь?
3: С ковшом, с надельцами, блядь, парикмахер.
0: Илюша, блядь, Лагутенко, знаешь, такой, мяу-мяу, так поет, блядь. Ой, блядь. Хороший такой чувак, наверное, мумитроль такой, блядь, мумитроль. Ну, на троллем там и был, блядь. С подружкой, блядь. Говорит, кровушки хочешь, бля, в рот мячих пых. Сейчас мальчоночка придет, сейчас попьем нахуй. Так нашего Антоша туда, сука, блядь. Говорит, мальчик, ты где, блядь? О, мальчик, молчин, блядь, затаился. Они уже мальчика уже начинают из него кровушку-то попивать. Ну, тут Антош соображается, вот тут монстры. Они периодически появляются, исчезают. Появляются, исчезают, они раз, появились. Он говорит, а, блядь, я вас так, раз так. Короче, ножницами ему, блядь, засадили. С обломками, бля, Коля, бля, он мучается, бля. Эта баба кричит, Мандрюшенька, блядь, сынок. Ой, в смысле, какой нахуй сынок, блядь, любимый мой, нахуй, блядь. А его хуяк об кафель, блядь, головой. Ну, короче, на кресло он как бы сел. Ну, короче, он сначала там крался к ним, блядь, зеркало. Их, это же, блядь, ну как сказать, они же, блядь, эти... отморозки там это, блядь. Их надо увидеть только в зеркало. Он зеркалом ему поебалу ножнями в сраку, блядь. И во всякие места, блядь. Ну, короче, блядь, этот лежит бездыханный, блядь. Этого, оказывается, он замочил об раковину тыквы, блядь. У того все семечки высыпались нахуй из тыквы, блядь, тут лежат. Мальчик тоже где-то пробзделся или убежал, хуй его знает, блядь. Понимаете? А эта баба натерпелась его. Сука идет в одной комбинации, нахуй. Думаю, все у них же привычка ходить в комбинации по улице, блядь. Ну, она забыла, что она думала, что она невидимая, ее все видят нахуй. Все говорят, о, бля, баба в комбинации, о, нахуй. А там все, пизда одна едет, блядь, на своем ТТ, блядь. Ауди ТТ у нее. Яна Фриске, блядь, такая немецкая актриса, блядь. Значит, она пиздует на ТТ, блядь. В кармане у нее, блядь, не ТТ, конечно, блядь, но там что-то тоже, блядь, лежит нахуй. И банку с кровью ей протягивают. Пей, мол, пизда. А сама на автомате хуярит. Та с отваночкой тянется. Пыты, маму, пыты. Хуй тебе, блядь. Пыты. Говорит, да дай ты ей попыты. Она нам сейчас все расскажет. Хуй-то. Не расскажет, я их знаю, говорит, блядей. А, ну да, она темная, правильно, блядь. Она темная, блядь. Ну, немка, ёпта. Короче, блядь, она темная. Она говорит, она нам должна, блядь, этого мальчика достать в пизду, блядь, или из пизды, откуда угодно, нахуй.
3: Ну, дай кровушки попытай, блядь, в банке. Полная банка, блядь, такой мутняный, блядь. Где набрались, сука, я хуй не знает, блядь, ни одну свинью замочили, блядь. Эту трехлитровую банку, она как ёбнет об дорогу, говорит, вот хуй тебе, а не крови, блядь.
0: Вот когда поймаешь мальчика, вот и соси из него всю кровушку, блядь. Вот он наш должен быть, блядь.
3: Ну, нахуй, думаю, мальчик этот летался, блядь. Глазки такие маленькие, такой, блядь. Хули он там с рюкзачком ходит? Кому он там насрал всего, блядь? Ну, а мама, короче, оставайся, блядь, мальчик. Я пошла нахуй, блядь, и ушла.
0: К нему, естественно, все эти силы потянулись, блядь, со страшной силой, блядь. Прости за тавтологию, блядь, Коля. Что? Не знаю, что такое тавтология? Это когда туфту на уши вешают, блядь. Тавтология называется, блядь. Вот я тебе вешаю сейчас сижу, блядь. Короче, сила зла, блядь. К нему, а он отбрыкивается и говорит, не входите нахуй, блядь. Они там тоже, сука, такие всякие хитрые, блядь. Но надо тебе сказать, что в это время... Про воронку, помнишь, я тебе сказал, блядь? Воронка-то расширяется, блядь. Она засасывает в себя всякие, да нихуи, Коля, блядь, и другая воронка, блядь, события, блядь, самолет летит, и в это время, блядь, мол, намек философский, блядь, то есть, не дай бог, где-то в Зимбабве кто-то задавил муравья, в это время в Америке рухнули два небоскреба, блядь, понимаешь? То есть не задави, не убей, не укради, нахуй. Там самолет поднимается, а у этой пизды воронка, она говорит, ты страдает, блядь. А в это время самолет может ёбнуться и явно к этому все ведет. А воронья ебать колотить, Коля, как у Хичкока нахуй. Не знаешь Хичкока? Ну посмотришь как-нибудь, привезу тебе что-нибудь, блядь, из старенького нахуй. Фильмы ужасов, блядь. Когда там говорящие птицы кого-то заебали, заклевали. Такой, ну, вороны, блядь, везде летают. А тут просто, знаешь, ну все обосрано воронами нахуй. Все, они как взлетят. И неоднократно причем. То есть намек на злодейство, блядь. Хотя ворона обычный житель нашего города. Все помойки ихние, блядь. Какой-нибудь голубок заболел, они его тукнут, додолбят, блядь. Добьют. Санитары, ёптай мать. Куль над санитарами измываться, блядь. Так вот эти санитары города летают в черных лучах, в темноте. И каркают. Гёстер, блядь, как великий маг, созвал всех гор свет. Говорит, везите мне этого бедного Антошу. Его ножницами порезал этот самый мумий-тролль, ебать, его колотить, блядь. Прям ему на стол доклада, нахуй. И прямо, сука, блядь, тут я увидел, Коля, своими глазами, блядь, то, что делают малазийские целители, ебать их колотить. Он прям пальцами ему прям в живот как залез, нахуй. И туда куски-то вынимает все, нахуй, с остатками кала, мочи и прочих испражнений, блядь. Говорит, вот, говорит, Антоша, как ты охуел, блядь. Как тебя объебали, блядь. Говорит, ты там киски-то не все вынь у меня, пизда, блядь. Я великий маг, светлый. Я, конечно, светлый, но могу, конечно, и ошибиться, блядь. Но, слава богу, я работаю без ниток, без иголок, так что ничего у тебя там не забуду внутри, блядь. Так, если, блядь, какой-нибудь, блядь, коготок отвалится, у меня рух с тобой переваришь, блядь. Короче, блядь, сделал операцию, так что темно, хуёво. Встал, пошел, говорит, ну, говорит, теперь, говорит, ты, говорит, должен там мальчика спасать. Говорит, надо его пасти, там до него добираются. Мне, говорит, есть сигналы, нахуй. Воронка сигнализирует, блядь. Во-первых, там самолет сейчас ебанется, блядь. Мне, говорю, вообще, блядь, не до вас. Руки просто некогда развести, нахуй. Не говоря уже о другом. Потому что надо разобраться с этой бабой. Какой бабой, говорит? Откуда воронка-то идет, говорит, блядь? Ну вот я видел, говорит, там в метро одна баба, говорит. Что-то она меня привлекла. Говорит, это она и есть пизда. У нее очень большая воронка, говорит. Ну по ней не скажешь нихуя, говорит, блядь. Да пизда, говорит, не про то, я говорю, у нее, в смысле, энергетическое поле дырявое, чего-то она хочет. А выяснилось, что она еще девочка. Ебать колотить, Коля, корица мудрогоценный. А бабе ебаться так хочется. И воронка-то у нее свербит, и вот в эту воронку чуть самолет не залетел, пизда. Ты понимаешь, нет? Для чего хотелось ебаться, как она притягивала в себя все. И он вовремя ей заткнул эту воронку нахуй. Пришел под видом. А говорит, где? Она говорит, где-то врачом, говорит, подвизуется. Ну, врач-то хуёвый, но диагноз может поставить, правда, тоже хуёвый. Но, говорит, к ней надо на дом прийти. Я думаю, там темно, ночью, блядь, она сидит, не спит. Ну, пизда чешется, пойми, блядь. Ну, так ей хочется ебаться. И вроде она не страшненькая, но, может быть, что-то преодолеть не смогла, блядь. Каких-то внутренних стыдов. Знаешь, многие бабы от этого мучаются, Коля. А может, очень это девственность тяжелая, блядь. Бывает, как хуй пальцем проткнешь, нахуй. Бывает такое, блядь. Хоть ручкой от сковородки ебашь, блядь. А мозгу-то затаилась, что я до сих пор девочка, блядь. Не блядь, а девочка просто, блядь. Я говорю, как же так, мне жить тяжело. И воронка расширяет, и засасывает всякие предметы, блядь. А в самолете сидят, пизда какая-то едет. Ты, говорит, Вася, в зеркало посмотрел, когда назад вернулся? Он говорит, да хуй с ним, с зеркалом. А напрасно, бля, Коля, я всегда, сука, раз и ебался. И улыбнись. Если возвращаешься, сука, домой, забыл ключи или еще какую-нибудь хуйню, оберись, улыбнись и иди. и поешь радостным и светлым, пизда.
3: А это, говорит, нет, говорит.
0: И самолет хуяк, и воронок, блядь, ну, вороны зловещие птицы. И в турбину самолета, ну, об этом поется в песне. Я тебе рассказывать долго не буду. Ты только когда титры будешь смотреть, послушай песенку, блядь. Ну, ворона пролетела нахуй, самолет начал ебешься.
3: Ну, тут, блядь, маг нахуй, блядь, гёсер как напрягся нахуй. Говорит, самолет опять подпрыгнул и опять полетел.
0: Говорит, мы опять выровнялись, мы ебешим дальше, блядь. Говорит, турбина нахуй пролетела. Нам, говорит, другую кто-то вставил, блядь, в сраку. И летим, летим. Ну, короче, летим, опять все хорошо. Короче, говорит, ну, хули делать, ну, как нам без этого-то, нахуй, блядь, кореш драгоценный. Знаешь, такой артист, блядь, знаменитый, нахуй. Он себя везде, Гоша, Куценко, блядь. Ну, хули, блядь, мало артистов, блядь. Мумитроль, его народ в лицо хуёво знает, говорит, блядь. Фриски тоже немка, нахуй, её никто не знает, нахуй. Этого, ну, Меньшова только что, блядь. Забулон тоже так ебальца не очень видная, блядь. Ну, Хабенский только раскручивается, бля. Давай позовём Гошу Куценко, он уже раскрученный, нахуй. А он вылитый Миша Казаков в молодости, блядь. А свято место пусто не бывает? Миша Казаков постарел, хотя у него есть сын Кирюша, блядь. Вылитый папа, нахуй. И вылитый Гоша Куценко, блядь. Но, видимо, характер говно. Никто с ним не ходит. А с Гошей Куценко все. Вот видишь, блядь, для чего зависит, блядь. Судьба человека, нахуй, Солохов, пизда. От характера, блядь. Вот у Кирюши он хороший, блядь, Кирюша хороший, а характер говно. А Гоша хороший и характер хороший. Может, знает, кого послать, но не посылает, когда не надо. А когда надо, пошлет.
3: Поэтому я все и обрел, он на Хаммере ездит на втором, блядь. Да, Коля, а на одну заправку две наших зарплаты с тобой на этот Хаммер уйдет, пизду.
0: А он ездит хоть бы хуй по деревне, блядь. Зовут Гошу нахуй, Гоша. Он электриком работает, блядь. В бане нахуй. Или хуй знает где, это уже не важно, блядь. О, а, он там кино какое-то крутит нахуй в этом.
3: Только, говорит, я к жениться собрался, ёпты мать. Грибка попарить нахуй, помочить. А ты что, не ебал, что ли, давно? Смотри на свое ебало, блядь. У тебя наебали написано, ебу всех, кого попало, блядь. Причем без перерыва, нахуй.
0: Ну, еще такие благородные ноздри, он так их вдул. В смысле, ну, бабе-то он вдул до этого, а ноздри вздул и говорит, ну, блядь. А он такой, значит, лысеватый, что тоже говорит о том, что он ебака еще тот.
3: А ему парик надели, нахуй, чтобы не выглядел разъебой.
0: Причем ему идет, сука, такой брюнет, блядь. Битлз такой, битлоган, пиздует. И на эту Свету, говорит, выебит ее наконец. Да, говорит, я женись собрался, я не могу всех ебать подряд. У меня сейчас пост, ёпты мать, святое дело. Мне семьи не надо скопить нахуй на родное оплодотворение, блядь. Нет, выеби, блядь, по приказанию Гёстера. Иначе у нас воронка, у нас самолет засасывает, пизду. Заткни воронку нахуй.
3: Он ее догоняет, значит, где-то на летном поле, говорит, где-то она пиздует по такой тропинке.
0: Видимо, живет где-то недалеко, блядь. Почему на самолет все это действует, блядь?
3: Говорит, я вас, мол, хочу выебать. То есть она говорит, как прям так? Он говорит, ну, сначала чашечку кофе, блядь.
0: Она говорит, ну, в принципе, я давно не ебана. Она призналась и говорит, ну, хули, пойдем. А он, значит, задумался о жизни и говорит, да, блядь, и забыл выебать. Кофейку-то попил, блядь, то все. Говорит, а что, сказать-то хотел? Не сказал нихуя.
3: Говорит, слушай, пойду-ка я нахуй, у меня там жена, блядь. Все-таки человеческие чувства, они, блядь, сильнее. Вышел нахуй. Ну ты мудак, ёб. Все ж ты, говорит, воронку-то не заткнул. Она, говорит, блядь, уже самолет уже наполовину всосался, блядь.
0: Говорит, ебать, колотить сил, говорит, мужики нету, хочешь личной жизнью заняться. В пизду. Вот так его, говорит, ну садись, мудак, блядь. Его в этот фургон, нахуй, аварийный, блядь. И, говорит, везем тебя к хую на рога, будешь там разбираться, блядь, с Гёстером, нахуй, в пизду.
3: Тут же Волон появляется, тоже, говорит, хули вы тут мозги ебете, отдайте нам мальчика, блядь. Мы с ним нихуя хуёво не сделаем.
0: Он один, его вообще папа хотел замочить и все на микроскопическом уровне жизни, блядь. А папа, он же Антон Городецкий, смотрит, мальчика пасет, он у него там следит в квартире, говорит, ну, мне пора ехать, но сейчас приедут другие тебя, мол, спасти, блядь.
1: А та пизда от мумии тролля, Андрюшенька, блядь,
0: крови хочет, блядь, ей жить надо, блядь, плачет, сука, вся в комбинации, которая... Бегает нахуй. Она уже приближается к этому мальчику. Она говорит, возьми мальчика, сука, блядь. И говорит, Завулон, блядь, отомсти за Андрюху, блядь, за нас, за всех, блядь, святое дело. Говорит, ну мальчика, блядь, я ему, сука, отсосу. Ну, в смысле, мальчику все равно отсасывать кровушку, в смысле, блядь. Ну, говорит, ну, мальчик такой наполненный, блядь, ну, нормально, питание хорошее, блядь, мама кормит, но, правда, вся отсутствует, нахуй. А я думал сначала, что мама вот эта пизда с воронкой, блядь, а это, конечно, не мама, нахуй, а это врач какой-то скорой помощи, хуй знает кого, блядь. Ну, ладно, хуй с ними, все перепуталось, нахуй, все смешалось. Но это философия, Коля, это философские мысли, блядь, все это, вороны летают, блядь, это не ебаная, блядь, воронка расширяется, самолет летит, Завулон кричит: «Ебитесь вы все в рот, нарушаете договор». Вот нихуя не нарушаем, блядь. Йосер говорит: «Мы все в свое время, блядь. Вы дневной дозор. Значит, вы бдите, блядь, днем. А вы ночью бдите, блядь. А мы днем. Мы всех сечем, нахуй. Там еще какой-то хуй приехал на разборку. Вы все делаете, блядь. Дайте нам мальчика. Хуй вам в сраку, а не мальчика. Там еще, ой, блядь, там еще у него эта сова прилетела, блядь. Ему дал этот сову, говорит, наблюдай, говорит, за ним, паси. Сова сидела, охуела совсем. Превратил в женщину, говорит, давай ебаться, в конце концов. Хватит мне уже в этом пере сидеть, блядь. Перья, говорит, жарко, сука, блядь, топит хорошо сейчас. Отопление охуительное, блядь. Галя Тюнина хорошая актриса, бля, кстати. Она так села, и даже сиську показали у нее. Вот. Она не красотка, конечно, но мила, мила. Она в ванной, значит, перо плавает, и сиська торчит там одна. Ну, ничего, могли бы побольше сиськи показать, ёптыма. Ну, чего там? Это в комбинации. Ну, чуть-чуть секса прибавить. Я всегда, ты знаешь, Колян люблю, бля. И народ легче смотрит. Глядишь, какой-нибудь монстр другого монстра выебал. Ну, не, я не имею в виду эти вот садомазохические связи, блядь. Какая-нибудь монстриха? Какого-нибудь монстра, блядь, или наоборот. Это вот это тут все. Это такая вот великая полигамия и великое ёбово в мире должно происходить, несмотря на то, что существуют черные и белые силы, блядь. Что же, они не ебутся, что ли? Мы тут все сконцентрируем на мальчике. Давайте мальчика, кровь из него откачаем, бля. Говорит, не дам откачать, а мальчик допер и говорит: папа! Антону-то, блядь. А он уже сам говорит: ты, говорит, когда родился-то, блядь? Тебе сколько лет-то? Говорит, да 12, говорит, папа. Говорит, точно, когда вот это на палубе они целовались, чуть выкидыш не случился, нахуй. Когда сковородку этой пизде воткнули, и мальчик остался жить. Так он родился, так сынок, бля, он говорит: хуй я тебя, не сынок, бля. Ты ведь меня хотел убить, блядь, папа. Говорит, как я хотел убить? Ну, абортировать, нахуй. И папа вспоминает, действительно хотел, но не вспомнил все. Говорит, да меня оговорили, блядь, сынок, это ты же не мой сынок, ты был чего? Он говорит, какая тебе хуй разница? Даже если я чужой сынок, блядь, я тоже жить хочу, я тоже живое существо, и вот тут Коля, блядь, вся камера рыдала. Прости, какая камера в пизду? Вся моя кухня, нахуй, Клавка, Зинка, все рыдают в судорогах, нахуй. Мальчик нашел отца, но не воспринял его. Ты, говорит, меня хотел, сука, задушить в чреве матери, блядь. Вот хуй тебе. Пойду к тете, нахуй, в комбинации, а тетя стоит на крыше и говорит: иди, мальчик, я тебе отсосу. Он, ему, конечно, было интересней, чтобы ему отсосали, блядь. Он даже не знал, чего. Крови, говорит, отсосу у тебя. И, блядь, мы уплывем к черным силам. Говорит, вот, папа, за то, что ты хотел меня уебенить, я уйду к черным силам, а ты оставайся со светлыми и ебитесь вы все в рот. На что там какой-то товарищ подвел итог. Подъехавший говорит: да, Завулон там появился, естественно, там все эти забалоны, бля, говорит: ребята, бля, как договаривались, нахуй? Мальчик сам выбрал, блядь. Мы никого не неволили, блядь. То есть темными силами стало больше на одного мальчика, а потом озарело всека. Так что, Коля, думай, сука, перед абортом, блядь. Думай, блядь, когда решишься на какое-нибудь такое поганое действо, каким боком тебе это впоследствии выйдет. Недаром, блядь, подчеркнулась философия, нахуй. Короче, самолет-то сел, Коля, ты не бзди. Сел, нахуй. И все такие потные, довольные, блядь, потому что воронку-то наконец заткнули, нахуй. Чем заткнули, правда, не помню, блядь. Ну, каким-то хуем заткнули, слава богу. А вот с мальчиком промашка вышла. Тут всех, блядь, понимаешь ты, воронок-то не позатыкаешь, блядь. Опять философия, нахуй. И опять я тебе говорю, если где-нибудь какой-нибудь паучок, сука, задавлен, то это может выйти большой трагедией на другом краю земли, Коля. Так что, когда идешь по земле, думай, кого топчешь. Может, ты, блядь, сынка своего затоптал в чреве, кореш мой драгоценный. Вот такая философия. А при чем тут черные и белые, Коля? Хуй ее поймешь. Ее философить можно было и так рассказать. В рот мне чихпых. Налей да выпьем в пизду. Устал я, да и в горле пересохло, блядь. Мальчик-то остался жив, блядь. Слава богу. Только стал, говорит, черным. Но не негром. Ну, Коля, как ты догадываешься, раз собрались снимать вторую серию,
1: А добро всегда побеждает зло во всех русских сказках.
0: Ты понимаешь, ты фантазируй. Стиль-то называется
1: фэнтези, блять.
0: То есть могли бы назвать русская народная сказка. Разъеба Гёсса, типа, и неуебительный Завулон, блять. Русская народная сказка. Колобок, ёпта. Нет, блять, фэнтези. И тут слава Голливуда не дает покоя. Не дает покоя, блять, вороны фэнтези. Так что ты, Коля, фантазируй. Как ты думаешь, что с мальчиком будет во второй серии, если он сейчас черный? Ну, из двух раз. Ну, хуй с тобой, потом додумаем.

0: Эрмитажа и до кабинетов Мура. Известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат. В рот там вот всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот. Ты уже как его... Гладиатор, ёб твою мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебя от славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наше это, бля. Ну, Руслан Аусов, бля, хуя. Ну, хуй там, не наши они, бля. Хуй откуда они взялись, бля. Хотя раньше назывались этим говном. Там, она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все. Вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля.

А нихуя, охуты нет, нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь. Сил некуда девать, блядь. Охуя стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, в смертниках сидит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот на чипых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мусоложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, блядь. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет. Там еще три каких-то хуя, блядь. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, блядь, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хлё, пиздец, блядь. Если я не найду, блядь, и... А он без него не может, блядь. Там любовь, блядь, да грубо, блядь. Вот на него стоит, а на этого не стоит нихуя. Вот запах от него не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй её взять, грязные бабы, блядь, знаешь, какие, блядь. А два сисы, а. Сисы девушка, у нее и все, и грудка, блядь, все в натуре. Ну, она там мелькнула, блядь, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, блядь. Но вроде красивой должна быть, блядь, я не разглядел нихуя. Ну, знаешь, раз... Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брагу, бля, вот которую, вот, бля, деревни, бля, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот, вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, блядь. И все, бля. Это, сука, что, Горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, бля. Хотя где-то на юге живет, бля. Где-то на юге и явно еще его... А, его, блядь, на Черном море, ёпта мать. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, блядь. Бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, сил некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, в смертниках сидит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот на чипых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мусоложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто, бля? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля? Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля, их четверо, четверо. И они тоже бросились все на Людмилу, но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав, Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля, такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь, и как ведь лихо закручено, в рот мягких пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее хуёв, как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И это Наина в рот мячих пых и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, ну никому, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, бля, наверное, не такая, бля. Я чувствую, по ней, по ней. Я по ней чувствую, она...

0: баба горячая, там, ебать, как ебать, бля. Ой, как, песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросило, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он, он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа, бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и ниже. А больше нихуя, оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает, а Фарлов так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу. То есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёт. Ты понимаешь, бля, какая история? Он на него набрёт. Говорит, старец, ёпты мы. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горба такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя, говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вот, мясик, бля, уволок туда, бля, там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, он того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот. Бля. Белый солнце пустыни, помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домишки свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь, он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь, он хуем так и снес, блядь. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пыль, да, давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колен, говорит, что ты, сука, спотыкаешься, блядь. А он засет за лупы, держит, блядь. Держит засет за лупы, блядь, и прет, бля. Вот, сука, любовь, вот это я понимаю. Вот как надо жить, блядь, сынок, блядь. Там все, бля, все, бля. Ковыли, блядь, травы, блядь, все полегло. Стоит Руслан, бля, и елдой, бля. И елдой по этой голове, она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем, он охуел, голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у нее, блядь, блядь, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь, тут же на коня, блядь, конь так еще ковыряется, блядь, сладко и вертит, блядь, усвол. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Сценная аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон, лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть метр, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля, там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля, тут ближе, ближе, ближе немножко. И он ближе все подъезжает, вот чует, бля, уже, он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля, волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля, Черное море-то, бля, не скоро. Оно только кажется, что близко, бля, да? Ну, мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, с откосить какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, только не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого, этого, этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чихпых эту Людмилу. Че, я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не срамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, всё нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбрось, нахуй. Бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тяни до полной лямки, блядь. И вот, значит, блядь, у него все... Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим. Ёпты. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, к людьми. И вроде, блядь, какие-то сады, сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло, пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, у, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев. Блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь. Ну, хули импотент. Черномор, блядь. И он квасит, квасит, квасит. И периодически летает, блядь. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прямо на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в эту... И в ворота как въебенится, блядь, на конюх я охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, пересадили через степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, солёная вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, блядь, готов. Руслан говорит, блядь, ну столько я-то ногами, блядь, на стену залезать, прям на стену, а Черномор, блядь, сивает, блядь, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. А там с мечом, бля, взлетает, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А, слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, бля. Мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля. Гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученик приходит, бля, тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись. Ебись, раз хочешь, блядь. И никакого, блядь, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не еб... Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал. Изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И наш Руслан-то, блядь. Ну, мол, набой, блядь, набой, говорит, ты где пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, говорит, хуйня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, блядь, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь, ну, Руслан, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь, а Руслан, оп, блядь, говорит, стой, сука, и так вцепился, блядь, а хотя у него и латы, блядь, и все, а это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь, кругом аж, блядь, брызгили, летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, бля. И он взмолился, бля. Ой, говорит, бля, не могу, бля. А мелкий хули горбатый. Мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, с мечом, бля, с картина такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля. Он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёпты, бля, жопой, бля. Он понимает, бля. А нахуй тогда Людмила уже, пиздец. Он аж не бьет ему пол бороды, бля. Вот, ой, блядь, и пошел колом, блядь, тут, говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, блядь, и так по воде прохуячил, блядь. Но, говорит, больше силы нету, бля, колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать, он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, блядь, хотя сам хотел по-разному её. Ну, у него как-то вот так пошло, пошло, бля. И тут же ее... Ой, блядь, что творится? Ну, восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идёт. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я успокоил. Полгода не ебамся, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, такой, Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал-спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк-толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядал. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Вообще, сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля, раз он на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы, проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Он говорит, ну, уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, бля, дорогого стоит. О, ну, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, бля, ебать его по голове, как пизданул, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых чуть не изнасиловали, не успел, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя. Он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, рыдала, потому что все соскучились, там дочь, пацаны, блядь, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, блядь, все. Это как он придет, блядь, хуило, блядь, и потащил, блядь. Жизнь, жизнь. Так вот ты мне, блядь, в рот чих-пых, мой кореш, мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенции, что ли, блядь, все эти истории, блядь. То есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, блядь, головка, блядь, торчит, хочешь, блядь, ты можешь быть большую переплюну, блядь, большая мешает. Если бы Руслан был, блядь, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
1: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе наш.

0: самую... Ой! Ой! В самую... В самую... В самую сраку... Сраку... Сраку... В самую... В самую... В самую сраку...
1: Да! Щука! Щука! Да!

Ой, Колян, ёптыть, Коля! Сука, ну ты меня заебал, блядь, своей бестолковостью, сука. Ну какой же ты, сука, забавный, блядь, у тебя поебать, сука. Постучать вот так вот, и хуй бы хуй, глазками хлоп-хлоп. Смотри, ебло твое какое, смотри. Ну ладно, ладно, наливай, наливай, пизда. Не отвлекайся, нихуя. Ты вот меня спрашиваешь, откуда все, мол, берется эта вот хуйня, ли это отчисление, блядь. А я откуда знаю, нахуй? Нихуя, я тут догадываюсь, блядь. Поскольку много прочитал, блядь, много пережил в этой жизни, я догадываюсь, нахуй. Ты вот, например, блядь, кто? Хуй в кожаном пальто. Понимаешь, сидишь, жрёшь мой хирис, блядь, купленный за 80 рублей, сука, блядь, в саду Эрмитаж, блядь, на распродаже, блядь, вин, сука. И хоть бы хуй тебе по деревне, блядь. А ты задался вопросом, блядь, всё это я выпиваю, нахуй. В преддверии чего? В преддверии, блядь, грядущего тысячелетия находимся, блядь. Но это ещё пиздец. Это еще не наступило. Вот некоторые, блядь, тут замутили воду. Ой, блядь, значит, 2000 год. Начало третьего... Хуй-то. Хуй-то начало третьего тысячелетия, блядь. До него еще целый год прожить надо, пизда. Вот в 2001, когда мы встретимся, вот это и будет первый год, сука. Первый, там и написано. 2001 для остоебов, блядь, ебанько, блядь, долбодумов, блядь. Понимаешь, нет? Вот для этих вот нахуй. Они хотели денег все заработать. Скорее все нахуй, блядь, куда, блядь. Третий тысячелетие встречать. Пиздят. Чтобы побольше денег все заработать. Не слушай, Колян, никого, кроме меня, блядь. Сюра с тобой работает. Вот и расслабься, нахуй. Расслабься, наливай. Пизда. Вот так, сиди спокойно, смотри. О, так я тебе все расскажу, блядь, понимаешь ты? Тут такая история, блядь. Они хотели народ наебать. На нас хуй наебешь, блядь. Мы тут потертые, бля, калачи, сука, блядь. Так что, значит, оставь беспокойство насчет Нострадамуса, Хуямуса, конца света, пиздец. Еще целый год, нахуй, будем раздумывать с тобой и херес хуярить, блядь. А сколько за год можно хереса захуярить? Представь, сколько у нас с тобой еще? О, бля, корень самый драгоценный. Спокойно, наливай, блядь. Только половинь интеллигентнее забирай, ты знаешь, я это люблю, блядь. Спокойно. О, ты знаешь, у тебя вопросов масса. У тебя волосы последние дыбом встали на сраке, блядь, и на груди поднялись, аж, блядь. У тебя татуировка, блядь, аж покраснела, блядь. Ты смотришь, блядь. Вопросы есть, блядь, отвечаю, нахуй, ты какого года, блядь? Какого, блядь, пиздишь? А, блядь, я тебе скажу, ты кто, значит, ты кто? Значит, ты у нас, блядь, ага, блядь, дай сообразить, нахуй, по 12 цикл, сейчас кто идет у нас? Дракон, ты понимаешь, блядь, дракон приходит сейчас, блядь, по восточному календарю. А почему по восточному, спроси ты меня? А я тебе отвечу, почему? Потому что, блядь, у нас драконы не водились нихуя. Один был, сука, правда, Змей Горыныч. И тот замерз нахуй, блядь. Когда ледник-то нахуй, ты не понимаешь, пизда. Всеобщее обледенение наступило. Мамонты нахуй, эти дубы дали, блядь. Годзилла оттопырилась, блядь, залезла в землю внутрь, нахуй. Потом вылезла, блядь, у них там в Америке, нахуй, сам. Понимаешь, да? Какое тут летоисчисление, пизда. Какие тут нахуй звери? У нас остались одни крысы там, ну, два кабана нахуй, и то съели нахуй, где-нибудь поймали, яйца им повырезали, всем. Понимаешь ты, нет? А в Китае, блядь, там на востоке у них там жара. До них эта хуйня не довалилась, ты понимаешь? Этот ледник, сука, остановился, блядь. Там, блядь, эти ебаные Альпы, или нет, хуйня, Гималаи какие-то. Там Гималаи высшая, сука, точка мира, блядь. Там эти ламы, сука, сидели и смотрели, как на них ледник хуярит, блядь, все сметая на том пути. Говорит, сейчас мы его остановим, нахуй, Гималаями. Гималаи, блядь, остановили, нахуй. Ты веришь мне? Я говорю, вот отсюда мы начнем летоисчисление, пизду, блядь. Объясняю, почему называется. Там, значит, какой-то хуй. Ну, человек, естественно. Какой-нибудь Конфуций, блядь. Хуй его не знает. Мыслитель. Сел и говорит, вот начинаем летоотчисление вот этих ебаных Гималаев и туда и нахуй. Живности до хуя мне лихой. Вот кто ко мне первый придет, так этот год и назовем, блядь. Кто второй придет, назовем другой год. Вот они, вот... Понимаешь? Итак, до 12. Это счастливое число, блядь. 12. 12 месяцев в году, ты пизда, догадался? И сидит, думает, ебал, щелкает, блядь. 12 месяцев в году. Значит, каждый год кто-то должен припиздюхать к дому-то, блядь. Ну, на чак разложил, блядь. Сено нахуй навалил, блядь. Всякого говна там, ну, пищи, блядь, наложил, блядь. Зернышки, блядь. Птички, хуишки, блядь. Ну и что? Ну, первый прибежала, блядь. Крыса, блядь. Хуй, блядь. Ну, первый, значит, будет, блядь. Или кто там, нахуй? Короче, понимаешь, Коля, это не важно. Как терем-теребок. Кто первый прибежал, тот и живет, нахуй, понимаешь, пизда. Мышка-нарушка, потом какая-нибудь лягушка-вакушка, пиздушка, блядь. И всякая хуйня. Ну, а там получилось. Крыса, кабан прибежал, поросеночек понюхал, насрал, блядь. Он его в хлеб загнал. Коровка пришла, блядь, козочка прибежала, блядь. Понимаешь, ну все, кто народ-то окружал, блядь, тут-тут-тут. Подоили, блядь, коровку, козочку там подоили, блядь, там. Сердки с нее, носочки связали, блядь, там, еще что-нибудь, пизда.
Потом дракон прихуярил, блядь, уже в конце, понимаешь? Тихо ты, не каркай, нихуя, дракон хуев, блядь. Раз прилетел, то молчи, нахуй, блядь. Понимаешь? Тоже мне Змей Горыныч хуев, блядь. Конфуций его сразу осадил, блядь. Говорит, прилетел до дому, сиди, блядь. Ему тоже отвели там какую-то, блядь, халупу, нахуй, он там жил, блядь. А два ебала у него срубили, одну оставили. Ну вот так, говорит, выглядишь хоть прилично, блядь. Хоть не будете ссориться, нихуя. Вот он дракон, понимаешь? Он тоже своеобразный, блядь. Представляешь? С двумя срубленными, блядь, бочками, нахуй. Какие у него мысли в голову приходят, блядь. Я знаю драконов, блядь. Хуёвые мысли приходят в голову, блядь. Как тебе две башки отрубить, блядь? С одной-то, блядь. Он привык, блядь, что у него все время разностороннее мнение, блядь. А тут нихуя. Вот поэтому у него такое ебанько легкое, блядь. Поэтому дракон он непростой год, я тебе говорю, Коля. Готовься, блядь. Обезьян тоже прискакал на дерево, хуяк сигнула, блядь. И тоже живет, блядь, ну там макака какая-то красножопая, блядь. Туда-сюда. Вот и собралось 12 этих всяких по пизде мешалкой, блядь, годов. Понимаешь ты, блядь? Вот от этого и пошло, блядь, это сень. Так что мы сейчас встречаем дракона. Дракона, блядь. А потом у нас будет какой-то другой хуй, понимаешь? Но это будет новое тысячелетие. Вот кто откроет его, вот ты посчитай, блядь, 12 лет, вот ты посчитай, кто откроет новое тысячелетие. Это будет уже в следующем году, блядь. А помимо этих годовых еще ты мне скажи, подожди, ты куда пошел-то нахуй? Поссать? Ну иди поссы, пизда, а потом приезжай, блядь. Унитаз не разбей, блядь, какую струю запустил, я отсюда слышу, блядь. Ох, сюрляет, блядь. Ну поссал, иди сюда-то, блядь. Бросил, блядь, тоже воду, нахуй. Я тебе помимо этого говорю, все, ты вот, еще есть знаки зодиака, пизда, знаки зодиака, понимаешь, для чего это суть, блядь? Знаки зодиака, блядь, в каком месте родился, блядь, понимаешь? И они сдвинуты там, хуй там не поймешь, там не по месяцам нихуя. Крыша крышей, блядь, там, это хуй знает кем. Они по-другому, там, стрелец, рыбы, близнецы, вот эти раки. Ну, в общем, не в этом дело, блядь, понимаешь? Там эти вот девы есть, вот которые, это они все по небосводу раскиданы. И у них это вот как, это, ну, блядь, звездами, понимаешь? Они из звезд состоят, блядь, понимаешь ты? Созвездие называется, пизда. Давай нахуй. Вот пойду прочту, блядь, в библиотеку специально для тебя про знаки зодиака. Я тебя заебу этими знаками зодиака. Понял, да? И вообще, я тебе скажу так. Восточная философия. Это тебе не хуй собачий, блядь. Там все-таки жарко, блядь. Это дело тонкое, блядь. К этому особый подход надо иметь. Тут одним сердцем хуй разберешься, блядь.

0: свидания, до свидания, ёб твою мать, милый хэ.
1: 10 раз, блядь, пиздить.
0: Вот здравствуйте,
1: а ты хуй мордашек.
0: Кто ты хуй? А не мешайте, жужу. Уёбанный, блядь, хуя.
1: Ёбаный канатоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй? Покемоны, ёбаный, какие. Телепубзики, блядь. Мужики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный, какие. Телепубзики, блядь. Мужики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный, какие. Телепубзики, блядь.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Щенок, ты что, ёптая мать? Китамота махуёта, блядь. Нахуя ты хуёта-то, блядь? Ты что же папу-то заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там все это, блядь. Пикимоны, ёптая мать, какие... Или пупжики, блядь. Муржики хуевые, блядь. Пять раз, блядь. Для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри нихуя, а то ты, блядь, вообще мозги отлетят нахуй.

что-нибудь, сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймут,

0: какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная, как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают нахуй туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь ли? Есть такие, сука, любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там. Прости, Господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит, ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь.
1: А этот говорит, блядь, этот Билл-то говорит, я, говорит, не садись, я с тобой такие надругательства делаю. Турман, я, говорит, мазохист, я, может сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь, из пестика, блядь. Ну вот только в этом случае пестик я увидел еще один раз, все, больше нет у них, нахуй.
0: Она говорит, блядь, Билл, блядь, ребенок-то твой, нахуй. Ну и вроде как затуманилась.
1: Так, короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как сидорову козу, блядь. Санитар сдавал, нахуй. Сам еб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит теплая. Главное, что безответная. Еби, как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это... Хладноват немножечко, блядь. В смысле, темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй. Ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально поставлено.
0: Ну, лежит, значит, это Ума Турман заебанная этими некрофилами, нахуй.
1: В каком-то, блядь, отсеке, блядь.
0: Более того, лежит она, лежит. Вдруг какая-то пизда свистит, нахуй. По коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь.
1: А идет эта вот пизда.
0: Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного. У которой глаз фанерой заляпанный и алебастером забит, нахуй.
1: Ну, у нее красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла и посвистывает, хоть бы хуй по деревне.
0: Пиздует, блядь. Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй.
1: Тут посел у меня, тетка он лежит, дай ей бог здоровья. Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй. У нас только по средам. Я говорю, как так? Ну, говорит, нахуй, потому что так.
0: Я говорю, ну, яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь.
1: Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй.
0: Ну, на консультацию, говорит, можно. А что же вы раньше не сказали, выебывались тут. Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь.
1: А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто хуярит по больницам, блядь.
0: Потому что, Коль, тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану какого-нибудь нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретивши, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости, Господи, отрыжка, блядь, пошла. Наклонилась, достала яду, блядь, вынула эту ебаную трубку у нее, впердолила туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок. У нее в сраке. А в сраке там телефон.
1: Алло, бля, говорит. А там голос мужской приятный, говорит. Ты там что, сука, делаешь? Ну, Билл этот ебаный звонит. Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза?
0: Я, говорит, тебя потравлю, я тебе такую жизнь устрою. У тебя, блядь, пизду в клохе разнесу, нахуй.
1: Да даже так странно, судя по ебалу по ее и потому, как она себя вела, ну нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую.
0: Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, Билл, дорогой, блядь, не буду я ее, хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино. Ты же понимаешь, Коль, блядь. В кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она... Как она жива, блядь? Она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла. Ну,
1: Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда. А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться.
0: Ну, короче, они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что раз она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь, на поруках, нахуй. Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь. Сидит, проси. Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем. Так и живем мы с тобой, не ждем тишины. Но верности нашей, как прежде, верны корешки мы, да как в песне поется. И живем мы с тобой вот так вот за портвеем от юбилея к юбилею. Ты смотри, в этом году, во-первых, мы с тобой выпускаем юбилейный 50-й альбом. 50-й! Я тебе столько уже всего вбил в твою тупую голову, Коля Корисова драгоценная. Что ты опять вот принес вместо, блядь, 3 семерок 33-й, блядь. Я тебе все спросил. Я говорю, купи 3 топора, в рот, это рубить уже удобно, рука привыкла, понимаешь, и наливать. Нет, ты 33. Что не было? Где не было? Места надо знать, корешь тебе мой драгоценный, в рот этих пых. Ты налей, налей, ладно. Я же не сказал, что я не буду. Я сказал, что зачем ты этот взял? Только интеллигентней, конечно, интеллигентней по-нашему. Вот, все, по-вайминочке, чтобы интеллигентней забирала, вот так вот. Так, кореш ты мой драгоценный, ты знаешь что? Ну, юбилейный альбом — это юбилейный альбом. Это дело наживное. Это я тебе еще наскребу, было бы у тебя желание ухи оттопырить и слушать, кореш ты мой драгоценный. А если желание есть, то у меня всегда с душой что-нибудь найдешь тебе сказать. Окромя портвейна и прочего мата. Но мы подкрадемся к основному юбилею. 60 лет тому назад, значит, 9 мая, над Рейхстагом подняли красное знамя серпом и молотком. То есть, как говорится, мы победили фашизм. Ну, не во всем мире, конечно, но в отдельно взятой стране. Ну, а потом еще пиздели и дали, конечно, итальянскому фашизму, Муссолини поебалу, понимаешь, по его толстому. Но дело в том, что выясняется разногласие. К этому юбилею не все готовы. Например, в столицах Прибалтики они почему-то все грустные какие-то ходят. Оказывается, Коля, в рот пять слепых, я выясняю, что многие воевали по разные стороны баррикад. Я уже не говорю про армию Власова, который сказал, да в рот я видел в жопе этот социалистический строй, блядь. Но я пойду, говорит, против него, потому даже говорит, что ты роняешься, все у тебя сыпется там, все нахер. Песок уже сыпется, рано еще. Не такие у тебя юбилеи впереди еще, Колян, корешь ему драгоценный, что у тебя из тебя песок сыпался. Кстати, о песке. Я тебе рассказывал, по-моему, да, откуда это выражение взялось. Раньше песок засевали в ширинку, блядь, чтобы побольше казалось. Нынче картошку подкладывают, да. А раньше песок. И вот когда носили-носили, заносили штаны до дыр, бля. И песочек начинал сыпаться. Говорит, о, говорит, из него уже песочек сыпется. Значит, вот да хуя ему лет, понимаешь ты, нет. Так что ты тебе еще рано. Так я тебе вернусь к юбилею. По разную сторону баррикад народа, понимаешь? Одни говорят, какая победа? Над чем победа? Над кем победа? Как над кем? Над фашизмом, бля. А говорит, а что вот этот вот социализм, который присутствовал в данный момент у товарища Сталина, он что, не фашизм? И ведь ты понимаешь, я начинаю себе представлять, Коля. Там лагеря строят в Австрии, и у нас лагеря строят. А тут передача хорошая показывает, народ выступает, который в лагерях отсидемся, там все истомимся с пацанами, там девчонками, бля. 100 раз к стенке водили, бля, там столько натерпелись, бля, ужасов, сколько народу на их глазах погибло. Говорит, закончилась война, говорит, ну, говорит, пришли американцы, говорит, ну, жратвы привезли, то все, говорит, все. Потому что Сталин-то наших не подкармливал, говорит, наши, говорит, в плен не сдаются. Наши, говорит, вообще, говорит, не ебутся. И вообще, говорит, не едят нихуя. А тем посылки присылают, там все, сальцо, то все. Как на зоне, бля, Коля, ты мой драгоценный. Это зона, бля, я, говорит, помню, мазик, говорит, как мне там какой-то французский кинул, говорит, какую-то там свернул, говорит, в платочек, какой-то кусочек булочки, блядь, ты понимаешь, нет? А Сталин говорит, у нас пленных нету. Да он сына своего, ты понял, нет? Сына своего! Да не Васю его, Вася это был, который для «Динамо» болел, блядь, все это, бегал все это, футбол все играл. У него сын был этот, Гриня, по-моему, блядь. Яся, ёпты, да у Гриню, Яся, конечно, блядь. Я, говорит, блядь, он говорит, папа, я, говорит, попал в лагерь, сука, по голове чем-то ёбнули, трубой, блядь, говорит, ничего не помню, говорит, пиздишь, сынок. Говорит, ты должен, ты советский человек, ты должен все помнить, блядь. Он Моресьев, сука. Как пополз, говорит, блядь, с самолета упал, и нихуя, говорит, без ног все дополз, и все помнит, блядь. Ножем путил, он опять в самолет. Взял все деревянные костыли и побежал. Говорит, я полечу, блядь, полечу и полетел. Воля к победе. Вот что стимулировалось у нас, блядь. Но это ж какие надо мозги иметь, Коля, блядь, чтобы иметь такую волю к победе, блядь. Очень небольшие. Но народ, конечно, жил энтузиазмом. Говорит, ура, вперед, за товарища Сталина. А товарищ Сталин сидит, обосрался, блядь, в первый год войны. Ничего не поймет, потому что, когда ему говорят, Бося, надо что-то говорить. Он говорит, братья и сестры, говорит, сука, забздел, понимаешь? А сидел, бля, ну, хуй. Да мы с этим, бля, этим, сука, корешем, как он приехал, этот поц, блядь, этот вот немец-то, ебать его, колотить, бля. Мы, говорит, с ним а не нападение, и такт заступили, бля. Акт, ебать его, колотить, половой, блядь. Вот они и выебли потом нас немцы в первый год войны. А сколько народу полегло, Коля, бля? Сколько народу? Это победа, какой кровью, блядь, досталась она, а? Это юбилей, блядь, я тебе задам. Сколько не дожил. Если в одних лагерях там сгинул, так в одной в Австрии только 60 тысяч русских погибло, блядь. А тут-то миллионы. А немцы, когда они поняли, что у них уже к миллиону тянет, блядь, они обосрались. А? Говорят, а как же наша нация? Куда же нам деваться? Мы жарицы, блядь. Если мы все погибнем, кто же наших баб будет ебать? Это значит уже дискриминация, блядь, и изменение, блядь, расового состава. Они забздели. Забздели, Коля, и двинулись назад. А наш, конечно, ура, ура, ура, ура. А там еще один английский, помню, генерал говорит, ну так, надо взять вот эту вот хуйню. Собрались наши все, он говорит, а я завтра возьму эту высотку нахуй. Говорит, как вы возьмете ее, блядь? Вы понимаете, там укрепленные доты, блядь, а там... А мы, говорит, блядь, шапками закидаем нахуй. Народом, говорит, блядь. Тот говорит, а поебалу не хочешь ты, полководец хуев? Привыкли вы, говорит, шапка закидать там и народом все дырки затыкать. Вот поэтому настолько и погибло, Коля, народу, блядь. Ну, цена этой победы, я тебе скажу, миллионы человеческих жизней. Поэтому наш народ может, конечно, с честью просто устроить день поминовения погибших в этой войне и испытавших. Причем они еще выступают, говорят, ну все, война есть война, а что же делать, понимаешь? Попади мы с тобой вот так вот в такую передрягу, Коля, я посмотрел бы на тебя, блядь. Как бы ты сейчас, блядь? Встает вопрос, где праздник-то, блядь? А праздника-то, честно сказать, и нету. Это ведь не праздник, я тебе скажу, это день поминовения погибших. Погибших, усопших, блядь. Причем, да, благодаря нашему, так сказать, мудрому Иосифу Виссарионовичу Сталину и прочим политбюро. А то, что, конечно, один фашизм победил другой фашизм, это да, и, говорит, мы выбрасываемся из лагерей, бежим, говорит, все. Она говорит, куда? На родину, все, на родину. И, говорит, поезд так, говорит, ну, езжайте в Сибирь, бля. И так поезд мимо Москвы. То, говорит, там, ну, кому постарше, говорит, вам уже... сколько там? Говорит, был бы мне, говорит, лет 18-20, я бы так и проехал мимо, бля. А мне постарше, говорит, ну ладно, выйди, говорит, сойди, говорит, блядь, на этой остановочке, бля. Выйди, посети дом, бля. На остальных так всех пацанов, нахуй, какой там, говорит, в плену? У нас не бывает пленных, на нихуя. Ты налей, налей, налей, сейчас, блядь, налей потихонечку, там захолонуло меня, бля. Ты понимаешь, вот с этим юбилеем связаны очень грустные воспоминания. Да их и осталось-то, их же мало, их раз, два, три, четыре, пять, пересчитать всех по пальцам ветеранов-то. Они вот еле ползают уже бедные. Куда же деваться? Ведь считай, сам молодой 80 лет ударило, елки-моталки. Так что ты налей. Это вот 33-го. Сейчас пойдешь за 777-м, блядь, у меня. Ты сейчас налей, налей, для... так, не дегустирую я, а так сейчас пизданем. За все юбилеи вместе, как ебнем. И за Франсуа Рабле, блядь, который тоже любил это дело. Смех смехом. А все кверху мехом, Коля драгоценный. Папу нового избрали. Они, если мы его не избрали, они только заперлись. Они заперлись там в Туне, в этой Сикстинской капелле. Там, бывает, до трех суток сидят. Такое вот волеизъявление. Кардиналы, знать все. И они говорят, так, ну кого будем, говорит, выбирать папой? Для них это вопрос. Каждый же хочет себя, а сказать стесняется. Какой, мол, я папа? Мол, ну, там, Бог, мол, сам решит, якобы с понтом. Они так думают, что он решит, а он ничего не решает за них. Они сами там. Один другому там что-то зачеркнул, говорит, где у нас слабое звено, блядь? Это Коля игра, слабое звено. О, у нас слабое звено Петя. А какой Петя? Вот он. Ах, он Петя. Говорит, да какое у вас слабое звено? Идите его нахуй, говорит, блядь. Я, говорит, столько отгадал всего, говорит, за эту жизнь, блядь. Так у них там тоже. А кто у нас, говорит, а у нас там Августин слабое звено. Я слабое звено? Кто сказал? Говорит, ну-ка поднимись и поебал в этой Сикстинской капелле. Понимаешь? Да все, доходит, блядь. А как же иначе, блядь? А всем хочется власти, Коля, потому что власть – это денежки, это служебная машина, бля, а потом, говорит, еще и похоронить бесплатно. Сколько тут все привилегий. Сейчас, пока они пап там выбирают, Ну, нам-то, в общем-то, как же похер. Там, как эти проблемы. Ну, папа. Выбирали бы маму. Ну, мама. Ну, мы с тобой вообще другой веры. Чего ты моргаешь? Мы христиане с тобой. Это крест, смотри, какой на пузе. Того, глядишься, треснет. А там католики. Поэтому нам, как говорит, ну не до папы. Мы как-то так вот своим так мирком тут туда-сюда у нас. Наш вот патриарх тут, как бы, слава богу, так это вот все это проводит сам, все это, да. Вот сколько Бог даст сил, столько и да. А потом и тоже начнут выбирать, тоже думать, тоже лезть кто. Все это суета, сует, Колян. И юбилеи, они для того и существуют, чтобы отмечать пройденную бедную жизнь нашу, кореша мой драгоценный. Помнишь, говорит, когда это было? Когда мы отмечали вот то-то, то-то, бля. А помнишь, когда тебе отмечали вот это, а это все? Да не сера. Жить надо, Коля, кореша мой драгоценный, полной жизнью. И не от юбилея к юбилею, и не от папы к папе, и мамы к маме. Вот меня чих-пых. А жить полной жизнью, пить хорошие портвейн. Не это говно. У дяди убери отсюда, я не видел ни хрена. Пить хороший портвейн, арманьяк, коньяк, жить в Лос-Анджелесе. А не здесь только вот это вот по помойкам лазить. В дожди и в стужу, и холод, бля. Греть живот на пляже в Турции, в Египте и хуй знает где. Много читать, развиваться, бля, и, конечно, много выпивать, Коля. Но это не каждому дано, только нам с тобой. Вот нам с тобой это дано, поэтому ты и наливай, кореш мой драгоценный, пока организм принимает. Но ты, конечно, не воспринимаешь это впрямую все. Пить это почками, что ли, тянуть. Пить. Нет, пить истину, которая в вине. А ее там мало-мало. Поэтому методом процедения, как кит, планктон, их, засасывать тонны воды, а планктону там килограмма два. Это вот так же вот в тоннах нашего портвейна иногда найдется 2 грамма истины. Глядишь, ты ее отыщешь и будешь счастливым человеком, хотя вряд ли, потому что Лев Толстой так и сказал. Истина, Коля, это смерть. Поэтому не ищи, и я хоть буду парадоксальным сам себе, можешь вообще бросить пить.

0: Веришь, нет, Коля? Вот не рождается слово «хорошее», потому что слово должно быть точное, точное такое, точное такое. То есть она не то чтобы неудобоварима, она не... Вот, блядь, вот, вот, ну ты понимаешь, да? Вот ты слово чувствуешь, да? Сейчас из меня... А, она не... Блядь, вот, вот какая истина, блядь. Понял? Поэтому не ищи нихуя истину. Живи нормальной жизнью. Пройди все как положено, пока сила есть. Когда сил не будет, ляг на диван, отвернись к стенке и скажи, пошли все нахуй. Все. И никакая истина тебе уже не поможет, кореш мой драгоценный. Потому что истина нужна, когда ты еще мотаешься среди людей, когда ты ищешь, что пытаешься доказать. Вот она, вот я это самое, вот истина там-то, все мысленно. У каждого своя причем. Вот что характерно, кореш мой драгоценный. А Лев Николаевич так и сказал. Все это хуйня, товарищи, блядь. Не ищите нигде эти истины, ибо истина – это смерть. И когда пришел, помер, говорит, вот, вот вам истина. Пожалуйста, блядь. А мы считаем сейчас его наследие, блядь, говорим, нихуя себе. Ты говоришь, нет? А я говорю. А я говорю, несколько раз даже сказал. Нихуя себе, я говорю, Лев Николаевич, ты даешь. Потому что, блядь, ого-го. Вот он ее искал, искал, пытался понять. Но правда, сделал огромную работу. Огромную работу над собой провел. Пришел от, можно сказать, от просто великого ёбова до великого аскетизма. А как ты думаешь, Коля? Все меняется. Не только даже в сексуальной ориентации или половой привязанности. Не в этом дело. Меняется в жизни. У человека оценки происходят. У него мозги, понимаешь, начинают думать. Он уже считает, а как? А все непросто, кореш ты мой драгоценный. Вот поэтому мы сейчас смотрим на нашу великую-то победу-то и думаем, а все не так просто. Потому что тираны. А вот от нас с тобой, Коля, и зависит. Кто нам будет руководить? Тираны, блядь, или все-таки... Вон Конфуций говорит, что, бля? Его там спрашивает князь, говорит, как, говорит, там руководить, говорит. Вот если ты, говорит, поставишь главными, блядь, прямых, а в подчинении им дашь кривых.
1: Ну, он имел в виду философию, ты понимаешь, что кривой, значит, ну, неправильный, типа, такой, ну, говнюк, короче.
0: Тогда, говорит, ты и, говорит, выиграешь их государство, и народ, говорит, будет любить, говорит, твой строй. А если ты, говорит, главным поставишь кривых, а в подчинении дашь прямых, вот тут ты обосрешься. Вся эта вот война за меня, это, говорит, конфликт кривых, понимаешь ты? С одной стороны кривые, и с другой кривые. На их насраной кобыле их не объедешь, блядь. И в результате понадобились только жертвы, миллионы жертв народа, чтобы накормить вот эту вот пасть, вот эту вот, там эти Гиммлеры, Гитлеры, Еббельсы, кого там только не было, Геринги. И все на Г, понимаешь? Вот все на Г, одно говно. Веришь, нет? А у нас что?
2: У нас Сталин. Так, бля, ну что скажет Георгий? Жуков, бля. А Жуков говорит, ой, бля, лучше бы я ничего не говорил, бля.
0: Пойдет кому-нибудь по ебалу, дашь, говорит, вперед. Иначе, говорит, ребята, нас все равно сзади свои захерачивают, блядь. Все были вынуждены в этой ситуации себя как-то вести. И каждый вел себя по-разному. А в основном и с той стороны, и с другой стороны кривых было до хера и больше. Потому что все надеялись, что не его коснем, а вот это вот за счет другого, бля, вот за счет этих простых наших вот смертных людей, которые, ура, за Родину, за Сталина, бля. Пропаганда, ёптай. Пропаганда, с утра пионерская зорька, блядь, в 12, блядь, там, пионерский час, блядь, потом комсомольский, блядь, этот вот урок, бля, потом, сука, коммунистическое воспитание, блядь, марксистско-ленинская эстетика, блядь, вот все это на усах висело, бля, большой лапсой, блядь, и мешало слушать, видеть, блядь, и все. Ну, в 11 производственная гимнастика, ура, руки врозь, блядь, ноги, блядь, туда, значит, нахуй. Я уж не говорю, как он там, половом воспитании, какой там половое воспитание. Половое воспитание. Ебать всех, ебать и ебать. С утра до ночи. Вот оно все половое воспитание, блядь. На партийчейке ебут, на заводе ебут, блядь. А сейчас ты смотришь, без лапси, да, открытыми глазами. И тоже много всякой хуйни видишь. И то не так. Но ты же видишь, ты можешь понять. О, нет. Хотя и сейчас мозги могут заебать. Одной рекламой какой-нибудь, блядь. Да, кореш драгоценный, Коля, конечно, со временем начинаешь уже меньше удивляться происходящему, больше знаешь, мудрость, понимаешь, напирает, прет изо всех дыр, ёпнуть. Ну так, поживи своё, ёпнуть, ну зачем ты меня удивишь? Но всё-таки и я был очень удивлен. Знаешь кем? Кто меня удивил? Иосиф Кобзон. Он опять поет. Он поет все песни Победы, и я тут подумал, блядь.

0: откуда же столько сил, энергии и желания петь? Помнишь его последний концерт, когда говорит, я ухожу на пенсию, говорит, бля, все, пошли все нахуй, говорит, занимаюсь бизнесом, у меня все, говорит, и 7 часов как заебенил. Веришь мне? Он 7 часов пел в кинотеатре «Зарядье», бля. Ебе, я говорю, блядь, и прямая трансляция, все, как ходит, поет, говорит, может, потому что у него баритон, вот был бы у него тенор, был бы хуй, он так попел бы, наверное, я так думаю, ты веришь, нет? Я размышляю и думаю, ну, наверное, баритоном легче петь, так, малая земля, или там, бля, вдыхая розы, аромат, а если бы он тенор, вдыхая розы, аромат, хуй бы он бы спел бы, блядь. Его намного бы не хватило. Это мое предположение, понимаешь, нет? Но все равно, вот этот человек меня удивляет. Так что, Коля, запасайся портвейном, долго будем сидеть у телевизора и слушать, как поет любимый певец.
1: А вот еще была история, сука, вот как она, сука, ну такая тоже, блядь, ты знаешь, тронула, блядь, за сердце, сука, вот, блядь, тут, понимаешь, какая-то, бля, в этом есть такая вот наша русская тоска, бля. И вот какая-то вот доброта, бля, вот натуре просто, понимаешь? Ну, вроде история там простая, там, жил купец. Но он добротный был такой, зажиточный, ряха такая, бля, здоровая, как твоих, вон, три, бля. Борода до хуй до самого, такой, бля, солидный русский купец. В натуре русский купец, рот мне всех, бля, пёс такой, бля, махнорылый, бля, сука. При деньгах там все, кораблики снаряжал он туда-сюда, значит, какая-то сейчас, сейчас тут, бля, соптуры, бля, туда, повез, бля, оттуда привез, тут поменял, ну, купи, продай, хуё моё, ну, купец, ёпты. Ну, в рот, бля, всех пых. Купец, ну, чё надо ему, бля. Он там, значит, меха туда везет, оттуда, значит, там всякие потроха, бля. Ну, по-разному, там, камни какие драгоценные, там, туда везет, там, с Урала у нас там, наверное, хуяк-хуяк, самоцветы, бля. И, значит, туда, бля. А тут, значит, эти... всякую хуйню, котлеты, бля, всякую. Ну, нас всегда к нам всякую хуйню подсунут, бля. Вот, мы туда, значит, меха, бля, золото, бля, нам всякую хуйню, бля, одноразовый презерватив, бля, гандоны, сука, всякую хуйню, понимаешь, бля. О, ну, он, ну, бля, торговал у нас народ тоже, бля, о, сука, бля, тоже надо, бля. А у него, значит, был 3 дочки. Дочки, две, ну, две такие, они так, бля, вроде как. Одинаково такая. А третья, бля, Настенька. Настенька, вот это хорошая была девчоночка, бля. Дочь была самая любимая, младшая. Ну, она говорит, ну, чё вам, бабы? Мол, привет. Ну, знаешь, что эти сейчас? Батя, давай там портки, бля, там всякую хуйню. Тряпки, шмяпки, бля, там косметику. А младшенька говорит, батя, она вообще такая была смышленая, бля. Ха, батя, урод без сих пых. Говорит, привези, говорит, мне... цветочек аленький, бля, а, сука, помню, замочила, бля, говорит, цветочек, говорит, аленький, батя охуел, говорит, какой нахуй цветочек, дочь, бля, вон, тюльпанчик, бля, растет, аленький, бля. Не, говорю, есть такой аленький цветочек, где-то она слышит, кто-то ей там рассказывал, бля, аленький, говорит, ну, Настя, бля, ну, для тебя, любимый дочь, все, что хочешь, бля, ну, все, что хочешь, ну, привезу цветочек аленький, хоть я все, говорит, продам нахер за цветочек, бля, ну, и поехал. Поехал он, сука, блядь, и все думал, где цветочек достать? Ну, там этим все уже купил, все эти товары продал, отправил там всю эту покупку, все эти котлеты, всю эту хуйню. Домой, значит, отправил. А сам, ну, не могу без цветочка. Как я Настеньке в глаза-то посмотрю? А Настенька, знаете, так у него, мордочка такая нарисованная, такой нарисованный, такой, нарисованный, такой, глазки большие такие. Добрый, ласковый такие. Вот она такая вся ласковая. Как я в эти глазеньки-то посмотрю? В рот мечих пыль. И вот, значит, он говорит, поеду дальше, бля. И сел один кораблик. Взял, она, буря поднялась, бля. Тут такое началось, бля. Купец, блядь, и так, и сяк обосрался, бля. Раз, бля, сука, хоть все, и села, бля, тишина, бля. И лежит он, сука, как на острове какой-то, бля, каменья, бля, борода вся в клочья, на все портки лопнули, все полоп, пиздюли, ёпты, где я? Молчание. Птички поют, бля, солнышко светит, бля, молчание. Ау, говорит, бля, где я? Молчание, тишина. В рот мячих пых, куда же я, бля, попал-то, сука, далек или? Туда глядь, ёпты! В дворец, ай, на осень дворец, бля, царский дворец. Заходит, бля, скромно, бля, ну мы сейчас тут пизды дадут, бля, какие-то слуги выслушают, бля. Ну, оглядывается все время, говорит, хуй где, бля, какие, блядь, может, какие негры живут, хуй его не знаю, бля, тоже выбут и все, нахуй, блядь, значит, ну, знаешь, как, блядь, на другом острове, ёпты. За жопу держится, блядь, караулит все, бля, входит, ау, бля, тишина. Ау, люди, нихуя. Да ёпта мать, да что ж такое, бля, есть ли кто-нибудь в рот меч их пых или нет, бля, купешься, говорит, бля, в натуре, ёпта мать. Может, бля, контуженный, блядь, еще ударился, блядь, еблом об камень в какой-то, бля, контуженный, бля, полностью все, он говорит, да в рот меч их пых садится за стол, портвейну как налил, как ебанул, бля, водярочкой покрыл, лочком покрыл, все, бля, какую-то рыбку сбурлял, бля, идет. Опять никого. Люди, бля, нихуя, уже разошелся, бля, ему хорошо, бля, говорит, ну, сука, бля, ну, попал, бля. Раз, бля, и вдруг такая, так, ну, как печечка такая решеточка, оттуда, бля, какой-то свет, как пизданет, он говорит, что за хуйня? Бля, какой-то камин, что ли, сука, а тут как пизданет, он раз, еблом-то, ёб твою, а там, значит, на палочке, блядь, стоит вот эта какая-то хуйня, сияет, он, и он так, какую-то хуйню нажал, бля, поднимается решетка, бля, поднимается решетка, цветочек аленький, он догадался сразу, говорит, вот это он, бля, это, сука, он, бля, он на сего, а как взять-то, бля, он только горячий, что ли, сука, хватит руками, блядь, хватит руками, а здоровый был, рожа, бля, здоровый, так куяк с корнями его как пизданет, и, блядь, тут голос, блядь, куда на? Стоять, блядь! Он охуя, цветочек чуть не ёбнулся у него, блядь, из рук, блядь. Где, блядь? С неба, блядь. Вот. О, блядь. Что, сука, страшно, блядь? Купец обоссался, блядь, он стоит, блядь, ёбаный. Кто хоть ты, скажи хоть ебло, блядь. Чё ты, блядь, на меня орёшь? Я всё сделал-то, блядь, в натуре, блядь. Я кричал, кто тут, блядь? Никто, болсят, сука, все, блядь. Чё вам, блядь, сладки, пробки, блядь, подзабивали, блядь, ебло твоё, блядь. Хочешь сказать, мол, свой был, не ходи, бля, нельзя, бля. Я ж не знал нихуя. Чё ты, говорит, ты мой цветочек спиздил? Я говорю, ну, возьми, что ты, заебись ты в рот, бля. Купец, ну, знаешь, бля, его задело, бля, за живое, бля. Задело, бля. Говорю, ладно, нихуя, бля. Цветочек уже все, пиздец, сорван, бля. Забирай цветочек, но за это ты мне, бля, сука, сделаешь одно дело. Вот так вот, бля, сука, вот я тебе колечко даю, бля. Еще бы сюда, блядь, твоя дочка, блядь, Настя явилась. Сука, откуда узнал, не знаю, блядь. Что, у меня дочка Настя есть? Хуй его не знаю. Или купец сам там, блядь, пока бормотал, хули, говорит, да я для дочи, блядь, хую мою, там что-то мялся, сопли жевал, блядь, обосрался три раза, блядь. Ну, сука, да еще бы такой гол грянул, блядь, с молнией, блядь. Он как этот, знаешь, на кладбище нищий дричит, блядь. Как, говорит, ты смог в такую пору, блядь, а тут мертвец, вот точно история такая, блядь. А я как представил, ебать, мои старые костыли, Настю, бля, в его объятия, как представил, ёпта, страшное дело, мужики, блядь, ну это страшное дело, блядь. Я понимаешь, он же, блядь, это, ну я не знаю, у него там, наверное, бля, хуй знает что, блядь. Понимаешь, это, блядь, что это такое, блядь. О, хотя бывает и наоборот, здоровое, а у самого нихуя, ну бывает, бывает. А может, столько тоже, знаешь, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь, Настя тут... Настю, бля, как представляю, дочечку, бля. А этот, сука, купец, ну, он сразу не понял, он сразу отбрехивался, мол, все, бля. Он говорит, вот тебе колечко, бля, колечко. Наденешь на палец, повернешь два раза, и все, бля. И сразу здесь окажешься, бля. Повернешь в другую сторону, будь дома, бля. Но ты мне, Настеньке, дай колечко, бля. И говорит, сука, чтобы она у меня была вот именно в это время, чтобы ни раньше, ни позже, в это время, значит, он будет готов, понимаешь, уже, бля, в это время, бля, в это ему. Ни раньше, ни позже, говорит, бля. Чтобы была и будет. Ну, купец, ну, хули делать, бля, купец и так, и сяк, очко, зим-зим, блядь, он и так, бля. Ну, хули, говорит, сам явлюсь я, хуй с ним, что будет, Настю, блядь, отмажу, бля, явлюсь, как, бля, руби голову, сука, ну, не пидор он какой-нибудь, блядь, не будь за меня, сука, бля, еба, ну, ёпте, ну, ладно, в конце концов, бля, умучить, сука, ну, за дочу, блядь, хоть заступлюсь, я дочу-то не отдам, ну, значит, повернул колечко, хуяк, и оказался он, значит, у себя дома. И себя понять нихуя не может, бля. И товары все там уже лежат, все по сундукам, по лавкам, дочки бегают. Ой, папаня, ой, батяня, в рот меня чьих пых, да как хорошо. А купец говорит, в рот меня, блядь, что делать-то, бля. У него груз, надо дучать, груз, бля, камень лежит тяжелый. Он говорит, эх, доча, бля, давай, бля, водочки ебанем, ебан, водочки, сел, говорит, а, говорит, что делать, бля, сам не подду. И он зовет своего там, ну, кореш там какой-то у него там, это, и все ему рассказывает. И рассказывает ему, значит, эту историю, бля, а Настенька мимо, бля, наш батиного кабинета шмырк, бля, ну, хотел там поссать, что-то посла, ну, хуй не знаю, бля, короче, шла, бля, ну, девушка молодая, ну, что там, раз, бля, услышал, вот такая, говорит, хуйня, говорит, на товарищу, бля, мол, чудище-то, бля, Настеньку-то, бля, хуйня, колечко-то, бля, оп, и батя знает, ну, они еще по стакану ебанули, батя заснул, Настя говорит, и тут у ей мыслится, бля, ты знаешь, она прям ее крупным планом показывает, она вот так вот, глазки такие, честно, честно говорит, вот ты какой, бля, цветочек аленький, в рот мячих-пых. И так на него на цветок так смотрит, бля, здесь, а у нее в горшочке там стоит, в горшочке поставил его. И смотрит на него, смотрит. Она полюбил цветочек-то, бля, говорит, а, сука, ты какой кровожадный, бля. В смысле, подтекст такой, понимаешь? Подтекст, и мою кровушку пососал. Во, бля, все, за батю. И она, значит, смык-смык, батя, охуел, значит, летит, бля, похрапывает, бля. Она колечко пиздик. И на пальчик не надевает, бля, ну, знаешь, что, блядь, надо повернуть. И говорит, сестренки, ну, давайте, блядь, вот мне надо там, блядь, туда-сюда, вот, мол, блядь, это вот. И она сразу, сначала не, она, я перепутал нихуя, она сначала не задумывалась нихуя, понимаешь, она сразу писанула палец, хуяк и исчезла, бля. Блядь, очнулась, ебать мои старые костыли, она на острове, бля. То, и как батя, точно, бля. А этот, сука, у него прием одинаковый, бля. Никого нету, сука, столы на крыше, бля. Партичок там, все, закусь. Ну, Настя, она не очень это дело, бля. Ну, как бы так, села там, сачку какого-то попила, бля, туда-сюда. Ну, скучно, говорит, ну, кто есть тут кто-нибудь, бля? Есть тут кто-нибудь? Нихуя никого. Ну, ебать, ты точно, бля, скучно, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. А ебало показать боится, бля, ну, Настя, раз в обморок, пиздец. Ну, что он будет делать-то, бля? Настя ёбнет, ну и куда, бля? Грабежника посылай, бля, сука, туда, бля, на родину, бля. В Сенком гробу отправить, бля, Настя, ты понимаешь, бля? В рот мячих пых. Тоже чудище, бля, соображает, сука. Прячется, прячется. И так это, блядь, это он этими вот этими кустами шелестит, блядь. Ну, блядь, от сырака здорово. Как он, бля, волосатый, сука. И вот он раз, потом не выдержал, залюбовался. А Настенька, знаешь, она прям как, бля, горленько, солнышко такое стоит, бля, глазками хлоп-хлоп. Такая, так у нее тут всего так... Напряги, бля. И несмотря на то, что у нее этот вот, бля, ну это раньше, значит, этот сарафан, бля. Но видно, что там у нее все в порядке, бля. Дочка такая развитая, такая девчонка, бля. И она же, все, если тоже заметил, естественно. И он так охуел, из пустоты и выпал нахуй. Хуяк, бля, бля. Один раз только показали, блядь, иначе все обоссались бы мы нахуй, тут просто все, бля. Сука, страшный черт, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой квазимода в пизду, да? Вот нас и нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй. Это, бля, все, бля. Вот один раз показали только, под конец, бля, чтобы совсем не ебнуться, бля, чтобы детишки не охуели, мы тоже все, бля. О, бля. Настя, ёбти! Думал, медведь, бля, а осору... Стой, стой, бля, не боись! Отверни глаза, бля, это я! Кто я, ёптать, головка отходит! Куда ты нахуй выпал, бля? Ну, ёбаный ты рот, бля! Настя, конечно, говорит, ну, Настя деликатная девушка, она говорит, я, говорит, конечно, могла охуеть, но я не охуею, потому что я человек внимательный, бля. И она к нему так сказала, что с вами, товарищ? А он говорит, блядь, заколдовали, бля, хуё моё, блядь, и вроде как... А она говорит, пиздец, бля, заколдовали, о, бля, это у нас такой ход, бля. Не, ну... Ты, говорит, Настя, конечно, бля, я для тебя такой бло, бля, и прочее, но ты, конечно, езжай домой, бля. Езжай домой, нахуй, мне все это нужно, как благородная, бля, сука. Я тебя отпущу, там, батя там страдает, бля, сестры твои. Ну ты явись, бля, ну на часочек ко мне, вот, просто вот, ну, раз в недельку, понимаешь? Он ей все, что предлагает, бля. Ну, раз в недельку, говорит, появись, бля. А потом как привыкнешь, знаешь, там, а захочешь, оставайся, а не захочешь, не оставайся, бля, и Настя говорит, о, бля, благородный, купил, а баба любит, знаешь, вот я, сука, помню, я дела, баба любит, говорит, там, Синька, бля, как хочешь, сука, поступай, в рот меня сих пых, я и сказал, о, бля, тут, сука, все, бля, тут около меня сели, сидела, бля, главное не держать, блядь, за горло не бери, бля, баб, она, сука, поймет, благородная, сука, если вор в законе, в зоне, бля, все, бля, сделай все это, в общем, бля, Настя говорит, ну хули, бля, надо батя хоть сказать, я же не предупредил, что я хуяк исчезла, бля. Ничего не сказала, бля. Пойду вот попрощаюсь и приду. Только в определенный час опять. Вот, сюктор, в определенный час явись. Явись, не запылись, бля, значит, явлюсь, в рот мя чихпых. Клянусь, клянусь, бля, вот, сука. Ну, значит, честная баба, она, конечно, ну, куля, бля. А, хотя не понимаете, а хуй ему от ней надо-то, бля, ну, сука, ну, невозможно половую жизнь вести так вот, и все, бля. С этим человеком, бля, вроде бы, он же не человек. Может, он там квадратный трехслен, бля. Ну, там не поймешь их. О, а батя как раз что-то, когда дочки там, бля, дует, батя все видел, рассказал, говорит, бля, такой вид мужика с тремя хуями, говорит, видел. Говорит, ёпта, дочки так заделись, бля, а батя, мы с одним-то, говорит, не видали, а ты, сука, такой рассказываешь. Ну, вообще там умора, бля, о, значит, она раз колечко и опять туда домой. Сестры, Настя, где ты была, что видишь? Куда ты делась-то? В рот меня всех пых, мы тут всех подняли на ноги, милиция, хуё моё. А говорит, не, я, говорит, там, говорит, слетал, и батя все рассказала, батя, я слышала. Ну зачем тебе, батя, такой геморрой? В рот меня всех пых, я сама за тебя. Я просила цветочек, я отвечу за наколочку, я отвечу. За наколочку, батя, отвечу по полной программе, сука. Понял? Понял, как Колька тогда, блядь, так, отметил за наколку, блядь, не ответил, сука, был похоронен, сука. Пахнет, гроб сел, дохлый, закопали, блядь, да, везде. А Настя, бля, в законе, в зоне, говорит, говорит, за наколочку отвечу, за цветочек, все, сих пых. О, бля, раз, говорит, ну, значит, он говорит, срок мне дал, говорит, появлюсь через такое-то время, появляюсь, значит, ну, говорит, давай отобедаем, сядем, хоть пообщаемся, может, не увидимся скоро. Говорит, не, я буду, говорит, назад, ну, в общем, буду приходить туда-сюда. Ну, они чуют подвох. Чуют подвох, говорит, сели, значит, это, выпивают, значит, все дела, выпивают. Ну, значит, только Настя тут дёрзит, говорит, что-то не так, блядь, что-то её вот гнетёт, блядь. А сёстры-то, блядь, они говорят... Бля, ну нихуя Настя, бля, в рот ей чихпых, все везет ей, бля. Эй, чудо с тремя хуями теперь ее там будет, бля. Нам хоть бы хоть по чутку, бля, на полсисечки, бля. Ну нихуя, в рот меня чихпых, все Настя, бля. Давай, говорит, часы на зимнее время, бля, хуяк перевели, бля, на час. На зимнее время, хуяк, бля. Они, Настя, сидят, бля. Настя, в рот меня чихпых, что такое, говорит. А ставеньки-то закрыли уже, в рот меня. Она раз, батя, а чего ставеньки-то закрыли? Он говорит, дочь, бля, от батя уже, она раз, нахуй, бля. Тяжело, сердце болит, бля. Лёча, ёпта, нихуя не знаю, не понимаю, нихуя, говорю, хуяк на стол упал, бля. Она смотрит, а время-то уже, бля, и прошло. Она, ой, блядь, стакан, хуяк, блядь, не колечко повернула, бля, раз и на острове. Раз, бля, тишина. Где чудище, где ты, в рот, бля, я тут, я опоздала, говорит, пизду, опоздал. Все, бля, смотри, лежит, бля. Горочкой такой, бля, хуяк, холмик, бля, волосатый такой, бля. Еще я так показываю, знаете, холмик. Ну, еблань, показывай, уже страшный, сука. Так, мех какой-то, бля. Навален, сука, лежит, мех. Она говорит, чудище, бля. И бросает, я прям, бля, у меня, сука, да, мурашки, бля. У тебя не прикоснулся бы никогда, бля. Она прям, хуяк его, бля, и давай его. Бля, прям, чуть не целую, бля, плачет, бля, проси чудище. Во, бля, какая честная девушка, бля, была, а. Честный, плачет, прям над ним, бля. Она, чудище, бля. И, бля, и как запела, она думала, ну, помер, говорит, бля, все. Помер, говорит, и она, говорит, блядь, ей так обидно, и она говорит, ёпты, как запоет песню-то, блядь. В это время вы родимой сторон. Я вот запомнил, сука, ты, блядь, мелодию все запомнил, блядь, сука. Солнце красное, ран. Мы в камере тогда ее все учили, блядь. Это в родимой сторонушке на свободе. Солнце красное, рано встает. Даже малая пташка, соловушка, Колян. Веселее и краше поет. В рот мне чихпых. Вот так, как спела, блядь, ты веришь мне? Я прям вот как сидел, пиздец. Вот эти... Блядь, как воздействие искусство, это моя культура, блядь. Искусство, магия культуры, блядь. Она, блядь, я просто нахуй ебло раскрыл, блядь, под весь забыл пить, блядь, все, вот так сидим, блядь. Ой, и плачет она, а слезки кап-кап, и на эту, на мех на эту хуяк. А он, оказывается, заколдованный, блядь, действительно был, блядь. А кто говорит, я в нем хуяк. Раз, бля, а там тучи, блядь, гроза, буря, блядь, дождь хуячит, блядь. Раз, и сразу, блядь, раз, солнышко, блядь. Раз, тишина, птицы пели. И добрый молодец, в рот мячих пых, такой, бля, в законе чувак, бля, все. Такой, бля, стоит, говорит, Настя, бля. Ну так все нормально, говорит, Настя, бля, все. Я, говорит, твой навеки, в рот мячих пых. А Настя-то вообще не ожидал такого поворота. Она говорит, ёпты, это что, так, ты кто, бля? Кто, ёпты, дед пых, кто, ёпты. Я, говорит, бля, добрый мозг, всё, охуела, сослепла, что ли, в пизду. Не вещь нихуя, ну от радости, бля, она. Я, бля, думаю, вот, сука, везёт, бля, думаю, людям, бля. Я, говорит, ну всё, говорит, давай, говорит, бля, значит, о. И она, говорит, ещё раз целует, бля, всё. Ну тут уже счастье, бля, тут, говорит, здесь всё это, бля, кончается, бля. И они, говорят, ну всё, давай, мол, колечко повернём к папе, говорит, и к папе. И тут такое началось, ёп твою. Тут не в сказке, как говорит, не пером описать, блядь. Все обрадовались, блядь. Все. И он говорит, я дворец строю, все, туда переезжаем к Ибемире. Все, блядь, у них свой остров, блядь, дача, все. О, блядь, в рот меня чихпы. Что ж, чувиха, блядь, она сердцем, блядь, за все. Она, блядь, за свое сердце, бля, вот понимаешь, ты вроде пострадала сначала, а потом получила, бля, по своей заслуге, бля, по своим делам получила, чувиха. Вот так, бля, Коля, ебаный рот, бля.

квартиры.

0: А вот тут, кореша мои драгоценные, еще одно свойство юмора, блядь. Как говорится, от Хармса и до наших дней. Свойство этого юмора называется «достача». Вот любит известный режиссер театральный с большим юмором чувак петь: «Вот катится большое колесо, вот катится большое колесо, вот катится большое колесо, вот катится большое колесо». Ну так минут 20 и в конце прямо на меня. Вот в этом и есть тонкое восприятие юмора. И вот сейчас вы в этом убедитесь, кореша вы мои. Вот и веришь, нет, Колян? Вот и веришь, нет? Ну, прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, бля, буряты нарвиделись сюда. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за «Титаник» такой, в рот мягких пыль? Ну все об нем говорят. И звук там такой, блядь, долбанный и сраный, блядь. Ну, сказали, сраный, блядь, а звук ничего, блядь. Даже на нашем, блядь, хуёвом походном магнитофоне, блядь, он сука показывает. Там как долбанёт, блядь, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь. Ну, это же хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня чих-пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, тянялики и цветочек, нихуя. Это в рот меня чих-пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько вообще, старик Навальный-то в этом всем «Титанике», бля. Что там сберкассы, вот, бля, что ты, три сберкассы, бля, ты, бля. Да нахуй она тебе нужна? Ты в «Титаник» нырни нахуй, пиздец. Все твое, бля. Там Наваль, там столько сдали на сохранение. Да оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, бля. Ну, если выйдет у нас с собой, бля, я чищу там, блядь, это хорошо, можно полазить, бля. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мягких пых, блядь, тетя, или там внуся, хуй, не знаю, сделай погромче, в рот мягких пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот мягких пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль «Титаник», блядь. И вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, блядь, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, вскрываю, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал. Хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открывай, бля, ломом, сука, бля. У меня хоть дыхание, бля, затруднённое, бля. Ой, бля. Сиськи. Сидит-то, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба. Ёбаный рот. Картина, бля. А и старуха погасит. Она говорит, у неё ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в рот мясих бых, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, чё и поможете, бля. Это же надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша... И она говорит, внуся, делай... Потише, я все поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки говорит. А это, говорит, блядь, из Америки. Я говорю, а в рот мясных пых, а нам по пизде мешалкой, бля. Откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Северного полюса, бля. Все надо, бля. Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля, ему говорит. Так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Он говорит, ты кто, бля? А это я в рот мячих пыл. И давай им рассказывать, блядь. Он говорит, да подожди ты, ёпта. Он говорит, слушайте, блядь. Но мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Говорим, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинает, блядь. Начинают показывать, как все было. И вот плывут они, блядь. А показывают общий план. Идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуяс. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытом взглядом посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь, не на подводных, надводных, блядь. Еще налей мне, блядь, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля, в рот меня сих пых? Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот меня сих пых! Ну нахуя? Опять вермуту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай дальше. Значит так, значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй, ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, бля. Они говорят, ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля. О, бля. Сука, это уже гордые, бля, все. Да в рот вы слибись, а плывите нахуй, бля. А севиха бабка, которая рассказывает, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, зёнушка, блядь, аленький цветочек, Настенька, бля, все вспомнил я нахуй. Бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой чувихой, блядь, приперла ее, давай замуж, замуж, блядь, пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец. Куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь, пирамида, ёпты. Там мужик давно уже, бля, у нас сейчас, бля, пиздец, там мужики, бля, не промах, бля, там наебут кого хочешь, бля, козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля, она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорит, вот для того выходить. И покажем. У него там портовые компании, хуяни. Но у него деньги до хуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого Титаника, бля. Он идет, бля, мол, в рот меня всех пых. Ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля. Ну, такое неприятное ебло, бля. Думает, сука, так тебе плюнул бы, бля, в ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Но я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну, ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, блядь. Говорит, дай я тебе, трахну, блядь. Я тебе алмаз дарю просто, блядь, просто так, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный, бля, она нихуя, блядь, не порадуется, бля, в рот меня всех пух. И, значит, когда Сювих-то не в мочь, блядь, она говорит, ну не могу я с ним в койку, бля. Ну, знаешь, когда, блядь, он заебет. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, бля, он говорит, ну не могу. Я наношу на палубу, а палуба хуй, хуй, выдусил, бля. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча растворяется в воздухе, бля, если оттуда стануть, бля. Как вот хотел поссать, чуть хуй это, бля. Там, сука, так несет, бля, ветра. Атлантика, ёпта, шторма. А у него бы похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, бля, к рекордам, сука, она многих подкузмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, бля. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, бля? Сука, сосисками обожрался, бля, сдох нахуй. Вот такие рекорды, бля, вру. Назло рекорды, всякая передача еще, бля. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, бля? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, бля. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, бля, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. Он мал такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь, Лёнька, Лёня, бля, Лёня, бля, в общем, Лёня, бля, я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в роме, а всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь.
1: Я сразу так, я говорю, рыгну как, блядь, сейчас на нее блевать что ли будет.
0: Она прыгнула в рот мягких пых. Вот там было, блядь, сексом хуйня. Ну, это я, Колька, я сказал, блядь, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, блядь, покупайте в магазине, блядь. Хоть будет слышно все, ёпта. Она в это время пёрнулась, что ли, блядь. Возьми, она, все там, все это копейки, блядь. Возьми, сука, купи, слушай, блядь, на здоровье. И в рот мягких пых. Так что я вам тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит, она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь, да в рот мягких пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, блядь. Раз она на палубе, ночка, блядь. А там высоко, блядь. Она прям на мыс бежит, блядь. Сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, блядь. Ты какая ласточка, пиздой, блядь. Камнем упадешь, пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь. А чувак там идет, художник-то, блядь. Куля хуем грустно околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь! Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь! Он говорит, я вас боюсь, а? Я говорю, нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бульянам. Сука, вы мне нравитесь. Он говорит, да, блядь, а заебетесь, мол, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, блядь, буду за вами. Я вообще художник, блядь. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, блядь, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, блядь. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников. Блядь. Но он оказался, сука, типичный художник, блядь. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал? Нихуя ведь не трахал, бля. Поди, такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этой всё культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, рисует, бля. Сука, бля, она прям перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенной, блядь. Халат, блядь, сказала гордая, блядь, нихуя не гордая я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, блядь. А у того, значит, глаз так забегал, блядь. Ну как, у меня хуй сразу, блядь. А он у нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, блядь. А думаю, может, я понтин? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, блядь, как говно в проруби, блядь. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, блядь. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпте, Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, я у твоей жинки, блядь, конечно, до колен, блядь. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть в стену разъебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь? Там, сука, такой, блядь, стоит веник, блядь, в рот мягких пых, блядь. Я, сука, даже замер, блядь, ну, ниже не показывают, сука, ну, не показывают, блядь. Я говорю, ну ты что, понизи камерку, понизи, понизи, нихуя не показывай, блядь. Он говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать, блядь. Ты не понимаешь, эти хуйни, я, как в библиотеке сидел, я все знаю, блядь. Писать, блядь. Ты как писать письмо, пизда. Какое письмо, блядь. Писать это картину, блядь. Живопись, называй, живопись. Живопись, блядь, в рот мягких пых. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, блядь, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. Носичкой, чик-чик-чик, блядь, разным светом, блядь, сука, разным светом, чик-чик-чик, блядь. Ух, как пишет, бля. У него так ручка построена. Я смотрю, думаю, наверное, ведь чувак работал. Пописывал, сука, пописывал вот эту ровочку. Пописывал. Я видел, у него ручка занятая, бля. У меня на жопе две мышки, бля. Одна туда-сюда снует, бля. На ногах они устали, бля. Если я сандали надену в рот мячих пых. У меня все расписано, бля. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука, и попой, я в метро выйду, бля, там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет, пока они этой хуйней занимались, бля, написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы в рот мячих пых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну-ка, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй, машины стояли, как, блядь, вот такие. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь, на волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолазере, блядь. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука, ну который, блядь, сука, волны-то рубит, блядь, на самом конце. А там, блядь, пропасть, а ветер, блядь, и они вот так... «Лети, бля, по волнам любви, сука!» Она сказала, говорит, «Лечу, говорит, сука!» После этого они уже, бля, в трюм. То есть, по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, бля. И теперь, если нет, у меня даже есть версия. Версия. Все, когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь, энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздик! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, сол за бабой, блядь. Она раз подесла, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Говорит, не смог удержаться. Один был физик, он, во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь, на С, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, блядь, говорит, физик Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, блядь. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, блядь. Водородом бомбу, сука, изобрел, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг! Подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь. И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не знаю. Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает. И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Но это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошел. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, этой ебаной Вайзельберг, блядь, врубился в этот Титаник, ебать моя, в сраку, блядь. Ну обойди, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да еба, обойди друг друга. Нет, блядь, вот, сука, и один, блядь, не ушиб, и другой. Получилась стрелочка, рот мячих пых. И на всю эту хуйню, ты веришь, чувак, нет. Этот весь массив, блядь, железа. Тихосик, знаешь, как это анекдот, блядь? Прихожу, говорит, жене, я говорю, газета, я говорю, по голове, трах-трах. Она меня дура утюгом.
2: Вот он так вот делает. Айсберг. Тюк. И пиздец.
0: Титаник начинает тонуть. Я тебе всегда, Колян, говорил, на всякую хитрую жопу есть хуй с винтом. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мясих пых. Есть свой айсберг, и он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля, капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно, говорит. Он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильм еще идет час-полтора, бля. Как они тонут, бля, тонули, бля, по полной программе, бля. Робящих пых. Но самое меня поразило, бля, ты понимаешь, они все бабам отдали, бля, мужики все, бля, вот. Все наши, сука, Колян, бля. И сами все ко дну, бля. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, бля, в оркестр, бля. Хуя, бля. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется, пиздец. И главный еврей так с моря, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец. Канифоль все равно, блядь, пиздец, сотрется, блядь. Доигрывай по полной программе, бля, в рубящих пых. О, мужики, бля, а евреи, бля. И мужики все равно оказались. Все оказались. И в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер «Варяг», бля. Огонь не сдается нас гордый. Мужики пели, бля, «Варяг», пощады никто не желает. И в рот она чихпыхла, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг. И вот такая штука сверячок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь. И все живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акулы, бля, срубали, блядь. 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, бля, а была ли ты счастлива-то, бля? Была ты счастлива, нет? Вроде меня сих пых. Она сказала, была, бля. Когда, бля, спроси ее, когда? Она сказала, вот тогда я и была, бля, счастлива. На Титанике, вроде меня сих пых, бля. А так сейчас она просто живет, бля, семья, бля. Вот у тебя, бля, Зинка, бля, семья, бля, иди хлеба, бля, купи, принеси, вроде меня сих. Это разве счастье, бля? Это так... Подзадвуха, блядь, живи, живи. Но надо... Момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, блядь. Вот этот момент, вот она его и запомнила, блядь. Вот так, Колян, ебёна мать.
2: И вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь. От какой карантина великий, нахуй, это, говорит, Россия. Россия в образе этой Турман лежит беременная в период перестройки. Я говорю, нихуя себе завалил, блядь. Какие ж ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь. Кино пересмотрел, нахуй. Ты проще будь-то, ёб ты мать. Прям вот Тарантино взял, блядь, и говорит, да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь. А этим только дай, им же жрать-то надо. Коля Семенович, пожрать же надо. Он говорит, сейчас я, говорит, блядь. Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год, а потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременной, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, бля, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можно сказать, как будто Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременно-убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, блядь. Налей-то и все, чуть-чуть-то, блядь. А то, нахуй, не лягут, пидлю. Яйца крови обольются, нахуй. Вот так вот, блядь. Корешок мой драгоценный. Пизда не чужи.
1: А я тебе дальше, блядь. По аналогиям пойду, блядь.
2: Короче, блядь. Вот потом начинает путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 каком году? А кому-то бы нахуй была 4 года, это значит пиздец, а где же еще 4-5 лет нахуй сесть? Обосратушки, перепрятушки, товарищ Виталий В.
1: Захотелось ему, блядь, вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь, но надежда на будущее, что мы выживем, блядь, хоть сильно отпизденные, блядь, и с перекошенными ебалами, блядь. А это от того, что хуёвый алкоголь пили, блядь. Ну, это явное дело, блядь, мол, намёк. Но у неё там такое ебало, как будто её лично опоили, блядь. Короче, блядь, последний она для завязки кричит стреляющим, и там... Там, конечно, Колесь мой драгоценный, когда ей там на ум приходит всякая хуйня, мол, она вспоминает там, типа, вот что-то там было, как-то в память у неё ворочается... И пистолет она видит дуло, блядь, ты понимаешь? И из него прям пуля, как залупа, блядь, из хуя вылезает, вылезает, и летит прямо ей в ебало, хлоп! Это ее последние воспоминания. Но тем не менее она успела сказать: «Билл, это твой ребенок, блядь!» Ну тут я охуел, затрясся, блядь, со стула, ебнулся, блядь! Ёпой запрыгал по полу, думаю... Какой мерзавец, блядь! С группой подлецов. А там видно, что он в шляпе такой, знаешь, ковбойчик, блядь. И было такое, ну, мужик, блядь, такой, знаешь, как тебе сказать, блядь? Ну, такой Фрэнк Синатра, блядь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я люблю этого певца. Ну, то есть, знаешь, когда организм сердца бьется, а ты нихуя не понимаешь, блядь. Сысь под себя, блядь, серись под себя, блядь, и прочие другие отправления делать под себя. А тебе втыкают эту в сраку, блядь, этот, блядь, пропердометр, блядь, и туда питательный раствор, блядь, тебе. Венушки во все, блядь, а ты лежишь, блядь, ебалом, не шевелись, блядь. Ну так веришь, нет, корешь мой драгоценный? Она так пролежала 4 годочка, блядь. 4 годочка, блядь. Вот так вот, дружок мой дорогой. Ты бы так пролежал? Нихуя бы ты не пролежал, блядь. Не то медицинское образование у нас, нахуй. Она уже лежала, бля, в коме, когда приехали-то. Шериф-то, бля, посмотрел, как, мол, церковку-то распиздавали. И она лежит на полу. Ой, говорит, какая красотка, блядь. И вдруг она, блядь, глазки-то открывает. Пфу, говорит, блядь, ему въебало. О, какая волевая женщина. Так она что, зева, что ли? Да, говорит, она зева, раз плюется, нахуй. Ну, говорит, тогда прибрать ее в пизду. Ну вот, оказалось, что она в коме, блядь. Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Но не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. Понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, ну нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее ёбка клиночком, нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, бля, какой этого, нахуй. Костя Дзю, я говорю тебе, блядь. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у нее мышцы остались такими же сальными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй. Здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец. А здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее, мышечная, как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ей не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаете? Есть такие штуки. А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба Кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на 3 страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на 2 страницах, кореш ты мой драгоценный,
2: а ему потом на трех самих отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обостренный, прелюбодей задристенный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой, и в этом, понимаешь ли, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была.

да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. Обоссались там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуясила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду, говорит, вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотришь, башмака там появился, этот хуй вообще из жопы, блядь, а третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А этот один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корец драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь, рос не по дням, а по часам. Он сразу раба потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, это по-ихнему, значит, гран большой, но агузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил привеличивать их? Где они брали столько денег, блядь? Потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там... На что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь. Там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, бля. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, разве можно, бля, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, бля, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нашего, говорит, 5 ворон село, а у 6-й все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, блядь, я скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает все. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит... Грантюанас, как он рос, и как он любил посрать, потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там, сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких хуёвин, потом скиски сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что, типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Коля, я тебе отсюда, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том,

0: как там, там, то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа, папа этого, значит, Грандюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, блядь, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, под всяким этим замком других герцогов, которые любили посмеяться, поегазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, блядь, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку, папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Вот, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про калоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. О, он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит. Ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не свергает. О, бля, как. А хотите, говорит, еще папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая. Вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть в сей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел потирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться? Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианство. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. А раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишут, а это приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, блядь. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как сегодня скажет, бля. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, бля? Да, с головкой, у меня справка, я всем показывал, блядь. А хули тогда, как вы? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой с***.
1: Моксель, а я давно хотел тебя спросить.
2: И спрашивай.
1: Ты мамбу любишь?
2: Слушать люблю, а так не...
3: Мама! никого не люблю.

0: Мукс,
1: чё?
0: Ты ебаться любишь?
1: Ещё как!
0: Всё время или временами?
1: Всё время!
2: А сейчас ебаться хочешь?
1: Хочу!
0: Слушай, Мокси, у меня тут ПР сломался. Ты с ним поебись, пока я схожу по суду.

яйца с молоду, яйца даются один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь, и за прочие дела, блядь.

0: Кореша мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть. Сколько воды утекло, можно сказать. Воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть. Но ты... О, ёптыть. Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям. Это, ёптыть, как её, бля, в песне-то поёшься. Синдерелла, ёптыть, Синдерелла, бля. Всё, не знаю, Синдерелла, блядь, а, пизда. Давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, в зале вся, вот я, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорее. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое золушка, бля, он меня не знает нихуя. Портвейн принес? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом... В королевстве в каком-то... В общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь. Ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, позевает. Ну, продроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь? Которого все пиздят, ногами пинают, блядь. А у ней в душе аленький цветочек растёт, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, сестры небесные, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалка. Где там Золушка, блядь? Ну, он, блядь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила нахуй. То, такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. У него уже, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот с секилёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Он говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Золушка, да заеблась я, тетушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, все повозим нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за нее въебывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живет себе потихонечку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну, значит, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тут стёвок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король отце, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора усесть в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, чем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, пизду. Говорит, ну, между горохом и этим платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Мария Ивановна, Золушка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, слезу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, блядь, ты раньше не могла прийти, пизда. Золушка прям так чуть не сказала, потом говорит, ты тетя все-таки, блядь, обидится, если она совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь. Она и говорит, тетя-то, блядь, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебя оденем, обуем, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей подмышки побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало нахуй. Вся коробка свалилась, блядь. И такая красоточка открылась, Коля. Ну и она ей дает и гретит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю, нахуй, этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как раз дни начались, наверное, уже волоски, блядь, понимаешь ты, ну больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь, она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и там. Хуёк такой, говорит, вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь, превратиться в тыкву нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой, говорит, ну слушай, пойдем-ка пробздимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит приезжать на бал, блядь, кто такая, блядь, как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит. Блядь, не создается, блядь, говорит, а худо вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзды, блядь, аж зелёные от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздёнка такая, блядь, она делает, вы что, не замечает, блядь, такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгали, заскакали. Кто, блядь, пёзлами затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй, пизёнку, блядь. Такой был с ним, бестиральный, блядь, такой, сука, знаешь. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, надоливай пуль там пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблён, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде золотой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя чувак вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударил, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, да уж некогда в пизду, чёлок, беги скорее, сейчас пиздец в тыкву превратишься, нахуй. И мне прям, блядь, нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она скорее чика в это время, бо, она успела только отличку-то вынуть, блядь. И в это время, пиздец, и мыши все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась, тыква рядом лежит, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять говно-то? Она пошкандыбала пешком, блядь, по кустам, нахуй. Во, и принц от выбегает, ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь, ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то, след простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду, им скучно. Они говорят, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля. У, бляди какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я эту туфель ему, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйцам, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь. Там эти петли сидели. Вот так, ну-ка вы петли, говорит, блядь. У кому этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Зёлушка-позаботчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чоп-чоп-чоп, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки, веревочки, блядь, понимаешь ты? В рот мяч их пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос: чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она говорит: ну отъебись от меня внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня как в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь. Ну, одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит: дайте мне, говорит, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да так налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и вытянут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит: давай закупыривай. Мама говорит: да я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Она что, пить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я только учусь, блядь, ей когда туфельки дарил этот фейн, блядь, какой-то племяш, племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Зелочка, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, чёрный, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, чёрный нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёдлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда чёрная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Тёлочка, говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где, блядь, я говорю, тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот, понимаешь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезти, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пускай запоет, наливай в пизду. Кто ищет, тот добьется. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил. О, в смысле, туфельки сошлись, блядь. Эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали ее позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты ему, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников. Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен ты, я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что, что ты, блядь, ну любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже сраки не видать. Весь туда залез в интернет. Ну давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, садись, ёпта, куль ты, блядь. Стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёпта, ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь. Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля. Кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того сего, блядь. То ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас. Или как, вот я не знаю, как его зовут. Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем, ну 60 листов, нихуя себе. Ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь. И даже, блядь, вегетарианскую диету, блядь. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь.
1: Как мне пригодилось, блядь, это всё. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, нет, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бзеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запах от него никакого, блядь. Понимаете? Тебе не все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дыра. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сего. И веришь, что нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш твой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты рассказать, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети. Я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь — борьба с утра до ночи, но люди в ней — борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставило лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебли. Видишь, как сквозянул куда? В какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян, корешь ему драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле. Но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольца мой драгоценный, а? Так ведь правду, спесущую правду, блядь. Все-все-все-всяко, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый, а потом хуйни туда же кетчуп, все равно какой, бля, размещай все это дело, и теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А? Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень понутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно? Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом, хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить и вообще не быть уродом и забыть про бич-пакеты, блядь. Вот какую, сука, по поэму мне откопал, бля. Ой, я считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет как пизда. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

0: Тут Лужков собрал всех, бензин паленый пошел. Коля, вот тенденция, блядь. А чего тенденция? А нехуй налогами обкладывать, блядь, ебаными, блядь. Вот они обложили эти колонки, и пошла паль, блядь. Бензин хуёвый, понимаешь? И Лужков говорит, это же все равно, чтоб хуёвая водка, блядь, наливать в мотор, блядь, хуёвый бензин. И пить хуёвый, вот сравнил ёпу с пальцем, блядь. Ну хуй мотор, он железяка, блядь, застучал, ну и пиздец, блядь. Тут один Лексус мимо меня проехал. Как застучал, думаю, о, даже до Лексусов добрались, нахуй, пиздец. А у Лекса мотор, знаешь, такой, о, блядь, его, сука, старый-то хуй купишь, блядь, а новый-то, блядь, такой, миллиардеры, блядь, рассекают, блядь. С двумя педалями, блядь, автомат, нахуй. Одна нога висит, блядь, другая, блядь, туда-сюда, туда-сюда, блядь, экономит, сука, ногу, блядь. Руку экономит, блядь. Поставил и все, и сидит, блядь. По телефону разговаривает, пиздует. А у него, блядь, движок, хуяк, налили ему там, блядь, на углу какой-нибудь хуйни, блядь. Он, сука, думает, он в государстве живет. В пизде он живет, блядь. В черной дыре, блядь, я бы сказал. Пока. К сожалению, пока, блядь. Может быть тенденция разгрузить на народ, блядь, дать вздохнуть. Начать понять, что человек с этого иметь будет. Он же объебет государство, как на сраной козе, блядь. У нас, нахуй, в России-то, блядь, а? Ты что, в Дании, в Германии живешь, что ли, блядь? Забыл, нахуй.
1: Ты предприниматель, блядь, что хочешь, блядь? Ага, бензин так. Ну, ты только не пизди, блядь, а мы тебе, значит, вот так вот, по-человечески, блядь, так. Сколько заработал, блядь? Ты доволен, блядь? Он говорит, не, маловато, нахуй, блядь. Так, сколько хочешь, блядь. Так, так, так, чтобы содержать, там все, блядь. Ну, давай прикинем среднее, ну, тебе половинку, нахуй, мне половинку, блядь. А то и с этих, блядь, надо взять, и с этих. Ну, правильно, блядь. Им премия за это идет, блядь. Как у нас в бухгалтерии, помнишь, на работе, блядь, на серпу молоту, блядь. Сука, как сэкономит на рабочем, блядь, и премию получает, нахуй.
0: Они только высчитывали у нас, блядь, и того, и сего. За бездетность. Мне залупа золотая, блядь, за бездетность, пока я, блядь, нашел подругу свою, блядь, драгоценную Зину, блядь. Блядь, хуй с чистого золота, блядь, понимаешь, и яйца, блядь. За бездетность только заплатил, блядь. А они премию для хуй, сука. Все, блядь, урыскали, сука, все знают, блядь. Я говорю, ну хуя вам так интересно, есть у меня дети? Мало у меня их на стороне. А доказательства, блядь. Я говорю, сука, блядь, какие везде пролезут, блядь. Ну, понятно, бабки себе, блядь. Ну, какие тогда были бабки-то, хуй там, блядь. 5 рублей, ну, 5 рублей, извини меня, блядь. Можно было и в ресторанчик зайти с 5 рублями-то, блядь.
2: Ну что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь?
1: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. «Атака клоунов, блядь!» Или как «Ватага клоунов», как хочешь назови, сука, блядь. «Звездные войны 2». Она же 3, 4, 5, 6. И окончательно. Дать блядь, когда не получится. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов, Коля, 2».
2: Теперь утихни, утихни, блядь. Утихни.
1: И сиди, сука, низко-ни, бля, как говорят в народе, блядь. Низко-ни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было, ты понимаешь? Вот в всем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сараку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь. И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева княжна, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там эти, блядь, нанайцы с этими с тунгусами, блядь, друзья, блядь, это все хуйня, понимаешь, там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни японцев. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ебнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется медом, нахуй, блядь, лик, блядь, ясного солнца, нахуй, блядь, пиздец.
3: а вроде как мозгами думать, цивилизацию создают. Ну, твою ебал там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе. Я тебе говорю, что, блядь, там, сука, все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. А какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, блядь, ну, симпатичная бабенка, блядь, такая, сука, думаю, блядь, и, главное, зовут ее, сука, падла, блядь. Я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, ее? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, еще такая копия хуевая, блядь, звук такой, блядь. А потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, все понятно, нахуй. Тампон, ёпты мать. Сейчас этого зовут Аби, эту падла, блядь. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности. Хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь. Ее хотят в пизду. Ну, замочить нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? Да каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля? Вот, сука, уже на уровне галактик, сука, летают. Хиндеруси пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь. Да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить нахуй и замочить, блядь. Все то же самое, нахуй. Ну, все как на зоне, блядь, корешки мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука, оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь. Удод, блядь, ёптый мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь. Он такой мудрый, и все, знаешь, как говорит? Вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь. А он все время так говорил, типа, Коля, нож положи на стол, блядь, нахуй. Понимаешь? Как-то он все время наоборот норовил. Так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, блядь, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валить нахуй, блядь. Вот ходит, сука, блядь, знаешь, вот такой, блядь. Ну, сука, да, он, ну, это уже, это наши дела, блядь, понимаешь? Это натурный авторитет, чистый, блядь. Не выебывается нихуя, понимаешь? Типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только. Хуя-хуя, говорит. И такой все время усталый, блядь, знаешь, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть. То с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой, знаешь, он у них главный джедай, понимаешь, блядь? Да не джедай, Коля, ебаный в рот. Это из другой, это в другом фильме, нахуй. Мясничковая серия пойдет, пизда. Не джедай. А он говорит, как его, блядь, диджей, блядь. Ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Джедай, блядь, джедай, блядь. О, ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, Ван, блядь. Ну, тампон, ёпта, тампокс, ёбаный, Аби. Понимаешь, ёбаный. Но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него для ученик, блядь, типа. Такой джедаёныш, понимаешь, блядь? Джедаёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, джедок такой, блядь, знаешь, он еще горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука? Так в чем конфликт, ты понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, блядь, она хочет, чтобы только джедаи вот эти вот, блядь, все, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, блядь, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рос, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец тебе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что ты моргаешь, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, блядь. Вот, бля, вот это хорошее пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, бля, вопрос. Они же все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, это уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, ну хуя ж проси армии, бля. Лишние рты, бля, говорит, какие нахуй рты, бля, там все в порядке, бля. Отстамповано, отгликовано, нахуй, там, бля. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, бля. Ну вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь. Это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на части, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, блядь. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, их ебаных. Аби, блядь, там компон и тампакс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Пасть, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все столько делают, блядь. Характерно, Коля, блядь. Владеют телом полностью, проклятся, нахуй. Упал, блядь, смотрю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу, а он в это время молчит, сука. Он знает, что он долетит, сука. Хуяк за край, блядь, какой-нибудь самолета схватился, нахуй, и дальше, блядь, хуярит, блядь. Понимаешь, нет? Сила внушения, блядь, они действительно всякую армию могут поебать. Но тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из Дедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот с усами мелкий, блядь, Йоде, блядь, Юде, блядь, ёбаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь, который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо, а вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука, и вот такой человечек нормальный, блядь, так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь, ходит, сука, блядь, ебалом бороться, нихуя, блядь, ну что ты думаешь, блядь? И началось это такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. А, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее и в пизду съедят. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. То есть перекликаются, переглядываются. Рассвет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа, заебу, кто тут, нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз прыгнулись, нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк-хуяк-хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. Просёк этот момент через стенку, Коля, блядь. Влетает только она ей куску, блядь. Прислонился, я, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом хуяк-хуяк-хуяк. И на две части рассёк обоих, блядь. Не целись, нихуя, Коля. Я так вот с ними не забалуюсь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не до тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, а ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросили за этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хули, блядь, там, силы трения, блядь, все определено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, на как они не сталкиваются, нихуя, гаишника, ни одного, нихуя, нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто штрафов не берет, блядь, думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже, нахуй, смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает, нахуй, на другую, блядь. Она его из ружья, как ебанет, блядь, ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пук полетел в тартарары. А хуля, а там другой уже. Наш, блядь. Главный джедай его. Хуяк ловит, говорит, ты что, охуел? С такой высоты падать, блядь. Смотри, блядь, нахуй. Разобьешься, нахуй, говорит. Чутка. Чутка джедая, ёпты, блядь. О, короче, блядь. Где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, а? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь. Он ее подхватил, хуй знает, с какой высоты, блядь. У него упало, нахуй. Меч, меч, джедая, блядь. Пиздец, хотя где их делают, нахуй? Может, на каком-то заводе искра, блядь, понимаешь? Хули? Если этих шампуют ебаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну, где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну, какой, почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярю сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, да. Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот ушастенький, блядь, Йоды, блядь. Он тебе пизды и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно, мысленно. Он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит обычно, блядь. А чувствую я этот молодой-то в нее, блядь, так это, сука, нацеливается, блядь. Думает, уже где, блядь, что у нее, наверное, как и на лепезденку схватил, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит, а что, говорит, типа... юноша-джедай. А вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь? Намекнула, понимаешь, типа? Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете расширять свою физическую силу. То есть, ну, не то, что хуйца этому. Нет, не то. Нет, Коль, ну ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань слетать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там, понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёпта, мать, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческое, а он джедай, он получеловек. Тут разобраться сложно, блядь. Он говорит, ну, я пока не знаю, но надо проверить. И чувство у него голова.

Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. А, говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, значит, говорит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее взять зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебать, а, говорит, вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка. Хуяк, она сразу, а-а-а, пиздец, и дубы дала. Блять, между ними в этих не попал, нихуя. И какая-то тень, блять, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор, нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блять. К этому йоды, блять, йоды, блять. Где тут, нахуй, воды какие, блять? Оказалось, действительно, воды, нахуй. Водяная планета, блять, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блять, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь, нихуя. Там, говорит, камина. Камина, говорит, планета называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и прилетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так туда и лети. Прилетает, нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ну, ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Он, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин. Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, зидайте нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девушкой, с сенатором. Этот смотрит, бля, а там ебешь вот этих клоунов, нахуй. Со страшной силой, блядь. Как говорит, делайте, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй. Убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот отставил себе одну особь. Биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь, блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться надо, ебать, мы хоть и убивец, да куда ебаться, нахуй. А он, говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космический, ты понимаешь? По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? О, говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь. Там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть до дела, нахуй, то-то все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, бля, малина, бля, прогорела, бля. Он, нахуй, в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, бля, джедай за ним, нахуй, бля, сука, это борьба, бля. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам, ну, как-то, бля, хуй разберешь, бля. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, на джедай, ну ёптама, ну чё делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, этой сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой. Я с тобой. А он ей тоже приятен. Я чувствую, она ебать, бля. О, бля. Ну, сука, бля. Куда жизнь? Живое дело, Коля, бля. Ебаться всем хочется, бля. Логично, разнотайтесь, нахуй, бля. Ну, поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь? Там на базаре какой-то хуй летучий, блядь. Продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь. Пустыня, блядь. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали? Нихуя. Я уж, Коля, блядь. Ну, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый еще, а там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все как всегда. Ёпты мать, он говорит, туда ломанулся, блядь. Все бросил, нахуй, блядь. Меч расстает, мой какие-то, блядь, эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то зама, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотрит, я уже за 10 минут, можно сказать, чем кончится, нахуй, блядь, понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, бля, говорит, я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. О, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый. Я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозили туда. Говорит, маму, вот эти... Я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь

Я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебистей буду, блядь. И пошел, нахуй. И довыебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь. И подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на нашу сторону переходить. Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить, нихуя. И вот так вот, нахуй. И усел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, блядь. С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так. Он, говорит, упал нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрическим, как ёптаный. Хуя-хуя, и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают, как же ты им пизды-то дал, блядь. Вставайте, ёб вашу мать, всё вы лежите, блядь. А это в это время хуяк и смылся, блядь, на самокат и ебешит по вселенной на самокате, нахуй, не отталкиваясь ногами даже, блядь. Но, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь. Говорит, ну что надо делать, говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошел, нахуй. Потерли, говорит, так это, говорит, бля, братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадем, нахуй, не разберемся, нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, кричит, тут братва на соседство. Вот их вся пиздоет, бля. Йода, бля, на Запорожье припиздовал. Но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля Кореш, мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка. Это, блядь, что ты? А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как на планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, бля. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Бежь, корабль туда, хуяк в эту отдушину, блядь, и съел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, по подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнимо, так сказать. Привяжите их к этим к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы по-простому ебнуть пару раз, да и все. Не, ну надо повыебываться. Ну и да выебывались, блядь. Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И по этому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит, раз мечи засверкали, залупы, блядь, засвистерители, блядь, ну, сука, началось, бля, великая ёбова, бля. Короче, хули делать? Отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, бля, я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном, она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса-то падла-то, она все время в таком длинном, бля, стоит, губёс свой распустила, бля, и этот тоже впиявился, бля, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю, вот, сука, бля, говорит, ты же лишишься всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Ну да хуй с ними, я чувствую, у него в глазах написано, хуй с ними, блядь, любовь — великое чувство, потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь, вот в чем история. И в это время высекает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля, который, говорит, вылез из Запорожья своего, нахуй, говорит, так, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба — это хорошо, но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь. Ну, значит, наверное, серия будет еще одна, какой-нибудь типа «Атака клонов 2», блядь. А на Морсе 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал, ты не забалуешь, блядь.
Братан, четырежды, блядь, понимаешь? Сейчас, какие фильмы-то? Вот что надо смотреть. А ты говоришь, бля. То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.

0: Вот чувачок ты мой драгоценный. Рот на сих пых. Я тебе такую сейчас историю расскажу, бля. Я опять вернулся, бля, к любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я ему даже стих посвятил, бля. Александр Сергеевич Пушкин был обычным из людей. Он писал про поебушки, про царей и про бледей, вроде всех пы. Был вообще мужик не глупый и пизда-то рисовал. А если кто-то лез в залупу, на дуэлях вызывал. А его старушка-няня говорит: «Тонка кишка написать мне сказку, Саня, золотого петушка!»
1: Нехуй делать! Это плюва!
0: Как два пальца обоссал, заебательски и клёво Пушкин сказку написал. Вроде золотой петушок, бля. Ты знаешь, ну, как всегда, царство, государство, вроде мячих пых, бля, и там царь правит, долдон, бля. А он ленивый, нахуй, дитячий, чешет, бля, чешет, нихуя вставать не хочет, бля. Ну, бля, живет. Все время набеги какие-то, блядь, происходят, блядь. Татарцы, нанайцы, блядь, налетят. Блядь, отдай скотину, сука, яйца всем порежут, баб всех поебут и опять нахуй сесть, блядь. Вышку построил, блядь, туда посадить одного, блядь, он ебется, блядь. Ветром сдует нахуй. Еще кого посадить, ебется, блядь. Да ебте, блядь, членовредительство, блядь, одно спасло, блядь, в государстве, блядь. И все, говорю, тук-тук, нахуй, ворота, бля, кто там, нахуй, еще пизду, блядь, не на тебя, блядь. Открывай, бля, я экстрасенс, блядь. По ихнему следочет, блядь. Каспировский, блядь. Ебло, блядь, брови как высунул, блядь. Спать всем, блядь. Ой, блядь, все попадали, нахуй. Все, можешь не доказывать, блядь. Верю, экстрасенс, блядь, пиздец. Значит, что будем делать, блядь? Товарищ экстрасенс, блядь. У нас набеги, блядь, как пробегут, блядь. А я все время в них значаю, блядь. Я сплю все, а тут, блядь, как набегут, блядь, всех баб выебут, все нахуй, пошли, скот весь угонят, в пизду, жрать нечего, нихуя, ебать, нет. Блядь, что такое? Помоги, можешь помочь? О, он говорит, так, нахуй. Раз, бля, и достает так, мешочек, бля, такой. Хуяк, блядь. И птичку, бля, петушок, бля. Золотой петушок. Золотой, блядь, из чистого золота срака отвисает, блядь. У него золотом все усыпано, бля. Он говорит, веришь, не? Хочешь такого, бля? Он говорит, а ну хуй мне сдался, бля. Он говорит, это золотой петушок, в рубь всех пых. Он говорит, да хоть серебряный, блядь, хоть у него яйца изумруды, блядь, звенят, бля, в рубь всех пых, бля. Он говорит, нахуй мне сдался, бля. Я его нахуй не продам, что на валютный обмен нихуя, блядь. И так у самого нихуя нету, блядь. Все обменные пункты закрыты, все в пизду. Говорит, золотой петушок, он жрать не просит, блядь. Сидит на одном месте, блядь. И тебе будет говорить, бля, кто, сука, к тому царству подкрадается, пиздюк ты малосольный, блядь. О, прости, бля, не понял, нихуя, говорю, блядь. Это значит, что же, ты мне ударишь, бля. Он говорит, ну, бля, вроде как дарю, но а что с понтом, говорю, бля? Все, ты, блядь, что ты темнишь, бля, экстрасенс, сука, бля. Он говорит, ну, блядь, я потом приду, говорю, блядь, и сразу тебе не скажу, все, мне надо за этого золотого петушка-то, блядь, гребешка, блядь. Он говорит, ты, а чем его кормить-то, вроде нафиг, он говорит, нихуя он, блядь, не голодный, нихуя кормленный, блядь, живет, да хуя, блядь, говорит, нихуя не жрет и не серит, главное, блядь, все характерно, блядь, он тебе шпиль не обсерит, блядь, храм не загадит, блядь, и тебе на голову срать не будет, это самое характерное, вот. Таких голубей бы у нас в Москве завести, блядь, чтобы они, сука, на память не срали, бля. Пушкин стоит, мой любимый. Весь я босер, Пушкин. Я проходил по Пушкиной площади, бля. Александр Сергеевич, блядь. Вырубь я сих пых. Хочется подняться, высоко, сука. Хоть голову протереть, блядь. Они, сука, сидят, а серут, блядь. Серут они, блядь, жирные все, сука, блядь. Голуби эти, ёпты. Сраки им позатыкать. Все, которые по Пушкиной площади летают, блядь, всем сраки позатыкать. Хотя бы в годовщину, блядь, 200-летие, блядь, Пушкина, блядь, вроде сих пых. Это здесь видно, нахуй, что это абсурд такой, блядь. Ну ладно, это к стороне, блядь, это отход, блядь. Ну и царь, как, блядь, ну, хорошо, спасибо тебе. И этот петушок, честно, блядь, как этот астролог ебаный, блядь, сказал ему, блядь. Петушок тебе все сообщит, блядь. Тот только, блядь, лисел, кукарику, блядь, вставай, нахуй, серик, пиздик, куку набег, блядь. Он говорит, ёпте, мать, вот схватает, блядь, меч, бля, выскакивает, нахуй, с дружиной, хуяк, хуяк, всех разобьет в пизду. И несколько раз так было, бля, продолжалось, сука, несколько раз. Всех побил, лезет довольный, и только тебя, петушок только, блядь. Черик, хуяк, пиздик, куку, черт, вы лежа на боку, блядь. Он и на боку и лезет. Перевёшься на другой бочок, он говорит, черик, хуяк, пиздик, куку, черт, вы лежа на боку, блядь, опять лезет, блядь. И в хуй не дует, блядь, долдон, блядь, ой, ой, житуха, блядь. Петушок-то тут как-то, блядь, кричит, хуяк, черик, пиздик, куку, блядь. Говорит, набег, блядь. Тот говорит, да ёпта, я уже устал, блядь, уже давно лежу, блядь. Ну, говорит, сынок, говорит, там, Сеня, блядь, иди в рот на всех пых, разберись, а с этой хуйней, блядь. Сеня раз и исчез, блядь. Хуяк, блядь. День нету, блядь, два не в рот на всех. Долдон, блядь, все такое, блядь. Говорит, Ванька, ёпта, там, второй, блядь, сынок, блядь. Пойди разбери, блядь, где Сенька-то, ёпта мать. Пошел, блядь. День нету, блядь, Ваня, в рот на всех. Да что за ёб твою мать? Долдон уже охуел. Говорит, ну что, самому, что ли, бля, парки надевал? Говорит, ёпта, как неохота, бля. А петушок, бля, кричит, пиздый ку-ку, блядь, тревога на... Говорит, о, блядь, вот зиту, я тебя вся спизданул бы с этого верха, бля, надоел ты мне, заебанец ты, блядь. Вот подарил, сука, этот ебаный экстрасенс, ебать его в сраку, блядь. На лось его закинули, пиздец, пошел сам, блядь. Ну хуй тут, хуясит, блядь. Километр, два, блядь, три, сука, блядь, ну четыре, блядь. Пять, блядь, 10, сука, выезжает, сука, где-то. Какой-то, блядь, вроде как лукоморье, блядь, такой, знаешь, блядь, дуб зеленый, всякая хуйня, блядь. И сотёрщик, блядь, стоит. И вдруг, блядь, Сеня лежит, блядь, убиенный, нахуй, полностью, блядь. Ваня, блядь, причем они рядом, блядь. И вроде такое ощущение, что они вроде как друг друга и порубали, блядь. Говорю, ёпта, говорю, бля, а что это за сотёр-то, бля, в рот на всех был. Хуяк туда, блядь. Эпическая сила, там баба голая, блядь. И причем в такой позе он ее застал, блядь. Все у него сразу, блядь, ебло раскрылось, блядь. Все упало нахуй, блядь. Я имею в виду, упало все это, ебаная амуниция, блядь. Меч выпал из рук, блядь. Все. И так он с открытым еблом. И забыл про детей убиенных, нахуй. Говорит, ты кто, блядь? Она говорит, самоханская, блядь, царица. Говорит, кто, блядь? И, блядь, говорю, ёпта мать, самоханская царица, я врага всех пых, блядь, посмотри внимательно. И с ракой так к нему поворачивается, блядь, а там все просвечивается, я так понял, там все просвечивается. Он видит вот эти вот, все эти вот дела, блядь. И, естественно, хоть он и всех позолой, блядь, и только что увидел убиенных детей, он совершенно охуел. Я потом понял, блядь, Коля, это пизда, ты понимаешь, у него, блядь, ну, сука, она как кувшин, блядь. У нее вот такая, блядь, талия, сука. Ну, ты все, руками взять, блядь. И вот такая срака, блядь. Это восточная, знаешь, мечта, блядь, любого грузина. А долдон хуй, хуй да хуй. Царица, родная, всех пыгарь, блядь. Ну, выходи же мне замуж, блядь. Что ты тут делаешь в сатре, блядь? Говорит, да. Она такая, знаешь, пизда. Да. А что-то мы с тобой будем делать, блядь? Он говорит, как что, блядь, жить у меня царство, блядь? У меня царство хуитель долдона, блядь. Ну, блядь, а у тебя, мол, типа намекает, у тебя, мол, стоит, блядь? Он говорит, ну не стоит, ну хуй с ним, мне что-нибудь придумаем, блядь, там как-нибудь, блядь. А ты что, тебе надо, что ли, ты же царица, блядь? Он говорит, ну хочешь, царица, ебаться, ну хочешь, блядь. Он говорит, ёпта, ну, отструзим какую-нибудь, блядь, хуёвинку, блядь, там, я сделаю тогда этих, не было этих хуёв-то, блядь, сейчас залезу в любой магазин, блядь, там, хуины тебя с потолка падают, блядь, это. В общем, хороший, он говорит, что будем делать-то, блядь, царитёк? Он говорит, ну хули, блядь, я тебя буду носить на руках, блядь, будешь икру жрать, блядь. Он говорит, да у меня икры вон, блядь, все, холодильник, кстати, все забито нахуй, блядь, он сатаре, блядь. Говорит, ну я тебе, блядь, сегодня все, блядь, придумаю. Он говорит, да хуй ты придумаешь, там рот осыпать, как скучно с тобой, дедушка, блядь. А сама провоцирует все это, блядь, такое, все, что какая-то, блядь, неправда, блядь. Ну ладно, хуй с тобой соглашаюсь, вези меня, так этот, сука, блядь, дождите, не похороним, блядь. Схватил эту пизду и бежать с нею, блядь, прижимает, прям за сраку ее схватил, прижимает, блядь, она здоровая, руки не сходят с нихуя, того, где уронит нахуй, блядь, вот на лошадь посадил, говорит, вперед, сука, вперед, блядь, так вот, выясняется, блядь, все, я понял, все, от этой пизды, оказывается, исходило все, блядь, это хуйня, петушок, кукурику, блядь, провокатор ебаный, блядь, в параше его нахуй столкать, блядь, хоть он и золотой, блядь. Ну хуй с ним, кроме всех пых. Короче, царь, охуел совершенно, блядь, там. Говорит, все, долдон, говорит, готовлю, блядь, все. Царство, блядь. Все, надувай все нахуй, шары, блядь, ленточки, хуёчки, блядь. Бутылки заливайся, будем гулять, блядь. Будем самоханской царицей, блядь, жениться, нахуй. И тут только самый торжественный момент, блядь. И входит, блядь, этот хуй-экстрасенс. И говорит, ну что, блядь, сука, пора платить по ГКО, блядь. То есть, по зарплате, блядь. По какой пизде, говорит, зарплате? Говорю, а потому что, бля, мы с тобой как договорились? Я говорю, в все, что хочешь, бля. Он говорит, да, бля, я и сейчас ни от слова не отказываюсь, бля. Долдон говорит, все, что хочешь, бери, бля. Вот завтра хочешь, бля, бери нахуй. Хочешь, все хочешь. Вагон водки, бля, бери нахуй, бля. Меня свои тут делают, бля, подержки, блядь, сука. У меня водяр льется рекой, бля. Зайцев тебе, блядь, сука, целую лотку, бля, подарю, сука. У Мазая отниму нахуй, пошлю Мазая, бля. Зайцев тебе подарю, бля, на шапке, бля. Нихуя, бля. Уровня сих пых. Мне Мазай по пизде мешалкой, бля. Ты, говорит, мне, говорит, вот эту, говорит, пизду отдай, бля. И показывает прям пальцем, блядь, своим бородавчатым прям на нее, блядь. Точно ее пизду прям показывает. Она так, она даже не стесняется нихуя, у них явный сговор, блядь. Она уже припасла у нее массу бабок, блядь. Баксы все под матрасом рассюхала, блядь. Она уже, бля, в полном порядке, блядь. Он говорит, давай мне эту пизду. А вот этой-то пизды ты и не получишь, блядь. Ты просто получишь пизды. Ты просто получишь пизды, и сейчас выйдешь нахуй отсюда, блядь. Понял, да? Вот тебе, бля, бог, а вот порог нахуй. Пошел нахуй, блядь, отсюда. Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь. Но не получилось, нихуя не ел. Наверное, блядь, дорога длинная, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, в рот мне щипыхнутые долдон. Ты же мне обещал, говорит. Пошел ты нахуй, блядь, молчу, я обещал, блядь. Дай ему, говорит, мою самую, блядь, сладкую пизду.
2: Ты, говорит, долдон и гондон.
0: Ну да, я гондон. Кроме щипых. Ну и хули. Все, блядь.
2: И вдруг, блядь.
0: Хуяк сверху, блядь. Блядь, ум-шму, блядь. Что? Все ебал-то подняли наверх, блядь. Один долдон все на своей пизде смотрит, блядь. Ой, блядь, какая все красивая это, блядь. И в это время, блядь, как будто ему ломом по еблу. Хуяк в затылок, блядь. Он говорит, что такое, в чем дело, блядь? Хуяк второй раз. И он уже больше ничего не думал, блядь, потому что наступил ему полный пиздец. Это наш уважаемый золотой петушок слетел с этого, блядь, пика и ёбнул долдона прямо в теме. Хуяк, блядь, и у Пушкина главное все в рифму, блядь. Хуяк, блядь, и пиздец. Так вот ты пойми, ёпты, в рот, блядь, к чему я все это рассказал-то, блядь? Ты мораль-то ждешь, блядь, наверное, да? Я тебе так скажу. Здесь мораль такая, блядь. Как в русской народной поговорке говорится, блядь, сколько волка не корми, а у слона все равно хуй толще, блядь. А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой, и в этом, понимаешь ли, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история, я просто тебе представляю. Все такое реблезианство, это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Горганько. Так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Ха-ха-ха. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Горганько, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась. Какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь?
3: Она думала, что роды наступают, блядь. Она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это вот, абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее уха, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабля, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился, этот хуй вообще из жопы, блядь, а третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корец драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь. Рос не по дням, а по часам. Он сразу раба потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю, большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история из жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их, где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там, на что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь. Там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, мы говорили, ух, какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, блядь. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что ты, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, блядь, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нас, говорит, 5 ворон села, а у 6-й все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает все. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что-то сморщился, блядь. Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит... Гаргантюа, значит, как он рос, и как он любил посрать, потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там, сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких хуёвин, потом с кисти сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе скажу, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грангуй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь?
1: Ну вот какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, да, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я? Рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку, папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Вот, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про колоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. Он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, пискун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает. О, бля, как. А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, каждый своим сыном горд, ты представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая. Вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть всей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой яд. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел подтирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианстве. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. А раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишут, чает, приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, блядь, потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля, сидел, пивко потягивал, как все он скажет, бля. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, все, с головкой, бля, да, с головкой, у меня справка, я всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшей традиции раблезианства, и вот тебе весь мой... Ну, я так скажу, в молодости он был гораздо интересней. То ли тогда сценарий интереснее писали, фильм какие-то были, бля. Ну, короче, там... Мы тогда еще в молодости пели «Мустафа дорогу строил, а жиган по ней ходил», говорит, блядь. Ну, Мустафа, значит, это вот... Что-то там, блядь, у тебя, блядь, забыл я, сука. А жиган его убил, бля, понимаешь, сука? Конец, блядь, светлой жизни, блядь, устроил, мол. Как, мол, оно, блядь? А он ему говорил, кореш драгоценный, нахуя ты там дорогу строишь, бля? Иди ты к нам, нахуй, в банду, бля. А там уже сидела баба и пела. На столе стоят чернила, а в чернилах два пира. Прощай, мам, прощай, папа, я поеду на Кавказ.
0: Прям почти как та реклама про сокольники, блядь. Уже тогда, блядь, издевались над рекламой. Хотя Юси нихуя не было, блядь. Ну, остатки какие-то остались от революции, блядь. Остальное все раскидалось, блядь. Вот они смеялись над рекламой, блядь. Ну, мол, такая самодеятельность. Мы, мол, воры такие сидим, чурки, блядь, нихуя не понимаем. Пиздёж, бля. Пиздёж. Сейчас прошел конкурс, блядь. Вот песни, блядь, между прочим, на радио, на нашем с Коляном там, блядь. Коля, помнишь, да, сука? На тройке, блядь. Прошел конкурс, блядь. Воровской песни, блядь. Очень культурно ребята пели иногда. Ну, может, они там воры в законе, кто как, блядь. Но, сука, пишут, знаешь, творчество, блядь. Это тебе не рифма «Поцелуй, пизда, кирпич», блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там рифма была, сука, «Покрылся кровь, любовь, нахуй». Хорошие были вещи, бля. Поэтому они были отмечены, бля, комиссией, сука, в которую я входил, блядь, с полным правом, бля, как знаток, блядь, фольклора. Лагерного фольклора. Зонального фольклора, блядь. Нихуй собачий, блядь. Народ пишет. Ну так все чинно и культурно. Кладбище там богатые, Колян. Я не к тому, Коля. Не к тому. Дай тебе ух здоровья. Очень богатые. Они все этим цементом норовят, блядь, сука. Вот как турки, знаешь, строят у нас, блядь. Монолитом, блядь, хуярят. Заливают бетон, блядь. И у них такие мавзолеи стоят. На взгорье, как едешь, блядь. Город мертвых, ебать, колотить. У нас скромнее все гораздо. У нас, вон, у Даниловского едешь, так. Холмики, блядь, то все. У них прямо монолиты, блядь. Дома. Жить можно, бля. И та же вся так красиво, блядь. Город очень красивый, блядь. И туда народ весь приезжает оттягиваться, нахуй. И тогда говорит, а чего же нам, блядь, здесь сидеть просто так? Пойдемте смотреть китов, блядь. Кого, бля, говорю, китов? Я говорю, ну вас нахуй с вашими китами, этого добра я дуже богато бачил. У меня и ревматизм начался, блядь, тут меня продуло где-то, блядь, думаю, дай хоть высплюсь, нахуй. А ты веришь, нет, разница 9 часов, блядь. 9 часов, блядь, Коля. Спать-то хочется по-московскому-то, блядь. Утром хуй глаза откроешь, блядь, туда-сюда, блядь, природа, брат, свое берет, ёпта, блядь. Те с утра вскочили, блядь, охота пуще неволи, бля, поехали китов смотреть, блядь. Ну, наш-то один, блядь, тоже товарищ, блядь. Мало ты меня, кореш мой, пугал тут. Выпил таблетку, блядь, от этого, от малярии. И всю ночь кричал, стоп, стоп, стоп, блядь, стоп! Я говорю, ты что, охуел, блядь? Таблетку выпил, там кошмары снились, такая хуйня снилась. Я таблетки пить не буду, ну их нахуй. Мне и так хуйня снится всякая, без таблеток, блядь. Родина, блядь, и прочие дела. Короче, блядь, они поехали. 4 часа директор оплачивает, нахуй, башляет. А в Эквадоре, кстати, между прочим, тоже доллары ходят, блядь. Им надоело печатать всю эту хуйню, блядь. Говорит, да просите вы в пизду, блядь. Курс там, доллары и все в пизду. Как просто, может ли нам так перейти, нахуй, а? Коль, я же подумал, блядь, хуй нам печатать эти, блядь, фантики, нахуй. Доллары, блядь, и не надо ничего, вот они, все равно у всех полные карманы, нахуй, а? У кого есть, конечно. Все равно переводишь. А сколько тебе будет долларов стоить, блядь, а? Внутренний, ты себя ловишь на этом? Во. Ну и все, блядь. А то рубли какие-то, блядь, копейки, считай, блядь. А у них не надо нихуя в Эквадоре, все пиздец, блядь. Ну все я. И правильно сделал, что я не поехал на этих китов ебучих, блядь. Наш, блядь, руководитель, блядь, выпил таблетку, блядь, накануне от малярии. В океане у малярии заед, понимаешь? И ромом покрыл, блядь. А шторм 2 балла, блядь. Все взбаламутилось, ебальца скукожилась, блядь. Говорит, назад нахуй блевать сейчас буду. Уплочено, 4 часа поездки, блядь. Куда ж мы нахуй? Нельзя, блядь, деньги... Нет, вы меня потеряете, кричит, сука, блядь. Ну, все напухались, естественно, что терять, блядь. Мастера сцены, нахуй. И назад попиздавали, блядь, не солоно хлебавши. Ну, правда, пару раз кит вынырнул, блядь, ебало показал. Сказал, ну, мудаки вы все, блядь, и нырнул дальше, блядь. Кто же пьет малярийные таблетки перед выходом в море, блядь? Более того, в океан. И покрывает их ромом. Ром же тоже пить надо уметь, блядь. Если не просто так. Недаром его на ночь лучше принимать, а не с утра, блядь. Если ты еще и пить нихуя не умеешь, блядь. Надо сейчас оценивать себя критически, блядь. И возраст прикинуть, блядь. Судя, здесь эйфория такая хуевая, блядь. В человеке живет, блядь, да еще в Эквадоре, блядь. Когда раньше 9 часов. Я, говорит, сегодня всю ночь не спал. А другой подходит, говорит, да храпел, как собака, говорит, блядь.
3: А мы нашему корешу говорим: «Чё ты так сегодня храпел?» Он говорит: «А вы как храпели, блядь!» Я говорю: «Всё, сняли тему, блядь. Все мы храпим. От тоски по родине, блядь, всё. Сука, храп такой возникает, блядь. Это нормальное расслабление, блядь, идёт. Потому что у нас там день и всё. А здесь уже ночь. Ёптать, сколько же можно, блядь?»

0: спустился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улице где-то одинокая бродит гармон.

пизду. Где сука, бля? Все в пизду. Все обосрано, бля. Все в пизду. Все обосрано, бля. Икру метать надо, бля. Все обосрано, бля. Пизда не по гнезду. Как ебанет, бля. Пизда не по гнезду. Ох, блядь. Пизда не по гнезду. Как ебанет, бля. Пизда не по гнезду. Она бегает хоть бы хуй. Пизда не по гнезду. Как ебанет, бля.

ты у негра, блядь, я не знаю. И вдруг, блядь, становится, блядь, все колом. Море, блядь, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло, выкрал, как сиганет. В рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, блядь, потом огнем дышало все время, блядь. Ну, как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, блядь, рот на чих-пых. Это откуда двужный огонь-то, блядь. Свежее дыхание, блядь, ронда, ебаный рот. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй. Машины все вдрызь, блядь. Дышит, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гадзилу, блядь, как трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать коля с тобой нет. Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. Ну и ну-ка я...

Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде отмучилась, старушечка, блядь. Ну вот, и в рот мягких пух, вся история, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сербор, блядь, заводить? Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами, вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, ща Индия с Пакистаном пизданули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мягких пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где какие-то негры, блядь, сука. Где, бля, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, бля, потому что, бля, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ничего не посадишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу. Если бы ты, бля, слушал внимательно сейчас, бля, вот эту всю историю, бля, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а?

0: режиссёре конец, блядь. Это вот еще был поэт этот ёбарь, блядь. Ой, хороший мужик, блядь. Я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел, и попал тебе мне, блядь, глядя, говорит, задумчиво в небо, говорит, небесное, блядь. Оказывается, я выяснил, блядь, Тургенев, блядь, Тургенев, ёбать, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, блядь, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули про собаку, блядь. Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним вроде бы сих пы. Чувак, да, крепостной, блядь, ну, знаете, это, блядь, в крепости, знаете, бля, ну, сука, сидел в крепости, бля. Ну, там не крепость, там замок, бля, ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, бля. Да не, там мало там, хуё моё там, балы, три балы, бля. А он там живёт, я в конторочке в какой-то, бля, под лесенкой там, подметёт там, бля, там всё, польётся док, бля, там. А здоровый, бля, чувак, здоровый, русский крестьянин, бля. Ну, русский крестьянин, бля. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, бля. И более того, глухо не мой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один вот, тоже не мой, бля, здоровый, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля. Вот это пизю, бля, пизю рассказываю, бля. Я силы теряю, бля, ты весь вспотел, бля. А он, сука, молчит, бля. А силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты чё, ты его, блядь, не обсеришься неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к нему хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему как родная, бля, у нее подобрала, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь, я там понимаешь, блядь, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, у них силы, блядь. Ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, бля, хотя хуй его знает, блядь, ты говоришь, тоски, блядь, ведь и хуем две тоски, блядь, выше без нах. Ну он, вот она у него живет, бля, срет, чего, блядь. Слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, она серит с него и серит, бля. Стравы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, бля, жрет, бля. Ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сра, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, бля, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрыв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука. Это сейчас ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь в моей сардельке, ты жрешь, бля. Колюха, бля, ебаный. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедный этот дед Муму ёбнет, собачка, блядь. Ну, дреснула, блядь, подпрыгнула, блядь, хуяга, обдресталась, это гороху, блядь. Она хуяк, пискаднул, как пизданётся, блядь. Ой, ёпты, Герасим, блядь, скорее, блядь, он нихуя не слышит, блядь, он там косит, блядь. Она говорит, кто насрал, блядь, пальцем покажет, блядь, вот я тут пизданулся, ну, объясняет, блядь. Ой, бля, Муму, бля, ой, ёпты. А, Муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, блядь. И знаешь, Муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой Муму, блядь. Я здесь не буду со своей Муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас снять. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, ко мне никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было Муму, сейчас у меня бал. бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, блядь, непонятная вещь, может, какой кобель забегал, блядь, все равно, бля, ну, подставил собаку, бля, муму. Восемь, короче, вертели, бля, приехали, блядь, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Ну, вроде, значит, опять князь выходит, пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сыраку разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, вот это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто у вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, понять сам муму, нахуй. Вот что ты серишь, блядь, собака, а собака, ну-ка, не понимает, она ветвит, ну, маленький, блядь, глазенки такие, бля. Курит ирпир, бля. Иди нахуй, говорит, пиши ему записку, утопить в пизду, неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм — это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, в роме всех пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочи, бля. Значит, он не мог, бля, тут весь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, блядь, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне сих пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мучаешь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мне сих пыль, чем-то я виновата-то, блядь. А Герасим, блядь, вот так на нее посмотрел и говорит, ну-ну. А у него что-то ебло, блядь. Он его хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду, в озеро, блядь. Пиздец, как муму, блядь. Вернулся назад, говорит, блядь, мешок бросили. Тут его, блядь, совесть, блядь. Как заглохло, блядь, заглохло. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Что же я просто мудак сделал, блядь. Он начал метаться, блядь. Совесть, муму, муму, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где ли она? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там мы кого в сыраку, кого в зё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты чё, Герасим, охуял уже, не слышишь, нихуя? Ну, блядь. Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всё такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, блядь, вот сурка каретная, блядь. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, блядь, подставить, блядь? Так, сука, ты пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало душу эта история, блядь. Ты корешей своих, блядь, цени, люби, блядь, уважай, но никогда не мочись, старичо. Тоже посидел, скучаю, блядь, наши футбол обосрались. Ну, зато интересные игры сейчас идут, ёпты, такие игры, блядь, играют, блядь. Посмотришь, блядь, это, сука, прям сердце засутит, заколочится, как будто ты сам пробежался по полю, блядь. Ударился, сука, американцы, блядь, смотри, прут, а? А у них, сука, такое небрежное отношение к нашему футболу. Они его, знаешь, как называют? Снукер, блядь. Ты ебическая. Я как увидел, блядь. Говорю, ах вы, блядь, все унизить норовите, сука, европейцев, блядь. А сами хуярят, играют снукер. Ну-ка, ну-ка, снукер сни мне, блядь. Она кричит, давай пас. Я говорю, а, снукер сни ему, блядь, поебалу, сука, за это. За название такое, блядь. Они, у них, видите, американский футбол. Поебалы друг друга крушат, бля. Решетками все бетонными закрылись, бля, и бегают, нахуй. Таскают на себе все эти бетонки, нахуй, бля. И друг друга поебалу, поебалу, нарывают. Мячик схватит и побежал, а ему посрать, посрать. По голове, ногой, блядь, и нарывают еще суставы выдернуть, блядь, суставы. А это снукер. Если кто кого, конечно, по суставам ударит, у нас сразу, блядь, желтая карточка, нахуй. А если по двум суставам, то и красная, нахуй, блядь. Если все суставы не сгибаются, пиздец. Выноси святые угодники, нахуй. Вот одного так вынесли, сука, а другому говорит, что если ему в кости, бля, налетело, а? Копытом в кость, а головой еще поебалу норовить, поебалу, понимаешь, сука? Они опытные там есть такие, блядь, бойцы.

корейцы тут, нанайцы, блядь, эти правила вычислили какие-то. Ну все, вот эти японцы еще пойдут, подожди, блядь, там такое начнется. Они весь стадион вместе с полем, нахуй, знаешь, у них выдвигается, вся пара, блядь. Хуяк, я чисто они уедут в пизду. Прям как включить скоростя и попиздавали, блядь. А зритель за ними, нахуй. У-у-у, блядь, сука. До самой Кореи проебенят под этим, блядь. Под тоннелем-то, ёптам. Ну, там есть тоннели, блядь. Между островами-то. Вот ты смотри. Коль, вот хули вот, например, ну, канал Культура, например. Вот там, там, блядь, диспуты там министр культуры разворачивает, блядь, как и про что, как дальше жить, блядь. Ну, понятно, хочется поговорить, обсудить, там, ругаться, матом, не ругаться, матом, там, еще чего-нибудь, блядь, когда и где ругаться, если ругаться, понимаешь, тоже где, понятно, блядь. А есть какие-то такие передачки, блядь, ну, там, типа, там, ну, кинцо, какой-нибудь сериальчик такой моченый пойдет, блядь, тут, сука, показали, блядь, тут вчера, сука, когда я смотрел, блядь, сука, там, дальше, там, там, там. «Тайна госпожи Вонг», бля, я говорю, о, ща такую, бля, японку заебеню, или какую-нибудь Таиланд. Смотрю, Мерзиченко, ёптать, Мерзиченко, артистка, бля. Черные волосы, парик ей сделали, бля, сидит под Вонг работать, нахуй. Такой Вонг, Коля, бля, получился. А Сашка Абдулов, бля, под киллера чешет, косит по полной, говорит, я спокойный, бля. Встает, говорит, ну что, говорит, господин Пак. Вот вам и Шпак, блядь, пиздец, пока, блядь, ебал открыл, говорит, блядь, сука, они в карты играют, говорит, блядь, я только эпизод посмотрел, больше не выдержал, сука, блядь, хорошо играют, молодцы, блядь, ну хули, как-то, блядь, не могу я долго смотреть эту хуйню, блядь. Пака, значит, заебенили, блядь, кто, Сашка Абдулов, ёптать, подошел к стойке, бля, бутылку взял, сука, чувствую, мастер, блядь, так, ковырнул нахуй, поймал, блядь, думаю, не уронил, смотри, блядь, сука, раз, ну, говорит, идите, говорит, Пак, мы свободны, блядь, сейчас только разворачивается, у него вместо бутылки шпалер, хуяк, Пак только, бля, оу, ну, говорит, дайте ему эти деньги, говорит, семье, блядь, сука. Семья получит, бля, обрадуется, нахуй, вместо Пака, бля. Такая старая история, ты понимаешь, бля. Только думаю, ну хули тут уже столько всего мафиозного в голове, понимаешь? Всех мочут, дрочут по-черному, блядь. Ну не спрашивают, у меня тут кореша ловили, блядь, такси, сука, на Нагатинской. Бля, подошли, прям сразу по ебалу, даже без разговора, бля. Не который час, нахуй, дать закурить или что-нибудь такое, блядь. Прям по ебалу, блядь. Говорит, мы не ожидали нихуя, говорит, мы даже сердце не стали, блядь. Давай, поебал, говорит, дали, ушли. Ёб твою, говорю, нихуя себе такой разворот событий, бля. Это надо знать, что же, подходит кто-нибудь к тебе время узнать, это сразу поебал, хуяк. А вот в Корее, ты запомни, Колян, там же поебалу сразу 5 лет. Сразу 5 лет, бля, там никто поебал, никому не дает нихуя. Восток, бля, говорит, дело тонкое, бля, тонкое, сука. У них сразу, что, поебал хоть 6 лет, пожалуйста, бля. Казематов, нахуй. Не каких-нибудь там тюрьма, бля. Казематы, блядь, в подвал, нахуй. Сгробить. 5 лет. За 5 лет сгниешь, нахуй. Запросто, бля, представь себе, нахуй. А, говорит, если ты еще при этом затянулся травой, блядь, какой-нибудь муровой. 6 лет. 6, блядь. Все, без содержания, пиздец, сиди. Вот так. И никто там, сука, бля, не... И все хоть гуляют, бля, футбол идет, а все гуляют, нахуй. Ебалами щелкают, туристы не боятся, все, бля, ходят. Гуляют, ебёна мать, развлекаются. А эти, которые бежали, знаешь, как называют наш народ-то, блядь, по центру России, который, блядь, да? Кацапы, блядь! С таким пренебрежением, понимаешь? Говорит, ну вы там кацапы, а мы казаки вольные! Ну, были они вольные, пока Ростов-Дон не образовался. Слышали, на Дону. Но, тем не менее, возрождение традиций хуярится с Коля на самую, блядь, полную нахуй. Заводы работают на полную, сука, блядь! Вот я посмотрел тут, сука, книгу, бля, Ростовская область, бля, хоть ей всего 65 лет, но рожи у мужиков уже красные, бля, ты понимаешь, нет? Может, фотографии такие, блядь, я не скажу? Ну, с Темлянского ты знаешь как, да? Забирает, сука, хорошо. Ты видишь, как протишок сейчас тебя взял? А? Ты сейчас глазенки вытрясил, тебя хлоп-хлоп, блядь, все хорошо. А, пизда. Ну и там тоже, смотрю, министр по культуре, бля, и физкультуре, и спорту тоже такой красноватый немножко получился, бля. И там ребята такие тоже все такие бурые, блядь. Но, сука, видать, бля, соображают. Главное, ты, говорит, пей, только дело разумей. Я скажу так. Ну как же не пить, Коля, когда юг России? Ну, конечно, там не столько водяры, как у нас, хуярится. Более легкий напиток идет, бля, в Ростове.

0: Сина не верю, не верю, обплевалась. Это не значит, что еще жизнь кончилась. Блин. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаю, где найдешь, не знаю, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь! А зачем вам нахуй? Я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. И опять начался великий Ублёв. Надо выручать компанию! Товарищи, кричу, тихо! Всем плевать, на местах никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий Ублёв.
2: Ой!

0: А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять.
1: Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блять, построили, все такое, блять. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались в пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюн рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит, поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь. Ой, жуткое дело такое. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь, у барина, блядь. Пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй, снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь, сейчас умру, нахуй. Хуй, по хую, ты раб, блядь, умирай. Вот такой пошёл снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздовали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться. Далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань, нахуй, там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь, прям как увидят армян, так резать, нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с собой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове, на Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки прут, жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовом-на-Дону, блядь. Да ну, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял. И помнил, сука. А, бля. А теперь ты меня, значит, спрашиваешь. Почему, мол, Сюра, Одесса, мол, мама, а Ростов, папа? Давно ты меня спрашиваешь. Я тебе говорю, блядь, сука, послушай песни, бля, какие поют, говорит, там... Народ, блядь, сука, там, о, милая моя Одесса, мама, типа из этой серии, понимаешь? Но тебе это нихуя не дает. Придется заняться твоим образованием, блядь, и наша сегодняшняя с тобой беседа будет носить, как говорится, чисто географический характер с этнографическим оттенком, Коля. Что такое оттенок? А, что такое этнографический, не знаешь, бля. Пизда, бля. Это же, блядь, ну как сказать, это все равно, что, ну как сказать, ну, о том, как, мол, там это, гвозди делают, блядь, там, как ее в народе, блядь, сука, как одеваются, обуваются. Я тут одну увидел, блядь, вот это этнографический, такой был оттенок, блядь. В одном журнале, блядь, открыл, там, сука, кельт стоит. Вова, блядь, какой-то. Сука, надел на себя костюм кельта, бля, и в нем ходит. Это же, сука, недешево обходится, бля. У него, сука, кельтов не знаешь, но эти, блядь, шотландцы ебаные с волынками, блядь. Пизда, у них тоже своя мерзопакость, блядь. Их все гонят отовсюду, бля, англичанцы, блядь, преследуют, так они все, сука, учудили, блядь. Они, говорят, мы, говорит, ножи запретили носить, нахуй, да? Ножи, да. Ну так, ну там колбаску порезать, блядь, там, знаешь, хлебушек, там это вот, типа, на пеньке, блядь, сука. Ну как без ножа, блядь? Ну как нормальному человеку, блядь, инвалиду детства без ножа? Он берет его, сука, и в гольфы, блядь! Потому что в гольфах, сука, ходит. И гольф, это, знаешь, недешевый, сука, блядь. Там все перечисляется. Все сколько стоит, блядь. Юбка, знаешь, у него вот эта вот, блядь, крепдышиновая, нахуй. В клетку, нахуй. Столько стоит, блядь. Гольфы столько, блядь. Там за ними ножик. Тоже стоит денег. У него еще сумочка, яйца защищать, блядь. Пизда от удара, блядь. Прям висит на яйцах, блядь, она же и кошелечек, блядь. Туда же и денежки, нахуй. Чем больше наложишь, тем лучше не пробьет, нахуй. Оказывается, когда они раньше воевали, стрелы не могли в яйца, блядь. Оказывается, специально в яйца стреляли. Знали, куда мужику бить, блядь, кольцами. Так что ты иногда тоже какую-нибудь дощечку в трусы вставляешь, только кто-нибудь пизданет на улице, какая-нибудь злобная баба, блядь. Они же тоже норовят по яйцам, блядь. А ты, может, ни сном, ни духом, нахуй. Может, ты стекло несешь, блядь. Понимаешь? Она дура, блядь, все, если подумает, что ты руки растопырил, блядь. Как пизданет тебе по яйцам, и по стеклу тоже, между прочим. Так что ты стекла лучше вози в этих вот контировозах, блядь. Этих ебаных вот так. Поставил стекла и вези. Хотя один мудак и с этими стеклами наебнулся, блядь, однажды. Вся дорога усыпана, блядь. На повороте ебанулся, блядь. «Тормози, пизда! Сникерсни!» Я ему говорю, бля. Он говорит, не успел. Это пиздец стеклу. Побил, блядь, тонны два стекла, нахуй. На всей дороге, блядь. Потом разметал, блядь, оплачивал, блядь, сука, это и прочую хуйню. Ты понимаешь, какой урон, блядь? Так что ты тоже сникерсни иногда, пизда. И руки не расставляй, когда стекла носишь, блядь. А то можно по яйцам получить. Ты понял ход мысли моей? Ну, хуль. Тут мы сели в самолет и полетели в город Боготу. Это называется уже Колумбия, бля. А это вот тебе не хуй собачий, бля. Спокойно сели без всяких, блядь, понтов. Там паспорт показали, водочки выпили. Долго я объяснял какой-то пизде. Ну налей на $3, пизда. На $3 нам налей, блядь. Ну налей, пизда. Она говорит, не понимаю нихуя. Я говорю, налей, не понимаешь. Все, пиздец себе, жить тебе нехуй тогда. Хуй ты за стойкой стоишь, блядь. Налей, она не понимает, я говорю. Серега, я говорю, конечно, мы догадались. Скажи ты, я говорю, блядь, ей, мол, налей. Наконец догадалась, блядь, что она стоит за стойкой, значит, ее дело наливать, блядь. Я им стаканом-то сучу, блядь. И $3 я ей сую в пасть прям, блядь. Не понимает нихуя. То ли у нее $3 никак не делится, нахуй, на дозу, блядь. Не пойму, что у нее происходит в голове.

0: парочка поражала своей красотой. А она была пролетарочка, поражала своей красотой.
1: И вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь, от какой карантина великий нахуй, это, говорит, Россия. Россия в образе этой Турман лежит беременная в период перестройки. Я говорю, нихуя себе завалил, блядь, какие ж ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь? Кино пересмотрел нахуй. Ты проще будь-то, ёб ты мать. Прям вот Тарантино взял, блядь. И говорит, да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь. А этим только дай. Им же жрать-то надо. Коля Семенович, пожрать же надо. Он говорит, сейчас я, говорит, блядь. Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год, а потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременной, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, бля, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можно сказать, как будто Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременно-убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, блядь. Налейте еще чуть-чуть-то, блядь. А то нахуй не лягут, пиздил. Яйца крови обольются, нахуй. Вот так вот, бля. Корешок мой драгоценный. Пизда не чужи. А я тебе дальше, блядь. По аналогиям пойду, блядь. Короче, блядь. Вот потом начинать путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 каком году? А ком-то б нахуй была? 4 года? Это значит пиздец. А где же еще 4-5 лет нахуй сесть? Обосратушки, перепрятушки, товарищ Виталий В. Захотелось ему, блядь. Вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь, но надежда на будущее, что мы выживем, блядь, хоть сильно отпизденные, блядь, и с перекошенными ебалами, блядь. А это от того, что хуёвый алкоголь пили, блядь. Ну, это явное дело, блядь, мол, намек. Но у нее там такое ебало, как будто её лично поили, блядь. Короче, блядь, последний она для завязки кричит стреляющим, и там, конечно, Колесь мой драгоценный, когда ей там на ум приходит всякая хуйня, мол, она вспоминает там, типа вот что-то там было, как-то в память у нее ворочается, и пистолет она видит дуло, блядь, ты понимаешь? И из него прям пуля, как залупа, блядь, из хуя вылезает, и летит прямо ей в ебало, хлоп! Это ее последние воспоминания. Но, тем не менее, она успела сказать, «Билл, это твой ребенок, блядь!» Ну, тут я охуел, затрясся, блядь, со стула, ёбнулся, блядь! Ёпой запрыгал по полу, думаю, «Какой мерзавец, блядь!» С группой подлецов. А там видно, что он в шляпе такой, знаешь, ковбойчик, блядь. И было такое, ну, мужик, блядь, такой, знаешь, как тебе сказать, блядь? Ну, такой... Фрэнк Синатра, блядь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я люблю этого певца. Ну, то есть, знаете, когда организм сердца бьется, а ты нихуя не понимаешь, блядь. Сышь под себя, блядь, серишь под себя, блядь, и прочие другие отправления делать под себя. А тебе втыкают эту в сраку, блядь, этот, блядь, пропердометр, блядь, и туда питательный раствор, блядь, тебе. Венушки во все, блядь, а ты лежишь, блядь, ебалом, не шевелись, блядь. Ну так веришь, нет, корешь мой драгоценный? Она так пролежала 4 годочка, блядь. 4 годочка, блядь. Вот так вот, дружок мой дорогой. Ты бы так пролежал? Нихуя бы ты не пролежал, блядь. Не то медицинское образование у нас, нахуй. Она уже лежала, блядь, в коме, когда приехали-то. Шериф-то, бля, посмотрел, как, мол, церковку-то распиздавали. И она лежит на полу. Ой, говорит, какая красотка, блядь. И вдруг она, блядь, глазки-то открывает. Пфу, говорит, блядь, ему въебало. О, какая волевая женщина. Так она что, зева, что ли? Да, говорит, она зева, раз плюется нахуй. Ну, говорит, тогда прибрать ее в пизду. Ну вот, оказалось, что она в коме, блядь. Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Но не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. Понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, ну нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее зёбка клиночком нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, блядь, какой этого, нахуй. Костя Дзю, я говорю тебе, блядь. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у нее мышцы остались такими же стальными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй. Здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец. А здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь ли? Есть такие штуки.

0: А то еще, Коля, блядь, какие, сука, бывают чудеса, блядь. Ну, чуден мир, в рот, блядь, их пых, блядь. Сижу, блядь, я, сука, там где-то ждал Зинку, блядь, по магазину, сука, включи там радио, поискал. Думаю, как, ну, застопизило все, блядь. Включишь там эту хуйню, эта хуйня, блядь, ну, что такое, блядь. Потом нашел какую-то, блядь, там... Блять, музыка, блядь, такая она классная, блядь. Идет так, блядь, не напрягает, сука, какой-то сел, блядь, начал, блядь, да, блядь. Потом родное что-то, блядь, повеяло, сука, думаю, сука, как классно, не напрягает вот этой, знаешь, вот этой хуетой. Да, блядь, блядь, вот эта пиздата, понимаешь, у меня заебывает, блядь. Вот такой, блядь, там я торчок такой, знаешь, блядь, я оттягиваюсь, блядь, думаю, что за хуйня, нажал кнопку, блядь. Да, блядь, пизда. Смотрю, 107,8, блядь. Так, что за хуйня, блядь? А нихуя музыка хуяру. Я говорю, ну скажите хоть слово, блядь. Кто это? Кто там нахуй? Ау, бля, ку-ку. Что за волна, блядь? Я ее так, сука, выставил, нахуй, бля, выставил, бля. И слушал, бля. А потом, говорит, какая-то баба, бля, приятный голосок такой, говорит. Ну вот сейчас слушали вы композицию такого, блядь, великого, нахуй, блядь, мастера музыкального. Так, и называют, блядь, сука, там какого-то, блядь, там карибана, бля, накрученного, бля. Говорю, бля, интересно, как, смотри, бля. А потом, говорит, вот сейчас послушайте вот это, а потом вот это, а это, бля, радио МВ, бля. Я говорю, что за хуйня, бля? МВ, что за хуйня, бля? И я на Карипаныч, на кого, блядь, там спрашиваю, бля, говорю, что это за МВ-то, бля, классно, мне понравилось, блядь, говорит. Это, говорит, пизда, говорит, милицейская волна. Я говорю, ёп твою мать, я говорю, блядь, сука, стёр нахуй в памяти, блядь, сразу пальцами, блядь, такой. А потом маленько постыл, думаю, блядь, ну музыка-то клёвая, блядь, а всё ж менты такую музыку хуярят, блядь, а? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Только, сука, блядь, я говорю, да что же это, блядь? Думаю, не, несправедливость такая-то нахуй, блядь. Я говорю, слушай, тут мне один попался, блядь, он мне тут разведок. Я говорю, слушай, эти волны нахуй, дай мне, блядь, это радио-то, блядь. Где вот эти волны нахуй, по каким волнам, какая нахуй радио живет, блядь. Говорит, правильно, вот эта хуйня там-то, блядь. А это, говорит, она в Балаксихе, говорит, сидит эта хуйня, вот это ММБ. Это милицейский волок, я ведь говорю, да, блядь, что за хуйня? Я говорю, там что, менты, что ли, сука? Говорит, да пиздёшь, говорит, это все. Да знаю, у меня кореш, говорит, там работать. Я говорю, как работать, блядь? Да ты что, хороший радио? Я говорю, сведи, блядь. Говорит, да ёпты, два пальца обоссать, ёпты, я... Мы собираемся там, блядь, завтра замечаем всякие планы, бля, хуй. Приходи, ёпта, я говорю, блядь, мы с тобой заедем, бля, нахуй, возьмем. Я говорю, да хуй, я сам приеду, все, я в один разлился, блядь. Включил на рецептор, поехал, нахуй, бля. Приезжаем, бля, вот чувак приходит, какой, блядь, скромки, говорит, блядь. Здравствуйте, а вы кто? Говорит, Сюра, бля. О, блядь, зауважал, бля. И мне приятно, бля, сказать, он меня зауважал, бля. А я говорю, я вас что, зауважал? Я говорю, музыка классная, бля, моя, блядь, мне нравится, сука. Зинка торчит тоже, бля, возбуждает, сука, бля, говорю, бля. Вечерком, когда мы пьем с партнерчиком, бля, хорошо, ты понимаешь, оттягонщик такой идет, бля. Говорю, слушаю всегда, он говорит, это приятно. А потом говорит, а хули, говорит, блядь, нам? Правда, мам? Я говорю, как хуй, мам, блядь? Говорит, хули нам не сделать такую историю, блядь? Чтобы Сюра, блядь, выступил нахуй на радио. Я говорю, ну ты, меня вот тут один уже спрашивал, пизда, из театра Эрмитаж. Говорит, давай выступим, давай, говорит, поставим. Хуй ты, говорит, как ебало мое увидел, пиздец. Да, говорит, это же радио, где ебал-то никто не увидит нихуя. Я говорю, это интересно, блядь. Я говорю, позволь. Ну это же, блядь, а я если как пиздану два слова-то, блядь, по пизде мешалкой, блядь, там про пизду ни слова же, нихуя. У вас же радио, ёпты мать. Он говорит, не в этом дело, блядь. А мы, говорит, сделаем такой колер, блядь. Вот посадим, говорит, твоего Коляна, друга, блядь, твоего Лепшего, блядь. Он же знает, как ты, сука, пиздишь, да? Где ты вставишь вот эту хуйню-то, блядь. Он же прям, блядь, сука, у него реакция хорошая, говорю, блядь, гениальная, сука. Он стакан однажды уронил полный портвейн и поймал у самого пола, блядь. Сука, даже на ноготь не капнуло нихуя. О, бля, какой, сука. Он говорит, вот этот нам хорошо пригодится. Он говорит, знает, как только, сука, остановить твою эту хуйню-то. Говорит, если ты русский язык начнешь вспоминать по полной программе, он сразу пип. Ну, будь на кнопку, мы ему кнопку дадим. Он все равно тебя молчит, нихуя не говорит. Я говорю, ну, может, все не скажет, блядь. Да нет, он на кнопку так увлечется, вообще забудь, как забудь ты его нахуй, блядь. Ура, я говорю, только я пи, а он пип. Я говорю, ху, а он пип. Я говорю, б, а он пип. Вот так. Он говорит, ой, я говорю, это меня устраивает. Я говорю, мне пиздить не дадут. Я говорю, там, это же ментовское радио. Ты что, блядь, менты-то нахуй сказать. Ты что, нахуй? Кого ты привел, блядь? Он говорит, нихуя, я отвечаю. Говорит, я, говорит, хозяин, пиздец. Блядь, ну вот это да, блядь. Так что, Колян, блядь, ты веришь, нет? Он говорит, все, Сюра, заметано. И я тебе так скажу, Колян, что с некоторого времени, блядь, скоро, блядь. Я говорю, ты, сука, будешь слушать только радио МВ, блядь, понимаешь? Но там ребята, там не позорные, понимаешь? А ребята очень культурные, блядь, понимаете? Они, раз они увлеклись, ты, Сюра, как ты рассказываешь? А если ты нам... А публика же хочет со мной пообщаться, блядь. Где бы Сюра с тобой поговорить? А вот здесь мы можем связаться по прямому проводу. Можно позвонить, а я там сижу, блядь, портвейн пью. Говорю, а Сюра, а как ты думаешь? А я говорю, пожалуйста, рассказывай, блядь. И без всякого, ёб твою мать. Колька все время пип, пип, блядь, пип, ебать тебя сраку. Понимаешь? И передача может называться «Под большой пип». Вот так вот. Или назвать как-нибудь, ну, камера смотрит в мир, и я в мир смотрю и передаю своими глазами, как, а, и ты мне можешь позвонить? Все, ура, как жизнь? Я говорю, как? Хуй никак, блядь, пизда. На радио сижу, блядь, пизда. Что тебя интересует? Рассказывай, блядь. Вот, а вот как ты смотришь на этот процесс, я говорю, сейчас расскажу, блядь, клади трубку нахуй и прочие дела. Так что, и на письма могу там отвечать, блядь, и все. Так что вот, блядь, все, кричат, вы мои драгоценные, что сентилось-то? Радость-то какая? На радио меня, сука, выводят, вот, блядь, что? Так что смотрите, блядь, слушайте радио 107.8 МВ, блядь. И слушайте там Сюру, блядь, ждите, когда он придет. Я приду, блядь, появлюсь, сука, огромный. Тоже посидел, скучаю, блядь. Наши футбол обосрались. Но зато интересные игры сейчас идут. Ёпты, такие игры, блядь, играют, блядь. Посмотришь, блядь, эта сука прям сердце засутит, заколочится, как будто ты сам пробежался по полю, блядь. Ударился, как американцы, блядь, смотри, прут, а? А у них, сука, такое небрежное отношение к нашему футболу. Они его, знаешь, как называть? Снукер, блядь. Ты ебическая. Я как увидел, блядь. Говорю, ах вы, блядь, блядь. Все унизить норовите, сука, европейцев, блядь. А сами хуярят, играют снукер. Ну-ка, ну-ка, снукер сни мне, блядь. Она кричит, давай пас. Я говорю, а, снукер сни ему, блядь. Поебалу, сука, за это. За название такое, блядь. Они, у них, видите, американский футбол. Поебалу друг другу крушат, бля. Решетками все бетонными закрылись, бля, и бегают, нахуй. Таскают на себе все эти бетонки, нахуй, бля. И друг другу поебалу, поебалу, нарекал. Мячик схватит и побежал. А ему посраки, посраки. По голове, ногой, блядь. И нарекал еще суставы выдернуть, блядь, суставы. А это снукер. Если кто кого, конечно, по суставам ударит, у нас сразу, блядь, желтая карточка, нахуй. А если по двум суставам, то и красная, нахуй, блядь. Если все суставы не сгибаются, пиздец. Выноси святые угодники, нахуй. Вот одного так вынесли, сука, а другому говорят, то есть все, что ему в кости, бля, налетело, а? Копытом в кость, а головой еще поебалу норовить, поебалу, понимаешь, сука? Они опытные там есть такие, блядь, бойцы. Он говорит, блядь, он ему хотел в яйца, тот коленкой прикрылся, он ему коленку половину снес, нахуй, и поебалу. У того выносит, ну, пиздец, зеленый, блядь, тому красную карточку, игра цветов, нахуй, пиздец. Радуга, блядь, просто радуга на стадионе, блядь, все орут, блядь, зрелище, все пиздят, этот катается, блядь, там, блядь, китайцы, там корейцы, тут нанайцы, блядь, эти, правда, выстрелили в Китае. Ну все, вот эти все японцы еще пойдут, подожди, блядь, там такое начнется, они весь стадион вместе с полем, нахуй, знаешь, у них выдвигается, вся пара, бля. Хуяк, я чувствую, они уедут в пизду. Прям как включат скорося и попиздовали, бля. А зритель за ними, нахуй, ууу, блядь, сука, до самой Кореи проебенят под этим, под тоннелем, ёпта, ну там есть тоннели, бля, между вас сарами. Вот ты смотри, Коль. Хули вот, например, ну, канал «Культура», например, вот там, блядь, диспуты там министр культуры разворачивает, блядь, как и про что, как дальше жить, блядь. Ну, понятно, хочется поговорить, обсудить, там, ругаться, мат, не ругаться, матом, там, еще чего-нибудь, блядь, когда и где ругаться, если ругаться, понимаешь, тоже где, понятно, блядь. А есть какие-то такие передачки, блядь, ну, там, типа, там, ну, кинцо, какой-нибудь сериальчик такой моченый пойдет, блядь, тут, сука, показали, блядь, тут вчера, когда я смотрел, блядь, сука, там, знаешь, там, «Тайна госпожи Вонг», бля, я говорю, ооо, ща такую, бля, японку заебеню, или какую-нибудь Таиланд. Смотрю, Мерзиченко, ёптать, Мерзиченко, артистка, бля. Черные волосы, парик ей сделали, бля, сидит под Вонг работать, нахуй. Такой Вонг, Коля, бля, получился. А Сашка Абдулов, бля, под киллера чешет, косит по полу, говорит, я спокойный, бля. Встает, говорит, ну что, говорит, господин Пак. Вот вам и Шпак, блядь, пиздец. Пак аж, блядь, ебал открыл, говорит, блядь, сука, они в карты играют, говорю, блядь. Я только эпизод посмотрел, больше не выдержал, сука, блядь. Хорошо играют, молодцы, блядь. Ну хуй, как-то, блядь, не могу я долго смотреть эту хуйню, блядь. Пак, значит, заебенили, блядь. Кто, Сашка Абдулов, ёптать. Подошел к стойке, бля, бутылку взял, сука. Чувствую, мастер, блядь, так. Ковырнул нахуй, поймал, блядь, думаю, не уронил, смотри, блядь, сука. Раз, ну, говорит, идите, говорит, Пак, мы свободны, блядь. Сейчас только разворачивается, у него вместо бутылки шпалер. Хуяк, хуяк, хуяк, Пак только, бля, оу. Ну, говорит, дайте ему эти деньги, говорит, семье, блядь, сука. Семья получит, бля, обрадуется нахуй вместо пака, бля. Такая старая история, ты понимаешь, бля. Только думаю, ну хули тут уже столько всего мафиозного в голове, понимаешь? Всех мочут, дрочат по-черному, блядь. И ну не спрашивают, у меня тут кореша ловили, блядь, такси, сука, на Нагатинской. Бля, подошли, прям сляра поебал, даже без разговора, блядь. Не который час нахуй, дать закурить или что-нибудь такое, блядь. Прям поебалу, блядь. Говорит, мы не ожидали нихуя, говорит, мы даже сердце не стали, бля. Давай, поебал, говорит, дали, ушли. Ёб твою, говорю, нихуя себе такой разворот событий, бля. Это надо знать, что же, подходит кто-нибудь к тебе время узнать, это сразу поебал, хуяк. А вот в Корее, ты запомни, Колян, там же поебалу сразу 5 лет. Сразу 5 лет, бля, там никто поебал, никому не дает нихуя. Восток, бля, говорит, дело тонкое, бля, тонкое, сука. У них сразу, что, поебал хоть 6 лет, пожалуйста, бля, казематов нахуй. Не каких-нибудь там тюрьма, бля. Казематы, блядь, в подвал, нахуй. Сгробить. 5 лет. За 5 лет сгниешь, нахуй. Запросто, бля, представь себе, нахуй. А говорит, если ты еще при этом затянулся травой, блядь, какой-нибудь муровой. 6 лет. 6, блядь. Все, без содержания, пиздец, сиди. Вот так. И никто там, сука, бля, не... И все хоть гуляют, бля, футбол идет, а все гуляют, нахуй. Ебалами щелкают, туристы не боятся, все, бля, ходят. Гуляют, ебёна мать, развлекаются. И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, бля. Сижу, блядь, безделье, не гляжу, блядь, пить неохота нихуя, кризис, блядь, икру всю скупил в магазинах, нахуй, по дешевке, блядь. И что ты думаешь, блядь? Напал на одну книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь, вот раньше, блядь, ну вот, сука, совсем давно, на земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь, нет? Я охуел? Я говорю, как одни славяне? Вся Восток, там арабы, блядь, живы. Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, блядь, горшки там делали, обжигали дома, они славяне так и остались. А те мужики, которые пошли воевать, резать, рубить, блядь, отымать у других славянов, те стали восточные народы, блядь. Это Восток, блядь. Это Восток, сука. Вот они, блядь, эти японцы, сука. Садик, блядь, из камушков сложат, блядь. Нихуя нету, блядь. Директ не растут, нихуя. Из камушков, блядь. Травушку с муравушку сплетут, блядь. Веревочка, сыновочка сидит, блядь. Чаек пьет себе, блядь. Вот из такой чашечки, блядь. Сяке, бля, подогрел себе. Водяру у них такая. Сяке подогрел и говорит, сикока, сикока, блядь. Ебать, мистер Флераку, блядь. Такой добрый, блядь, нахуй, сука, на найц, блядь. А у нас, блядь. Один обосрался, другой обосрался, бля. Всех на Волге, блядь. Сука, белорусы, блядь, тоже охуели, блядь, совсем уродосик. Председатель колхоза пришел к власти, блядь. Так всех на колхоз потянуло, блядь. Все в колхоз, нахуй, блядь. Хуй в сраку, блядь. Вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделать. Лыкашенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов, нахуй, блядь. Всех на БелАЗе, блядь. На БелАЗе, блядь, и погнали, сука. Я понимаю, на БелАЗе хорошо на разборке ездить, блядь. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседесов, и пиздец, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь, там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца и все. Вот чего он хочет, блядь. Да где ж такого металла взять? А эрозия почвы, блядь, и все подавил. Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подобчал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя с серебрем-то, блядь, и все. Пиздец, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили, и в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну это версия, блядь. Все Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, бля. Мутировал, сука, смотри, лысая голова, блядь, и один волосок, блядь. Вот он его вокруг головы заматывает, стесняется, лысина, блядь. А что стесняться-то? Ну лысина, бля, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый. Срик, срик, потом говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета, похож, блядь, до сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Завозали сразу вокруг. Говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотрит, я тебя посадить тебя, блядь, в джип, ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь, так вот и постесняйся, братва, разговаривай, блядь. Может, Лукашенко так посоветовал? Посадить его в джип, блядь, обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, чего он, сука, будет? Он, бля, будет, вот я теперь президент, бля, вот на сих пых. Все на мерседесы, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу просить прощения, бля. Ой.
1: Ну, моя же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля? Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, бля. Ты что, ебаный рот, бля? Ты все, хочешь, чтобы тебе, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй послю. И что ты думаешь, блядь? Все, все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как белорусская, бля, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь. Как они там Лукашенко говорят, проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, и в рот мягких пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит, сука, то есть как, ну говно у вас все общее, блядь. Он говорит, это мое говно, блядь, в рот мягких пых. Ему говорит, у всего, она говорит, ся-ся, бля, так нельзя, в рот мясих пых. Ну, говно все общее, бля. Он говорит, я туда добавки сделал, блядь. Я добавки сделал, это мое говно, блядь, пиздец. От него такой рост, блядь, свеклый. И другого сахарного, блядь, тростника. Все, сука, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь. Тут мы все охуели, говорит, Саша, рассказывай. Он говорит, а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю, вам хуй рассказываю, усёл, блядь. Я говорю, теперь президент его всех в рот ебал. И усёл, блядь. А мы, блядь, как? А Россия, блядь? А и мировые эквиваленты, блядь? Как быть, бля, в рот мясих пых? Вы слыхали, как дают пизды? Дали-дали, бля, в дрожжах. А почему... Это был его секрет, нонсенс, блядь. И вдруг он чувствует, блядь. А он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь. Там, сука, кругом мировая общественность, говорит, чувствую спидер. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь. Ну каких агентов, кроме всех пых? Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь. Говорит, не, нихуя, нихуя. Сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно, они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить, как я его делаю, блядь. Спиздят, блядь, секрет, сука, явно спиздят. Он уже... Я говорю, как ты мог до этого дойти? Я говорю, дошел, блядь. Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и вижу точно. Да все, блядь. Вы

0: свой, блядь, сука. Это значит, много яиц съел, блядь, белок. Сука, горло размокло, чувствуешь, я могу сейчас спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, блядь. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука, Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а то-то, блядь. Я могу напугать кого угодно, сука, блядь. И вот ты что думаешь, блядь? И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, блядь, старик, ой, блядь, так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, блядь, о, слово какое носу. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь, спрашивают у общественности, блядь, общественность, говорит, дрозды поют гениально, блядь, они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали, когда пизды, блядь? Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, блядь, в рот, блядь. Говорит, уебываем, Лукашенко охуел, блядь. А дай тьма говно, а дай, блядь, блядь, вслед там грехи, блядь. Да дадим мы тебе говно, блядь, в рот, блядь, чих-пых, блядь. И так он остался один со своим говном. Сука, дверь, кто идет, бля? Зинка, что ли, бля? Скрипит дверями, бля. Заходи в пизду, бля. В рот я всех пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, бля. Ориентируется, бля. Меня заебало это, бля, безграмотность, бля.
1: А что за проблема, бля? Ну что, Крым это... Русский, блядь, это остров, блядь, или он, сука, нанайский?
0: Ну, что с ним случилось? Я и сам никого не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну, сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мяч их пых, блядь, туда-сюда.
1: Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь, все жмутся друг к другу.
0: А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лизят, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихоя не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковое море, блядь. Галька и сиськи одни торчат, блядь.
1: Ну какие? Там нужно смотреть, блядь. Вроде бы всех будет. Сейчас стало скромнее, культурнее, бля. Сейчас приезжают люди, блядь, интеллигентные в Крым, бля. Но уже за границу, блядь. Потому что, сука, Никита Сергеевич, в рот мяч и пых, бля, время, отдал, блядь, Крым, сука, украинцам, говорит. Он приблизит Украине, блядь.
0: Я против украинцев ничего не имею. Они хорошие мужики. Половецкая это сеча, блядь. Это я, как ее, блядь, рубка, блядь, сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь, Шевченко, блядь, и про... Хорошие ребята все в натуре, блядь. Но они, конечно, обрадовались, блядь. Они сразу его населили, блядь, и говорят, Крым наш, а теперь, когда вот эта хуйня пресса, какая хуй раз, кому ты ее отдашь-то, пизда? Крым-то все равно стоит на одном месте, блядь. Вот смотри, Олимпийские игры, бери, блядь. Вот идет Олимпийские игры, блядь. Все, кто побеждает, блядь? Россия, Америка, блядь. А почему, блядь? А ты не задумался, бля? А я задумался, потому что смесь, блядь. Потому что никто не знает, кто американский и русский, бля, все смешалось в доме Облонских, блядь. Как сказал великий писатель Лев Толстой, блядь. Чем больше наций, возьми, блядь, дворнягу нахуй, собаку, блядь. Вот в ней столько смешанного, блядь. Вот она самая умная, блядь. Возьми дога, блядь, мудак мудаком, блядь, сука. Вот собака, блядь, вывели, блядь, породу, блядь. Мудацкая порода, никто не понимает, блядь. Только рвет зубами или, блядь, жрет, да. И больше нихуя не делает, блядь. А вот там, где смесь, блядь, там все самое лучшее, бля. Самое... Все, блядь, первые медали золотые все. Американцы и русские, блядь, все взяли в пизду. Вот так вот я сказал за нацию, блядь. Севастополь был и остается городом русской славы. Сколько там моряков наших...
1: Я не могу отрицать, что там не было украинцев, блядь. Поляков, нанайцев или других грузинцев, блядь. Конечно, они были.
0: А куда мы нахер денемся?
1: Как, бля, город русской славы, Севастополь. Балаклава, я, сука, там был, между прочим, бля. там, сука, как нырнешь с этих катушек, бля, пиздец, с катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь, только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят черные такие, блядь, сука. Выходит, блядь, я сам видел, как она входила в порт, блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подводные луки расплавили на спичке, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подводные... Наши, блядь. Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь. Это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй. Говорит. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какую Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал металлолом, блядь. Я, сука, не один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь. Для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь. А я, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства. Где мой металлолом? Отдай, сука. Отдай, сука, мой металлолом. Чугун, медь и другие цветные металлы, блядь. И в рот мясих пых, блядь. Так я более того скажу, блядь. Народ славян начали гнобить по полной программе, блядь. Они, сука, взялись, блядь, за Сербию, блядь. А что Сербия? Всем насрала, блядь. Живет своей страной, блядь. Я, сука, тоже мне попалась книга там, сука, блядь, большая. Я, правда, в ней нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрех, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Так они же, оказывается, турки-то там, блядь, давно жируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вы такой, блядь, сели с Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы им устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. Говорит, а вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь. За Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами. Но это же братья славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при чем здесь народ-то, блядь? Сука, значит, там все смешалось, бля, в доме, как Облонских, блядь, опять-таки. Сербия, Болгария, Хуярия, блядь, и прочие, блядь, албанцы. Эти вообще распизяи, блядь. Бать мои старые костыли, как так можно жить, блядь? Теперь они, блядь, очнулись. А у нас там в Косово, блядь, 20 человек, блядь, живет, а вот нас объебли, блядь. А тут американцы, блядь. А мы сейчас все НАТО натравим туда, мы решим. Кого вы решите, бля? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, блядь, чай пьют, блядь, пиздят, там детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, блядь. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, блядь. Билл Клинтон, ты чё, блядь, мой Клевинский слабо отсосался, блядь? Вот направляй свой удар, блядь. Ты направь удар туда, куда надо, бля, направить его, бля. А то ты, сука, тоже, бля, хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников. И давай писать. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, блядь. Сербиянку ты не выбьешь, нихуя, блядь. Не дадим, блядь, нашу славянскую девочку, блядь, тебе, сука. Попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь. Хочешь свой срок приезжать, тогда другое дело. Приезжай в Сербию, к Слободану Милоши. Мол, Милоши, у тебя бабы красивые. А там бабы красивые. Ох, там красивые бабы. Я в рот мясих пых, я видал на фотографиях, сука. Брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь. Сиськи торчат, блядь, все они такие. Усатенькие немножечко, блядь, но ничего так. Темпераменты, видать, блядь, сука, жопа волосатая. Ну, не все, хорошие бабы, блядь. Понимаешь? И вот ты в рот мясих пых. Клинтон, блядь, скажи, нахуя тебе этот удар, блядь? Пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь.
0: Ну как же так можно, блядь? Там живут, блядь, братья-славянцы, блядь, и прочее. Живите дружно, ребята, блядь, в рот носил. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, блядь, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, блядь, сука.
1: Вот это им и сейчас самое главное, блядь. Он им сказал, ребята, вровень от них, живите друг, а то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, блядь.
0: Ну, ёпта мать, ну, слышно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают.
1: Ну, им этот сериал все необходим, блядь. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, блядь. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, блядь, пускай смотрят. И пускай каждый день им говорит, ну, по-ихнему, то как у них там... Да, мы это, работня, блядь, или там, типа, братанцы, блядь, или там, как их, добружане, блядь, там. Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда, в рот мячих пых.
2: Ой, кореш ты мой, драгоценный, в рот мя, Коля, блядь. Дядя, хоть поцелуй-то, бля! Не видел тебя 100 лет, ёп твою мать, блядь, нас как с тобой расселили, блядь!
1: А баба, глянь, баба, глянь, Зинка с Славкой, бля, смотри, обнялись, бля, о, лесбиянки, что ли, бля?

0: Я знаешь, где был? На ЮБК, пизда. А, не понял нихуя? Да не, блядь, не в зоне, пизда. ЮБК, Южный берег Крыма. Но это, правда, за граница, блядь. Это же граница, Колян, это все-таки Ридна, Украина, мама, бля. Так бы я сказал. У них центры другие, блядь, у них эти гринвичи, блядь. Как они? Гульдены, блядь, гульдены. Ну, на букву Г, ну, не говно. Ну, как-то называется, блядь, но стоит, ты знаешь, сука, по сравнению с рублем гораздо дороже, блядь.
1: Зато ты знаешь, блядь, у них бензин, блядь, в 3 раза дороже, нахуй, блядь. Колян, сука, вот. Тут они нас объебали.
0: Но мы их догоняем, бля. Мы их уверенно догоняем, Колян. Только, сука, у них уже давно так хуёво. А у нас еще будет хуёво. Вот тут они нас объебали, блядь. Вот, сука. Не, ну, говорит, мы там, Кучма там, наш, блядь, опизденевший совершенно уже, бля, Борис Николаевич, хуёв, не понимаете, хуя, блядь. С ним уже общаться надо.
2: Борька, Борька.
0: Он уже не поймёт, Горько или Борька, хуй поймёшь тут, понимаешь, блядь.
2: О, Борька! О, Борька!
0: А. На уровне рефлексов, пизда! О, в чем вся ситуация-то, блядь? Это ж тяжело, блядь, для народа-то, нахуй! Народ-то охуевает! Улетят они, нахуй, вот, например, блядь, с Кучмой, блядь! О, Борис Николаевич, от Кучма! Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать? По тебе или по мне, блядь? А Кучма говорит, да хуй его не знаю! А народ говорит, а там один подсказ говорит, да нет, говорит, горше всех будут плакать белорусы. Ну почему с белорусы-то, блядь? Да потому что с вами Лукашенко не было, пизда, блядь. Вот они будут горше всех плакать, блядь. Хотя они его любят, собаки, ох, любят. Ох, любят Сашку. Короче, блядь.
1: Ну, южный берег Крыма, пизда. Забыл уже, пизда. Наливай, наливай, нахуй. Наливай, наливай.
0: Поменьше, поменьше. Половинь, нахуй. Во-во-во-во-во. 33-й он хорошо забирает, бля. У него сахару мало, блядь, он хорошо, он нормально. 17? Ага, 17,5. Все нормально. Ну, вот. Пронырливые ребята, вот эти украинцы, бля. Один, я еду, бля, в поезде-то, блядь, когда туда-то. И еду, бля, рядом, бля, братва, нахуй, негры едут, бля. Негры в купе, бля. А туда хохол, сука, прописался, бля, с билетом заходит, говорит. О, говорит, здорово, пацаны. Что горело?
1: О, пизда, не понял. Ну, я нихуя не буду анекдот рассказывать, блядь.
0: О, баба, смотри, баба, смотри. Зиклак рассказывает, как мы на теплоходе плавали. Обливала она, пизда. Ой, блядь, все на ней рассказывает. Интересно, блядь, это пиздец. Я не расскажу, все нахуй. Все это, блядь. Я решил провести активный отдых, блядь. Активный, сука. Ты веришь, нет? Но классику попал, блядь, в Крым. Знаешь, кому? Классик, блядь, там жил, блядь. Хотя он там нихуя и не был никогда. Он все больше в Италии, блядь, ошивался, сука, Гоголь. Гоголь! Великий наш, сука, писатель, блядь. Вот это писатель. О, я тебе про Гоголя нихуя не говорю. Да не пиздите вы еще, этот, блядь, Коль. Ну какого ты хуй пиздишь, если когда не знаешь, блядь. Чехов другой писатель, блядь. А Гоголь, он не жил в Крыму, пизда. Наливай. Во. Я начал, блядь, теплоход нахуй, стой. И все ты, я широко гулял, бля, Колян. Теплоход сюра гуляет, блядь, поехали нахуй. Всех баб туда же пихнул нахуй. Не знал я, мы собака одной штуки, блядь. Штормишка, блядь, застормила, блядь. И немножко каст. Что ты думаешь, блядь? Ой, блядь, Коля. Вот, сука, хорошо, что я портвейну ёбнул бутылку с утра, блядь. Меня хоть хуй бы проняло, блядь. Не колыхнулась, вот как стоял у меня, а он, значит, прям до горла достал. И прям в тлень стоит. Не рассасывается нихуя, и все, блядь. Адаптация, пизда. Не рассасывается. Организм не... Я привыкаю, блядь, Коля. Это же не Москва, блядь, а тебе не Киев, нахуй. Это тебе ЮБК, блядь. Южный берег... Самый южный берег Крыма, блядь. Тогда мы сели все, вошли спокойно, бля, говорю. Бабы! По скамейкам, дети в другие места. Все, сука, сели, бля. Едем, блядь. Значит, как говорить, хотел сказать, поплыли, но вспомнил, что это плывет говно. А мы ходим, блядь, значит, мы пошли. А качка, блядь, такая, хуя. Смотрю, сверху стал заливать, блядь. Смотрю, народ попердывает, покрикивает, блядь. О, блядь, ах ты ебическая сила. Смотрю, один мальчик сидит, блядь, просто зеленый. Думаю, что-то позеленел. Он говорит, портвейн не должен пить по возрасту. Ему не положено по возрасту, блядь. И вдруг... Блядь! И вдруг как началось, Коля, блядь. Такое блёво!

0: А, вот эта сука пиздец. Вот такое последнее брёво я видел, блядь, сказать тебе не соврать, в 73-м году в отрезвителе на Нагорной улице, блядь. Это ж был такой пиздец. Ты пойми меня, Колян. Я, конечно, бля, на это все смотрю, сука, мне даже смешно, бля. Ну, сука, как народ заблевал, я говорю. Товарищи, кричу, тихо! Всем блевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! А те блюют старательно. И главное, кто кому? Макарончик каких впердолил, блядь. Они все не переварившиеся, блядь, попал ведь так охуярим, так охуярим, так охуярим. Я, сука, скок-скок на одной ножке. Пойдут завтрак туриста перепрыгнул, нахуй! Там еще одни макарончики, блядь, а какой-то, сука, ананасом блеванул, блядь. Я говорю, о, сука, жиды порхатые, блядь. О, кстати, о жидах. Я говорю, есть евреи на корабле, блядь. Говорит, а зачем вам нахуй? Я говорю, я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. Пиздец, я говорю, тут драчи, не драчи, надо выручать компанию, говорит. Капитан подходит, говорит, хуй тут выручать, говорит, гальюну надо открыть, пизда. Я говорю, о, это не я пизда, я говорю, ты пизда, надо их сразу открыть нахуй. Коль, да, блядь, наш человек нигде не пропадет, бля. Я обнаружил там бар, бля, внутри бар. Я туда хуяк через макароны перескосил, блядь, через сеть сосиски, блядь, проблеванные, перескосил, блядь. Прихожу к ней, она говорит, ой, говорит, мне с собой хуёво, блядь. Это буфетчица, говорит. Я говорю, дай мне вот эту, нахуй, колу, блядь, с водкой, нахуй. Она говорит, мне с собой хуёво. Ты пойми, Коль, ну ёпте, я Зинке говорю, Зин, говорю, пизда, выпей, выпей. Она говорит, не могу, блядь. Я говорю, от тебя таким портвейном пахнет, так точно. Я говорю, пизда ты глупая, блядь. Вот ты нихуя не понимаешь, ты математики. Ебическая сила, ты не понимаешь. Угол падения равен углу отражения. Это физика, нахуй. О, Коля, бля, математика, это серьезная штука. Это тебе не угол падения, отражение, пизда. Это градусы, блядь. Если тебя на 10 градусов отклонило, ты внутрь 17 принял, блядь, и тебя уже равновесие. То есть идешь по палубе и пиздюхаешь. Я чувствую, меня держит, бля. Я думаю, как же они там наверху, сука, не охуевают, блядь. А внизу уже легче, бля, в баре-то, блядь. Там лежишь так, о, блядь. А наверху-то капитан, я говорю, я смотрю, сука, он сойти ногами. Хуяк, хуяк, хуяк, хуяк. Я говорю, ты зачем судно рассказываешь, пизда? Он говорит, какой тут нахуй рассказывать, еле стою, блядь. А нахуя мы в такой шторм тогда пошли? Сказал я, козырнув великим словом, пошли, они поплыли, как говно какое-нибудь. Но они меня зауважали, Колян, бля, говорит, я, бля, был в полном порядке, быть, Колян. Я говорю, да ёптать, пейте портвейн, 33-й, 13-й, 72-й. Пиздец, будь всем хорошо, а не слушай собаки. Ну не слушай, Зинка, я ей сказал, Зина, бля, давай ебаню. Ой, бля, я не могу даже на тебя смотреть. Я говорю, вот это ты сейчас пиздец. Вот это, вот какая у тебя вот эта вот, блядь, как это называется, вот это вот, блядь, неправдоподобие чувств, блядь. Я говорю, Зина, не верю. Не верю, обливалась, это не значит, что еще жизнь кончилась, блядь. Она еще вся впереди, у нас ласточкино гнездо, блядь, вся поднимемся нахуй. А самому так неохота, Коля, блядь, срака боли. Портфель раздаются, я знаю, блядь. Ну, думаю, мне так хорошо, блядь. А там 40 минут пиздовать в гору нахуй, блядь. А там еще, говорит, а меня еще напугали, говорит, там, говорит, назад пиздовать еще быстрее, потому что корабль уходит нахуй. И вдруг нахуй, Коля, блядь, счастье случилось на мое. Голову, блядь, упало все, блядь. Говорит, корабль подойти не может, пиздец, одному ноги там отрубила нахуй, качка. Одна пизда. Отдайте нам деньги, зачем мы пошли? Я говорю, молчи, молчи, пизда. Вот пизда ты и есть, у тебя на лбу написано пизда. Дайте ей деньги, нахуй. Хоть ей ноги обрубил, нахуй. И пизду вместе с тобой, нахуй. Иди, выскакивай, нахуй. Хуй заскочишь потом. Она, ага, ну тогда поняла. И пошла гулять по Ялте. Я говорю, вот и гуляй по Ялте, блядь. А в Ялте тишино. Там же за причал зашли. Ой, бля, магазинчик. Сколько стоит? Ой, блядь, да хуя. Ну хуй с ним. Ну я же гуляю, Колян, бля. Деньги с собой. Колбасочки. Хуясочки, столики стоят, бля. В нормальных условиях, бля. Партисочку, бля, взял. А Зинка с подругой писанула еще на рынок, бля. Хуй знает куда. Я уже, блядь, уже корабль отходит нахуй. Я говорю, где вы, бляди? Вот на слово «бляди» они сразу откликнулись. Какие отзывчивые бабы, блядь. Смотрю, бежит, пизда. Я говорю, ну куда ты, ёпти мать, я у них хватит всю хуйню, блядь. А что купил-то, блядь? А там нихуя, блядь. Все померзло нахуй? Ой, это, блядь, море-то, блядь, заморщи были, оказывается, пизда. А в Ялте все есть, блядь. Вообще, если раз в Ялту поедем нахуй, вот его там дадим просраться, блядь. Там и Чехов жил, бля, Антон Павлович, бля, великий писатель. Это я тебе об нем потом расскажу, блядь. Тоже сложная жизнь, блядь. Сложная жизнь. Сели и поплыли мы назад. В это время судно помыли, пока мы отдыхали 2 часа. Ходили по Ялте, смотрели, все. Судно помыли, дети пришли в себя. Но ненадолго. И опять начался великий ублев. Вот кто не пил портвейник, тот и блевал. Я говорю, пила бы Зинка, не блевала бы нихуя. Все ее были. Все, вся параша, блядь. Когда я сказал, иди сюда, пизда, смотри, блядь, бакланы летят. Пока бакланов кормили, блядь, бабушка сидит, чихает, блядь. Один какой-то мальчик говорит, будь здоров, бабушка, говорит. Да я, говорит, сынок, так, я табачок просто нюхаю, поэтому чихаю, это не от здоровья. Он говорит, да ты хоть хуй соси, говорит. Только, говорит, я же пионер, я, говорит, должен быть внимательный, говорит, к старости, блядь, говорит, ёпты мать. И сидит так же, бля, о, бля. Да ты нихуя не понимаешь, бля. Коля, вот ты нихуя не помнишь старого доброго юмора. С тобой как-то хуёво наливай в пизду.
1: Так что вот, Коля, кореш с тобой драгоценный. Ведь жизнь такая штука. Не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь. Вот что получается, понимаешь ты? Так что ты, Коля, я тебе так скажу. Ты вот даже если обливался, бля. Вот ты обливался, да? А ты не горюй, урок на сих бы. Скажи спасибо, что не обосрался. Так что не горюй, Колян, давай намазывай бутерброд и наливай.
0: Ну, а хули, пока то все, блядь, суть да дело, блядь. Морфи узнал, что с ними биться-то с этими агентами нельзя. Он говорит, они же, блядь, голой рукой, нахуй. Просто провода, блядь, держат, блядь, высоковольтные, нахуй. Все похую. О, начал с ними драться, ну когда пизды получил такой, нахуй, ёб твою мать. Короче, его взяли, пытают, укольчик ему сделали, блядь. Говорит, ну что, сука, будешь знаваться. А для чего укольчик? Говорит, это чтобы усыпить, блядь, ему бдительность, нахуй. Давай, говорит, кот, говори, пизда, кот мне, блядь. Говори мне, кот, сука, блядь, говорит, что-то укольчик не действует нихуя. Этот агент сидит, размышляет, пиздит, блядь, напиздил, ну, хуй его тушил, нихуя непонятно, блядь. У меня своя теория, блядь, я вот тут нахуй там, запутал все мозги, блядь, и все жизни заплел нахуй мне. Говорит, думаю, что ты пиздишь, блядь, давай по сути дела, блядь. Укольчик не делал, мы, говорит, наверное, не так, как бы его спрашиваем. Он говорит, так, выйдите все нахуй, я сам с ним поговорю. Говорит, и тут его прорвало нахуй, говорит. Морфеус говорит, это сука, говори, блядь, я говорю, охуел от вас, я вас ненавижу, блядь, людей, вы, сука, все воняете, блядь, вы все говнюки, блядь, я, сука, хочу на Зион, давай, кот, сука, блядь, съебаться хочу, блядь, отсюда, нахуй, с вашей земли ебучей, надоело все, блядь, я думаю, кто ты такой-то, нахуй, где ты, откуда ты взялся, мы тут, мы такая рация, нация, блядь, раса, блядь, мы, сука, кто вы, блядь, откуда они, нахуй, так осталось без ответа. Понимаешь? А фамилия моя Смит, блядь. Я говорю, как у нас Иванов, нахуй. Ёпта, у нас Иванов дохуя, а там Смитов тоже. Как Вессонов, нахуй. Обоссаться, понимаешь ты? Я Смит, Смит. Ну, хуй, Смит, ну, Смит. Ну, ебись ты в рот, блядь. Короче, блядь, Морфеус нихуя не сознается, в несознанку, блядь, плывет, блядь. Они, говорит, ну, сука, что делать? Ну, все, сказал, говорит, да нет, нихуя. Говорит, ну, неправильно спрашиваешь, поди. Они, говорит, уже за ним идут, ёпта, мать. В это время на корабле там, сука, когда они вернулись туда, блядь, Нео, блядь, с этой, Серенити. Тринити говорит, блядь, Нео, блядь, я тебя люблю. Я хуеваю, блядь, говорит. Вот подожди, говорит, не время, говорит, блядь. Нео, говорит, давай, говорит, Морфеуса отключать. Газманов предлагает. А что делать, говорит, блядь? Он сейчас все расскажет, блядь, проболтается нахуй. Хороший мужик, блядь, а что делать, блядь? Мы не можем тайну продать, блядь. Морфеус, отключай нахуй, и все. Не, говорит, последние мысли, говорит, нет, он уже дернул было за этот шнурки, блядь, за эти. Он говорит, нет, блядь, оставь, я пойду сам туда. Я все свое предназначение, я там всем пизды наваляю. Говорит, да куда ты нахуй, блядь? Ну сиди дома, блядь. Я говорит, Тринди, говорит, я ж тебя люблю, нахуй, блядь, вроде как. Ну так, глазком показывает, блядь. Тот говорит, нет, нет, нет, говорит, мне баба сказала, это пифия, блядь, что ты должен там, либо Морфеус за тебя погибнет, либо ты за него, блядь, я, сука, всем яйца разорву, блядь, пойду всех этих агентов раскидаю, но ты, говорит, я сегодня подготовлен, блядь, по боевым искусствам, говорит, ебу я все эти искусства, блядь, как, давай, говорит, подключай, нахуй, вперед, блядь, и мысли, а, говорит, я с тобой, блядь, Тринити, говорит, сука, я старший офицер корабля, я имею право нехуй тут выебываться, блядь. Как пиздарут они, значит, опять в пространство, появляются там, и эти говорят, агенты, говорят, они уже идут. Чуют, суки, блядь, лучше собак. Идут, говорит, сука, блядь. А как они пойдут? Нам, говорит, оружие надо дохуя.
2: Да море нахуй, как полки на них наехали, все хоть бери, блядь. Хоть атомные бомбы нахуй, блядь. Похватали пистолеты, автоматы, блядь. Врываются, говорит, вы, говорит, товарищ, блядь, металлические из себя вещи выньте, там охрана нахуй. Он открывает пиджак, а там одни металлические вещи, блядь. Он весь из металла, реально, одни пестики, блядь, наганы и всякая хуйня, весь обвешан. Тот говорит, ой, блядь. Он говорит, хули, блядь, толк его нахуй, тот и полетел в пизду, блядь. Тут охрана выскакивает, как начали стрелять, а там такой отельчик, знаешь, блядь. Все облицовано мрамором, блядь. Мрамором, колонки, все. Как они начали, Коля, хуярить, блядь. Весь этот мрамор как полетел в крошку, блядь. Думаю, сколько крошки, можно всю Москву было зимой посыпать, ёпта. Вместо того, чтобы солью, нахуй, мраморной крошкой этой, блядь. Когда в кино снимали, столько набили, блядь. Ну, на Финляндию точно хватило бы на 5 лет. Они там крошкой посыпают все, блядь. Там поумнее живут, блядь, чем у нас-то, блядь. У нас солят и похуй все, понимаешь? Сами себя засолят, блядь, сами себя съедят, нахуй. Солеными, блядь. А там мраморная крошка, я все думаю, блядь, как же это нерентабельно они поступили, блядь. Потом думаю, может, кому продали, нахуй. Крошку-то мраморную. Ну там в пиздец, колонны все обрушились, нахуй. А эта баба по стенкам бегает, по потолку бегает, всех хуярит, блядь. Короче, захуярили всю охрану, нахуй. Ну всю, блядь! Тишина возникла, крошка оселась, блядь, пыльца утряслась, вестибюль затих. Вестибюль, наверное, думает, ой, блядь, наконец-то, сука. Хоть и расхуясили меня, вестибюль, но, блядь, я хоть как-то, блядь, хоть тишина, блядь. Хуй-то, садятся в лифт, доезжают до какого-то 41-го этажа, останавливаются, достают какую-то хуйню, вылезают на крышу лифта, блядь. Хватаются за тросы, блядь. А ты видел тросы в лифте, нет, Коль? Они же все в масле, блядь, ты представляешь, нет? Там не то, что уцепиться, блядь, там, сука, соскользнешь, как гондон, блядь, понимаешь, хуя. Только так. Нет, прицепились, висят. Кино, ёптать. Матрица, блядь, поднимаются нахуй дальше, вися на этой хуйне. То есть на лифте они как бы доехать не могли. Они решили так, блядь, на крышу забраться, блядь. Понимаете, таким способом. Ой, блядь, думаю, поднимаются. А в это время лифт-то они отрезали. И вот вестибюль стоит в тишине, блядь, отдыхает. Вдруг лифт, хуяк, блядь, сверху. И... ну, вестибюль думает, ну, ёб твою мать. Как тот салат, знаешь, который лежит в желудке, блядь. А на него раз, хуяк, 100 грамм. Говорит, вы за кого, нахуй? А мы за Иван Иванович. Ну, ёб ты, мать, я только, говорит, тут заснул, блядь, салат. А опять хуяк, 100 грамм. И так 3 раза, блядь. Ну, когда уже 3-й раз пизданули, он говорит, да что ж там такое за Иван Иванович, надо выйти поглядеть, понимаешь, салат. И полез он даже назад. Так и тут вестибюль. Мы в тишине, вдруг хуяк, лифт еще, как ебанется, блядь. Ну, тебе на крышу, блядь, а там, блядь, уже такие агенты, нахуй, блядь. Он говорит, что, сука, блядь? Он говорит, да мы агенты, мы на все хотим, все хочет тут делать. Хочешь, от пули уклонюсь, блядь. Как начал мотаться, как говно в рот. Вот него стреляет, а нихуя отклоняется, блядь. Тут и, блядь, ну я бы тоже думал, а я тоже могу так, нахуй. Как начал, блядь, отклоняться, прям стоит весь и склонялся, блядь, нахуй. А это, блядь, агент, нахуй, говорит, он кричит, блядь, мол, выручай, подруга, трените, блядь, иначе пиздец, я уже устал отклоняться, нахуй, блядь. Как пружин туда сам мотаюсь, блядь. Ну тут, значит, она подходит сзади к этому агенту, блядь. Тут только повернулся. А вот попробуй, говорит, увернись, как ему въебало, въебет весь заряд. О, блядь, ну хуль, тот готов. Улетел, нахуй, конечно, блядь. Ну, говорит, слушай, Нео, да ты, блядь, точно избранный, я такой реакции не видел, как ты от пуль отклонялся, блядь. Говорит, да хули тут поживешь с вами, блядь, живучи на веку, повертишься на жопе и на боку, блядь, нахуй. Хочешь узнать, что такое матрица, блядь, так извертелся весь бедный, блядь, сука, блядь, на крыше, говорит, так, вон вертолет стоит, пойдем нахуй. Да я, говорит, не умею на нем летать. А хуйня, говорит, Газманов. Он говорит, слушаю вас, оператор на связи, блядь, ну-ка дай-ка мне нахуй, в голову нахуй, чтоб дым пошел, блядь. Как это управлять бомбардировщиком, этим ебаным, фу, бомбардировщиком, блядь, этим ебаным вертолетом, нахуй. Тот ему, я ей информацию всю спустил. Ок! Слил, она говорит, о, знаю, блядь, пошли, садимся, нахуй. Сели, блядь, прилетают к окну, нахуй. Там Морфеус сидит в окне, пытливый, блядь, пытают его, нахуй. И эти пытливые, блядь, агенты, Смитты, Шалевич, блядь, и компания. Хули, говорит, блядь, ну говори, ёпты, да они уже вот, они, говорит, подлетели, нахуй. Там, блядь, нихуя, хоть тебе компьютер, блядь, а там пулеметик такой стоит, блядь. Такой наш Максим, блядь, понимаешь? Только крутится у него все. Как начал хуярить этот Нео, и дождичек пошел, блядь. Почему-то с потолка у них дождичек идет, блядь. Как так получилось, не знаю. И вот под этот дождичек он расхуярил все стекла, блядь, там. Все нахуй, те все в лужах, блядь, куда-то разбежались, блядь. Ну их, блядь, нихуя не берет, блядь, этих агентов. Кого-то берет, а кого-то не берет, нихуя. Ускользают, суки. Говорит, Морфеус, кончай нахуй, иди сюда. Тот говорит, ну хули, блядь, цепь рвет нахуй, рабство, блядь, встает, хуяк в окно. Он говорит, не долетит нихуя, и к нему навстречу, блядь, на фале, блядь. На фалическом, блядь, конце. Прицепился за этот мотороллер, блядь, этот ебаный вертолет. Уцепил его за руку. Висят они, значит, на высоте, хуй знает какой, блядь. Их все похую. А эти, значит, агенты по бензобаку, блядь, пробили бензобак, блядь, вертолет нахуй летит, посел, ну, на крен. Те на крышу спрыгнули, блядь. Она говорит, о, Тринити, блядь. Тринити тут же сообразила, вертолет нахуй, за фал вцепилась, а этот, сука, держит. На крыше стоит и держит. Я, говорит, действительно избранный, я теперь понял, блядь, что я могу всех удержать, вместе с вертолетом даже, блядь. Ну, вертолет, конечно, пизданулся, блядь. Тринити выскочила, нахуй, все в порядке, блядь. Ой, бля, Коля, эта сука все затворится, говорит, блядь, ёптай мать. А ему все говорят, ты с ними, блядь, не борись, с этими агентами. Уёбывай, все по-простому, блядь. Беги нахуй, блядь, и все, говорит, блядь. Нет, сука, я с ними еще поборюсь, блядь, понимаешь, там, вся эта хуйня, блядь. Ну, короче, блядь, все, убедились они, так и знал, избранный, блядь, все. Но этот, говорит ему Морфеус, знать путь, говорит, блядь, это еще не значит его пройти, блядь. Ты веришь, нет, Коля? Философия, ёпты мать. То есть жизнь прожить не поле перейти, понял, нет? А, хуй мамин. Ты наливай, ёпты, выпей чуть-чуть. То я тебе уже так заговорил, у тебя глаза соловели, блядь, подожди. Что такое матрица? Ну, блядь, я тебе скажу, сейчас что такое матрица, блядь. Долго будешь помнить, если разберешься, блядь. Короче, блядь, там уже, блядь, говорит, давай охотников, нахуй, агенты, охотников, значит, то есть на этот корабль, чтобы они его обнаружили там в этой и реальной реальности, блядь, и разъебешили, блядь. А вы, говорит, тут товарищи уебывают ему. Короче, пока эти уебывают, им, значит, Газманов нам водку дал, идите в метро, нахуй, там будка автомата, блядь, туда в телефон и туда, нахуй, все пойдете. Значит, Морфеус, блядь, очнулся, бегут они нахуй, блядь, Нео бежит, баба бежит, Тринити нахуй. О, а в это время охотники на корабль уже зарываются, а те, говорят, отключиться мы не можем. Если бы они выключили все нахуй, да, эти бы их не заметили. Мы, говорит, не можем отключиться, потому что нам этих надо вызволять друзей-то, блядь, мы их на водку, блядь, им же, блядь, всю собьем, нахуй. И эти уже, эти охотники их нашли и начали корёжить кораблик, блядь, нахуй. Говорит, уже разметеризация, блядь, уже все, блядь. Хотя какая там, они в какой-то канализации на этом корабле летают. Все какие-то коридоры, углы, блядь, хуй поймешь, Коля, блядь. Короче, как это назвать тебя? Разгерметизация в канализации получилось, понимаешь, нет? Такая хуйня. В это время эти прибежали, блядь. Метро там подземка, блядь, андеграунд, понимаешь ты, блядь. Все, не знаешь, какой андеграунд? Подземное метро, пизда. Поезд подземный. Ну, метро народу никого вообще нахуй. Не то, что у нас, блядь, битком. Давка, блядь. Там вообще никого. Тишина, блядь. Один дедушка, блядь, очумает такой, блядь, на матрасе. Бомж, блядь. Увидел глазенками хлоп-хлоп, испугался вроде как. Самогонский выпил, успокоился, блядь. Они, значит, ну, говорит, давай, Морфеус, первый, хуярь. Он раз в трубку и ушел. И, значит, там, ну, естественно, этот рос, значит, этот вот, поскольку это долгая история, он, видимо, вечерами долго, нудно рассказывал, под метель этим принцам, он и растянул там все, и он и вырос, поехал учиться в Париж, но знаешь, что характерно, Колян? Вот, блядь, я прочитал все это, думаю, блядь, ну, сука, говорит, вот с бородой там анекдоты, да? Как, помнишь, как этот, ну, анекдот, вот, приходит к Лужкову, бля, Церетели, наш знаменитый скульптор, и говорит, подарите, говорит, мне, или, ну, в крайнем случае, подешевле, продайте мне. Вот царь колокол, бля, все равно стоит без дела там, с Лужков с этим, бля. Говорит, что такое, зачем тебе, зураб, такие, бля, масштабы. Говорит, а есть, говорит, одна идейка, говорит, хочу изобразить, говорит, тройку с бубенцами. Корешки, бубенцами, ты понял, да? То есть, ты понимаешь, размах тройки, да? Вот это истинное раблезианство корешем и драгоценный. Потому что там еще, когда он припиздюхал в Париж, он прямо тут же говорит, все, хорошие колокольчики, говорит, висят, говорит, на соборе Богоматери. Их взял и просто говорит, снял и нахуй, говорит. Я, говорит, своей кобылке их повесил, бля. Представь, кобылка какая была тоже, бля. Значит, это уже было, и ничего нового в этом нет. Ты бы сказал, например, ну как же так, где здоровье взять на это близко? А вот я и говорю, поэтому они все были великаны. Охуительные великаны. Один, говорит, сел, говорит, кобыла поссала, говорит, всех смыла.
3: потопли, блядь. Все, говорит, лежат трупами, говорит, стоки забиты, говорит. Так вот, говорит, почему у нас вода не отходит, нахуй. Пошли, говорит, по этим трупам. Кобыла, говорит, наступила кому-то в живот, блядь, в пузо, говорит, и застряла, нахуй. А у нее, говорит, были какие-то болячки на ноге, говорит. Но после того, как она наступила ему в живот, еле ее вырвали оттуда, болячки все отвалились, нахуй. О, житуха, бля. Ты наливай, наливай, раблезианствуй, хуй мамин. Продолжай раблезианствовать. Что-то у тебя ебальца скукожилась, блядь, а? Что тебя повело как-то, блядь? А ты думаешь, легко раблезианствовать-то, блядь? Ну, у меня чуть-чуть налей, я тоже чуть-чуть пораблезианствую, пораблезианствую, блядь. Хватит, хватит, блядь, все хорошо в меру.
4: Фраер топает за мной, а мне нравится блатной. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю. Жулик будет.

0: Вася, мама, я жулика люблю. И менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. А я блатные дамы, я вся блатная боль моя. Мама, я жулика люблю.
1: Ну, сексуальных таких сцен там не очень, но все понятно, ты знаешь, оно и не надо, бля. Понятно все, ребята, бля. Ну, понимаешь, когда они уже совсем охуели, они наконец вспомнили, когда уже остались без дела, блядь, когда все такое, блядь, в деревеньке сидят, блядь, понимаешь, там отмываются, блядь, там, это, прячутся, блядь, братка лечат своего, блядь. Они уже поняли, что, ёптать, у нас же хуи есть. То есть, как же так, блядь, мы забыли о половом влечении, блядь. А девушка еще такая попалась, но это впереди еще все, блядь. Короче, пиздуют они куда-то, пиздуют, блядь. На дороге много приключений, я тебе скажу. Там тоже братва шурует, блядь, все друг друга делят, режут, краят, блядь. Эти бедные дальнобойщики там, сука, они их тут поприметили на каком-то, блядь, стычке там, блядь, вместе сидят. Говорит, ребята, а мы, может, вас прикроем, а вы нам денег за это, блядь, там типа нахуй. А знаешь, как это все, блядь? У-у-у, они поехали бензинчиком заправиться, блядь. А там, блядь, паренек какой-то, блядь, такой, знаешь, рэпер, блядь, на самокате, блядь. У него там, сука, радио какое-то стоит. Один сам с собой, блядь. Говорит, ты, паренек, блядь, бензин-то дай, блядь, нахуй. Хуль ты тут делаешь, бля? Он говорит, никого нету, блядь, все ушли, там перерыв написано, блядь, все, какая-то такая заправка стрёмная, бля. Он говорит, а у нас денег нет нихуя. На тебе вот, блядь, эту, ёбаную, приемник, ёптать. Вот, блядь, возьми, ёптать, заправь нас. Мы так, вообще, ребята, мирные. Тут подъезжает еще какая-то братва. Это наша заправка, какого вы хуя? Выньте шланг, бля, сука, где бабки, бля, сука. И вот все решил спокойный человек. Подошел и говорит, ребятки, а в чем дело? Чего такое, блядь? Еще один там братанок, бля. Да вот этот, сука, не платит, он, блядь, они бензин забирают. Говорит, слушай, ребят, ну, блядь, ну нету денег, ну возьмите, блядь, вот магнитофон, нахуй, возьмите, блядь. А тот говорит, о, блядь, а у нас как раз у Лёхи спиздили. Ой, я и возьму, бля. Вот как видишь, Коля, как хорошее отношение, спокойствие, бля, предотвращает конфликт, блядь. Внутренние разборки. Ну, говорит, ребятки, будьте здоровы. Ну, братва, говорит, ладно, братки, говорит, до свидания, езжайте, бля. Вот так, а могли бы, блядь, и попиздиться. Ну, просто так, а для чего? Думать потому что надо, бля. А этот, бля, вот, сука, Киля, бля, взял эту дубинку ебаную, вот эту бейсбольную, подарил этому пацану, блядь, ну, совершенно мальчик такой, беззлобный, говорит, чё, блядь, сука, займись лучше делом, говорит, блядь, чё ты на стройке будешь, что ли, блядь, или где-нибудь ещё. Ну, мальчик и занялся, блядь, вот так они за собой такой шлейф оставляли, блядь, понимаешь, шлейф такой вот полупреступности. Мальчик этой дубинкой одного охуярил паренька, другого, блядь. И пошел он, Коля, ой, блядь. Нам только остается догадываться, куда он пошел, потому что на этом линии этого мальчика прерывается в кино, блядь. Думай сам, типа.
2: Коля, как с возрастом народ начинает чудить, бля, что мужики, что бабы. Коля, я умираю, блядь. За то, что раньше пела Алла, мы благодарны ей, друзья. Но что-то с возрастом с ней стало. Не понимаю нихуя. Коля, половая агония Аллы Пугачевой затянулась на годы.
1: Он трагик, я больше бы сказал. Перестрелял там всех нахуй. Просто нахуй. Являются они на эту вот, сука, сходку, блядь. Ну, говорит, что, сука, кто, бля? Че, говорит, да дядя его нахуй, бля. Чего, бля, ты кому таким тоном, сука? Да-да-да, сука, тогда сюда, бля. Там один встает так с каким-то посторонним взглядом, типа, блядь, из той братвы-то, блядь, из организованной группировки, блядь, хотел, мол, что-то сказать, так этот мудак Леха хуяк его, блядь, и положил, блядь. Говорит, а что мне было делать, бля, ребята, вы чего, сука, блядь? Тут либо мы мочим, либо нас мочат. И в чем-то он был, конечно, прав. Со своей идеологией, так сказать, братка! Понимаешь? Либо он, либо его. Вот поэтому я и говорю еще раз, Коля, если ты, блядь, не браток, сам себе. Если ты не крутой, не лезь. Ну, сиди тихо, езди, блядь, на ладе, блядь, пятой модели, блядь, и не высовывайся в какие-то ряды. Вот так вот, мой кореш. А это всегда тяга покрасоваться, молодежь, сила играет, бля. Ну и пришлось им, блядь, делать ноги.
2: Ну, короче, не в этом дело вот. Ты вот, сука, телевизор-то не часто смотришь. Ну и правильно, в общем-то, делаешь там. Как включишь, блядь. То, говорит, блядь, угадай мелодию, блядь. Ну, это, сука, хуй угадываешь, блядь. То, сука, отдай деньги, блядь. То, сука, верни мани, блядь. Кто больше, блядь, у кого чего. То, говорит, чья игра, блядь. Там знатоки друг другу по ебалу норовят. Мы, говорит, против телезрителей. Те этим норовят вставить, блядь. Все друг друга норовят объебать. То есть самая настоящая демократия, Колян. Кто, говорит, кого объебет, тот и демократ, блядь. Все объебывают по полной программе. И все программы эти уже, знаешь, они демократически настолько уже, блядь, это для всего, блядь, с Европы, блядь, с Америки, все эти игры, игрища, блядь, эти гульбища, бабки появились, понимаешь, Колян? Спонсоры, блядь. Вот, говорит, я вам даю, говорит, миллиард, блядь. Вот вы разыграете нахуй. Представьте, сколько у него еще остается, блядь. Где он их сколько берет, сука, блядь? На какой бирже он зарабатывает, ебан Фидель Кастро, ёб твою мать, тоже мне, бля, понимаешь? Тот-то на бирже играет, у него миллионы, бля, тут нахуй хуяк, бля. На каждую игру надо ждать, блядь, надо этим дать, тем дать, государство отстегнуть, а ты еще выиграл, ты еще взяли государство, еще спиздит тебя еще, блядь, процент. Если этим, блядь, далеко не доедешь, нихуя, тебя уже отследят, блядь, нахуй. Где-нибудь, блядь, остановят, подсядут, блядь, и деньги отымут, нахуй, я знаю всю эту поеботину. Не верь, не верь, нихуя. Ну, посмотреть так можно, если счастливое рыло этого мудака, блядь, а он потом сам думает, а куда мне с этими деньгами, нахуй? Что я с ними буду делать, блядь? Как я их проведу, блядь, в семейный бюджет, нахуй, а? Задумался, нет? Это геморрой, блядь. Это геморрой, ты понимаешь, вот один говорит, блядь, сука, ведет артист, блядь, выебывается, нахуй. Угадай мелодию, блядь, сука, а, блядь, с пяти раз, нахуй. Угадай, блядь, с одного, а я, блядь, вообще, сука, блядь, не буду отгадывать, нихуя, блядь. Вот и все, сука, блядь. Вот один артист, другой этот, бля. Ты знаешь, у меня кореша одного встречаю, бля. Давно не виделись, так что, говорит, пивка вроде выпить, бля. Я говорю, ой, 100 лет, я говорю, а что ты делаешь, бля? Он говорит, я, говорит, в морге, говорит, сука, подрабатываю. Говорю, нихуя, я говорю, а что тебя так занесло-то, бля? Я говорю, один хуй для работы, бля, сидишь, они мертвые же не бегают, нихуя. Сторожись, бля, сторожем, нахуй. Все, закрыло, усел, бля. Ну, нового привезли, поставил, бля. Я говорю, бля, я никогда не был в морге, сука. Да посмотри, ты что там делаешь? Я говорю, а хуй там смотри, говорит, 3 стола, блядь, там это, эти в сейфе, блядь, там замороженные лежат, блядь, а тут на столе вот свежие привезенные, блядь, лежат, говорит, блядь, 3 нахуй. Захожу к нему-то, блядь, туда, ёпта, действительно, блядь, так, блядь, под этими нахуй копыты чьи-то торчат, блядь, и чего-то еще торчит, блядь. Он говорит, вот, можешь посмотреть на ебалы, блядь. Открывают все 3 нахуй, ебалы все улыбаются. Мертвой улыбкой. Блядь, меня ужас. Ужас, Колян, блядь, обуял. Я говорю, как, блядь, так, сука, улыбаются. Я говорю, они же мертвые, бля, пам. Говорит, ну это, бля, какая смерть, ёпта. Вот это, говорит, чувак, вот на чевихе, бля, кончил и помер, нахуй. Вот видишь, прям, у него ебальца такой, видишь, бля, о. И хуй до сих пор стоит, окаменел, бля, вот видишь. Это вот нахуй, как палатка, нахуй, натянулась, блядь. И мы его, говорит, так уже клали, и так, и хуй знать как. А этот, я говорю, чего, бля, говорит, улыбается, бля. Говорит, выиграл, бля, лото миллион, нахуй, блядь. Пиздец, сердце не выиграл, пиздец. Подумал, говорит, куда я с этими деньгами, ты, говорит, меня же нахуй сгнобят. Вот результат, блядь. Выиграл, нахуй, пиздец, накрылся, блядь. Улыбается, конечно, блядь. От счастья, бля, не успел. Ебало же открыть, как у него все окончилось, блядь. Все счастье, бля. Я говорю, а этот хули улыбается, бля. Это, говорит, артист, говорит, блядь. Я говорю, о, бля, артист, они, конечно, блядь, понятное дело. Говорю. Его, говорит, молния, говорит, убила. Я говорю, ёб твою мать, вот это нихуя себе. Я говорю, а как, а че же он улыбается-то, говорит. А он думал, что снимают, понимаешь, говорит, блядь. Он вспышку-то увидел, ебал, сразу расщеперил, блядь. А тут его молнии пиздык по голове. Это профессиональный навык, Колян, понимаешь, блядь. Вот все мы истории-то, бля, не каждому-то тут. Вот ты. Посмотришь на нашего простого народа, как игра идет, блядь. Говорит, вы кому, говорит, Клавдии Ивановне не доверяете, сука? Она говорит, Васе, блядь. А Вася пишет, а я Клавдии Ивановне, блядь. И вот кто наберется их там побольше, блядь, глядишь, Васю и выше, блядь, нахуй из игры, говорит. А почему вы Васе не доверяете? Говорит, ну он нихуя не отгадывает, говорит, блядь, он нихуя, он самый слабый звено, блядь. Ах ты, ёпта, а себя никто слабым звеном, да, заметь, Колян, не считает, сука, блядь, все норовят вот ты, блядь, извернуться, вдруг кому-нибудь другому по пизды дадут, а я останусь. А что, деньги, бля, Колян, деньги, сука, все равно они не пахнут, они все равно за ними стремятся, бля, в этих играх, блядь, так норовят их зашибить, бля, потому что все вспотели даже, блядь. А потом этот Вася, блядь, которого нахуй пинка дали под срак, он вышел и говорит, Вася, ну и как вы относитесь к своим товарищам после этого? Говорит, да, блядь, сука, пускай выйдут нахуй с телевидения, пизды всем такой наломать. Мою, блядь. И прав. Потому что естественные человеческие чувства, блядь. Слушайте вы меня, блядь, сука, пидорасы, блядь, а? выкинули нахуй. Я тоже рассчитываю на деньги, блядь. А, бля. Так что это все это, о, бля. И все, ладно, когда сидит вот этот, блядь, он сидит так, ну, говорит, ну, говорит, та-та-та-там. Звук удар, блядь. А сейчас в студии у нас, блядь, такой-то, такой-то, Петр Иванович, такой-то, блядь. Сейчас он будет угадывать миллион, нахуй. Выиграй миллион, выиграй миллион, выиграй миллион. Это все, знаешь, как Паниковский бегал. Дай миллион, блядь. Вот это точно так же. Бегают все нахуй. Но он сидит хоть один, бля, говорит. Можно я, говорит, с мамой посоветую? А посоветуйтесь, говорит, блядь. Мама, а где мама? А мама сейчас в больнице. О, говорит, бля. А если ее Кондратьев? Нет, говорит, она, мама у меня в бодрости, она периодически в больнице лежит. Можно ей позвонить? А позвоните, она в отдельном, бля, хирургическом, сука, бля, лежит, отдыхает. А, бля. Мама, вот как ты думаешь, вот это вот «Б» или «В»? Она говорит, «Г, сынок, отъебись, блядь, у меня сейчас как раз «Г» идет, блядь». Ёб твою мать. Ну, попали к маме, блядь, ну, значит, все у него обошлось, посоветовала, говорит, точно «Г», бля, угадали, нахуй. Говорит, мама у вас, молодец, передайте ей привет, пускай выздоравливает. Деньгами поделитесь. Ну, конечно, если у вас совесть есть, блядь. Ну, короче, бля, вот у вас уже, говорит, это 100 тысяч, а дальше от скота. Зим-зим, Коля, ты чувствуешь, нет? Зим-зим, блядь, у него уже, блядь, поты выходят, сука. А если я посрусь, я не отгадаю, блядь. Ну, говорит, так, вот и многие так обсираются. Штуку получи и пошел нахуй, блядь. А кто-то сэкономил, блядь. Хуй спишешь, блядь, эти деньги-то. Они висят, сука, мертвым грузом. Хотя читал один, говорит, я, говорит, выиграл там сколько-то тысяч, а получил только через год, да и то мозги ебли-ебли. Я говорю, это похоже на нас, блядь. Это на нас, Игорь, все похоже, блядь. Это могут такое сделать. И куда, Коля, не кинь, блядь, повсюду, блядь, вот такой клин, нахуй. Там, блядь, игрушка, там подыгрушка, ну, еще наши там, знаешь, кто кого полюбит, любовь с первого взгляда. Ой, блядь. Любовь с первого бляда, это называется, да. И что же они там придумывают? Они там извращаются. Они говорят, а мне вот это, а мне вот это. Говорит, ой, блядь, а как ты меня там выглядишь? Они сидят за стенкой, нихуя не видят друг друга, блядь. И вопросы задают, блядь. Тоже мне за стеклом, ёпта. За стеклом тут в армии показывали, за стеклом видал, нет?
3: Ой.
2: Блядь, в армии за стеклом какие-то бабы, блядь. Какие-то, блядь, эти, как он, прапоры, блядь, там. Ой, бля, в армии. Это экстремалка, ёпта, мать. Экстремалка. Там же, блядь, все ебаться хотят, понимаешь, в армии, блядь. Я говорю, неужели сейчас все сверсится прям в штабе, блядь? Ёпта, не сверсилось нихуя, блядь. Так что-то они помякали, побякали. Ну, видать, интеллект такой тоже, блядь, на уровне, блядь, там, прапора, блядь. Что-то в этом роде, нихуя, не разродились нихуя. Ну, я так скажу, в молодости он был гораздо интересней. То ли тогда сценарий интереснее писали, фильм какие-то были, бля. Ну, короче, там... Мы тогда еще в молодости пели «Мустафа дорогу строил, а жиган по ней ходил», говорит, блядь. Ну, Мустафа, значит, это вот... Все там, блядь, у тебя, блядь, забыл я, сука. А жиган его убил, бля, понимаешь, сука? Конец, блядь, светлой жизни, блядь, устроил, мол, как, мол, оно, блядь. А он ему говорил, кореш, драгоценный, нахуя ты там дорогу строишь, бля? Иди ты к нам, нахуй, в банду, бля. А там уже сидела баба и пела. На столе стоят чернила, а в чернил два пира. Прощай, мам, прощай, папа, я поеду на Кавказ. Прям почти как та реклама про сокольники, блядь. Уже тогда, блядь, издевались над рекламой. Хотя ее еще нихуя не было, блядь. Ну, остатки какие-то остались от революции, блядь. Остальное все раскидалось, блядь. Вот они смеялись над рекламой, блядь. Ну, мол, такая самодеятельность. Мы, мол, воры такие сидим, чурки, блядь, нихуя не понимаем. Пиздёж, бля. Пиздёж. Сейчас прошел конкурс, блядь. Вот песни, блядь, между прочим, на радио, на нашем с Коляном там, блядь. Коля, помнишь, да, сука? На тройке, блядь. Прошел конкурс, блядь. Воровской песни, блядь. Очень культурно ребята пели иногда. Ну, может, они там воры в законе, кто как, блядь. Но, сука, пишут, знаешь, творчество, блядь. Это тебе не рифма «Поцелуй, пизда, кирпич», блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там рифма была, сука, «Покрылся кровь, любовь, нахуй». Хорошие были вещи, бля. Поэтому они были отмечены, бля, комиссией, сука, в которую я входил, блядь, с полным правом, бля, как знаток, блядь, фольклора. Лагерного фольклора. Зонального фольклора, блядь. Нихуй собачий, блядь. Народ пишет, чем дальше летели, тем богаче вся эта хуйня. Мы там спускались, блядь, из таких круч, блядь, с этого кита мы с 4000 метров, нахуй, спускались, пизду, туда. По какой-то, блядь, ну, серпантин, не серпантин, водопады шумят, бля, мы куда-то пиздуем, блядь. Голодные дети какие-то на дороге оборванные стоят, блядь, там хуй знает что, блядь. Короче, спустились куда-то, блядь, и говорит, вот здесь, блядь, будем тоже, блядь, там находиться какое-то время, блядь. Порто Вьехо, блядь, и... Очень красивый город Гуякиль, блядь. Вот там-то, сука, и есть этот парк с этими ебаными ягуанами, нахуй. Они прям по дорожкам пиздуют, блядь. Сначала мы пришли, они напугались, все попрятались на клумбы, блядь, все залезли. Они просто обосрались от нашего наследствия, блядь. Одна только белочка такая пизденка спустилась, блядь, с дерева, ебальцем пощелкала и убежала.
3: А я на следующий день туда захожу, они спокойно по дорожкам хуярят, блядь, и из парка никуда не выходят, нахуй.
2: А он стоит прям, сквер такой, блядь, на площади, хули. Кругом народ пиздует, все, похую. Светофоры, бля, машины. Им похую, идут, блядь, ебальца вытаращили, блядь, головой трясет и на дерево к этой белочке, и белочку поебальца норовит, мол, слезь с моего, мол, уступчика, блядь, я здесь сижу все время, блядь. А вот тут, кореша мои драгоценные, еще одно свойство юмора, блядь. Как говорится, от Хармса и до наших дней. Свойство этого юмора называется «достача». Вот любит известный режиссер театральный с большим юмором чувак петь. Вот катится большое колесо, вот катится большое колесо, вот катится большое колесо, вот катится большое колесо. Ну так, минут 20 и в конце прямо на меня. Вот в этом и есть тонкое восприятие юмора. И вот сейчас вы в этом убедитесь, кореша вы мои.
1: Вот так они и думали, бля. Думали, думали, блядь, и придумали, сука. Ну, автомобиль-то они пиздили, ну и спиздили на свое горе, блядь. Бумер это, блядь. БМВ, причем как пиздил, знаешь? Дверку прикрыли, блядь, в подъезде, блядь. Шарфиком заботали, чтоб хозяин не вырвался нахуй. Ну, если проснется, а кто побежит, там еще и пизды получит, блядь. А как же так, думаешь? Что, пиздят просто так, что ли, блядь? Там подготовленные товарищи, блядь. С дубьем, с дрекольем, а то и, блядь, с волыной, нахуй. Ну и выбежишь ты. Караул грабить и получишь пизды, блядь. И будешь сидеть, хуй сосать потом. Ну, не знаю, сосал ли товарищ, у которого спиздили этого бумера, хуй. Не знаю я, там потом не показывали нихуя. Но бумер спиздили и уехали, нахуй. На хули там за сигнализация стоял, я не знаю, блядь.
2: Ну уж явно не мангуст, блядь. Какая-нибудь хуйня.
1: Самопал какой-то. То ли он его только купил, не успел поставить, там местная какая-то была своя, блядь. Ну не знаю, короче, не знаю. Спиздили они этот бумер и упиздавали к этому чуваку. Уже каждый подумывает о хорошей жизни, бля. У одного девочка Настя, блядь. Ну ёпта и мать, прям просто аленький цветочек, блядь. Ну, сука, куда ни сунешься, везде русская тема, Коля, блядь. Она говорит, нахуй тебе, говорит, Котя, блядь, его Костя звали там, Кот его они зовут там, блядь. Ребята такие симпатичные, видные. Кстати, блядь, актеры-то играют какие, блядь, ты знаешь? Молодые, бля, продвинутые ребята. Очень, очень милые, бля, ребята. Не знаю, как у них там, где они, в каком театре или что, вряд ли, блядь, наверное, сымаются, блядь. Сыматься, ну, сейчас моднее, блядь. Тебе и поебало узнают, понимаешь? И прочь, и прочь. О, артист, мол, идет. Ну и хуль артист, блядь. Артист, блядь. У нас один был, говорит, ты артист, говорит, артист. Ну-ка прикинься, нахуй, прапорщик, блядь. И прикидывайся на полах, нахуй, как артист, блядь. Вот так вот, блядь, артист. Ведь день-то какой нынче, Колян? Ты сам-то как? А ты себе отчета не отдаешь нихуя. Ты, как думаю, Клавку отправил, нахуй, блядь, и все. А я Зинульку-то, блядь, тоже ведь отправил. И тоже нахуй, ты знаешь, что характерно. Ведь сегодня 8 марта, пизда.
3: А что 8 марта?
2: Блядь, проснись, сука. Даже если ты в бреду, но бабе в пердоль. Вот тебе, родная, в твой денек, аленький цветочек в лупенек. Корюш ты мой драгоценный, блядь. А ей-то этого и надо. Она уже бедная вся изъёрзалась, блядь. Возраст у меня, блядь. Комплексы.
3: А без комплексов раком и впердолевой, блядь.
1: Без комплексов, но сперва разогрей. Они, бабы, всегда медленнее просыпаются. Мы это мужики, знаешь, как у нас? Хуйска, бля, раз, вскочил, и ты уже, блядь, тоже вскочил, как бес, блядь, бешеный, и бегаешь, бля. Нет, спокойно, блядь. Ты ее разогрей, погладь ее по ее большой жопе, по спине погладь, скажи, дорогая, ты спишь? Она говорит, нет, говорит, уже не спишь. Вот тогда уже и делай свое дело, но только 8 марта. Всем я люблю этот праздник, в рот мячих пых, блядь. Я его не то всего люблю, блядь, Коля, если вы драгоценный, я его даже ненавижу нихуя, блядь, поскольку он придуманный. Праздник имени Клары Целкин, блядь, и этой, ебать ее, костыли, Инессы Арманд, блядь. Они все за супротив долой дурман, блядь. Свободу женщинам, блядь. Какую вам свободу, блядь? Ебаться с презервативом, блядь. Ебаться, блядь. Ёпта. Все, вас не ебут, что ли, бля. И вот именно, Коля, ты знаешь, я потом начал так мыслить, думаю... Правильно, кого не ебут, тот больше всех кричит. Свободу женщин, свободу женщин. Ты ебала свою видела, нет? Ты вот, блядь, Клара Целкин, блядь. Целкин. Ты, я не ошибся, блядь, нихуя. Да ладно, пиздю, Цеткин ее фамилия, пизда, Коля, блядь. Ты все спросишь, блядь, что такое, блядь. У тебя опять слух подвел? Да я ее так называю, Клара Целкин, блядь. Потому что она целкой была всю жизнь, блядь. Ты ебал ее, видел, нет? В очках враговых, блядь. Не дай бог кого увидеть, блядь. Конечно, ее никто не ебет, блядь. Не то, что в Германии, во всей Европе не нашелся человек, который выебал бы Клару Целкин, блядь. Так она и кричит, долой свободу нахуй женщинам, блядь. То есть ебите меня 4, блядь. А никто не хочет, блядь, понимаешь? Ну, Инесса Арманд, та другое дело, блядь. Та еблась направо и налево. И они тут и сошлись. Она говорит, Клара, тебя никто не ебет, блядь. Говорит, а меня, говорит, заебали. Давай, говорит, свободу женщинам, блядь. Чтоб меня не ебли, а тебя выебли наконец-то, блядь. И вот возник праздник 8 марта.
3: Ты понял, да, Коля, в чем дело? То есть, кого заебали, тот, чтобы отдыхал, а кого не ебут, того, чтобы ебли. Поэтому 8 марта, блядь, я просто не то, что, блядь, терпеть не могу, блядь. Я его, сука, блядь, ненавижу, блядь, потому что все за цветами, сука, ломятся. Ты раньше хуль ты цветов не дарил, я извини. Пиздюк ты малосольный, блядь. Правильно, Коля. Я своей сразу, блядь, букет покупаю нахуй. Прям в ведро, блядь, хуяк с февраля. И до марта стоит, сука, блядь. 8 марта утром встал, выебал, поздравляю, честь отдал и ушел нахуй к ебени матери. Свободный человек, бля, потому что думаю заранее о нашей жизни совместной, блядь. А ты тоже, блядь, я тебе тоже говорил, купи ты этих ебаных радиодендронов, блядь. Купи ты их нахуй, они сухие, блядь, поставь, они сиреневыми цветочками расцветают. Бабы прямо, сука, кипятком ссут. Проверенный вариант, блядь. Как увидеть радиодендрон, блядь, сиреневый, пиздец. И моя женка тоже, бля, о, говорит, блядь, люблю, говорит, я эти радиодендроны, блядь. Радиодендроны, как их нам, хуй их не знает как, хоть горшком назови, главное, что они цветут, блядь. А просто нет денег, поди нахуй тополиною, блядь, палочку поставь. Да пизда, какую палочку, Коль, ну ёпта мать. Да ведь не палочку бабе поставь. Срежь веточку, поставь ее нахуй в эту... Вербочку, блядь, он, вербное воскресенье, ты, сука, в храм не ходишь нихуя. Ну, вербное воскресенье, надо сходить, бля, вербное. Раз, поставил, она распускается, понимаешь, на твоих глазах. У меня вон, Зинка совсем охуела, блядь, авокаду посадила, пизда, вон, выросла нахуй. Я охуел. В стаканчике, блядь, сидит, ты веришь, нет, блядь. Молчала, блядь, месяц, сука, как пизданет. Рука такая, нахуй, из стакана. Я даже напугался, бля, утром, блядь. Ты веришь, нет? Коричневая, блядь, рука тянется, как из этого фильма, блядь. Какой-нибудь там, нахуй, блядь, Пришельцы 3, блядь, или ху там 4, блядь. Рука, я говорю, блядь, Зина, пиздец, погибаем, нахуй, рука Пришельца, блядь, из стакана, нахуй. А это авокадо проснулась, блядь. Тянется, сука, прям к солнцу, блядь. Хотя, ну, хорошо, хоть солнце редко, блядь. А то, бля, пиздец, дерево, если ты пойми. А в стаканчике стоит. Там корней, блядь, я как посмотрел, там намечалось. Думаю, сейчас стакан ёбнется, лопнет нахуй. А пересади его, блядь, в кадушку, так она же нахуй наверх пойдет. Она
1: в день на 2 сантиметра, Коля пиздярит. На 2 сантиметра, нахуй, уже листы, бля, вот такие, сука, ли... Ёбаный конотоп. Я Женьке говорю, ты что, охуела, блядь? Мы что, авокадо будем с тобой выращивать, блядь? Кто ее прививать будет, блядь? Какого ты, блядь, еврея сюда по прививке, блядь, пригласишь, блядь? Они же, блядь, там у них в Израиловке растут, блядь, авокады. Сама, сука, не жрёшь авокаду, я ее люблю, блядь. Какого ты хуя посадила, блядь? Я говорю, зернышки нравятся, на яички похожи, блядь. Ах ты, ебать, тебя колотить, блядь, а? На яички ей похожи, блядь. А мне что с этими яичками потом делать, нахуй? Они кустами, блядь, растут, сука, блядь. Ну ладно, кактусы, хуй с ними, они медленно, долго там произрастают. Цветочек у него, блядь, хуяк, блядь. А тут же, бля, авокадо, ебать, колотить. Куда ты нахуй такой годишься, блядь? Так что, Коля, ты сейчас налей портину. Налей, налей. У меня пересохло, блядь, уже от страсти, блядь, по авокаде, блядь. Налей мне. Сисюки, мы пизданем с собой. Там, на ростовского, блядь. Ох, наш ростовский партисёк пробирает до кисёк, сука. Но заметь, Коля, как сказал великий Танидзаки, отметь одно обстоятельство, блядь, мягко продирает. Мягко, Коля, блядь. Вот, сука, сейчас народ, ты веришь, нет? Сейчас глоточек сделаю я, блядь, с тобой, блядь. Ну, будь здоров, мой Коль драгоценный. Международным тебя женским днем, блядь. Ну, 8 марта он теперь называется у нас всегда. А мог быть и любой другой, ёптать, хуё, блядь, заебись он в рот. Короче, блядь, всем женщинам приятного, так сказать, благоухания и прочих дел, блядь. В общем, с ненавистным днем 8 марта поздравляю всех женщин, блядь. И тебя, Коля, в первую очередь, блядь, хоть ты и мужик, ебать тебя колотить. А! Хорошо пошло. Ты знаешь, Коля, мой драгоценный, хорошо пошло, блядь. Но мужики там, конечно, борзеют, особенно в Бразилии, они просто охуевают. У нас был один мудила, я сначала подумал, ну точно обкуренный, блядь. А нам ехать хуй знает откуда, блядь. Мы когда из Сан-Паулы спускались, блядь, в эту, какая-то, в Ярадзе, в Хуяч, ну, короче, на океане там. Там у нас отдых происходил. Ты веришь, нет? Сначала еду, блядь. Оказывается, это Сан-Паула, бля. 20 миллионов жителей, ты не хочешь, Коля, блядь, в сраку? 20 миллионов, 600 всяких этих трущоб, блядь, клак. А нихуя, никаких пробок, заторов. Все в одну сторону хуярят себе потихонечку, бля. И посередине большая вонючая речка течет. Воняет, Коля, блядь, туда все нечистоты, бля. Я говорю, когда же вы ее оденете в гранит? Ну, говорит, ёпты, мать, по-моему, никогда не оденем мы ее в нихуя в гранит. Она вся говном покрыта, блядь. Это речка, блядь. Вонючка, блядь. Очень сильная река, блядь. Ну, на 20 миллионов жителей такая речка. Ты можешь представить, сколько там говна плывет, а? Коля, блядь, не говори, сука. С водостоками у них, конечно, хуёво. Но город тоже большой, красивый. И там, сука, жарко, блядь. Как ни странно, жарко. 33 градуса, думаю, какая жара, блядь. Ёпты мать. Оказывается, выше, блядь, облаков он находится, нахуй. Коля, мы когда спускались, говорю, что за туманы такие пошли? Ой, туманы мои, растуманы.
2: Наливай, пиздец.
1: Наливай, нахуй.

Ну что, кореш ты мой драгоценный, сколько времени мы с тобой не видались, а? Как ты жив-то? Ё, побрился даже по этому поводу сегодня. Молодец. Первый раз мы с тобой сегодня у меня на кухонке сидим, пришел подарочки получать. А как же, целый месяц, Сюрка, можно сказать, не только на самолетах, и так, и по земле, и ползком, и раком, как только я не облазил всю, Коля, Латинскую Америку. А, кореш ты мой драгоценный. Вот мы с тобой сидим, вот видите, кофеек какой. Вот колумбийский кофе, видишь? Даже дырка пробита, бля. Чемодан чуть не расхерачили, блядь. Наверное, учуяли собаки. Они собаками там сильнюю хуй думали наркотик, блядь. А он, наверное, колумбийский кофе как наркотик хиляет, точно тебе скажу. Там в Колумбии, видимо, климат такой, сука. Все не возьмешь, все, блядь, наркотиком пахнет. И народ на этой почве, конечно, зашелся там, а, блядь. Ну, что об этом говорить? Ну, предысторию ты знаешь, как я поехал, да? Как я месяц провел в Латинской Америке. Ну, вот так прям почти, ну... Не везде, конечно, побывал, но побывал. И вот эти по порядочку, Коля. Вот мы сейчас с тобой кофеечку этого колумбийского заварим, а потом бразильским покроем. А после того, как мой рассказ подойдет к концу, мы захерачим хорошего, нормального ростовского портвейну. Потому что уже и время будет такое, что можно будет принимать. Как у этих англичанцев говорится, как он этот вот называется-то, блядь, Коля, забыл, блядь, сука. Это тайм-аут, нет, это хуйня. Аут это не тайм, блядь. У них этот, ну как это, момент ленча, блядь, нет, в ленч не пьют нихуя. Значит, позже полдник, ёпта мать, по-русски, блядь. Вот в полдник можно портвейн уже принять. Дети в детском саду, там кефирчик, блядь, с булочкой, а мы с тобой, блядь, портвейну с сарделечкой пизданем. Пойди-ка кисло. Ну, а портвейн, ну, ты что, знаешь, что, блядь. Вот как в широкой продаже пойдет, блядь, только чтоб качество удержали. Если качество не удерживают, блядь, народ пить не будет. Но, блядь, тут рекомендации мои, как говорится, и мои уже клятвенные признания народ должен поверить. Портвейн изначально как рекламировался, такой и будет. А то у нас с пивом так, одно сначала попробуешь, рекламная кампания, а потом, бля, моча молодого Филина. Да, Коль, ты со мной согласен? Согласен, блядь. Или еще во сне ослиной какая-нибудь, блядь. Пизду, пизду. Мы сейчас с тобой кофейку. Это, так, говорит, вы, говорит, только с ним аккуратней. С кофеем аккуратней, блядь. А что с ним аккуратней-то? Помолотил нахуй, сварил и выпил нахуй. Что аккуратней-то, блядь? Поменьше там, на сясечку, хуясечку, блядь. Ну нормально, ёпта. Ну кофе, кофе, блядь, хороший. Душистый, блядь, забирает. О, ну портвейн-то забирает больше, Коля. Ну, ёпта, мать. А сусло везут из Краснодара, блядь. О чем будет отдельный разговор, сука, блядь. Я на всю эту краснодарскую, блядь. О, как у меня корешей там обидели, бля. Кстати, тёзка твой, блядь, Коля, между прочим, двойной Николаевич, блядь. Как его там, сука, блядь. Он отдыхать, блядь, а его в станице Крыловская за жопу, бля. Куда, сука, блядь. Они едут цугом, блядь, сзади полковник, сука, чуть ли не КГБ, блядь. За ним. Пиздует, блядь. Говорит, а вы, товарищ, свободный, нахуй. Говорит, как? Это мой друг. А идите, говорит, нахуй, блядь. Он там, следующий, Павловская, там его и ждите, блядь. Станица называется Падловская, блядь. Они ее после этого назвали, блядь. Но это тебе не в басне у Крылова, нахуй. Мартышка и Ачтили там, блядь. Как лебедь раком щуку, блядь.

0: Наверное, ездил. А хуль не поехать? Раз зовут. Один раз поеду, так, блядь, 12 самолетов я, Коля, перелетал, блядь. 12! 26 взлетов и посадок, блядь, в разных местах. Каково? Холодным потом пальчики зайдешь. Налей себе потихоньку, блядь. Чтоб ты осмыслил все это, блядь, нужна пауза. Осмысли, налей и выпей. Интеллигентно полстаканчика. Портвейн чуть-чуть можно побольше, чем водочки, блядь. О! И я с тобой. О! Соскучись по портвейну. Там это косяса, блядь, хуяса. Ну такая изёка, блядь. Вот у нас самогон лучше будет, блядь. Самогон. Ну, давно не пил, а, соскучился. Знаешь, как это? Спрашивает, говорит. Ну, говорит, это... Вот вы проиграли в гонки. А сама гонка вам понравилась?
1: Сама гонка нам понравилась, бля. Поэтому мы проиграли в гонки, бля.
0: Самогонка — это дело такое, но не косяша, конечно, бля. У них вот грапа хорошая есть, бля. Виноградный, бля, типа чачи, бля. Помягче будет, сука. По крайней мере, изёги хоть нет, отрыжки не идёт, блядь. Не пердись хоть по ночам, блядь. Не пугаешь обитателей общежития, блядь. Ещё у нас там тоже наркотик был, сука. Нам дали таблетки от малярии, блядь. А там написано, кажется, блядь, снятся кошмары, блядь, после этого принятия. Причем раз в неделю надо принимать. Я говорю, нахуя ты пьешь эти таблетки, блядь? Мы же по городам едем-то, блядь. А нам еще от золотой лихорадки в сраку всем сделали, блядь. У нас никто не спросил даже, блядь. Как у вас золотая лихорадка поживает, блядь, говорю. Так, живет себе, блядь. Спокойно, нахуй. Не просто никуда, блядь. Я говорю, а нам, блядь, запердолили 10 дней не пить. Коля, каково, блядь, ты меня представишь, нет? Не пьемся, блядь, 10 дней у меня, сука, блядь, аж кожа посинела. Я чувствую, что линять начинаю. Линять, Коля, блядь. Организм требует, блядь. Прими, Сюра, блядь. Прими, сука, портвейну. Хотя бы. Ну хоть сухонького, блядь. Хоть пивка, хоть грамм 300. Нет, говорю, блядь, нельзя. Иначе, блядь, вдруг пожелтею. Уже с ума сойду, блядь. Мало ли чего бывает, блядь. Какой там эффект от укола золотой лихорадки в сраку, блядь. Ну, бля, не порадуешь нихуя. Вот обида-то какая. Хорошо, что я одну таблетку только от малярии съел и послал ее нахуй. А стоит, между прочим, блядь, все эти таблетки на нашу группу брали, 7000 рублей отдали. Ёб твою мать, я говорю, нахуй мы, блядь, лучше бы, блядь, деньгами. Каждый за свою малярию в ответе, в пизду. Комариков не было нихуя, наконец какой-то в жопу укусил меня, блядь, я говорю. Ну, это мелкий, это не малярийный нихуя, и полетел. Дальше, блядь. Я говорю, хуй с тобой, живи, блядь. Это уже было, блядь, в этой нахуй, в Бразилии. Чё ты, кореш мой драгоценный, мы как вылетели, бля, из Москвы. Пиздец, думаю, ну все, дорвались, бля. Хорошо, я зашел в этот самый, блядь. Думаю, хуй с ней, золотой лихорадкой, блядь. Уже там срок не держится, не могу, бля, линяю. Чувствую, линяю, бля. Взял я, бля, кореш мой драгоценный, бутылочку виски. Бля, ну такую пластмассовую, знаешь, бля, чтобы она плоская так, чтобы она мне прям в сумочку камеры хуяк и вошла, бля. Я ее так, сука, бля, держу, бля, сел, все. Голландская компания, блядь, этот вот хуй, КЛМ, блядь, они сейчас объединяются с французами, блядь. Может, и правильно делают, французы им покажут, как, сука, русский народ не поить в самолете, блядь. Пидорасы, блядь. Я говорю, у вас пидорастия узаконена, блядь. А вы спиртного не даете на борту, блядь, сука, Чапаева на вас нет, блядь. Он бы вам порубал тут все нахуй. А лететь все-таки 3 часа, блядь. Как? Ну, достаю я свою бутылочку, блядь. Ставлю ее в кармашек, блядь. Так эта пизда голландская углядела, блядь. Подходит, говорит, найн, блядь, хуяин. Я говорю, все, хуяин, блядь. Я говорю, вы нам все, давайте что-нибудь будете, блядь. Ся, говорит, даем. Висет, сука, блядь, какую-то хуйню. Открываю какую-то, блядь, картоночка, хуёночка, блядь. Картина картона, как картонка, блядь, как это, а где же моя собачонка, блядь? Хоть собаки пожарили бы какой-нибудь, блядь. Там, сука, безе и клер, нахуй. Хуйня, блядь. Фруктовый, блядь, тебе, блядь, десерт. Я говорю, я не жрал нихуя, хули вы мне десерта даете, блядь. И пить не разрешаю. А я, говорит, сейчас скажу товарищу, блядь, пилоту, нахуй. А он вам пизды вроде как наваляет. Мне переводят, значит, с голландского на английский, блядь, а мне похуй, мне хоть так переводить, хоть я нихуя не понимаю. Тогда я говорю, что, сука, бля, говорю,

0: Нельзя, говорю. А это не виски, я говорю, это кола, блядь, кола и въебала ей сую. Ну, она немножко подохуела. Как кола, блядь? А я туда чуть-чуть колу налил для мягкости, блядь. Ну, цвет так немножко изменился, но она же сомневалась. Думаю, а, пизда, бзись, когда страшно, блядь. Сука, кола. А, она летела на меня, блядь. Я говорю, все, не пью, пошли нахуй. Я принципиально на вашем борту, вот на борту вашего самолета, блядь, не возьму ни капли в рот, нахуй. И уберите ваш, блядь, бисквит, нахуй. И въебала ей бисквитом. Говорю, все, я обижен, блядь, на компанию КЛМ. Ну, они, блядь, тоже не расстроились нихуя. Забрали бисквиты, уебали, блядь. Может, детям каким отдадим, блядь? Бедным там, нищим, блядь, там в Колумбии их дохуя. Но мы не в Колумбию летели сразу, Коля. Мы летели на остров Курасава, блядь. О-о-о. Ну, Курасава это этот. Да не, блядь, не японец, ёпты мать. Остров, блядь, Кюрасао. Почему он так называется, хуй его знает. Находится в Карибском море. Прямо наверху, вот над этим всем континентом Южной Америки, так сказать. Чтоб тебе было понятнее, блядь. Там, сука, климат охуительный, тропический, блядь. Хотя там весна, но там похуй. Там к экватору там один хуй. Там все весна, что лето, блядь, у них все одинаково. Ну, жары еще не было такой. Но когда я в спортивном костюме, кореш-то мой драгоценный, с лампасами в моем любимом, вывалился, бля, на Кюрасао, камера отказала, нахуй. Камера, все, человек. Я портки-то задрал до колена, у меня под градом, нахуй. Хули, блядь, костюмчик купил, Columbia Pictures, нахуй. Ну, жарки, порки, бля. А эти суки, блядь, наши, как двиганули, блядь. Не, ну это было-то когда, подожди. Мы сначала в Амстердам прилетели, блядь, с этими разъебаями, с десертом-то, блядь. Я говорю, так, чтобы мне десерта больше не было, нахуй. Все. Говорит, нет, дальше будет хорошо. И тоже, ты знаешь, блядь, те же голландцы, сука. Летим на Кюрасао. Уже другая еда. И питье, запейся, залейся, думаю. Это что же такое, блядь? Значит, как русские люди для них, сука, опасность представляют. Видимо, они, сука, Колян, столкнулись с нашим братом неоднократно. Я говорю, а пиву-то что же вы не предлагаете? А нет, говорит, найн. То есть и опохмелить нашего брата? Какая подлость и злоба, блядь. Людьми руководит, Коля, не дать ему пивы, блядь, понимаешь, нашему. Он может погибать нахуй, в командировку улететь, блядь, в Голландию, в какой-то веке, блядь, да? Так, сука, вот до чего дошло. Видать, неоднократный мордобой был учинен на борту судна, блядь. Неоднократный, чувствую, и постоянный. И они решили все, оградить себя и своих стюардесс от этого дела. А как тут оградить? Когда наш товарищ, блядь, руководитель, можно сказать, нашей делегации, настолько охуел за месяц без баб, что бросил целовать руки, блядь, голландские стюардессы, когда мы уже прилетели, нахуй. Та испугалась, найн, найн, кричит, блядь. Я говорю, ну посмотри, она страшненькая, блядь. Он говорит, нет, говорит, у меня сейчас все хороши. Я говорю, ну ногу мою тогда целуйте. Вот до чего доходит народ.
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик мой. Ты веришь мне, чувак, это все такое случилось, бля. Вчера, ты представляешь, нет? Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку в разные стороны, говорит, ой, Сюра, пиздец, говорит, про тебя в Комсомольской правде статья. Я говорю, как статья, блядь? По какому делу иду? Говорит, да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, это вот написано про тебя. Я говорю, кто на меня нассал, блядь, кто смог, блядь, как это так? Говорит, прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь. Называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие». Говорит, как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит «на», ты понял куда, да? Ну, нам объяснять не надо, вроде как нахуй и три точки, блядь. А почему, блядь, такой? А я сижу, нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь. Какого-то хуй нашли, двойник, что ли, блядь. Еще фотку поместили, бля. Веселая группа товарищей и Сюра с ними. Я свою ебало искал, искал, там не нашел. Ты веришь, нет? Вот смотрю, два одинаковых стоят по краям. Думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля, в рот мячик пых, все совместили, какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь, какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, крича, какая-то хуйня, блядь, и главное, сука, понимаешь, вся статья-то написана, блядь, фотка моя, блядь, родная, детская, ну спиздили с этой, блядь, с кассетой, ёпта, спиздили, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь, и написано, это, веришь, нет, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, Сюра, увы! России освоит все богатства русского языка. А? Какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, Комсомольской правды, блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то... Говорит, ну и что же, блядь, вот это просто прям газета тебе... Сюрсю на ухо, блядь, и раю... Ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например... О, что могу сказать, блядь, например? Увы, только вот это, блядь, девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь, о! Ну и хули об этом говорить? Лучше кассет послушать, блядь. Что об этом в газете писать? Кто в какие дырки кого пользует, блядь? Урод на всех пых. Их не так много у женщин. Немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь. Правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь. Пользуют чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то? Урод на всех пых. Ольга ее зовут, Олечка. Ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что ж я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь. Мозги все кипят. Я и про Сурупу, и про все. Письма со всех сторон летят. Спасибо, Сура. А она пизда. Ишь ты, какая грамотная, блядь. Только 15 минут и не больше, блядь. Прям как половой акт. Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут и не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое, Колян, наливай в пизду. Не могу. Сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины. Все меня хотят. А она истый урод, мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь? А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целое стихотворение матом, только чисто матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... Мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот на этих был, а искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот на этих был. И самая вот у меня фраза, блядь, ты понимаешь? Вот он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь чудное мгновение, блядь, понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Ну что, ну Пушкин, блядь, ну Пушкин что, он не мужик был, блядь, он эту Керн и пишет в письме, а говорит, это же частное письмо, а вроде на сих пор, ну написал Вяземскому, отодрал эту Аннушку Керн, блядь, сюда великим удовольствием, блядь, ну и чего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь? Эй, Колян, блядь, может быть кому-то еще, говорит, в конце концов не достает еще одного мнения автора. Да хули твое мнение, ёб ты мать ты, блядь! Вроде от всех пых! Что, говорит, ты понимаешь, нет? Одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот. Принесла эти вот, нахуй, 2 мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями. Ключик не может найти, руки трясутся, а какой-то хуй подходит, экзибиционист. Не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем задаром показывает, распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячих пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с божьей помощью отдолбал Аннушку Керн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Всем вся история, бля. Он подписал Пушкин Вяземскому. Пиздец, карте места. Понимаете? Карте места. И что еще ты пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что ты такое, бля, получается, бля. А? Наоборот. А я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал. послал всех нахуй, бля. А потом сказал: милый ты моя, красавица Кер, ну-ка иди сюда нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говоря словами того же Пушкина, бля.
0: А наши тут тоже дали дрозда, бля. Ну, понимаешь ты, конечно, криминалка, блядь, она, конечно, настопизила, честно тебе скажу, блядь. Сколько же, блядь, этого вот говна всякого по телевизору я насмотрелся, блядь. Мочево, блядь, дрочево это, крошево, блядь, клочья летят, блядь, там, сука, блядь, все разбивается, все течет, все изменяется. Ужас. Уж кошмар, блядь. А тут, ты знаешь, вот фильм я посмотрел, называется «Бумер», блядь. Да нет, Коля, никто не умер, пизда. Ты что, уже переложил, что ли, бля? Нам с тобой сидеть и сидеть, пизда, Марья Ивановна. Бумер, блядь. Ну, бумер у этих, между прочим, так кенгуру называют, блядь, в Австралии. Бумер, блядь. А это БМВ, бля, машинка БМВ, бля, понимаешь? Они ее бумер, бля, вроде как называют. И вот из-за этой самой БМВ, блядь, все проблемы-то начались, бля.
1: Ну вот ее, бля, сука, Коля, ну наливай хуй, бля, сидишь-то, бля, колокола услышал, блядь, ебало развесил, бля, А, Колян, ну наливай, ёптай, хоть руки у тебя хоть действуют, бля, пизда. Да я шучу, шучу. Любя, бля, ёптай, рот у тебя сих пых. А вот это, знаешь, бля, сказка такая, бля. Терем-терем, бля, теремок, бля. Из трубы валит дымок, блядь, из окна летит мотив, блядь, из трубы презерватив, бля, рот у тебя сих пых, бля. Не знаю, да, нихуя, бля. Ой, русская народная сказочка, бля. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь, пиздой трясет, блядь, не знаю, куда приткнуться, бля. Вдруг, ёптать, общага, бля. Ну, пенёк такой стоит, бля. Так, сука, теремком сделан, бля. Она говорит: о, бля, теремок. Сука, пустите, бля, погреться, кто в тюрьме живёт, сушится. Бля, сушится, раку обсушала об дверь, блядь. Нихуя никто не открывает, блядь. Она говорит: ау, блядь, открывайте, сука, бля, замерзаю, блядь. Нихуя. Вдруг, блядь, куда ты нахуй ломишься, бля? В открытой двери, пизду. Она дверь в другую сторону, оказывается, открывалась, нахуй. Она пиздик на себя, бля. Она открылась. Блядь. Мышка: о, бля, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в тюремочке, бля. Пристроилась, бля. Ну это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь, чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля, вот такая хуйня везде, блядь. Вот мышка там порядочек навела, пыль смела, бля, и пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ся мне тут пизды наваляют, бля. Хозяева вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит: блядь, я мышка, бля, Наруська. А ты кто там нахуй, блядь? Говорит: я, говорит, лягушка, побледушка. Пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю: ну ёпты мать, ну вдвоём-то всё веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит: ну я правда, бля, ебать что-то умею, больше нихуя, блядь. Но тем не менее, там икру метать, блядь, и всякую другую хуйню, блядь. Ну всем ещё себе пригорусь, блядь. Водички достать, во, говорит, давай нахуй, блядь. В общем, она только туда залезла, блядь. Вот они сидят вдвоём, кайфуют. Нары себе поставили, блядь, всё себе рудили, бля. Кайфуют, блядь, сука, говорит, только ради у нас нет нихуя. Ну ради, хуйня, бля, проведём нахуй, блядь, типа. Вот, сука, на, сидят, бля. Вдруг опять тук-тук-тук, бля. Ну, ёпта, мать, только устроились хорошо, бля. Кто там, ебать, тебя в сраку, блядь? Отзовитесь, гарнисты, нахуй, блядь. А там, сука, блядь, говорит, блядь, я, говорит, ёжик, бля, в кармане ножик, бля. Пустите меня, бля, в рот на сих пых, бля. По мокрому тут делу, блядь. О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит: ты, сука, нос-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я тут, мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка. Ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так всё ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит: я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя ты нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка ответила: рок на всех пых, блядь. Говорит: да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рванул сразу, блядь, и оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я все равно, блядь, мужичок, блядь, могу и, блядь, еще и вставить. В общем, зайчик туда вкитнулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все, живут, блядь, в хуйне дуют, блядь, ну, хуяк опять кто-то, блядь, ломит, да ёптая мать, ну все такое, блядь. Я говорю: бля, лисичка, блядь, блядь, сестричка, хуичка, блядь, ну ёптая, пустите меня туда, ну все, вы все, блядь, в одну сраку залезли, блядь, ёптая, блядь. Ну, у вас там хорошо, тепло, бля, я тоже, блядь. Я вот у меня это вот свои, блядь, там дела есть, да, при бомбасе. Я, бля, буду зарабатывать вам, говорю, блядь. Я известная в лесу поведушка, блядь, тоже. Не то сегушка, блядь, у меня и то, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, вот туда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать. Я все равно, ну кто там еще-то, блядь, ломится, блядь, вот мячик пых, блядь. Ну, блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты, так, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, есть там место, блядь, ну хули, блядь, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл, нахуй, блядь. А лиса говорит, ну хули пустите, блядь, а то мне ежик всю пизду исколол, это невозможно, блядь. Ну хоть пустите нормального волосатого мужика, блядь, вроде на всех пых, блядь. Ну, лягушка подумала, блядь, эта мышка тоже нарушка подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй нормального мужика, блядь. Ну, короче, там такое началось, блядь. Такое ебово пошло, блядь, теремок весь трещит, блядь, на этот чум, сука. Тут самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Ой, звери, каких в пизду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь, в теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за хорошее житье, блядь. Они что, а кто им делал хорошее житье? Мышь и пенек нашла, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестрички там пиздой торговала, блядь. Тоже, блядь, не просто, нахуй, поди, поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, прочее. Во-первых, и рожу надо иметь соответствующую, и остальные органы, блядь, я тебе скажу так, блядь. Вот этот, сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хорошенькую. И сракой прям на пень, как пизданул, пенек распал, все, нахуй. Ну ты налоговый эксперт, ну хуя сракой на пенек-то, блядь, ебтай. Ты их оштрафу, блядь, по суду поди, блядь. Ну зачем сракой на пенек, блядь? Здесь только, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь.

0: Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громоздила, бля, называется, бля. Или какая-то громоздила, блядь. Ну в рот меня, типа, опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, блядь. Я так понял, что это была, бля, народная, блядь, белорусская сказка «Годзилла», блядь. А сняли американцы, блядь. У них, видать, столько плохо со сказками, блядь, а у нас херар всего. Они взяли, блядь, говорит, «Змей Горыныча», вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там сразу так, «Чернобыль», блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну там, бля, утки, сука, голые летали, блядь. Голые, сука, летит срак у нее, все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались нахуй. И вот, сука, все история, блядь. Показывают нахуй. Блядь, как это? На острове там, блядь, там природа чистая была. Так там французы напиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде у меня всех пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как снято-то, блядь, еще? Да какое-то ощущение, что ты, гляпай, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут, но... Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них бэушки, блядь, пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь. Все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, судно, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь. И зовут этого чувака, который червяков-то, бля, ковырял. Под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь. Он говорит, я разбираюсь, я. Это, блядь, я даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, блядь. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот у меня сих пых, ты такой. Ну, помнишь, как мы с тобой, бля, вот у меня сих пых? Он говорит, помню. Но, блядь, для червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, бля. Потом прославилась, бля, долезлась, блядь. И вот, значит, малого этого берут с червяками, блядь. Иди, мол, глянь на судно, блядь. Как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет сколько раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых. Это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля. Ступня там, хуй знает, там показывают отпечаток только. Показали, еще ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, бля. Я не знаю, что такой фильм, бля. А снимают в Америке, бля, за ней. Вот, сука. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится. И вдруг такое ебло, выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышала все время, блядь, огнем, как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот на чих-пых. Я откуда уже не огонь-то, блядь. Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, о-о-о-о, блядь. Ну все это, спецэффекты, я их знаю, бля, в ровно всех мыслях это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля, какой Годзилла, бля. Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. У них там тоже такое... Какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, блядь, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как произведение искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь, все обосрано, блядь, все мрак такой, блядь, ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь, храм Христа Спасителя стоит, сияет, блядь, я посмотрел, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потревал, блядь. Бля, а там, сука, народ, блядь. Ой, блядь, все бегают, блядь, обсираются. Ой, караул Годзилла, блядь. Так, вертолеты, блядь, хуё-моё. Сука, вертолеты ела, блядь. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь. Да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, она, блядь, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь. 4 вертолета она съела, блядь, у них. 4, это где видно, блин. Огонь, огонь, бля, они, сука, хули огонь, бля. Она бегает хоть бы хуй. Чем они стреляли? Говно, что ли, в нее, блядь. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спиздяй какие-то одни. Вот у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, бля. У нас вышла, блядь, стоять, сука, сорсана, бля. Всем стоять, блядь, с мира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, бля. Обстреляли все, бля. Ну пизданите вы Катюшей, бля, в рот на всех пыль. Ну немцы обосрались, ёпта. Говняными пулями какими-то, блядь, хуяч. Ну я понимаю, кино, бля, конечно. Если сразу убили, хуй, кино кончилось, блядь. И как горбатая пизда. Вот она скачет, скачет, блядь. Они ее, он, блядь, зовут. А это она, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь, и... О, говорит, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, и он понял, просек. А она, главное, на нее так смотрит, блядь, когда они встречаются на улице, блядь. Вот так встречаются, она бесит, блядь, все сбегают, а он говорит, блядь, стоит и между пальцами у нее проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь. Вот, вот тоже наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь... Как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распиздяйство, блядь, в природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, и икру метать надо, блядь. Икру-то метать надо, блядь. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, блядь, на запах, блядь. И такой рыбу ей тухлой навалили, блядь, что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, блядь. Хуяк в землю, блядь. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила. Я не пойму никак ни хуя. Ползешь, ну ты ебалом-то в трубу-то упрешься, блядь. Она не упирается, блядь, и раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это годзилла, блядь. Бегает и все. Вот льет дождь, блядь. Полгорода уже нахуй нету, блядь. Эти бегают, блядь, мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь. Зарылась куда-то нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь. Он говорит, ну, говорит, ящерица, блядь, 12 яиц, хуй в сараку, блядь. 200, блядь. И, блядь, эти-то хоть, блядь. А там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь. И вдруг ебическая сила. Кишмя, блядь. Кишмя вот эти вот размножились, маленькие гадзилята, бля. Кажется, она там яйца нарисала, ёпт твою. Ну, бля, взял, они прям кишмя кишат, бля. Как снимать, где взяли, бля. Сколько, блядь, кожи заменителя, бля, пропало. В рот мячих пых. Сколько можно было неграм вшить ботинок, бля. Столько кожи, бля, ну, в рот мячих пых, бля. Ну, ладно, хуй им. Говорит, про прокатный фильм, бля, сука. Ну хули, кому не делать нехуй, пускай смотрю, бля. А тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще... Мозгов нихуя не хватает, бля, вот что вы такой выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, бля, там из всего чего-нибудь обосралось, бля, оборвалось, бля. Землетрясение, бля, все бегают, глаза вытаращив, бля, японцы станут белорусами, бля. Вот американский, заметь, американское кино, бля. Обязательно, бля. Убили, сука, отомстили, пизды дали, бля, и все довольны, бля. Это так, бля. Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, и доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, «Дом, в котором я живу». В рот мне всех пыль, подскажи, говорю, расскажи утро раннее, блядь. Где с подругой мы сядь и найдем, блядь? Мы сидим здесь, вот на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, бля. И так душевно это все написано, бля. И, сука, как они на войну, бля, уходили. Как вернулись, бля, не все, сука. В роме сих пых, бля. Это все ты, Колян, бля. Я сидел тут, бля, мне слеза, бля. Выпил чуть-чуть с Вовкой, бля. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Коля? Плачу, бля. Плачу. И знаешь, как это, блядь, слезы очищения, блядь, по мне. Вот я и Годзилла, бля, никаких слез, ощущений. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохают-то в пизду, бля? Потому что у меня возмущение, бля. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь, земноводных, бля. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, не срать. Вот, блядь, эти сзади от них бегают, они прям за сраку нравятся, блядь. Ну, они всех сберляют нахер. Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь. 200 человек вот этой хуйни, бля. Ты веришь мне? Так они все только сделали. Мы, говорит, нашли, бля, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, бля. Я, говорит, журналистка, бля, журналистка, бля, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, бля. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля, вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу, по этому, бля. 26 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, говорит, бежим, бля. Эти только успели обещать, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом накрылось, бля, а газил-то нету. А газил, куда? А я думаю, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, она, блядь, знаешь, как слушает, блядь. Вроде как у нее разум, блядь, как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну, чего, Стюха, а, блядь, детишек моих порешили, блядь, она просекла снаружи, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими целыми, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, блядь, гнаться, блядь. Она прям по ним, блядь, сука, сука, бежит, цик-цик-цик-цик. Да не, по улице все дома развалило нахуй, блядь. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, блядь, и начинает зевать. А они там сидят, блядь, снято как, блядь. Машину раззевало, блядь, так они еще поехали потом на ней, блядь. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, блядь. И хочет она им почему-то именно им отомстить, блядь. За что, блядь? Не теть, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну, да, зверела, конечно, да, хуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, блядь. Взяла бы себе там на островах-то, блядь, плавать, а там никто не заметит, блядь. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, блядь. Ну, говорит, видели, блядь, а хуй, где, блядь, а нигде, пизде, блядь. Плавает и всего, так ебальцы высунет, посмотрит, блядь, нырну-ка я нахуй назад, блядь, и опять, сука, поэтому зевая, блядь. А это выпиздило, куда ты нахуй, блядь, в Нью-Йорк сину, блядь, ну куда, ну? Скромнее тоже, блядь, это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь. Там муравейничек, блядь, тут муравьишки, блядь, тут это, а ты тут живи. В море, блядь, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, Сётя, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уря берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, бля, вот у нас их тут. Народ не вышел, говорит, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, откуда даже без предупреждения, как пиздану, если готова. Бежит по мосту по этому, блядь. И все рвет, блядь. На ней-то все остается, блядь. Она же вязнет, вязнет, вязнет, блядь. И вот она, на ней все провода уже повисли, блядь. Она говорит, ой, бля, не могу себе. Лежит она и все так глазом так. У-у-у, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пиздец, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых, все истории конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, всяко, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, все Индии с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. И эти наши, блядь, будут жить в рот мясих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука? Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь? А тоже, блядь, потому что, блядь, пиздец, все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставился, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь. Там, говорит, свадьбу всю расстреляли в пизду. Я так думаю, значит так. Это, значит, штурман откинулась от зоны, блядь, вернее, откинулась от этих гадюк, нахуй. Ну, всем хочется в какой-то период откинуться, нахуй. Семейку завести там то все, ну, она тоже решила, блядь. То ли она, блядь, потому как она сказала, когда уже Билл к ней подошел, а у Юзи так уебали всю. У нее, блядь, все, ну, как будто ее, блядь, знаешь, бейсбольными битами хуячили. А там народу до хуя было. Свадьбу всю распиздавали. Все расстреляли нахуй, побили все нахуй. Подъезжает шериф, говорит, ну что тут у вас, говорит. Пиздец, говорит, у нас. Одна, говорит, сесевинка осталась, и тут чуть не снесли нахуй. А кто, говорит, это, а хуй в пальто, блядь. Неизвестно, блядь. Какой-то товарищ, блядь, с группой, блядь.
1: каких-нибудь диких ангелов, блядь, или юрзи какой-нибудь, блядь, злополучный, блядь. Как-то, а вот так, нихуя, блядь. Да, говорит, красивая была, говорит, девушка. Говорю, нихуя себе, а там такое ебло на полу лежит, блядь. Как там можно понять, красивая или нет? Там кусок теста, блядь. Вот вам и говорю, теле-теле-тесто, жених и невеста, блядь. Все по полу размазаны. Два пирожка, блядь, с капустой и с яйцами, блядь. И эти, блядь. Там он покажет, что мелькнули какие-то гады, блядь.
2: Вот. А вот тут дело было, бля, другое, бля. Сука, история, бля, но это дело мокрое, бля. Классик какой-то, сука, наш русский классик, бля. Тоже сам, говорит, сидел на зоне был, в рот мячих-пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает, вот это. Тот дело знает, бля, сам просидел, все, у параши, бля, все сидел, все, бля. Вот, значит, и там наш гвардейц, он, забыл его фамилию, так, Тараторкин, во, бля. Ой, он такой ебащий такой, бля, он интеллигентный, бля, такой, сука, такой высокий, бля, видно, ну, в кино снимают, видно, понимаешь, ну, соплю всякую снимать не буду, вот, бля, Тараторкин, бля, у нас, вот там, дело в Питере происходит, блядь, ну, мороз там, слякоть, бля, грязь какая-то, сука, пьянка поголовная, бля, кругом, сука, там, сука, на, бабы, блядь, какие-то все, блядь, обоссанные, бля, ходят, сука, вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, бля, карамелю, какая, сука, конфетка какая-то, блядь, Мармеладкина, блядь, вот Сонька была Мармеладкина, она приходит, она какая-то обоссанная какая-то, бля, то ли от недоедания, бля, хуё поймёшь, ну, что ты в ней, бля, думаю, нашёл, бля, вот, а он сам какой-то весь обоссанный, бля, уходит, бля, денег нет никакой, студент, бля, он студент вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мячих пых, бля. Все, историю партии, бля, ну что ты учишь, бля, политэкономию, нихуя не знаю. Вот учишь ты, блядь, и все, работать нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился, больно длинный, здоровый, бля. Форточки маленькие обычно, а вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля, пальчики хорошие. Я видел, Тараторкин, пальчики хорошие. Сипач из себя получился в натуре нормально. Бля. Но не идет, сука, лень, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, блядь. По черному пошел на мокруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, бля, думает, бля. Думай, куда ты думаешь? Действуй, ёпта, живи, бля, жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка, бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля, ходят, бля, пристают. Все, шмык, бля, тени, бля, полутени, сука. Да в такой стране жить, блядь, это, сука, бля, как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуячился, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обосранные, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мячих пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, блядь, этот студент ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну ты на то, как его играл, бля. А его как-то фамилия-то, блядь. Расколотый, бля. Он раскололся в результате, бля. Вот он точно дал ему. Раскололся, сука. Ну, это потом, сука. Вот он, значит, ходит там, и бабушка одна живет, бля, бабушка такая, ну, бля, бузя дуванчик, бля. Ну, ей было тоже такое, бля, не внушает, давит. Ну, она злобная такая немножко, бля. Она деньжата, бля. Под проценты, бля. Ну-ка, нахуй, раз. Дай пятачок, бля, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну, хуй, ходил. Хули я ей все отдаю, бля. Сука, бля, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь на руку, блядь, пошла нахуй, блядь, пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрался уже, блядь, когда входил, блядь, но хочет силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старуха, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля, понимаешь, она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыга, занимаешься, бля, ну, веди себя, бля, как нужно все, соответственно, бля, ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь, позови ребятишек, бля, встанут у дверки, бля, ты кто, сука, бля, Тараторкин, бля, заходи, бля. Все, взял девушки, бля, Покажи, бля. Ага. Пистолетка газовая нет с собой нихуя. Ага, ну так, значит, бля. Проходи. Выходи. А тут с топором, ёпты. Тут пистолет, бля. С топором прошел, бля. Он подождал, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это... А он ее хлобыш, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля. Сука, она вроде дергается, блядь, туда-сюда. Ну, мокрушник из него не получился, нихуя, студент был хуёвый, бля. И учился, наверное, хуёво, блядь, ничего он не понимает, блядь. Сядь трясется, бля, а он не рассчитал нихуя. Надо ситуацию, бля, прочесть. Одна дома, бля, кто в доме, сука? Там, бля, дом рабо... Боже, она входит... Бля, Раскольник, она вот как знает, даже вот как симпатизировала ему, бля. О, Раскольников студент нам пришел, а хули делать, блядь? А он обосрался так, что, блядь, у него судороги, блядь, начались вместо того, что, мол, кочумай, бабушку отнесем, бля, вместе поделимся, бля. Ну, другое сказал, мол, там, как ее, Арина, там, как его звали-то, бля. Арина Родионовна, бля, какая-то. Ночь, она выходит, святой человек, бля, в передничке. Ну и хули, бля, и как хуяк, и по камере, бля, вот так, струя, бля, хуяк, ты чё, бля, прям по экрану, бля, показывают, вот, сука, снимают, блядь, а, думаю, как за ней, блядь, так снимать, прям струя, бля, кровь густая, бля, потекла, думаю, ёб твою, какой натурализм, ёбаный, на зоне даже такого не показывают, блядь, так, на зоне такого не бывает, блядь, какой натурализм, блядь, снимают, сука, нам пока, этот, сука, блядь, студент, хуяк её, блядь, замочил, эту... Блядь, домработницу, бля, все они лежат там, бля, он, бля, и ушел так тихо, бля, скорее по лестнике бежит, бля, домой прибежал, думает, ну все, пиздец, разбогател, а хуюшки, бля, хуюшки вашей дунюшки, бля, разбогател, бля, лежит, бля, так, блядь, сука, все ведь, блядь, заворочилось, бля. Что ж я наделал, пидорас старый, бля, ну он не старый, он на всех, он... Что я наделал, сука, я такая, бля. И бля, вроде как хочется пойти посмотреть, блядь. Ну как назад вернуть, мол, а хуй назад не вернешь, нихуя. И он его на место преступления тянет. Бля, пойду посмотрю, сука, как тянет на место преступления, говорит, вора. Ну какого настоящего вора, сука, тянет на место преступления? Коля, ты, бля, сука, когда-нибудь возвращался, бля? А, сука, бля, вроде бы все, а это, ну, сука, дилетанты, ёпта, ну, сука, замочил топором, пойду, говорит, посмотреть. Заглянул, ёба, хуй там смотреть, ёпта, кровища, бля, кругом, сука, тела лежат, бля, топорище, бля, бросил он, обосрался, хотел топорик, говорит, припрятать, потом говорит, ёб, куда его деть-то, блядь, отпечатки пальцев, блядь, стирать-то, нихуя, бля. Тут, конечно, следствие там, все такое-такое. Следователь, бля, тот, сука, как у нас на зоне кум был. Глаз, бля, бля, квадратный, сука, вроде всех был. Мол, я всех вас, сука, насквозь вижу, бля. Насквозь вижу, все про вас знаю, бля. Все ваши гениталии, бля, сука, вроде всех был. Сидит, и вот ему мозги въеб. Парю. А этот все пока держится, не признается нихуя. А хочет, у него же тянет, бля, тянет. Он говорит, а по, этот Порфирий его, Порфирий, блядь. Порфирий звали. Он говорит... А мол, а хули вы делали, блядь, 3 числа, блядь, в 5:30, блядь, вот на такой-то улице у такого-то дома, блядь, и он дальше так, и доволен, блядь, сидит, ебло, доволен, как, мол, я тебя поставил, блядь, а нихуя, говорит, не делал, а как я, мол, тебя тебе, нихуя, говорит, не делал, держишься, еще держишься, отбрыкиваешься, а хули, говорит, ты делал такого-то в таком-то месте, бля, при таких-то делах, бля. О такой-то старушке, бля. Ой, хули денежек занял? Нихуя больше. Занял денежек, в рот мясих пых. Да, бля. И что-то даже не стратил, бо могу показать, бля. Вот они, сука, бумажки-то, вот они, бля. И показывает вот так вот. Говорит, ладно, бля, а тот, сука, нихуя просекает. И так он подгоняет, бля, ну такой пидорас, бля. Он ему всю душу уже вынул, бля. И, сука, ты веришь мне, он его так достал, бля, ну то этот, сука, наш кум отдыхает, бля. Он достал его так, бля. Он говорит, блядь, замочил бабушку, бля, не по злобе, блядь, хотел силу проверить. Он говорит, да ты пиздишь, стричок, бля. Ты что, вроде не в себе, что ли? Он говорит, не в себе, говорит, бля, все. А уже видно, все, глаза бегают, бля. У него уже от этих фантазий, блядь, от этого привидения, явления, бабки, бля. Все, уже пошла крыша, поехала, все, без остановки едет, бля. Он говорит, да в рот меня чих-пых, ну убил, бля, замочил, отъебись от меня, заебал ты меня, блядь, давай в Сибирь пойду к ебе, не мать. О, бля, как достал, так умеют, блядь, некоторые следуют, аля, блядь. А говорит, о, он говорит, вот это я, говорит, и хотел, говорит, от тебе, говорит, Раскольников, услышать, бля. Услышать, бля, я от тебя дел. Теперь спокойно, бля. Сюда дело, бля, и замочили его в Сибирь, бля, по всему этому делу, бля, он там... Страдает, блядь, в кандалах ходит, у параши спит, блядь, и все, все видение. Бабку приходится. Бля. И все. Опля. А чего, блядь, спрашивается, бля? Колян, я тебе изначально спрашиваю, на кой ты хуй старушку замочил, бля? Не умеешь, бля, не бери, сиди, сука, студент, ебаный в рот, бля. Газеты продавай, бля. Учись, ёптать, жизнь. Форточки, щипач, у него щипач, из него отлично, получится щипач, бля, не пошел, сука. Жадность, бля, жадность фраера сгубила, бля, и неху тут силу проверять, в рот мне чихпых, бля. Вот, сука, проверил совесть, я тебе говорю, Коля, бля, никогда не проверяй, не лезь, сука, не в свое дело, бля. Имей свою эту вот, как ее называют, бля, эту вот, бля, ориентацию, ёпты.
1: А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчаливый, все это читать, ну, ты бы, конечно, не то чтобы охуел, ты бы очень сильно напрягся, корешок там драгоценный, очень напрягся, ты бы бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что это такое? Что это такое? Ты понимаешь, ведь он же, этот, Рабле, строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок там драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом. Это же ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю? Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным, имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, и здоровый конец. Ну, естественно, вот люди описывают, например, да? Вот. Эта бутылка, значит, когда они пришли каракулить с этой божественной, которую звали Бакбук, бля, почему-то. Не Бамбук, ёпты мать. Бакбук, ну так назвали, ёпты, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово, через тире тогда была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она, Бакбук такая была, сама по себе. Зрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там, великолепный бассейн, фонтан. Семигранной формы, выполненной из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня бы уебал бы тебя через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, блядь. Вот я тебе просто, вот, чтоб ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать. Когда песня была спета, Бакбук что-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую уже, прям вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бургейском котле в праздник жезлов. Понурх молча слушал одним ухом, Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышал слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Понурка, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие твои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой понурк, блядь? И из каких пчел народившись молодого бычка, блядь, убитого разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынувший летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, ты эти самые, не самые простые, ты самые простые прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коля и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал, тринкнем, говорит, блин, понур. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю, Коля, наливай, ёпта мать. Пизданем и дело к стороне, блядь. О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разопью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок. И снова будет тверд. Как рок, привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, воротясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женить бы суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть, в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасу не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам мужья. Примером стану вам. И буду лучшим из мужей, хвала тебе, о Гименей, ебать, супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что знать, приложите к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля, хумал стоит и прочее. Вот это, к истине уже ближе. Так что, кореша мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой, вот этой философией, блядь, я тебе просто скажу. Живи здорово, грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом, елки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для себя понимаю, что все, оказывается, уже было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена, был бы таким же распиздяем, как Франсуа Рамс. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

0: И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, да. Сижу, блядь, безделье, не гляжу, блядь, пить неохота нихуя, кризис, блядь, икру всю скупил в магазинах, нахуй, по дешевке, блядь. И что ты думаешь, блядь? Напал на одну книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь, вот раньше, блядь, ну вот, сука, совсем давно, на земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь, нет? Я охуел? Как одни славяне? Ща, Восток, там арабы, блядь, живы. Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, блядь, горшки там делали, обжигали, дома строили. Они славяне так и остались. А те многие, которые пошли воевать, резать, рубить, блядь, отымать у других славянов, те стали восточные народы, блядь. Это Восток, блядь. Это Восток, сука. Вот они, блядь, эти японцы, сука. Садик, блядь, из камушков сложат, блядь. Нихуя нету, блядь. Директ не растут, нихуя. Из камушков, блядь. Травушку с муравушку сплетут, блядь. Веревочка, сыновочка сидит, блядь. Чаек пьет себе, блядь. Вот из такой чашечки, блядь. Сяке, блядь, подогрел себе. Водяра у них такая. Сяке подогрел и говорит, сикока, сикока, блядь. Ебать, мистера Флераку, блядь. Такой добрый, блядь, нахуй, сука, на найц, блядь. А у нас, блядь. Один обосрался, другой обосрался, бля. Всех на Волге, блядь. А, сука, белорусы, блядь, тоже охуели, блядь, совсем рода сих пор. Председатель колхоза пришел к власти, блядь. Так всех на колхоз потянуло, блядь. Все в колхоз, нахуй, блядь. Хуй в сраку, блядь. Вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделает. Лыкашенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов, нахуй, блядь. Всех на белазы, блядь. На Белазе, бля, и погнали, сука. Я понимаю, на Белазе хорошо на разборке ездить, бля. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседесов, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь, там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца и все. Вот чего он хочет, блядь. Да где ж такого металла взять? А эрозия почвы, блядь, и все подавил. Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подобтал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя серебрин-то, блядь, и все. Пиздец, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили, и в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну это версия, блядь. Все Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, блядь. Мутировал, сука, смотри, лысая голова, блядь, и один волосок, блядь. Вот он его вокруг головы заматывает, стесняется, лысина, блядь. А что стесняться-то? Ну лысина, бля, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый. Срик, срик, потом говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета, похож, ёлок, до сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Заважали сразу вокруг. Говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотрит, я тебя посадить тебя, блядь, в джип, ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь, так вот и постесняйся, братва, разговаривай, блядь. Может, Лукашенко так посоветовал? Посади-ка его в джип, блядь, обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, все он, сука, будет. Он, бля, будет. Вот я теперь президент, бля, вот на всех пых. Все на мерседесе, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу прощения, блядь. Ой, ну мы же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля? Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, блядь. Ты что, ебаный рот, блядь? Ты все, хочешь, чтобы тебе, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй послю. И все, ты думаешь, блядь, все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как белорусская, бля, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь, как они там Лукашенко говорят, проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, и в рот мящих пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит, сука, то есть как, ну говно у вас все общее, блядь. Он говорит, это мое говно, блядь, в рот мячих пых. Ему говорит, вот все, он говорит, ся, блядь, так нельзя в рот мячих пых. Ну говно все общее, блядь. Он говорит, я туда добавки сделал, блядь. Я добавки сделал, это мое говно, блядь, пиздец. От него такой рост, блядь, свеклый и другого сахарного, блядь, тростника. Все, сука, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь. Тут мы все охуели, говорит, Саша рассказывал. Говорит, а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю, вам хуй расскажу и усёк, блядь. Я говорю, теперь президент его всёк в рот еба. И усёк, блядь. А мы, блядь, как? А Россия, блядь, а и мировые эквиваленты, блядь, как быть, бля, в рот на сих пых. Вы слыхали, как дают пизды, дали-дали, бля, в дрожа. А почему это был его секрет, нонсенс, блядь, и вдруг он сиусывает, блядь, а он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь, там, сука, кругом мировая общественность, говорит, сиусывает, пиздец. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь. Ну каких агентов, в роме всех пых. Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь. Вот не, нихуя, нихуя. Сидят, сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно, они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить, как я его делаю, блядь. Спиздят, блядь, секрет, сука, явно спиздят. Он уже... Я говорю, как ты мог до этого дойти? Я говорю, дошел, блядь. Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и вижу точно, дошел.
1: Вы слыхали, как поют?

0: Платился бы, я могу вся спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, бля. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука. Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а кто-то, блядь. Я могу напугать кого угодно, сука, блядь. И вот ты что думаешь, блядь? И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, бля, старик. Ой, блядь. Так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, бля. О, слово какое носу. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь? Спрашивают у общественности, блядь. Общественность говорит, дрозды поют гениально, блядь. Они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали, когда пизды, блядь? Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, бля, в рот, блядь. Говорит, уебываем, Лукашенко охуел, бля. А он говорит, дайте мое говно, отдайте, говорит, бля, все там грехи, бля. Да отдадим мы этого говно, бля, в рот, блядь, всех пых, блядь. И так он остался один со своим говном. Сука, дверь, кто идет, бля? Зинка, что ли, бля? Скрипит дверями, бля. Заходи в пизду, бля. В рот я всех пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, блядь. Ориентируется, бля. Меня заебало это, блядь, безграмотность, бля.
1: А что за проблема, бля? Ну что, Крым это? Русский, блядь, это остров, блядь, или он, сука, нанайский? Ну, что с ним случилось? Я и сам никто не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну, сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мячих пых, блядь, туда-сюда. Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь, все жмутся друг к другу. А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лежат, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихо не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковое море, блядь. Галька и сиськи одни торчат, блядь. Ну какие? Там нужно смотреть, блядь. Вроде бы всех, блядь. Сейчас стало скромнее, культурнее, бля. Сейчас приезжают люди, блядь, интеллигентные в Крым, бля. Но уже за границу, блядь. Потому что, сука, Никита Сергеевич, в рот меня сипых, бля, время, отдал, блядь, Крым, сука, украинцам, говорит. Он приближит Украине, блядь. Я против украинцев ничего не имею. Они хорошие мужики. Половецкая это, Сеча, блядь, это я, как ее, блядь, Рубка, блядь, Сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь, Шевченко, блядь, и про... Хорошие ребята все в натуре, блядь. Но они, конечно, обрадовались, блядь. Они сразу его населили, блядь, и говорят, Крым наш, а теперь, когда вот эта хуйня пресса, какая хуйрась, кому ты ее отдашь-то, пизда? Крым-то все равно стоит на одном месте, блядь. Вот смотри, Олимпийские игры, бери, блядь. Вот идет Олимпийские игры, блядь. Все, кто побеждает, блядь? Россия, Америка, блядь. А почему, блядь? А ты не задумался, бля? А я задумался, потому что смесь, блядь. Потому что никто не знает, кто американский и русский, бля, все смешалось в доме Облонских, блядь. Как сказал великий писатель Лев Толстой, блядь. Чем больше наций, возьми, блядь, дворнягу нахуй, собаку, блядь. Вот в ней сколько смешана, блядь. Вот она самая умная, блядь. Возьми дога, блядь. Мудак мудаком, блядь, сука. Вот собака, блядь, вывели, блядь, породу, блядь. Мудацкая порода, никто не понимает, блядь. Только рвет зубами или, блядь, жрет, да. И больше нихуя не делает, блядь. А вот там, где смесь, блядь, там все самое лучшее, бля. Самое... Все, блядь, первые медали золотые все американцы и русские, блядь, все взяли в пизду. Вот так вот я сказал за нацию, блядь. Севастополь был и остается городом русской славы. Сколько там моряков наших... Я не могу отрицать, что там не было украинцев, блядь. Поляков, нанайцев или других грузинцев, блядь. Конечно, они были. А куда мы нахер денемся? Как, бля, город русской славы Севастополь? Балаклава, я, сука, там был, между прочим, бля. Там, сука, как нырнешь с этих катушек, бля, пиздец, катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь, только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят, черные такие, блядь, сука. Выходь, блядь, я сам видел, как она входила в порт.

блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подвынулки расплавили на спичке, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подвой... Наши, блядь. Подвой... Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь. Это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй. Говорит. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какую Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал металлолом, блядь. Я, сука, не один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь, для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь. А я, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства, где мой металлолом? Отдай, сука! Отдай, сука, мой металлолом, чугун, медь и другие цветные металлы, блядь. И в рот я сих пых, блядь. Так я более того скажу, блядь. Но славян начали гнобить по полной программе, блядь. Они, сука, взялись, блядь, за Сербию, блядь. А что Сербия? Всем насрала, блядь. Живет своей страной, блядь. Я, сука, тоже мне попалась книга там, сука, блядь, большая. Я, правда, в ней нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрех, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Только они же, оказывается, турки-то там, блядь, давно зируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вот такой, блядь, селись в Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы им устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. А вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь. За Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами. Но это же братья-славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при чем здесь народ-то, блядь? Сука, значит, там все смешалось, бля, в доме, как Облонских, блядь, опять-таки. Сербия, Болгария, Хуярия, блядь, и прочие, блядь, албанцы. Эти вообще распизяи, блядь. Бать мои старые костыли, как так можно жить, блядь? Теперь они, блядь, очнулись. А у нас там в Косово, блядь, 20 человек, блядь, живет, а вот нас объебли, блядь. А тут американцы, блядь. А мы сейчас все НАТО натравим туда, мы решим. Кого вы решите, бля? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, блядь, чай пьют, блядь, пиздят там, детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, блядь. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, блядь. Билл Клинтон, ты чё, блядь, мой Клевинский слабо отсосался, блядь? Хоть направляй свой удар, блядь. Ты направь удар туда, куда надо, бля, направить его, бля. А то ты, сука, тоже, бля, хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников и давай писать. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, блядь. Сербиянку ты не выбьешь, нихуя, блядь. Не дадим, блядь, нашу славянскую девочку, блядь, тебе, сука. Попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь. Хочешь свой срок приезжать, тогда другое дело. Приезжай в Сербию, к Слободану Милоши. Мол, Милоши, у тебя бабы красивые. А там бабы красивые. Ох, там красивые бабы. Я в рот мясих пых, я видал на фотографиях, сука. Брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь. Сиськи торчат, блядь, все они такие усатенькие немножечко, блядь, но ничего, так темпераменты, видать, блядь, сука, жопа волосатая. Ну ничего, хорошие бабы, блядь, понимаешь? И вот ты в рот мясих пых, Клинтон, блядь, скажи, нахуя тебе этот удар, блядь? Пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь. Ну как же так можно, блядь? Там живут, блядь,
братья славянцы, блядь, и прочее. Заявите дружно, ребята, бля, в рот носил. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, бля, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, бля, сука. Вот это им и сейчас самое главное, бля. Он им сказал, ребята, в рот носил, заявите дружно. А то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, бля. Ну, ёпта мать, ну, смешно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают. Ну, им этот сериал сейчас необходим, бля. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, бля. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, бля. Пускай смотрят. И пускай каждый день им говорят. Ну, по-ихнему, то как у них там, работня, бля. Или там, типа, братанцы, блядь. Или там, как их, добружане, блядь, там. Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда в рот мячих пых.

Вот мы летим на Курасаву, а чемоданы не получаем нихуя. Чемоданы у нас сами летят по себе. Ну, сами летят. Просто их так наши грузчики как метнули нахуй, так они полетели, блядь. Я потом догадался, что они их там, они и кувалдами их пытались, блядь. Ну, знаешь как, первое все против чемодана есть. Клещи, блядь. Срезать все замки нахуй. Сорвать все в пизду, чистый чтоб был, блядь. И не мешался нахуй. И ёбнуть его об дорогу пару раз, блядь. Вот это вот, он считает, что грузчик наш, советский, блядь, исконный грузчик, блядь, который больше нихуя делать не умеет, только чемоданы кидать. Но, понимаешь, у него какая-то злоба против чемоданов. Ну, возлюби ты их всем сердцем. Это же твоя работа, блядь. Возлюби чемоданы, души. Там, правда, есть охуительно неподъемные чемоданы, Коль. Еще у нас ехала железная кровать, нахуй. Разборная, блядь, ну они поебались с ней, конечно. Ну кровать ей по пизде висалка, ее ёбнешь об дорогу, она блям, блядь, и пиздец. А чемодан ёбнешь, он, ооо, блядь. А вдруг там живность какая? Ну как, живность, не дай бог, туда положить, блядь, они же в отсеке летят моторным, нахуй. Там же, блядь, холодно, минус 50, пиздец всем. Я даже кактусы когда вез, блядь, спиздил кактусы там. Я и в камере, бля, вез с собой, нахуй, нихуя. Проехали, уже корни Коля пустили, блядь. Уже пустили корни, вот придешь, посмотришь, мне какой слоновый кактус. Я тебя заебеню, я тебя на кухне тоже посажу, блядь. Ты будешь пугаться, нахуй. О, сука.

что-нибудь, сделай что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймут,

0: сам на жуй, так лучше будь.
1: Так лучше будь.
2: Ты веришь, чувак, не натуре. Это было, когда половцы на Советский Союз напали. Это веришь, не, чувак? Вот это вот Ресюшечка, как ее? Днепро, в натуре. И вот Ресюшечка Днепро, с одной стороны половцы, а с другой наши. И вот половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим: «Ну ва, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться!» И выставляют здорового чувака, половца, здоров в натуре, голый такой по пояс, волосатый, весь половец, ты понимаешь, ты в натуре силами мериться. Ну от нас кто пойдет? Князь Гарик пошел, сел в лодочку, в долбленочку и поехал. Так они что, сука, фраера, сделали? Кодлой на него навалились и в плен взяли. А чувиха его, Ярославна, залезла на стенку. И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами. И чувак главный, это, половцев, как его, это, ну, этот, в натуре, Кончак, говорит: «Гадик, в рот мне чих-пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже, хочешь вагон, говорит, водки, бо, вагон, говорит, баб, говорит, будет в натуре. Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить». Это веришь, нет, чувак, а Гарик в натуре, он князь, в натуре он такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит: «О, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки, не надо, говорит, мне, говорит, чувих, не надо, говорит, мне, говорит, золото, отпусти, говорит, ты меня на свободу!» И ты веришь мне, чувак, в этом месте вся наша камера рыдала. Конечно, есть в этом какая-то доля наива, конечно, определенного, чтобы рыбки, блядь, там, вроде как так вот, прямо такие умные, блядь, прям мозгов просто дохуя и больше, блядь. Как объебать человека, блядь. Ну ладно, какую-нибудь акулу, хуй с ней, это у них в природе, может быть, и есть. Но вот, значит, начинается такая идиллия, они, значит, со своей, ну, как бы женой, тоже рыбка-клоун такая, тоже красненькая, они вроде как там икорку отложили, блядь, икорочку красненькую такую. Красненькую, только собирались на хлеб намазать, ёптать, понимаешь? А её хуяк тот сберлял, блядь, понимаешь ты, нет? И саму маму-то тоже, блядь, заберляли. Он, значит: «Ау, ау, Клара, хуй-то!» Нету Клары, блядь, только отвернулся. А он в какую-то, блядь, актинию залез, блядь, там, ну, знаешь, такие растения такие, бла-бла-бла-бла. И он в ней там живет, они там внутри там, блядь. Раз спрятался, высунул. И вдруг тут какая-то, блядь, мотовила, блядь, как пролетела нахуй. И икорку всю поберляла нахуй. И жену съела. Ну, представляешь, ощущения какие, а? Хуёвые ощущения, Коля. Очень хуёвые, блядь. Веришь, нет, кореш мой драгоценный. Я прямо так сразу всплакнул, думаю, как же так, блядь. Столько надежд было. У них там тысячи могли этих рыбок-то быть, блядь, клоунов. А осталась одна. Одна икринка, нахуй, за камушек зацепилась, бля. Он говорит: «Ой, блядь, но я, говорит, тебя, сынок». Как-то он разглядел, видимо, через икринку, что там сынок, блядь. Он говорит: «С пипичечкой, все у меня нормально, бля. Я, говорит, тебя, сынок, никому не отдам. Будь, говорит, жить со мной, блядь, все». Прижал его и давай его выхаживать, сука. Ну, через некоторое время действительно. Хуяк. И корка-то лопнула, блядь, а тут щеночек, блядь. Папа, папа, говорит, о, я тебя назову Немо. Я сначала думал, что там для капитана Немо, ёпта. Вроде подводная лодка, блядь, капитана Немо, блядь. А это мальчика так звали, вот этого клоунёнка, ёпта. Маленького. Рыбку, ёпта. Ну, рыбка называлась Клоун. Она же, блядь, и это самое, как её, сынок у него, значит, Немо, Немо его зовут. А папу как-то, блядь, тоже звали, какой-то Митрофан. Ну, как, не Митрофан, это по-нашему, не, по-ихнему какой-то, типа, ну, Мидриган какой-то. Хуй его не знать, короче, блядь. Тоже у них имена все человеческие, блядь. Ну, в общем, вот рыбка растет, значит, все, и ей в школу уже пора, блядь. Они так с папой живут вдвоем. Он больше не женился нихуя, понимаешь, там, на листке они живут на этом, блядь. Вот он говорит, папа, пора в школу, вставай, пиздец. Ну, там интересы, конечно, так закручены, но это по-человечески все. Говорит, ты что там, ебты мать, так... Папку не будет слушать, блядь, никакой школы, сука. Так смешно, блядь, все, сука, блядь. Ну, короче, еда не в школу, а там такой, сука, у них, как продленный день, нахуй. Группа, блядь, продленного дня. Этот скат электрический пиздует, блядь. А они у него на этих, на крылышках, значит, он, знаешь, такой, знаешь, плоский такой. Они у него на крылышках, вот так, сели, блядь, поплыли и попиздавали в школу, блядь. Он с ними, значит, катается, а папа волнуется, говорит, сынок, ты только, блядь, смотри, не уходи никуда там, смотри, блядь, туда-сюда, а то попадешь в аквариум, пиздец, блядь, сука. Кому-нибудь это вот, у меня боятся они, сука. А тут как раз, блядь, они вот так вот тоже, распиздяи маленькие там, один там какой-то у них был этот, блядь, как его, бзунишка такой, блядь, розовенький, ну этот, осьминожик, блядь. Он же как бзит, он сразу чернил выбрасывает нахуй. Хуяк, блядь, чернила. Хуяк, чернила, блядь. О, блядь. И еще какой-то морской огурец, блядь, тоже. Прыгал нахуй. А, это папа все. Все, говорит, а вы, говорит, вы клоун, говорит, ну расскажите что-нибудь веселенькое. Он говорит, да, блядь, ну заебали вы меня. Ну если я клоун, почему я должен сегодня веселиться, блядь? У меня тоже свои проблемы, блядь. Он мамку, блядь, закопал нахуй. Вернее, ее сберляли вместе с икоркой, блядь. Почему я должен быть веселым-то, блядь? Вот так иногда вот артистов всяких, блядь, веселых, блядь. Вот ты, говорит, артист, ну-ка прикинься, блядь. Вот и этого тоже, ну-ка прикинься, прикинься. Говорит, да я не умею прикидываться, ну вас нахуй, блядь. Вон лучше детьми занимайтесь, блядь, воспитывайте нахуй, растите пизду. Смешить тут еще мне, блядь. Короче, блядь, эти ребятня, блядь, вот эти вот паразиты, конечно, они, блядь, не слушаешь нихуя, вылезли куда-то, блядь, там лодочка, блядь, долблюночка, сука, пиздует. Там ласты, блядь, смотрю, ебало какое-то выскочило, блядь. Аквалангист хуярит. Дайвингом занимается, блядь, давит. А заодно рыбешек, блядь, всяких мелких пиздит, блядь. Дары моря, блядь, понимаешь ли, сука? Вот Коля к чему приводит неподконтролируемую страстя. В этом мюзикле, блядь, нет, не дам до поры, блядь. Или как его там, в рот не дам до поры. Нотр-дам до поры. Там, сука, три здоровых мудака, блядь, хотят одну маленькую, блядь. Маленькую такую, сука, цыганочку, блядь. И все в своих мыслях, блядь, ой, да я за ночь с тобой, да ёптая мать. А вот мы тут поясняем народу, что может быть за ночь с тобой, блядь. Смотря с кем, блядь. Вот результат, Коля. Слушай и запоминай на уш наматывай, блядь. Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь, сколько налетело нахуй. Ты пей, пей нахуй пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставь чуть-чуть, блядь, мне. Вот, а пока принесут нахуй. Чтобы мне было куда размахнуться-то, блядь. Так, значит. Вот и веришь, нет. Был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля. Исаул Харунзи, бля, кто он был-то, нахуй? Он был, в общем, ну, короче, он объебать мог кого угодно, нахуй, понимаешь? Не то, что какого-нибудь Васю Пряника, бля. Короче, усы вот так у него, сука, закручены, бля. Кто что? И, о, брат, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин, бля? Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька, нахуй. Анка, блядь, ну, Анка потом... прикинулась нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова в прямом смысле слова, блядь, такого чувака, блядь. А Чапаев, он чувак прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе за тем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь, нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь, нахуй. О, как, Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Василий Чапаев машет руками, блядь. Хуярит Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белые наперли, блядь, как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь, помнишь, как брали зимний? Говорит, обосраться и не встать, ёпта мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, бля. Оделись, ноги помыли, сука. Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом друг друга не упрёмся, бля. Ты, сука, красиво снято, бля. Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука, думает, ну, сейчас вся эта психическая атака ее уебет. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать. Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь. Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я мой креспел, пизда. Как я ее понимаю, блядь. И цеп летит, еби! Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер хуютер, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся отхуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне, с живыми усами, волосами и с чашкой на разголовье. Размахивают, блядь, как они дали. А эти обосрались. Но главное, что атака до Саддамки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак, стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди, нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономить, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит, экономит. Как пизданет! Чапай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там, говорит, ну подглядывал за Анкой. Ну майку отмыл в бане, сука, потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит, о, вот и майка прошлогодняя нашлась, блядь. Ну, это же солдатские условия! Коля, это Петька у него отмыл, блядь, носки они ставили просто, нахуй, в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный, малый, блядь. Он все жаркой-то ухаживал, блядь, а Василий все здесь, да ёпта твою мать. Он же, как бы Анку-то уебать, блядь, а, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая сцена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком? Он говорит, да ёб ты мать, хуй там командовать. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить бел. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира, нахуй, Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи, нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать, говорит. Проговорился, нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь. Говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питеро, ты, говорит, все нормально, блядь. Говорит, ну хули, все нормально, Василий Иванович, говорит. Ладно, знаю у вас все нормально, блядь. Знаю у вас все. Ты хоть, блядь, предохраняешься? Говорит, ну чем, блядь, чехлом, нахуй, от этого. От пулемета, нахуй. Говорит, это что же, у меня так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Василий Иванович. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, и успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся, нахуй, к коммунизму. А там, а она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец, там каждый будет ебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все с друг другу принадлежат, брат. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня. Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь. Блядь, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, в роме всех бы. Вот Василий Иванович. Вот он, сука, он был идейно загруженный, хотя у него была идея. Мировая революция! Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурманов тот знал, что мировая революция туфта. Ну, а как быть, блядь, туда-сюда? А ему, он же все в атаку, нахуй. А он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, Сланке сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу?
1: Вы где?
2: Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, бля. Она говорит, ой, бля, теперь ты комсомолка. Ты переспала с членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как щука умел повернуть, блядь. Хоть только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, блядь, говорит, ну, сука, блядь, ну, чувствую я, блядь. Ты меня доебёшь, блядь! Этому нахуй! Этому политэконому-то нахуй, блядь! А тот всё равно Анку-то уже его ебал, блядь. И втихаря скрылся нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй знать когда, блядь. Не ебамся, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь? Только в атаке когда, блядь? Почему он так все рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй! Он эту объебанную Лука называется. Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой седла, блядь. У него елдометр-то, блядь. Хуяк он его, блядь, отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй. Он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых нахуй мог убить, нахуй. У него сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму. Ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй. Это же пиздец. Вот как, Коля, идея разрушает человека. Идея разрушает человека. Он Анку хотел пердолить, но не мог ради великого дела, блядь. Как я ее буду пердолить, когда мне в атаку идти, блядь? А тут тихой шапой крадутся наши уебенные капелевцы. Причем по такую тихую музыку гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняет. Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь. Которые браги нахуясь. И спят, блядь. Они подкрались и тихой шапой. Хуяк. Сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий, в одних кальсонах, показать великого командарма, в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, расстегнутая пуговка одна, блядь. Ой, сука, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь, он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, что-то, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. О, бля. Нам скажут, никого не пускать. Кто там плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Иванович Сипаев, блядь. Вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася мудила, как нам прославиться еще, блядь. Его, говорит, никто убить не может, а мы себя его пизданем, говорит. Ты, говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй. И вот... Сидит такой хуй пионером, рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий наш полководец Василий Иванович Сипаев. Переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы, а дело утром, как раз солнышко его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, бля, попадаю, сука. Ну и доебенил, блядь. А чего человеку мучиться, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй, не доплыл бы нихуя. Я как врач, как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак. И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь.

головой. В это время у него хуй стоял. Это головой, в смысле, он головку имел в виду. Она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешь, я хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тот он пизды всем давал. А там ему по пизде, блядь, белый, красный, зеленый. Кто подвернется, как пизданет, так мало не покажется нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптая мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А нас мог и в футбол, блядь, и, блядь, на этот самый танцевать, блядь, и куда угодно наш Василий Иванович, но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, и пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела.

лысый мент, блядь, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Лысый мент, блядь, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь.

лысый мент, блядь, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Ну вообще это очень поганое. Такое поганое ебало, блядь.

0: валили нахуй. Чё ты мне паришься, блядь? Козла рогатого нахуй.
1: Правду матку, сука, блядь. По ебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Чё, сука, блядь?
1: Правду матку, сука, блядь.
0: Чё, сука, блядь?
3: Ну, блядь, добрался, ёб твою мать.
0: Будь скромнее, нахуй. И по ебалам бутылка хлоп, готов, нахуй, блядь.
4: Я же мент, бля.
0: Будь скромнее, нахуй.
4: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, бля.
0: Ну я же мент, бля.
4: Будь скромнее, нахуй.

0: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, и ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Хуяк. Один хуй. Тоже ебало, блядь. И те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вот, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: Поебало, блядь. Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Один хуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.

0: Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: Одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда дать охота. Ёбар, и этому, блядь. А вот этот какой гнусный ебал. Неужели ему поебал он даже? Смотри, получил, блядь. Ха-ха, ёбаный фиконоток. Приметил, как он лысый? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тут лысый мент, блядь, наш. Пошел ты нахуй, блядь. Мудак, блядь. Кстати, ему пизды дали. Ему, блядь, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь. Как хорошо. И жить-то хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда я охота, блядь. 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда...

0: Ему 5 точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу было.
1: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется, издавна, заметь. Сколько сейчас этих казинов, ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре одни казины.
0: Ёптин, там евро, блять, там Шангрила, блять, там ебать. И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, бля. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь?
1: Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
0: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
1: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят.
0: Сука, ты веришь, нет? А мне тут один сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, тут пиздись, тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь, налог. Я говорю, как же 100%? Что заработал, что отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут?
1: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
0: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой здесь зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того всего. Хуй-то, джекпот теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик-то, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе
1: заклятый враг, блядь.
0: Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на... А потом компашка, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются. Им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хуй, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в ёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казину. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ебаные. Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это Усиевич? Нет, как его? Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать! Какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда! Ну, Якубович, блядь! Тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, ся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапки, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны, говорит. Ну, в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщаться дальше с народом, в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь, какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, бля. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в какой-нибудь Шангриле, блядь. Он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то, я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А за вас им жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуй мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая течет. Прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони!
1: Не гонят, сука.
0: Все к нам в Россию. Им легче, блядь, там.
1: Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет?
0: Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя. И именно с таким профилем, нахуй. И посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь.
1: Это не у нас тебе, блядь.
0: У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думает, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь, Софье Власьевне, блядь, так это при перечнем, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись с дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде.
1: Именно чистого спирта.
0: Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах, прочее, все это соотносается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы
1: выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коль, блядь.
0: Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, то бы сразу хуяк все вытряси.
1: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
0: А за углом уже джекпот, сука.
1: Ну что, сука, бля?
0: Может, проверим, как у нас там, блядь?
1: Говорит, да хули.
0: А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь.
1: Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля.
0: Думаю, ну что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, я отымут нахуй и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь.
1: А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё моё. хули бог гневить, блядь, все нормально, блядь, все нормально. Короче, блядь, и спортсмен я, оказывается, заебательский, блядь, вот ты понимаешь, блядь? А я думаю, ёпта мать, блядь, а я действительно спортсмен, сука. Вот некоторые думают, что я только один портвейн тут сижу с тобой, квашу, да? Сижу, квашу, это я тебя, сука, столько раз я тебя звал на лыжах прокатиться, блядь. Нихуя не пошел ты, блядь. А на каток, сука, почему не ходишь в парк Горького, блядь? Там сейчас залили дорожки, блядь. Только сраки мелькают, блядь. Все падают вверх ногами, нахуй. Скользко, блядь, на льду, ёптать. Это же лед, блядь. Некоторые забывают со всей хуяк пиздой об дорогу, блядь. А, ёптать, мать. Это лед, блядь. Коньки надо точить, ёптать, Колян. Вот ты, сука, давно на коньках стоял? А, блядь. У тебя гаги заржавели, твои гаги, блядь. Я их помню, сука, какого города они, хуй, их не знать, блядь. Снегурочки твои, блядь. Клавкины, блядь, ты на их тоже пизда не надевает уже 100 лет, блядь, уже. Вот как Снегурочком, это да, пердолли тоже, блядь. Какие были коньки? Гаги, блядь, Снегурочки, блядь, эти, сука, Канады, ну это уже круто, бля, Канады круто. Ножи, блядь, тоже крутые, беговые, блядь, с поном. Да ты хоть какие надень, ёпты мать, просто щипай, хоть эти, блядь, двухположные, блядь, привинти нахуй к валенкам этой хуйнёй-то, блядь, верёвочки, палочки, помнишь, крутили, блядь, и попиздюхал, блядь. О, а ты говоришь, ёпты, когда это было-то, пизда, а он каток-то залит, блядь. Вот я тут, сука, и встретился с одним товарищем, блядь, от спорта, блядь. О как, баба, вот он-то меня и поздравил с днём рождения, в отличие от некоторых распиздяев, блядь, понимаешь ты? Мы с корешами собрались, как же мы можем? Великий праздник, блядь, Сурин, блядь, это всенародный праздник, блядь. У нас вся крыша, блядь, чуть не съехала нахуй, крыша, блядь. Грибов насолили, блядь. Как мне тут товарищ один написал, говорит, полную бочку хуёв натолкали, блядь. Грибов этих, блядь, ты понимаешь, они как, ядрёные все, блядь. Икры накупили, сука, всё намазали, блядь, и тут является. Кореш этот узнал, откуда-то он меня, блядь, кореш, блядь. Ванька зовут, блядь. Я, говорит, спортсмен, говорит, у меня, говорит, там друзья в газетах, блядь, в спортивных. Я говорю, мы тоже все спортсмены. Водку на стол, блядь. Все нахуй садись, блядь. Он говорит, я, говорит, из Спорт-экспресса, я, говорит, блядь. Ну да, еще, говорит, я еще самый главный в Спорт-экспрессе, блядь. Желаю с тобой познакомиться, горю желанием, блядь. Вот так вот, сука, говорю, хочу поздравить тебя, принес, сука. Коробок, бля, еды наворотил. Типическая сила. Так мы ее еле-еле, так они съели, бля, такого всего, бля. Ну, сели, бля, мы, конечно, хорошо. Под грибки пошла водочка, бля, все. Короче, он говорит, отвечаю за наколочку, зову к себе в кабак. То есть в ресторан, сука, зовет. Когда, говорит, тебе угодно, бля, вот, сука, пожалуйста, бля, такой кабак. Бля, Коля, я тебе задам, ты, сука, такого никогда не видал, бля. Одни сидим, как короли, бля. Короли паркета, сука, все столы пустые, никого нахуй не пускать, блядь. Там Сёра сидит со своими корешами, блядь. С группой товарищей и с Ваней, блядь. Ёпты, говорит, Ваня, говорит, давай подавай нахуй все, блядь. Говорит, комдан Рой, говорит, на ушко все подавать, блядь. Ещё извольте, блядь, удочку, блядь. Или, блядь, индейку. Или, блядь, что-нибудь филе какое-нибудь, блядь. Говорит, ой, блядь, как все поставлено, сука, заебали вопросами. Да несите что-нибудь, не жалко, блядь. Нам ничего, говорит, нет, для тебя, Сюра, не жалко, блядь. И как понять? Несли, бля, все, сука, ста. Потом говорит, тихо. А Ванька, он, бля, он такой, сука, он грамотный, бля, понимает. Говорит, замолкни все. Ся будут си в горшочке, блядь. И сями, как мы, бля, проложили, сука. Ой, только я, правда, бля, Коля, какой же я мудак, блядь. Иногда бываю, блядь, сам себе вот иногда, блядь. Думаю, ну, что ты, сука, виски пил, блядь? Ну, кто же под такую закусь виску пьет? Ёбаный ты, протон. Да еще содовой, блядь, разбавлял. Ну, такая мочевина, бля, получилась. А водочки надо было выпить. Ну, здоровья.

0: говорили, нихуя, ни в одном глазу, вот самое обидное, блядь, что. Когда много ешь, блядь, уже хуёво пьёшь, блядь. Вот на голодный желудочек как они, вот, выпил стопочку, ещё раз, а хлебушком чуть-чуть, блядь, а хренком, блядь, и кусочек, если чёсочка съел, блядь. Оно и аппетит сразу слюна пошла, блядь. А тут как нахуярили, сами покрыли, ещё чем-то покрыли, осетриной, блядь, парной, и хуй знает что, блядь. И то есть ни в одном глазу, Коля. Веришь, нет, вот обида, блядь.
1: Ну и что ты думаешь, блядь, чувак? Пришлось, блядь, в другой кабак ехать, блядь, дожирать, блядь. Пока доехали, растряслись нахуй. А потом еще водяра хуя-хуя, вот она тогда забрала. Да еще пивком проложили, лачком покрыли, и кореша мои драгоценные тогда уже остались довольны, блядь. И, конечно, утром встали, как всегда, довольный, морды опухшие, голова болит, все трещит нахуй, блядь. Но зато довольный, потому что привычный синдром, блядь. А хмельный привычный синдром, а то хули, блядь, вот закуска навсегда градус крадет, блядь. Вот тут вот, все в меру хорошо, блядь, вот так вот.
0: Ну, Ванька дал нам, блядь, просраться с этим делом, бля. И косне мне подарил на день рождения. Косне шелковые, блядь, от этого нахуй. Какой-то итальянский распиздяй, блядь, делал нахуй. Он говорит, это какой-то, блядь, гуччи-хуючи, бля. Ой, это круто, блядь, ты знаешь, нет. Так что вот мы с ним поговорили, с этим корешем, да. Вижу, чувак, бля, серьезный. Но очень мне хочется корешу ответить за его гостеприимство, бля. Так что вот так вот, друзья мои, ждите новых спортивных сообщений от Суры. И вот у них такая же история, блядь. Ну, что делать, блядь? Девочка с этим финишным ясным соколом явно забубенила уже все, бля. Говорит, батя, хочу Не, она говорит, перышко хочу, перышко. Не говорит, а я-то понимаю, что хочу финиш-то ясного. Ну, ты у сокола не знаешь, какой, блядь? Он у меня знакомый сокол есть. У него, блядь, нормальный, бля, говорит. Сука, нормально, говорит. За это я отвечаю, но это же птичка, блядь. Она сверху сиранет и пролетела нахуй. Ты у нее залупу видел? Нет, не увидишь нихуя. Он сидит, блядь. Только если стрелой ее, блядь. А там уже все нахуй мертвого. Какая залупа, блядь. Мертвые не потеют, Коля, блядь, нихуя. Ну, ебаться не хотят. Вот в чем история, блядь. Ну, залупа тогда залупа, блядь. Она уже не нужна, нихуя. Поэтому надо живого взять, блядь, живого, блядь. Все и вам скилось с перышком. Она все-то просекла какой-то момент, блядь. Батя приезжает уже в третий раз, блядь. Говорит, ну все, опять перышка нет, и ведь мужичок идет, нахуй. Говорит, идет, говорит, мужичок, и несет коробочку спичечную, блядь. Хуль ты ее, говорит, в карман не сунешь, мудила, блядь. Что ты ее на виду-то тащишь, блядь. Он говорит, там товарищ, блядь. Какой товарищ в пизду? А говорит, там, говорит, перышко ясного сокола, который финист. Ёпты мать, тот ему поебался. Ты же молчал-то, ну так, блядь. Я ей чищу третий год уже, блядь, дочке заебалась, уже, блядь, прыщами пошла, блядь. У нее перышко, говорит, вылетит нахуй, блядь. Я говорю, ты крем Невея употребляй, пизда, или там что-нибудь такое, почисти пор, блядь. Не, говорит, там, говорит, ты какой батя нахуй Невея? Я, говорит, его и жрать уже пыталась, говорит, кремом только серишь, блядь, а толку нихуя, ебаться все равно хочется, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Никакая эротическая литература, говорит, не успокаивает, наоборот, возбуждает, блядь. Хуя одни в глазах стоят, как грибы. Помнишь, когда за грибами мы с тобой ходили, у тебя в глазах, говорит, за гору глаза одни грибы, блядь. А у них за гору глаза одни хуи, блядь. А где она их видела? В эротической литературе. Хотя их видеть не надо, они сами предполагаются, поскольку посредством генов, блядь, в голове укладываются. А одна баба, говорит, ей сказали, говорит, у одного, говорит, мужика 40 сантиметров. Ой, она, говорит, у меня даже в голове не укладывается, блядь. Я говорю, еще бы, блядь, как тут уложится, блядь. Ну, короче, блядь, перышку набрадовался, я, говорит, ну, все, говорит, блядь, я, говорит, тебе дочь принес это перышко, блядь, на, говорит, блядь, ебись с ним, все хочет, сделай, хоть его, говорит, сука, блядь, я не знаю, съешь его, нахуй, блядь. Она говорит, ой, перышко, и уединилась, нахуй. А как она просекла, пизда, Марья Ивановна? Она, значит, уединилась, а перышко-то открывает, а этот там тоже не дремлет. Хуяк, блядь, и добрый молодец, нахуй. Хуй в спичном коробке. Представьте, добрый молодец, блядь, посредством. Вот это, об этом все мечтают. Бабы особенно, они прям, они, сука, вот, сказать, хочешь хуя в спичном коробке? Вот когда захочешь, употребишь. Когда не захочешь, нихуя не трогай, блядь. И жрать не просит, нихуя, блядь. По ночам выпускай полетать, блядь. Хуй с ним, сам себе добычу найдет, блядь. Летающий хуй, ты прежнет? Ты помнишь, как летающий хуй, сука, блядь, на этой... На тропинке, нахуй, ты не представляешь. А теперь я тоже люблю, что же летающий хуй? Что же, с двумя яйцами летает, чем он мажет-то, блядь? Этими?

0: крыльями нахуй, яйцами, чайка, а это сокол, блядь, то летающий хуй нахуй. Так вот, когда Илья Бурович приехал на распутье, помнишь, блядь, и читает, блядь, там нихуя не написано, только осторожно, он читает, летающий хуй. И тут же резко засосал, хуй-то влетел ему в рот, ты понимаешь, нет? Он летал, оказывается, блядь. Это анекдот, пизда. Ты у меня всегда в анекдотах нихуя не понимал. Тебе все объясни, расскажи. Ну вот открой сейчас, ебало, я тебе сейчас огурец туда засуну, блядь. Как будто ты летающий хуй. Вот смотри, вот ты сейчас делал. Вот, о, считай. Осторожно, летал. Давай. Хуй. А, на, соси, соси. Бизда, вот это как будто хуй тебе влетел. Понял? Ты смеялся, блядь, дошло, пизда. Пока тебя не выбьешь огурцом, блядь. Нихуя ты не поймешь. Вот ты... Нихуя, юмор, блядь, Коля, сколько ты со мной общаешься-то, блядь? Ты кобрин должен привыкнуть, блядь, ну. Пизда, летающий огурец. Ну, пускай бы огурец тебе и так понятнее, что ли, блин, да, блядь. Ну, короче, блядь. Этот летающий хуй сокол, блядь. Понимаешь, он раз в окно и улетел нахуй. Попитался ночью, раз прилетает, утром раз перышком обернулся нахуй. Оппал, грянулся ебалом, блядь. Хуяк, смотри, перышком. Перышко полосатенькое, финчастный сокол. Причем не такой большое перо, куда его засунуть не знаешь, блядь, где спрятать в коробку из-под конфет, блядь, большую, блядь, ассорти нахуй. А тут маленький такой. Такое внутреннее перышко, пушистенькое, знаешь, блядь, и тихи там пару крапинок, блядь, чтобы понять, что это сокол, нахуй, сокол, сокол. Финиш, блядь, перышко. Его хуяк под мышку, нахуй, на сиську положил, блядь, все, с собой, пишем коробочки, лезет, все. Если проще, нихуя. Мечта любой бабы, блядь, не только русской, и японской, и китайской, и французской, любой. Американской подавно, блядь, нахуй. Вот она куда хватила-то, блядь, а ведь он за этого пенис-то, блядь, сокол. 1000 рублей отвалил нахуй. По тем деньгам, Коля? Как дочка, любил, блядь. Ну, не стал выебываться, мол, дочь, я тебя люблю. Возьми перо и все нахуй. О, как сука, блядь, отец. 1000 отдал, по тем временам на 1000, на 1000, блядь. Корова села 3 рубля, ёпта, блядь. Ну, за 1000 рублей, блядь, мотоцикл, сука. Кавасаки, заебать им можно было купить, блядь. И все объездить нахуй вокруг. Нет, блядь, перышко дочь, блядь. Зато дочь удовлетворенная, нахуй. Он хуяк. И пошло тут ёбово, блядь, да такое! Все, сестры проснулись, нахуй. Говорит, она кричит, а дочь темпераментный попалась, нахуй. Крики, нахуй, блядь. Крики, блядь, а этот тихо только посапывает, блядь. И иногда ей на ушко нашёлся всякие непристойности, типа, позволь поставить вас раком, а теперь позвольте вас перевернуть, нахуй. А не пробовали вы, блядь, кандибобером, блядь? Отец тоже, да, краем думал, ну, ёшь, что за кандибобер такой, ёб твою мать. Гнулся, хотел посмотреть, что там происходит. Ёбнулся, блядь, с палатей, блядь. Говорит, блядь. Они говорят, батя вдруг оттуда, что с вами, батя? Говорит, да ебаться надо по-человечески, ёб вашу мать, блядь. Кандибобером, блядь, любопытство, нахуй. Так вот, сука, там такое ёбово началось, блядь. Это выходит свеженькое с утра, как будто её всю, блядь, облили просто спермой с ног до головы, блядь. Потом смыли, она просто вся, блядь, засияла. Все сошло, прыщи, все прошло, блядь. И только так, блядь, ходит нахуй. Все, я в доме прибиру. Эх, блядь, полы подметут. Все вот так, нихуя себе, все с ней происходит, блядь. Второе дыхание, нахуй, блядь. Ронда, блядь. 2 в 1, блядь, все насъела, нахуй. Какими, блядь, консервами питается, нахуй? Мы, говорит, едим всякую кильку, говно, блядь. Оно, блядь, что-то такое, блядь, о, надо подслушать, что там такое происходит. А шум слышит, блядь, какой-то пиздёж, блядь. Ну, а там, блядь, опять вторая ночь, опять ёбаво такое, блядь. Только все скрипит, блядь, там, блядь, сука, такие вопли, блядь. Садострашные стоны, блядь, все. Они говорят, о, блядь, не знают, но догадываются. Что такое, говорит, ну, сука, блядь, ты нам напиздила. У тебя кто-то там был. С кем ты там, сука, ебла? Говорит, сама с собой. Я, говорит, имею право, блядь. Тайна, говорит, ебова. Все, сама с собой. У меня вот карандаш, вот я им ебусь. Все, вот, пожалуйста. Да. Понюхайте, блядь. Получите, нахуй. Говорит, распишите в пизду. Блять, ну, кстати, пиздись, блядь, не верим нихуя, блядь. Сука, ты мужика себе таскаешь, блядь. О, говорит, ладно, хуй с тобой. Взяли, блядь, набили стекол, нахуй. Как у нас, блядь, на Кубе в посольстве, нахуй, блядь. Стекла поставили раком, блядь. Прибили вот так вот, блядь, все в пизду. И, нахуй, мол, сейчас полезет, блядь, он ебал-то все раздерет, блядь. А глядишь, и яйца отвалится, нахуй, блядь. Ну, этот, блядь, финиш-то летал, в это время она его выпустила погулять, нахуй, там, добычу, мышек похуярить, блядь. Питаться чем-то надо, блядь. Он хоть и добрый, мол, финиш, но лежать-то надо, блядь. Восстанавливать, блядь, баланс, нахуй, блядь. Вот, сука, он прилетел с баланса-то, нахуй, блядь, хуяк ебалом-то, блядь, а там, нахуй, о, он говорит, то, блядь, сука, говорит, блядь, никак я к тебе не проникну. А та вроде как ждала, заснула. Ну, тут же две ночи ебаться подряд, да еще так, блядь, она уже такая заебанная, ей уже хватит, конечно. Она не против еще, а она в другой стороне, ей уже хватит. Она даже задремала, блядь, слышит сквозь сон, блядь, ничего понять не может. Говорит, вот, говорит, блядь, ваш ебаный дом, блядь, сестры твои, сука, тут подкузмили. Я, говорит, весь тут изрезался, мудей изрезал, говорит, блядь. Все, я в обиде, уебываю, говорит, куда глаза глядят. Но сколько сил хватит, пока кровь вся не вытесит, блядь, это я улечу далеко, нахуй. Далеко буду лететь, нахуй. Ты вот проснешься, блядь, пошаришь, не найдешь меня, поплачешь, блядь, возопишь, блядь, потом пойдешь в кузню. Запомни, пизда. А та, знаешь, как в телепать. Когда, блядь, это... У тебя в трансе она лежит, блядь, а все понимает, нихуя. И бальцем, блядь, глазки закрыты, но все понимает. У ней там, как сказать, как языки во сне, блядь. Эники, беники, бля, ели вареники. Ты утром просыпаешься, о, эники, беники, ели вареники. Откуда, нахуй, блядь? А вот оттуда, нахуй, блядь, телепатия, блядь. Телекинез, ебаный, блядь. Он говорит, ты, говорит, блядь, пойдешь в кузню, блядь. Закажешь себе, блядь, чугунных сапог, нахуй, пару чугунных, два посоха, три, блядь. И, бля, хлеба испечешь, блядь, из каменьев, сука, блядь, будешь грызть их, блядь. Она говорит, так, нахуй, проснулась и утром, нихуя понять не может, блядь. Только поняла, что не ёбана, блядь, была, нахуй, ёб твою. Смотрит, а из окна, блядь, осколки торчат, кровь ручьём, перья, блядь. Да дохуя перьев-то, блядь, думаю, ой, блядь, перьев надо собрать, а то их все наберут, нахуй, каждый ебаться, вот сестры, блядь, тут на них финишев, нахуй, ясных не напасешься, блядь, каждый, наверное, за залопу хватить, блядь, перстик собрала аккуратненько, блядь, нахуй, бросил в костерчик, меня, говорит, к себе одну оставил, говорит, но он говорит, я на это перстик хуй к тебе приду, блядь, я обиделся, блядь, теперь вот пока не стучишь все эти свои чугунки, блядь, вериги, блядь, железки, блядь, все, я к тебе не приду, нихуя. Короче, она пошла, блядь, даже батя ей спасибо не сказал нихуя. С этими хлебами, блядь, и чугунками она еле-еле пропердела, блядь. Понимаешь, что я, сука, нагрузил-то, блядь. Ноги еле поднимает, посох чугунный еле тащит, блядь. Их три надо с собой же взять, блядь, пизда. Значит, она еще в запасе, в сумке прет, два. Одним упирается, блядь. И еще трое этих, блядь, сапог валенных, блядь, из чугуна, нахуй. Там тащит, блядь, и на ногах двое. Представляешь, какой сюрприз, нахуй, блядь. Натюрморт, ёпта мать. Приятного аппетита, блядь. Вот она хуярит, блядь, хуярит. В общем, она одни источила, блядь, сколько там прошло, хуй не мерь. Вторые источила, этот, блядь, посох источила, ебическая сила. Смотрит, блядь, говорит, ей, какая, блядь, избенка там, какая-то старусенка, ну, как всегда, блядь, хорошая. Ну, говорит, ночуй, говорит, доча, хули делать, блядь, мы тут с дедушкой, блядь, сидим, яйца чешем, блядь. Ну так вот тебе чайку нальем, говорит, вот дадим тебе вот такую хуйню, говорит, блядь. Значит, там какая-то это, блядь, блюдечко с золотой каемочкой, а по нему золотое яичко там ползает, блядь, если ты этим яичком, блядь, кому поеба, там столько яичек сразу расплодится, блядь, понимаешь? Как, короче, если умело воспользоваться, прям золотом там и все спасибо. Ну, хуй с ним. Короче, она, блядь, сука, пошло, блядь, переночевала, у меня все это. Нормально, говорит, ну, пойду, бабушка, говорит, иди, говорит, к сестёрке моей зайди, передай ей вот эту вот хуёвинку, блядь, тоже. Тоже какую-то нужную вещицу передала, типа, блядь, там, этого. Ну, чай заваривать, нахуй, там, что-нибудь ещё, блядь, какую-то хуйню, блядь, травки, блядь, какие-нибудь там, блядь, они же там, чай не было нихуя тогда. Зверобойчику, блядь, заварил и целый день свободен, нахуй. Ну, она, конечно, могла спиздить, но она поняла, она честная девочка, передала чайничек этот, нахуй. Этой другой бабушке, та ей тоже дала какую-то хуёвинку, тоже там, блядь, это, блядь, какую-то ситечко, блядь, там, хуй знает чего, блядь. Слава, ёбну я, о, Колян, ща, он, горло пересохло, нахуй, с собой, блядь, слизь, блядь, ты ебал-то разъел, он тебе по пизде мешалка, блядь, а мне, блядь, что куло. О, вот Коля. Ну, значит, короче, она к другой бабушке, значит, та бабушка едет к третьей бабушке, там, говорит, тебе клубочек, он тебя выведет, короче, она уже охуевшая с этими последние посоха у нее уже, блядь, эти, блядь, чугунки износились, и она понимает, что доходит к цели, блядь. Она уже значительно активизировалась, блядь, за это время тоже ебаться ей очень хочется, блядь. Она уже посохом каким-то там не удовлетворяется, нахуй. Кто узнал финиша ясного сокола, блядь, тот уже, блядь, дрочить не будет, блядь. Аквариум на мастурбация, бля. Что ты нахуй, бля? Ну что, кореш, с тобой драгоценный Колян, а? Вырубь я сих пыхвить, а сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не скучал, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет ТПС баба. По фамилии Кинесса, бля, баба такая. Я полистал, ну, бля, я ржал сначала, бля, я усрал. А Колян, я устался. Там, ну, такие советы. Но ты пойми, это не для детей, конечно, все. Это для взрослых. Там, это упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что дуру уже можно их хуй сломать. Понимаешь, тут там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется. История, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптать. А, какая тут нахуй физиология, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, чтоб тебе было приятнее, налей вот сейчас, ага. О, ты давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл нормально. Вот, я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лянешь в койку, понимаешь, раз. Зинк, ну давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого-то такого удовольствия в супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вишнях с рыбам, ну, такие заебанные. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что жизнь их заебала, понимаешь, ну, просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, мешками, блядь. Понимаешь, ну, она, например, вот так вот наебется, а приходит домой, а там еще муж, бля, брёжа, пьяная морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь. Вот когда она говорит, у нас в Польше, это называется как козел на козу, блядь. А это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения. Все должно пресекать гладко, блядь, понимаешь? Чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ты? Сексуально. Она все рекомендует правильно делать, понимаешь? Разденьтесь. Лучше, говорит, это делать, говорит, на диване. И чтобы ложа была не очень мягкая, но догадливая пизда. Понимаешь, что оно... А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело-то. Понимаешь, ей под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, блядь. О как! Я думаю, ну, блядь, Якобсона, блядь, мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь. Понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже не хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет, говорит, вот самая красивая пизда для мужика называется княгиня, бля, о как. Понял, Колян, блядь? А вот самый страшный называется, как, не догадывайся? А, ёбкостянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, зёбка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляции, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, я, блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как на нее смотрите, сэра представляет. Так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это... Королевка, блядь, королевка нахуй. Или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, бля, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, то и хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, знаешь, как говорит, какой? 10 сантиметров, блядь, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О, как! А чуть побольше, блядь, уже этот баловень какой-то, блядь. А потом побольше принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров елда. И чем дальше все елдыри, елдыри, елдыри. О, как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал подчерпывать. Ты знаешь, оказывается, что-то надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, покрути. Потом для другой покрути, покрути. А в это время... В это время ручечкой-то туда-то сась-сась-сась и найди там этот вот этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говорит, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может ей приятно, понимаешь ты? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, тама, руки свободные, а для этого хоть руки еще сисьют у мужика. Говорит, ей чистит, крути, крути. Понимаешь ты? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется поршенек. О-ок. А я никогда об этом не думал, бля. Это как же так? А говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь. Вот ты вот наёбся и как крутый спать, блядь. Если сможешь, блядь, если не перепил, да? Правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она? Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй, ты альтруист? Не, нихуя, поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, бля, вот, а, вот это мрак называется, супружка жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторический момент. Например, Катерина II, например, она, говорит, употребляла поршенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерина? Раньше, говорит, поршеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, чхуем, что ли, блядь? Правильно, чхуем. У ней был поршенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёптать, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими поршеньками её слеебать, самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже, со стороны женщины, почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести, у него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приопизм, блядь. Приопизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у него елда отваливается, все время стонет, блядь. Но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёзлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Катерина II, вот царица Тамара грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда, тоже ведь, блядь, ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время-то? Она, говорит, употребляла поршенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизду засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот хорош, спортсмен. Вот это, сейчас до розового дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это зачитал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пёзды, понимаешь, блядь, краями, блядь, я говорю, да куда же, блядь, с тангенциркулем, ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь, уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь, кстати, слышь, Колян, а у тебя я с ним мерил нихуя? Ой, ну ладно, шучу, бля, потом замерим, бля. Сука, я у главки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь? Надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? А бывает манька менструации, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, о, сейчас начнется, куда ему идти? Куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же Бобруси живет, Бобруси, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блин, хороших, блядь, песен написал, Сисков, бля. Он, сука, короче, Сисок просто рассказывал про это по теме. Ой, вы гули-гуленьки, треньки-поебуленьки. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля. Как пишешь, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Ну, а он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии, слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица, ночь другую полежит и к соседке сунется. Ой, как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом? Все по жизни сложится. Может, будет каравай, ну а может, сушечка. Ну давай. Ох ты, моя душечка. Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насрательный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете, люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтоб он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем.
1: Ой, в рот мячих пых. Вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот мячих пых. Бывают в жизни тонкие моменты. Я вам сейчас один такой загнусь.

нет между глаз, а между прочим, может так и делать, блядь. Конечно, есть еще интеллигенты вроде всех пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду, а Сюру в президенты!

Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

0: фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь, сколько налетело нахуй. Ты пей, пей нахуй пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставьте чуть, блядь, мне. Вот, а пока принесут нахуй. Чтобы мне было куда размахнуться-то, блядь. Так, значит. Вот и веришь, нет. Был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля. Исаул Харунзи, бля, кто он был-то нахуй? Он был, в общем, ну, короче, он объебать мог кого угодно нахуй, понимаешь? Не то, что он какого-нибудь Васю Пряника, блядь. Короче, вообще, вот так у него, сука, закручено, бля, кто что. И, о, брат, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин, бля? Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька, нахуй. Анка, блядь, ну, Анка потом прикинулась, нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова, в прямом смысле слова, блядь, такого чувака, блядь. А Чапаев, он чувак прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе за тем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь, нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь, нахуй. О, как Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Василий Чапаев машет руками, блядь. Хуярит, Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белый наперли, блядь, как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь, помнишь, как брали зимний? Это обосраться и не встать, ёпта мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, блядь. Оделись, ноги помыли, сука. Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом в друг друга не упрёмся, блядь. Ты столько красиво снята, бля! Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука, и думает, ну, сейчас вся эта психическая атака ее уебет. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать. Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь!
1: Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я музыку я спел, пизда. Как я ее понимаю, блядь.
0: И Чапай летит, еби! Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер, хуютра, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся хуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне, с живыми усами, волосами и с сяткой на разгол... Размахивает, блядь, как они дали. А эти обосрались.
1: Но главное, что атака до Саданки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак, стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди, нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономить, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит, экономит. Как пизданет! Чапай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там, говорит, ну подглядывал за Анкой, ну майку отмыл в бане, сука, потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит, о, вот и майка прошлогодняя нашлась, блядь. Ну, это же солдатские условия! Коля, это Петька у него отмыл, блядь, носки они ставили просто нахуй в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный, малый, блядь. Он все за Анкой-то ухаживал, блядь, а Василий все здесь, да здесь, да ёб твою мать. Он же, как бы Анку-то уебать, блядь, а, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая стена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком? Он говорит, да ёб ты мать, хуй там команда. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить белым. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира, нахуй, Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи, нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать, говорит. Проговорился, нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь. Говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питерова, ты, говорит, что нормально, блядь. Говорит, ну хули, все нормально, Василий Иванович, говорит. Ладно, знаю вас, все нормально, блядь.
0: Знаю у вас все.
1: Ты хоть, блядь, предохраняешься? Говорит, ну всем, блядь, чехлом нахуй от этого. От пулемета нахуй.
0: Говорит, это что же, у меня так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Васильевна. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, и успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец, там каждый будет съебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все друг другу принадлежат, брату. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня. Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь. Блядь, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, в румячих бы. Вот Василий Иванович, вот он, сука, он был идейно загруженный, хотя у него была идея. Мировая революция! Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурманов тот знал, что мировая революция туфта. Ну, а как быть, блядь, туда-сюда? А ему, он же все в атаку нахуй. А он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, что Анке сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу? Ну, где? Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, блядь. Она говорит, ой, блядь, теперь ты комсомолка. Ты переспала с членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как сука умел повернуть, блядь. О, только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, блядь, говорит, ну, сука, блядь, ну, чувствую я, блядь, ты меня доебешь, блядь. Этому нахуй, этому политэконому-то нахуй, блядь. А тот все равно Анку-то уже уебал, блядь. И втихаря скрылся нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну, и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй знает когда, блядь. Не ебамся, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь, только в атаке когда, блядь. Почему он так все рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй! Он эту объебанную, Лука называется, Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой, седла, блядь, у него елдометр, блядь, хуяк он его, блядь, отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй, он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых нахуй мог убить, нахуй. У него сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму. Ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй. Это же пиздец. Вот как, Коля, идея разрушает человека. Идея разрушает человека. Он Анку хотел пердолить, но не мог ради великого дела, блядь. Как я ее буду пердолить, когда мне в атаку идти, блядь? А тут тихой шапой крадутся наши уебенные капелевцы. Причем по такую тихую музыку гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняют. Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь. Которые браги нахуясь. И спят, блядь. Они подкрались тихой шапой. Хуяк. Сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий Иванович, в одних кальсонах показать великого командарма, в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, расстегнутая пуговка одна, блядь. Ой, сука, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь, а он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, чук-чук, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. Говорит, о, бля, нам сейчас никого не пускать. Кто там плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Иванович Сипаев, блядь. Вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася мудила, как нам прославиться еще, блядь. Его, говорит, никто убить не может, а мы сейчас его пизданем, говорит. Ты, говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй. И вот... Сидит такой хуй пионером, рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий, значит, полководец Василий Иванович Сипаев. Переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы, а дело утром, как раз солнышко, его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, блядь, попадаю, сука. Ну и доебенил, блядь. А че человеку мучиться, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй не доплыл бы нихуя.
1: Я как врач, как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак.
0: И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь, черный ворон.

Головой. В это время у него хуй стоял. Это головой, в смысле, он головку имел в виду. Она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешься, хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тот он пизды всем давал. А там ему по пизде, Сашка, белый, красный, зеленый. Кто подвернется, как пизданет, так мало не покажется нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптай мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А наш мог и в футбол, блядь, и, блядь, на этот самый танцевать, блядь, и куда угодно наш Василий Иванович, но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, ты пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела. Все, пошел наш рассказ, блядь. Значит, Коля, корешь ты мой драгоценный. Ты меня спрашиваешь, что такое матрица? И не ты один, блядь, задаешься таким вопросом. Я, правда, нихуя не задавался таким вопросом, блядь. Но когда посмотрел фильм, думаю, действительно, а что ж такое матрица, блядь? Вот ты вот хочешь получить ответ сразу, блядь, да? Не впадая в страдания, блядь, чтоб тебя в унитаз не спускали, блядь, не кололи тебя в сраку каким пером, блядь, в голову тебя не дырявили, блядь, не ширяли, блядь. Вот ты сидишь, пивко посаживаешь и хуй с ним, да? Выбрал хорошую, блядь, ты ситуацию. Мол, ты сегодня тут ебись, блядь. Я пока посмотрел три раза всю эту хуйню, ты понимаешь, нет? Я меня как будто самого всего исширяли, блядь. У меня мозги расплавились, блядь, раком просто, блядь. Это же, бля, усилие. Так что ты так тоже соберись внимательно, блядь, чтобы получить неравнозначный ответ, блядь. Что такое матрица, бля? Сейчас по ходу дела и сориентируемся. Я тебя буду спрашивать, понимаешь или нет, блядь. А ты мне отвечай, блядь, что чувствуешь. Понял? Ну давай вот так, сука, Надель. Значит, естественно, блядь, фильм, сука, блядь. Ну, ломовой, блядь, там. Сука, навертели, конечно, блядь. Ну, как бы, блядь. Реальное с виртуальным мешается все, блядь, компьютеризации полная, нахуй. То есть в компьютер прям, блядь, нахуй заряжают, блядь, входят, выходят, куда хотят, нахуй, месяца. Ну, ты на это внимание не обращай, нихуя, а то потеряешь канву, блядь, нить, нахуй. Ты смотри, кто куда, зачем и чего, блядь, и почему, блядь. И все-таки в результате думай, а что же такое матрица, блядь? Пока не поймешь. Вот, значит, так. Там, значит, ну, такие, основной такой, хуй такой, знаешь, блядь. Ну, конечно, негр, Коля, как ты догадался, блядь? С первого раза, блядь, ёпта мать. Ну, только он не синий такой, а такой лысый коричневый негр, блядь. Губасенький такой, щербинка такая между зубами, блядь, такой. Ну, такой обворожительный, так еще ебать иногда сделать, блядь. Типа, ну, я вообще от всех, сука, тут. Ну, в общем, такой обаятельный, сука, негр. Баба такая худенькая, кривоногая такая, блядь, ну такая хваткая, блядь. Брюнетка такая, знаешь, Никита такая, только черненькая такая, блядь. Вот она, значит, хваткая, блядь, мужиков пиздит, блядь, только так. Выясняется, что у нас еще старший офицер на корабле, блядь. На каком корабле, блядь? Колумб, ёб твою мать. Потом скажу, как корабль называется. Хотя могу тебе сказать сразу, блядь, пока не забыл. Новоходоносор, блядь. Что? Охуел? То-то, блядь. Почему так назвали? А царь такой был, блядь. В Междуречье, блядь. В Персии, хуй знает в какие годы, блядь. На вухо доносер, блядь, понимаешь? Насрал где-то, блядь, и назвали его так, сука. То ли на муху насрал. Не знаю, бля, короче, блядь. Это же персидский язык, ёпки. Фарси, хурси, блядь. Там хуй поймешь. Может, по-ихнему это цветок в пыли называется, блядь. Или как-то так. А тебе все насер, блядь. У нас другие, понимаешь? У нас называют на... Фамилия, ёпта, американская, блядь. Лис Хёрли, блядь, ну. Хёрли ты лис, блядь, хочешь сказать. Фамилия такая Хёрли. Ну, не веришь нихуя? Я тебе заметку принесу, блядь. О чем думает лис Хёрли, блядь? Ну, если у них Хёрли фамилия, то ты веришь, нет? Все же у них тогда Хёрли по-настоящему будет. Какая разница в языках? Так что ты не пизди, слушай, сиди спокойно, блядь. Внимай, блядь, нахуй. Вот эта баба, зовут ее Тринити, блядь. Я сразу запомню, потому что Тринити Моторс, блядь, компания, блядь, по продаже автомобилей, нахуй.
Вот это Trinity Motors, блядь. В кожаном всегда, ножки кривенькие такие, блядь. Летает по стенкам, любит бегать. Ох, любит бегать по стенкам, блядь. Как ебанет по стене, блядь. Опа. И стоит, нахуй. Ебанет по стене. Или зависнет, блядь, как... блядь, как паук, нахуй. Зависнет? Зависает, ёпты мать. Ну, короче, блядь. Этот, значит, Морфеус, негр, блядь. Морфеус, понимаешь, да? Морфий, блядь, сон туда-сюда, бог Морфей. Тут что-то наворочено, блядь. Она, значит, Trinity Motors, блядь, и там еще чувачок один, блядь. Его вообще так Андерсон, блядь, наш швед, ёпты мать. Том Андерсон, блядь, по кличке Нео, блядь. Ну, значит, неофашисты, блядь, неонацисты, блядь. А он просто Нео. Значит, новый, как бы. Новый такой паренек, блядь. Ну, мы сначала его не видим нихуя. Короче, блядь, тут, значит, такая щебутня, блядь, щепутуха, блядь. Короче, ломятся какие-то полицейские куда-то в подвалы, блядь, в канализацию. Там вообще часто в канализацию потягивают всех, блядь. Ты знаешь? Видимо, там просторно, блядь. Или все, запахи там такие все. Тянут туда, все туда тянет. Компьютер туда в канализацию, блядь. Все туда спускаются, нахуй. Так вот дверка, блядь, они говорят, мы, сука, сейчас, блядь, руки вверх, нахуй, блядь, дверь вышибают, берем, нахуй. Она так руки поднимается, и баба, блядь. Ну, первый раз мы ее видим, нахуй, такая черненькая, в кожаном, блядь, вся такая стройненькая, глазки голубенькие, брюнетка, блядь, Trinity, нахуй. Потом узнаем, что это Trinity, блядь. Значит, а там, значит, сверху такая история, блядь, подъезжает лимузин, выходит, блядь, три хуя, очень похожи на Шалевича, блядь. На Славика, блядь, в молодости, блядь. Смесь Толера Масленова с Шалевичем, короче, блядь, такой выходит, такой Шалевич, блядь, и говорит, лейтенант, нахуя это самодеятельность, бля? Он говорит, да мы ее сейчас, блядь, отхуярим так, что, блядь, мало не покажется, блядь, куда ей нахуй бабе деться-то, блядь, у нас, блядь, взвод, нахуй. Он говорит, взвода уже нет, пиздец взводу. Как, блядь? А вот так, сел в машину и нахуй. Не, говорит, нет, говорит, вернусь, нахуй, сейчас сам пойду. Я вам говорил, хули вы лезете не в свое дело, блядь. Ну, мы полицейские, ну идите вы нахуй, говорит, полицейские, блядь, хули вам тут делать, блядь, тут пахнет, блядь, сука, я не знаю чем, блядь. Матрицей. Пахнет, блядь, чувствуешь? Чувствуешь, нет? Он говорит, а кто это такой, блядь, я не знаю, нихуя, блядь. Потом расскажу, блядь, говорит, сука. Спускается в подвал, говорит, и... А баба-то, блядь, в это время этих полицейских пиздит со страшной силой. По стенкам бегает, над одним зависла, блядь, ноги раскорячил, думаю, сейчас обоссыт. Нет. И поебалу ему ногой, блядь. И туда-сюда. Всех перестрелял нахуй. Говорит, сматывать удочки надо, блядь, нахуй. А я тут, блядь, и на кры. Она нас ломанулась, блядь. А эти мужики тут эти вот, блядь, в цвета хаки, блядь. У них костюмчики такие, блядь. Цвета картофельной батвы, блядь. Это не за ней, блядь. Как ломанулись, блядь. Гонятся, сука, стрельба. Она раз на крышу и по крышам, блядь. И по крышам, блядь. Как это? Горки, нахуй, блядь. Знаешь, покажи. А потом, хуя крыша кончается, она как пизданет, блядь, они за ней. Один чуть нахуй не обосрался, не упал, блядь, забрался, опять лезут. Она опять как пизданет, блядь. Потом как уже так пизданула, через все небоскребы как пизданет. Но это тоже не промах этот, блядь. Шалевич, блядь, Светохаки, блядь. Как за ней ебанет тоже, блядь. О, блядь, сука. Она хуяк? За уголок он пиздик-пиздик, блядь, нихуя, блядь. Бежать за ней, блядь. Исчез нахуй. Только, сука, пронырливый, блядь. Пронырливый, сука. Она, значит, раз на улицу, блядь. И бежать нахуй. К будке автомата, блядь. Понимаешь? Они, у них такая фенька, блядь. Они все потом, ну, чтобы исчезнуть нахуй. Как бы из реальности, блядь. Куда-то к себе, нахуй. Они, говорит, там, типа, чувак, оператор, блядь, куда мне нахуй смыться? Он говорит, там, говорит, на Уолл-стрит, бля, будка автомата, подходи к трубке, хуяк, и исчезаешь, блядь. То есть она в будку, а тут уже, бля, фура такая хуярит, блядь, ёб ты мать. А там сидит этот агент, нахуй. Агент уже тут, как тут, блядь. Как он туда попал, нахуй? Блядь, ума не приложил, блядь. Такая виртуальность, блядь, все смещается, блядь. Она раз в трубку-то. А он в эту трубку, как это, ебанет по этой кабине, блядь, машиной. И думаю, ну, пиздец, бабе. Ну, мы же не знали, что она, оказывается, через трубку ускользнула, блядь. Исчезла, нахуй. А не раз, бля, на обломке, говорит, пиздец, ушла. Говорит, да, ушла, ну и хуй с ней. Мы, говорит, ее еще найдем, блядь. Теперь надо браться за Нео, блядь. Где он, сука?

надувает губки, блещут трусики из-под юбки. Ей сегодня иметь одной хор народный и заводной. Ей сегодня иметь одной хор народный и заводной.

Блядь, ты куда ж ты столько портвейну-то припёр, кореш ты мой драгоценный? Ты тебе что ты, бля? Это тебе что, при советской власти, бля, по талонам, что ли, набрал, бля? Все талоны собрал со всех родственников, бля. Ты что, бля? Такие запасы, они сейчас нам вредны, понимаешь? И мы же не остановимся, пока с тобой все это дело не уговорим, а? Даже нам с тобой Зинка с Клавкой не помощницы, пока они тут на даче, понимаешь? Это же мы с тобой опупеем, кореш ты мой драгоценный. Это же, как тебе сказать, ну, подлинные своей стороны... Сказал бы распияйство, но понимаешь, тут я сейчас в более таком философском настроении нахожусь, я бы сказал, полное раблезианство ты сейчас проявил, кореш мой драгоценный. Что ты, глазенки-то вытаращил? Ты бутылки-то не роняй, ёптать, пизда. Ты что, сука, этот портфель хуй отмоешь потом, блядь. Нам придется паркет менять, блядь, дубовый. Ты что, он все впитает сейчас, блядь. Так что ты подбирай эти бутылки нахрен, не бей, пожалуйста, поставь. Садись и спрашивай, что тебя интересует, что так напугался-то? Ах ты, раблезианство, не знаю, что такое. Хе-хе. Вот садись, налей себе стакасёк портвейну. Вот налей его, налей, налей. И мне тоже. Так, полстаканчика, да? Вот мы сейчас с тобой дюкнем. Дюкнули. Вот оно. Пошло, пожилось. Ничего, протишокся, несмотря на цвет. А, так, правда, ничего. Все, говорит, дорогой брал. А, ну ладно. Вот теперь надо сразу налить второй стаканчик. Все, и не идет сразу-то. А третий? А четвертый? Вот это, Коля, и есть раблезианство, бля. Когда уже пердишь, отрыжка, а ты все хуячишь. Идет это слово от известного, как говорится, в узких и широких кругах в свое время Франсуа Рабле, писателя такого говруна. Ты знаешь, раньше компьютеров не было, телевизоров не было, магнитофонов не было. Это я сейчас сижу тут, пизю, все записываю тебе, понимаешь, рассказываю, народ слушает, по интернету подключается. А тогда какой нахуй интернет? Пизде интернет, бля, тогда помин ничего не было, бля. Тишина, народ, 9 вечера уже спит, как убитый. Тут все телевизор, смотрят футбол, играют, там на улице не выходи. Дубиной по голове и все, сливай в эту, в помойную яму, бля. Вот у него, значит, известная такая вещь, это Гаргантюа и Пантагрюэль. Книга толстая получилась. Есть детский вариант, я бы тебе, конечно, Колян, посоветовал его почитать, но ты совсем тогда завянешь. Дети-то не особо выдерживают про какашки читать. Он, значит, на 400 страниц нахуярил, как они пили бочками, ебли целыми коллективами. Срали стадами, блядь. Ну и срали пудами, Коля. Вот что я тебе скажу. Вот это, если кто спросит, вот это и есть истинное раблезианство, Коля. Это называется ренессанс, Коля. Не ёб твою мать, а ренессанс. Застой этого, блядь, средневековья был прорвано ренессансом. Это было естественно. Ну, естественно, как бы, когда народ решил вздохнуть. После выдоха обязательно идет вздох. Вот народ вздохнул. Народ хотел чего-то такого здорового, чтобы все вокруг еблось, чтобы все рожалось, понимаешь, чтобы все это как-то вот... Вот тут, значит, приняли участие товарищ Рабле, товарищ, значит, вышеозначенный Боккаччо, а у художников там и Микеланджело Бунаротти, и кого там только не было. Леонардо да Винчи. Заметь, как правило, все занимались какой-то побочной хуйней. Ну, мы их знаем как художников. Они, блядь, там и, блядь, и врачи все, блядь, и там анатомы, блядь, и патологоанатомы, все там... Ой, блядь, Леонардо вообще там, блядь, у него там и писатель, блядь, и кто, и художник, блядь, и изобретатель, всего нет, там только не было, блядь. Вот такой, блядь, взлет человеческой мысли, Коля, корешем драгоценный, после застоя. Это бывает только после застоя. Когда нажрался говна, хочется чего-нибудь свеженького, блядь, чего-нибудь легенького, блядь. Вот это хорошо уже. Потом уже началась эпоха просвещения, то есть, ага, расслабились, блядь, ренессанснули, блядь, возродились, а? Теперь просвещайтесь, а и тогда Дидро, Вольтер и прочие товарищи, понимаете, начали просвещать народ. В основном писали трактаты. Трактаты о том, о сём, о здоровом образе жизни, там, о всякой хуйне, о геморрое, все трактаты. Это просвещение. Я сейчас занимаюсь вот просвещением твоим, ёпты, кореш мой драгоценный. Значит, я великий просветитель своего времени. Сурокаретный, бля. Без ложной скромности скажу, как писал Пушкин. Я не Байрон, я другой, бля. И ведь правильно метил, сука, я не Рабле, но я другой. Я сурокаретный и тоже в меру своих сил просвещаю тебя, долбоеба, моего милого, бля, кореша драгоценного. А кто бы, если не я, что бы ты знал бы, бля, вообще об этом?
В веке просвещения, бля, возрождения, ебать колотить мои старые костыли. Коля, Коля, самый драгоценный. Ебать колотить, 16 век, что у нас тут было-то, блядь, ты помнишь, нет? Мы столько, бля, после ига, блядь, после половцев, сука, после ханов батыев там еле отходили в пизду. Смута, бля, Иван Грозный, сука, тут не поймешь, кто у нас, бля, опричнина, бля. А там ренессанс, просветление мозга. Ну, понимаешь, тут понятное дело. У них все-таки погода другая, ёпта, ты пойми. Коля, у нас-то, блядь, как зима, так вообще, сука, мрак. Блядь, они, у нас-то тоже телевизоров не было нихуя в России, ты понимаешь? Такие развлечения были, я тебе задам, блядь. На площади-то, бля, в Кремле, сука. Травля какого-нибудь бедного еврея, это все так, баловство. А травли медведям каких-нибудь, блядь, выпускали на живых этих вот зверей, в рот мясих пых. А все потому, что не было телевизоров и мобильных телефонов. Посчитай.

название. Вышка. Я сначала думаю, охуелся совсем. Потом понял, что это вышка, бля, ёпты. Ну, нефтяная, ёпты, там нарисована она стоит. Но назвать газету вышкой, это было, конечно, очень, бля, приятно. Очень приятно для многих, бля, товарищей, блядь. Вот ты подсчитываешь эти газетенки там, ты столько информации получаешь. А еще от меня сколько, бля? А тогда человек за всю жизнь столько не получал. Он бы ёбнулся, коли ёбнулся. А ты у меня, видишь, живой, здоровый, умный человек, ёпты. Налей, давай дальше. Параблезианствуем с тобой, вот он не захребнили столько, ёпта. Я пропускаю, а ты вот выпей, почувствуешь, как у тебя раблезианство просто прибавляется в тебе, понимаешь? Как тебя пучить начинает, что-нибудь отрастает у тебя. Это что ты смеешься-то? Так оно и есть. Вот в этом все здоровая жизнь, в прямом смысле этого слова. Все здоровое. Если нос, так, блядь, бог семерым нес, понимаешь, а ему одному достался. Если уж хуй, так, блядь, он все там сетует, говорит. Вот раньше, говорит, были люди, говорит, раньше, это когда? Он пишет, ты в каком, в 16 веке, да, пишет? Всякие схоласты там, всякие эти инквизиторы людей всех пожгли, понимаешь, они и продолжали здесь, по инерции. Кто там не так вякнул? У него, кстати, курицы драгоценного сожгли. У меня бы тоже кого-нибудь спалили, если бы в то время жил, блядь, Коля, дай тебе бог, конечно, долго жить, блядь. А до меня бы добрались, уж точно, блядь, сраку намылили, блядь. Скажи, ты что с этой корицей драгоценной тут пиздишь? Ну, я, правда, про святую инквизицию ничего не упоминаю, а тот любил. О, говорит, какой у нас умный мальчик, прям впору ему папой быть, блядь. Не папой, в смысле, детей рожать, а папой римским, там один был пап-то у них. Папа римский, понимаешь, больше никаких хуев. А он и один и наш писатель... Некто Даниил Харм даже написал, говорит, о, говорит, истинный, говорит, кастрат. Это значит почти папа римский. Это имеется в виду о святости папы римского. Все можно оспорить, конечно, но папа римский есть папа римский. И ему возражать уже не приходится. Если кто возражает, сегодня мало кто возражает. А тогда, когда возражали, костерчик подпалили и гуляй, Вася. Просто на раз. И у него кореша драгоценного спалили. Хотя он, говорит, в это время с ним находился в некоторых разногласиях. Но я думаю, что кореша драгоценного это совершенно не ебло. С кем он находился в разногласиях? Он горел и кричал, карагул, блядь, горю нахуй. Ты сам подумай, Коля, каково это, блядь, на костре-то, блядь, а? Живьем, ты веришь, нет? Вот, это, говорит, рекомендовал священной инквизиции. А как-то Сорбона, ну... Нынче университет такой, знаешь, Сорбона, от него исходят всякие научные веяния. А тогда от них исходил всякий смрад и гадость, то есть консерватизм. Я про консервы сейчас не говорю, нихуя. Мы сейчас консервы открывать не будем, пизду. Мы сейчас свеженькое что-нибудь. Вот этот консерватизм в поступках, понимаешь, они сидят, говорят, кто там чем веет новым, блядь. В говно его жечь, его собаку такую, блядь. И долго они подбирались, значит, к нашему франсуару, а бля, бля. Подбираются, он сколько куда-нибудь убежит, блядь. Сколько в каком-нибудь герцогу анжуйскому, хуяк в отбор, блядь, и жить там. Поживет маленько полгодика, бля, раз опять, нахуй, чтобы его за старку не схватили, к другому герцогу. И главное, что они, сука, блядь, его обожали. Телевизоров-то не было, он им пиздит, сидит вечерами, рассказывает, блядь. Винишки нальют они, блядь, знаешь. Ну, рассказывает, а это мой дорогой телевизор.

0: Пустился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слыша по улицам где-то, одинокая бродит гармон.

0: даже игрока кабинета Фмура. Известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат. В рот ему всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну вроде. Ты уже как его, гладиатор, ёптай мать. Гладить, блядь, только можешь, блядь. Ты гладиатор в натуре, бля. Ну дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебя до славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наше это, бля. Ну, Русланаусов, бля, хуя. Ну, хуй там, не наши они, бля. Хуй откуда они взялись, бля. Хотя раньше назывались этим говном. Там, она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все. Вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля. А за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, бля. У тебя вся кровь пошла. Кровь пошла, она может голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебене матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... а он без нее не может, бля. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, бля, на Черном море, ёптай мать. Его и зовут Черномор, в рот мячих пых. Горбатый, бля, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, бля, импотенция, бля. Так он, сука, летать начал, бля. Сил некуда девать, бля. А хуй не стоит, бля, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, бля, только народ загубил, бля. Это дело, знаете, бля, таких злобой, я этой, бля, я их, сука, давил, бля, левой, бля, пальцем нахуй ему гладко, ну, бля, козел, бля. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козел, в смертниках сидит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козел, бля, в рот на всех пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знать. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, блядь, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, блядь. Там любовь, блядь, да грубость, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь? От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй ее взять, грязные бабы, знаешь какие, блядь. А два сисы, а. Сисы девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну она там мелькнула, бля, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну вроде красивой должна быть, блядь, я не разглядел нихуя. Ну знаешь, раз, папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда, Колян, гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, вот, блядь, в деревне, блядь, эти ёбаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выживут, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот, вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, блядь. И все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прийти когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, бля. Хотя где-то на юге живет, бля. где-то на юге, и явно еще его... на Черном море, ёптема! Его и зовут Черномор, в рот мячих пых! Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь! А нихуя, а хуй-то, нет-нет, блядь, импотенция, блядь! Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь! А хуй не стоит, блядь, чикатило, ёпта! Чикатило, тот, блядь! Только народ загубил, блядь, это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этих, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, блядь, козёл, смертников сидит, блядь, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, блядь, в рот на чих-пых, блядь, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, блядь, старуха. Извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто, бля? А там еще три каких-то хуя, бля. Радгов, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радвол какой-то, бля. Их четверо, четверо. И они, говорит, тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу. Там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мягких пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее... Хуёв. Как жену президента Ельцина. Наина, бля. Наина. И это Наина. В рот мягких пых. И говорит, Фарлав, ну все, бля. Хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, ну никому, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чувствую, по ней, по ней. Я по ней чувствую, она баба горячая, там, ебать, так ебать, блядь. Ой, как, песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросило, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он, он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа. Бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мы. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горба такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя, говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, брод мне сих, уволок туда, бля, там Руслан и ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, он того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он об холку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот. Бля. Белый солнце пушили, помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь, ну как вот, домишки свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуй ему просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь. Он хуй ему так и снес, блядь. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пыль, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колен. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он за седло залупы держит, бля. Держит за седло залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, блядь, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, слак и вертит, бля, усвол. А куда, бля? Ну туда! На Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спиздит в электричке, блядь. Сцена аппаратуры, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть метр, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, блядь, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля, Черное море-то, бля. Не скоро, а то кажется, что близко, бля. Да? Ну, мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Ратмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Ратмир, с дороги нахуй, бля. Ратмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, с откосить какого-то он молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, только не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Че, я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не срамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёлся какой-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, всё нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. Бросил. И все, бля, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь. Куда там нахуй, бля? Тут уж не гордыня, бля. Тут тяни до полной лямки, бля. И вот, значит, блядь, у него все. Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим. Ёпты. И он, значит, блядь, да, уже, бля, к людьми. И вроде, бля, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, о, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент. Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в ворота как въебенится, блядь, на конь уже охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, ты солёная вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, блядь, готов. Руслан говорит, блядь, ну столько я-то ногами, блядь, на стену залезать, блядь, на стену. А Черномор, блядь, сивует, блядь, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетай, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот, импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А, слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, бля. Мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученик приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там? Костя, блядь, Вася. Ебись. Ебись, раз хочешь, блядь. И никакого, блядь, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не еб... Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал. Изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, набой, блядь, набой, говорит. Ты где пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, блядь. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслана, чтоб тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, блядь. Ой, говорит, блядь. Не могу, бля, а мелкий хули горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, с мечом, бля, с картина такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёпты, бля, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй тогда Людмила уже, пиздец. Он аж снегает ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут, говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля, колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать, он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля, хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее, ой, блядь, что творится? Ну, Восток, ёпта, дело тонкое. И начался он ее, блядь, обнимает, говорит, идёт. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамся, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Руслановская едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядам. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуль караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А в этом все, бля, все рассчитано, бля, раз он на коня, поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она охуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля.

0: Уважали, бля, в рот мне всех давай к нам, сука. Чего, я говорю, вас там дают-то, блядь? Мы Толстого ставим, блядь. Говорит, чего, я говорю? Живой-то руб, ебать мои старые костыли. А у них главное, ты понимаешь, блядь, что не название, то нахуй живой труп, то, блядь, до свидания, мертвецы, то, блядь, ебать нас всех в сраку, короче, смерть к всем, бля, к лопам и мухам нахуй. Я говорю, да вы что, ребята, блядь, так не выживешь нихуя, надо об жизни подумать, ебать меня в сраку, блядь. Веришь, нет, чувак, перед тем, как посетить театр, блядь, посмотреть на этого живого трупа, блядь. Думаю, надо посчитать хоть Льва Толстого, блядь, что он там ставит-то нахуй, блядь. Достал книгу, блядь, толстую, сел, блядь, надулся, блядь, и давай читать. Вот, то, веришь, не, Коля, вот Толстой, блядь, так он не тебе ни хуй собачий, блядь, гений нахуй. Гений русской революции, блядь, его назвал Ленин, блядь, зеркало. Но он был чистый, мылся, конечно, блядь, не так блестело все прямо, как зеркало, блядь. Но, бля, Ленин, он, сука, смотря в корень, блядь, в кость. Он говорит, вот, заебать вас всех в сраку, Толстой и зеркало русской революции 1905 года. Почему зеркало, блядь? Потому отразил все, как в жизни, блядь. Как кто куда ходил, нахуй, все видел, все делал. Блядь, писатель, ёб, гений, нахуй. И он был очень писучий, блядь. Он мог за одну, блядь, ночь там, ну столько наебенить. Ты понимаешь? «Война умер» написал, блядь. «Война и мир» — пиздец. Там про один дуб, блядь, страницы на три, нахуй, как дуб произошел. Ты понимаешь? А сам роман? Ебать тебя в сраку, Колян! Ну у тебя мочи не хватит, блядь, даже приступить. И Лев Николай Толстой, Колян, писал эту историю, ты веришь, нет, почти всю жизнь, блядь. И вот жена ему очень в этом деле помогала, блядь. Почем, блядь? Ну, во-первых, она собирала все бумажки, хуяшки, переписывала. А потом вот, хочешь ему простого, доброго русского слова, а сказать некому, блядь. Кто? Жена, блядь. Он говорит, пись, потом поднимет голову. Соня! И вдруг оттуда издали. Он говорит, хуйна! И пиздец. И уже спокоен, блядь. И дальше еще, блядь, страниц 500, как заебенит. Гений, ёптить, Колян! Он в сортир, она за ним! Он заебался от нее, блядь. Он говорит, Соня, оставь меня в покое, блядь. Я имею право на личную жизнь, блядь. Она говорит, Лёва, хули, блядь, ты мне мозги ебешь, блядь. Имеешь право на жизнь. Но личные деньги моей семьи нихуя никому не давай, блядь. Они нам самим пригодятся, блядь. А он что делал, блядь? К нему, блядь, паломники хуярят, блядь. Он говорит, Соня, прими, денег дай и пошли нахуй. Ну и, естественно, Софья Андреевна совершенно охуевшая, блядь, от этих ходоков, блядь, от этой правды матки, блядь. Она говорит, Лёва. Она просто говорит, Лёва, охуел ты, что ли, блядь? Ну нам самим, у меня 5 детей, пизда, и я сама тоже нихуй собачий, блядь. Как же ты деньги-то все наши раздаешь? Ну у нас что, блядь, мы что, 50-м, что ли, нахуй, блядь? А вот Лев Николаевич нихуя этого не понимал. Потому что был гений, блядь. Он говорит, а идите вы все нахуй. Он говорит, Соня, Соня! Говорит, не бзди, Соня, блядь! Прям при обслуживающем персонале. Ебать тебя в сраку, блядь. Я зеркало, зеркало русской революции, блядь. Зеркало, понимаешь, блядь? Вот смотри в меня, блядь, нахуй. Ты что видишь? Свое ебало, блядь. А меня-то даже не видишь, нихуя. Значит, я тем более зеркало, блядь. И нехуй гнать этих нищих, блядь. Всех пригреть, накормить и нахуй. Как Ленин, блядь. Абсолютно Ленин так же принимал. Ходоки к ним придут, накормить и к ебень матери. И нахуй, говорит, всех все кепки попиздили с вешалки, блядь. И к ебень матери, говорит, Лёва, на деньги моих детей, ебать, я всех. Баб всегда думает примитивно, блядь, как жить дальше, блядь. Как ей жить дальше, блядь, как ей... А Лёва не ходит, думал. Он так под конец пизданулся совсем, он уже не помнил, чего ел, когда ел, сколько ел. Ему, блядь, привязывали к брюху нахуй камень, как пизданет по яйцам, значит, наелся, блядь. И не думал так долго, что, когда помирать собрался, встал и пошел нахуй, к ебень матери из дома, блядь. И на станции Остапов дал дуба, блядь, врезал, блядь. А этим побежали все, Лёва, где ты, Лёва? Хуёва, ёпта, Лёва. А Лёва Остапову уже дуба дает, блядь. Бабу мою не пускать нихуя, запрещаю. Она в окно скребет, Лёва, я ж твоя жена, я с тобой прожила всю жизнь этих детей. А он говорит, пошла нахуй. Во как дожился, блядь. Ну если бабу свою проклял нахуй, пошел нахуй, говорит. И пойдите вы все нахуй, говорит, блядь, прям Гамлет нахуй.
1: Гамлет, ёпта мать, нового времени, блядь.
0: Короче, блядь, он, конечно, он тяжело пережал всякую, но написал такие, блядь, вещи, нахуй. Живой труп пьеса, блядь. Пиздец. Федя Протасов, Тоже, блядь, новый гамлет.

0: Он говорит, я не могу, говорит, бабе все время. Это я тебе сейчас рассказываю, я пришел, сука, посмотреть. Пришел там в сад, там, где собаки сад, и хуй знает какой-то сад, блядь, напротив прямо нашего мура, блядь. Напротив мура там такие, сука, крутые кореша, блядь. Там, сука, блядь, царит искусство, в рот меня всех пых. Вместе с пивными заведениями, блядь. Хотя на Медне я слышал, что пиво это тоже искусство, блядь. Какой-то хуй мне сказал. Пиво, говорит, это жидкое искусство, блядь. О, блядь, как я его понимаю. Жидкое искусство тоже хорошо, блядь, потреблять нахуй вы временно, блядь. Я жидкое искусство потребил и пошел на живой труп, блядь. 3 часа меня пытали, блядь. 3 часа львом толстым. Блядь, впечатляет, сука. Но у них режиссер, конечно, блядь, явно в законе, сука, чувак. Лысый, блядь, лысый. Весь бритый, блядь. Вот только пальцы не веером, а карандаш у него, блядь. У него карандаш, и он так карандашом норовит, блядь, кому-нибудь прям въебало, блядь, карандашом, блядь. Говорит, как я вас всех, блядь, эту публику ебаную ненавижу, блядь. Хуй пришли, блядь, в театр, сука. В мысли мои хотите вкрадучись, блядь. Хуй вам вкрадучись в мои мысли, блядь. Читатель Льва Толстого, блядь. Нехуй вам в театре делать, блядь. И ты знаешь, правда, народу немного, блядь. Народу немного. Видать, они на подходе к театру все это просекают, блядь. И когда у них рубь-то в кассу, у них рука сразу, блядь, дрогнет, думаю, ну ее нахуй, блядь. И уходит в соседние театры, блядь. Ну, а лучше посидеть просто в павильоне Балтика, пососать пивка, блядь. В рубь всех, никто хоть нахуй не посылает, ёпта, блядь. А тут что не материал, все нахуй. Это пиздец. Не забуду никогда, блядь. Один пизденок мне понравился. Там, блядь, такой, сука, завиальный, но мало, блядь. У него там буквально появился, нахуй. Кореш его был, Фетти, блядь. Кореш, блядь, появился, блядь, говорит. О, говорит, Федор, пошли всех нахуй в рот. Жизнь хороша, блядь, исчез. Блядь, ну так мне понравился, сука, блядь. А остальные там пиздец, пиздец. Федя, блядь, вернись к семье. Он говорит, пошли вы все нахуй, блядь. Это Лев Николай Толстой. Он говорит, да иди вы все на Гамлет нового времени, блядь, на театре, блядь. Артист сильный, блядь, играл. Артист сильный, блядь, из боксеров бывший, блядь. Нос сплющенный весь такой, блядь. И всю свою поебалу кому-то норовит дать. То ли режиссеру, то кому-то, блядь. Но на кого-то у него накоплено, блядь. Ну, может, Льву Николаевичу хотел дать. Нихуя, блядь. Но сыграл, блядь, все серьезно, блядь. По полу катается, пятками стучит, голыми ногами, блядь. Карате какая-то, блядь. Прям вышибает все, блядь. И все они там точно голыми ногами там сучат, блядь. И, говорит, норовят, говорит, блядь. А сейчас, говорит, придут цыгане. Вот тут Колян я додумался, блядь. Ну, цыган-то я знаю, блядь. Каюны, ромалы, каюны. И вдруг, ебать мои старые костыли, цыгане-то, блядь. Одна цыганка там, которую он любил-то, блядь. Как запоет, блядь, ты знаешь? Как же она запела-то, блядь? Ёпадрома Рената, хуёв вам всем в сраку! Я говорю, ёбаный канаток, на каком же она языке-то, блядь? А мне прям говорит, пизда ты, блядь, непрофессионная. Это же, сука, блядь, итальянский язык, ёбаный рот. Это объёбка, блядь, зрительского и этого ёбаного интеллекта, блядь. Это режиссер специально придумал, потому что это нихуя не цыгане, а вообще Пьяццолла, блядь. Есть такой, был такой, блядь, Астор Пьяццолла, который, блядь, дал дубы там хуй знает когда и все время пел на итальянском языке. Бля, в рот мне всех пых. А сам он из Бразилии, блядь. Я говорю, где много диких обезьян? Он говорит, да. А где цыгане? Говорит, а цыгане ищите в другом театре, нахуй. Идите в пизду, блядь. Хорошо, хорошо, что этот, блядь, не вышел. Сука, лысый ты, блядь. Главный, блядь. Я даже запугался, нахуй. Карандашом, да он проткнет нахуй, блядь. Он говорит, чего, блядь? А у него прям в глазу, я уже чувствую, он оппонирует, блядь. Чё, непонятно, блядь? Идите все нахуй отсюда, блядь, вон. Иди в соседний театр, блядь, в сферу, нахуй, все. В сферу, блядь. Ну, крутой, крутой, ну, новый русский, блядь, лысый, лысый, блядь. И на газели ездит, блядь, на газели с пулеметом, блядь, в рот на всех пых, блядь. Личный шофер возит, блядь. Вдали на 7-м месте в газели, блядь. Чтобы, блядь, не достали пули врага, блядь. Но, блядь, талантлив собака, блядь. Талантлив, блядь. Как пизданет, блядь. Ты веришь мне? Я потом посмотрел все это представление, нахуй. Колян, ёпта, да сегодня с нового сезона, блядь, откроется. Посмотрим, в рот мне всех пых, блядь. А тут, блядь, пойду в СССР в оперу, блядь. Там спокойнее. У нас еще есть один очень интересный. Колобов Женя, блядь, мой кореш лучший. Сегодня пришел, говорит, приходи жить на тривиату. Я говорю, а что за хуйня? Он говорит, блядь, там увидишь, нахуй. Вот и все. И пойду к нему на тривиату, блядь. Вроме этих пых. Иду смотреть про высокий, про хороший театр, блядь. Возник город, блядь, начал расти, мукомольные фабрики строить, свеклу выращивал, я тебе говорил уже, да, пизда? Ну, естественно, Коля Корешев драгоценный, народу всякого умного было там до хера. И главный вот этот мукомол, Евпалбипифор Парамонов, блядь, заебенил-то, чего, блядь, кроме этой фабрики. У него-то все было в порядке, бля, не будь советской власти. У него разпиздануло бы нахуй, когда он, сука, склады свои знаменитые парамоновские на холодных ключах поставил. Нашел ведь, сука, блядь. В южном, бля, городе холодные ручьи, блядь. И поставил, сука. Экономия на электричестве, блядь. Рефрижераторов не надо нихуя. Все, блядь, в сером виде хранится, блядь, сука. Нулевая температура, пизда, на складах. Ты веришь, нет? Это только такое возможно, бля. При хорошей предпринимательской жилке какую голову надо иметь? Хоть ты и в полбипифор, блядь. Купец, бля, потомственный. Их там было дохуя, блядь. А ростовская Татьянка, ростовчанка, помнишь, бля? Эх, Татьянка, ростовчанка. Не помню, просто так поется, бля. Наша горочка, роса. Пулеметная Татьянка ее. Помнишь, как в фильме «Цыган»? Танк догнал ее, как ебанул, говорит, блядь. Ну это уж, блядь. Низкий поклон, блядь, всем режиссерам, блядь, от всех цыган, называется. Ростовских, блядь. Ну, цыгане, ты сам понимаешь, что они американские есть, ростовские, басковские, каких только нет. Даже, бля, в городе Маракеш видел цыган, блядь. Такие же все одинаковые. Ходят, заебало хватают и норовят погадать. Пока погадали, блядь, карманы пустые, нахуй. Одинаковая сноровка, блядь, у всех. В одной школе учишься, блядь. Веришь, нет? Так помнишь, танк-то догоняет, нахуй, бедную эту Татьянку с цыганами топчет, давит, блядь, там все. Да никогда он ее, не, блядь, не догонит, нахуй. Танк немецкий, блядь. Того времени я имею в виду. Он никогда такую скорость не ржвал, нихуя, пизда. Он там, блядь, ну едет этот танк, блядь, а то Татьянка. Татьянка летит, хуярит, блядь. Только бы копыта не сломать, нахуй. Так там он ее просто на обочине раздавил-то, блядь. Как в книге-то написано, на обочине. Ну это ж кино, ёпта, ебать колотить, давай, блядь. Чапаева им мало, блядь. И так всех там перестреляли, кого могли уже, нахуй. Ну правильно, сука, тенденции чем больше, тем лучше, блядь. И в американских фильмах туда же, блядь. Давить, как клопов. Так что смотри, блядь, кореш мой драгоценный. Все это, когда читаешь, половинь, блядь. Потому что это тоже история Ростова. Ростова города, понимаешь, или нет? Вот так вот. А потом как пиздануло на мукомольной фабрике в 30-м году, 7 февраля, блядь. И памятник жертвам репрессий стоит, блядь. Репрессиям пизданутой фабрики, блядь. Знаешь, что постановили? Взорвалась мучная пыль, Коля, блядь. Ты когда-нибудь пыль мучную взрывал, нет? Я тоже не взрывал нихуя. Ну, говорят, когда передозировка, наверное, блядь, они, сука, в 30-м году решили пустить на самотек, блядь. Коммунистического труда ударники все там, наверное, работали, блядь. Все хотели, чтобы, блядь, не только этот ебаный в забое, как его, блядь, Стаханов заебенил, блядь. Все хотят тоже хорошо сидеть, блядь. Наверное, так столько муки там нахуярили, что не выдержит Павлик, как ебанет, блядь. Опять же жертвы, блядь. Опять же 7 февраля. Вот так, кореш-то мой драгоценный. Ну, что там говорить, Коля, блядь, ты налей вот чуть-чуть еще. Давай уже, нет, еще кофейку у нас с собой, чуть-чуть, давай. О, для бодрости просто. А потом перейдем к портвейну. Именно к портвейну. Именно, кстати, о кокаине. Вот и кореш твой, вернее, твой тезка мой кореш, Коля-то, блядь, припиздюхал в эту Крыловскую, блядь, и говорит, чем обязан, блядь, я еду отдыхать к морю, блядь, Краснодарский край. А они на него смотрят, так, не мигая нихуя. Он говорит, я по глазам сразу понял, блядь, на кокаине, блядь. Или явно обсаженные, блядь. Ну, когда человек не моргает, понимаешь, он смотрит, как ящерица, блядь. И только ебалом так метет, все-то ему, говорит. Я смотрю, ну явно, блядь, на кокаине. Не моргает вот за все время разговора. Говорит, так, у вас документы, говорит, фальшивые, блядь. Он говорит, как фальшивые, блядь? У меня и полковник, он знакомый, едет в машине. Полковник, кстати, дальше пиздуй, блядь. А вот это, говорит, вы, товарищ, блядь, права у вас фальшивые, документы на машину фальшивые. Пройдемте в подвал. У них уже для этого подвал оборудован, нахуй. А вы кто хоть есть, блядь, ни погонов, ни хуя, ни номерных блях никаких, только какой-то камуфляж. А мы, говорит, свободные, говорит, эти вот. Кто-кто? Свободные в смысле на дороге. Такие есть. Они с кистенем, блядь, еще у нас промышляли, блядь, по лесам, блядь. И весим на Руси, блядь. Ну, получается, что так. Мы народные силы, говорит, России, блядь. О, бля, какие тут силы, нахуй. В подвальщик, блядь. Ну вот, говорит, с вас 5000 рублей. За все удовольствие, говорит. А с какого хуя? А у вас это все фальшивое. Но кореш ты мой драгоценный. У Коли, у моего, у этого, понимаешь ли, у него, блядь, какой-то брызговик отлетел, какая-то хуйня. Он взял, надел свои спортивные штаны. А малый он, я тебе скажу, здоровый. Ногу сгибает, портки лопаются нахуй, 130 килограмм. И росту под 2 метра, блядь. Он когда вылез, смотрит, ему кто-то, блядь, руку-то сует в карман. Хотели ему, блядь, подсунуть, сука. Говорит, ну явно наркоту сует, блядь. Опа! А у него карманы защиты оказались, бля. Атана, бля, я говорю, как тебе повезло, бля. А, сука, слюнули бы, хуй отбрежешься, нахуй. Карманы защиты, бля. Так что, кто поедет в Краснодарский край? Так, во-первых, в сторону Крыловской не ездить, блядь. В сторону Павловской не ездить, блядь. А если ездить, то карманы засевать. И не останавливайся, нахуй. Пиздуйте, кто куда гораст, блядь. Так что вот такая история, блядь. Искали они там какого-то слона, блядь. А слон уже давно отвалил, нахуй. А в его машине сидят еще какие-то братки, блядь. Один страшнее другого. Ебалы такие, блядь. Ну, я по сравнению с ними просто Пушкин, блядь. Или, как сказать, Аполлон Бельведеров, сука, в полном ходу, блядь. Ну, короче, говорит, а он, говорит, уже твой слон отъебался, блядь, всем должен тут нахуй. Съебывайте, ребята, в пизду. Короче, какую-то квартирку сняли, блядь. Он свою Насте звонит. А там периодически телефончик такой, звук идет. Как машину показывают. Я говорю, вроде телефон звонит, блядь. Но потом выяснять, что он и звонил. Это Настя ему звонила по мобильнику-то, сука. А он в это время был далеко, не слышал нихуя. В доме или где-нибудь. А этот телефончик под торпедочку подвалился, блядь. А он ей звонить поэтому, нахуй, какую-то девушку попросил, блядь. Ну, там нашел телефонный автомат, там почту, блядь, в каком-то этом городке ебучем, блядь. Говорит, Настя, а говорит, уехала нахуй. Ну, она собиралась отвалить, видать, за кордон куда-то, блядь, с ним вместе новую жизнь начать, блядь. А не получилось, блядь, все из-за братвы, блядь, вот так вот, Коля. Ой, кореш ты мой драгоценный, тяжка судьба, блядь, тяжка судьба, блядь, русского рэкетира, блядь. Еще молодого, блядь, да еще на окраине, блядь, брошенного, побитого, блядь, покоцанного, сука. Но тут ребята не дремали. Говорит, слушай, ёпты мать, ну этот наебался, а мы-то что же, у нас тоже хуя есть. Пойдем девочек снимем, блядь, тёлочек, блядь. Вот какие тёлочки были. Одна лишь там напилась и говорит, а у меня вот магазин, говорит, мы компьютерами торгуем. И я говорю, ой, бля, у нас денег да хуя. Вот это ночью там передают они, днем там, короче, у нас накапливаются бабки, там мы сдаем, там, говорит, да хера. Говорит, пойдем возьмем бабки, ёптень. А чего вот они сидят? Вот на этой время такие мысли и приходят, блядь, в голову-то, блядь, как кого-нибудь ёбнут. Читали бы хоть газеты, бля. Чё-нибудь эдакое, бля. Хуй-то. И этот, говорит, ни в какую, Котя, говорит, блядь, у меня Настя, сука, уехала, внутри какие-то переживания у него происходят, этот там Димон лежит, блядь, еще раны поправляет. Говорит, вы меня тоже возьмите, я же не виноват. А у них периодически, за чего же все началось, блядь, сука? Ну кто виноват здесь, блядь? Ты тоже пидор, зачем ты стрелял, блядь? А выяснилось-то что? Он-то положил в этой, блядь, оказывается, это был опер, блядь, которого ввинтили в эту группировку, чтобы ее раскрыть, блядь, преступную, понимаешь? На Лексусе которой, которых они перестреляли-то всех, блядь, всю братву-то эту. И оперы этого грохнули, их разыскивать, там уже пиздец, на них уже висит все, блядь. То есть делать уже просто нехуя, только топиться, блядь. Вот из одного, блядь, этого бумера и этого мудака, блядь, который у них там, сука, подрезал эту, блядь, Лексус этот, все и началось из-за залупы, я бы сказал, Коля. Не лезь в залупу никогда. Это я тебе точно скажу, бля, кореша мой драгоценный. И будешь ты жив, здоров и весел по возможности и по погоде. И по портвейну. Пизданем чуть-чуть. Вот так. И продолжим. Вот у тебя есть какая-нибудь заветная мечта? Скажи мне, вот, блядь, у тебя. Шкаф на даче увезти.
1: Ну разве это мечта, Коля? Это просто пожелание. Бля, к лавке, вытолкнуть шкаф на улицу, а ты хочешь его просто, чтобы он не пропадал, вывезти его, блядь, на дачу, блядь. Хотя там у тебя совать уже нехуя, блядь. Потому что все, что мы могли, мы увезли уже на твою дачу, ебать его колотить. Ну где там все ставить-то, блядь? Там даже теща твоя толстожопая все задевает обо все углы. Говорит, что же, короче, мебель куда денем, а раздай крестьянам, как Ленин нахуй. Ленин землю раздал крестьян, а ты мебель раздай крестьянам в пизду. Скажи, пользуйтесь, крестьяне. Хотя, когда ты уедешь, в общем-то, на зиму, они у тебя и сами ее могут попиздить, как и произошло у моих некоторых корешей, блядь. Ну, оставь, может, в спизду, знаешь, может, тебе полегчает, нахуй, с мебелью, блядь. Вот ты смеешься, бля, хуй, тут смех хуёвый, бля. В жизни все неверно и капризно, да не бегут никто. Кто их не вернет? Нынче праздник, Коля! Завтра будет тризна, бля. Незаметно так здесь и старость подает. Романс, ёб ты мать.
0: Романс, заметь, блядь. Слово-то какое, бля, почему? А потому, ёб ты.
1: Потому что я тебя сейчас веду к другому понятию, блядь.
0: К романтизму, бля.
1: Хватит уж этих реальностей, блядь, клопов давить по стенам, тараканов помесь толочь по кухням, блядь. Что такое эта жизнь, блядь?
0: Это хуйня. А вот романтизм, Коля,
1: это, блядь, восстание против пошлости и обыденности данной жизни, блядь.
0: Вот человек живет, давит этих тараканов, потом говорит, да ебись все в рот, что я их топчу, блядь. Что, ничего лучше нет, нихуя, кроме этой обыденности и пошлости, блядь.
1: И такой же, блядь, Александр Грин, блядь, жил, сука, блядь, там, в этом Коктебеле, блядь, Феодосии, где-то там, вот на этой южной равнине, блядь.
0: Попивал он винцо со своими корешами, а потом думает, ебаный каратоп. Как все это скучно, бля, как это все это нудно, бля, вот это вот, каждое течение жизни. И все время он какое-то представлял себе что-то другое. Он мечтал, Коля, бля.
1: Ну, мечта такая, блядь, была. Недостижимая романтическая мечта, блядь. Но как выясняется, Коля, что и романтическая недостижимая мечта может быть достижимой, если только очень захотеть, блядь. Вот этот романтизм, блядь, он его и довел, блядь, до того, что он помер, конечно, в нищете, блядь. Ну и ни один пример, мало ли помирало людей, блядь, в нищете, блядь, и не романтических, кстати сказать, блядь. Сколько я знаю около помойки, блядь, бомжей, блядь. Они совсем не романтические ребята, блядь.
0: Но, понимаешь, вокруг него люди, которые, блядь, с толстыми сраками, бабы, с сиськами, блядь, такие загорелые, там, блядь, то, чтобы, блядь, там в любви объяснить, значит, поебалу лучше дать, блядь, там или что-нибудь такое. А он всему этому бросил вызов, блядь. Типа как, вызываю вас, сука, бля, на дуэль всех, блядь.
1: Ну и так сам с собой вот он и вызывался, блядь. Пока не написал несколько романов, бля, романтических, бля. И пока народ их не посчитал, говорит, а ведь, сука, блядь, Грин-то, блядь, ведь был в чем-то прав, потому что смотрел на жизнь другими глазами, блядь. Вот, Коля, я тебе представляю, посмотри другими глазами. И вот именно в этой романтике там про пизду ни слова, заметь. Ни слова про пизду. Про пизду это можно в реальной там жизни, блядь, вот вас схватил, блядь, там выемал.
0: Нет, здесь нельзя, блядь, здесь только романтика. И даже когда он описывает там самые чудесные моменты, когда девушка лежит на... Нет, чтобы там сиськи свесились, там еще пизденчик там мокренькая, да, свисать. Нихуя, ни слова, блядь. Только сверху, блядь. Глаза большие, в них небо отражается, блядь. Ее молодая грудь дышала свободно, блядь. Травка щекотала ей, в общем, икры.
1: Но не выше, не выше, Коля. Это романтизм. Когда уже выше, это уже реализм, блядь. Понял, да? Ты усвоил, что такое?
0: А теперь, Коля, кольцам, драгоценный, я расскажу тебе историю того самого Александра Грина, бля.
1: Ему бы с такой фамилии сейчас цены бы не было, ёптем. Пресс Грин, блядь. Практически доллар, ёптем, зеленый, блядь.
0: А тогда он был нахуй никому не нужный. Вот дай хоть стаканчик похмелиться. А я вам сейчас расскажу про это самое. Говорю, да хуй ты рассказывай какую-то хуйню. Ну куда ее засунуть? В жопу, что ли, блядь? В стакан же ее не нальешь, блядь. Говорит, верно, не нальешь. Вот ты сам-то расскажи о себе и похмелись, блядь. Он говорит, ну, блядь, это тоже, блядь. Не могу нихуя, вот, сука. Так и помер в нищете. А сказка осталась, блядь. Алые паруса. Ну, это же, как говорится, плод фантазии автора.
1: Уже одно хорошо, что у него фантазии хоть какие-то в голову приходили, помимо того, что нужно посрать, попить, там, поесть, блядь, кого-то выебать. Может, он и не ебал никого из-за своего романтизма. Тоже все может быть, кстати, очень. Очень может быть, Коля. Потому что романтизм требует полной отдачи организма. Он до того отдался, что вот и, понимаешь, и почил в бозе совершенно, как говорится, никому неизвестным автором. Потом тут напечатал, бля, и все, бля. Алые паруса, ебать колотить, бля.
0: И фильм такой был, Свертинская, бля. С Настей, Настя такая молоденькая, бля. Красавица. Я знал, она в одном доме жила. Такая молоденькая была, красавица. И в лифте было написано «Настя Вертинская, блядь». Причем гвоздем кто-то нацарапал. И никто не стирал. А почему ей не ебаться? Она была красивой девушкой, блядь. Все, ей все время этого, блядь, искать своего Дариана Грея, блядь. Ёпты. Могла выбирать, кстати. Потому что она была красавица. Вот только она ничего бы со своим лицом сейчас не делала, блядь. А то они сейчас все губки подрезают, что-то надувают, что-то вживляют, блядь. В пизду только ничего не вживляйте, блядь. Уважаемые дамы, блядь, прошу вас. И вот она-то и снималась в этой вот... Играла эту девочку-то, бля. Ну, когда, конечно, она уже повзрослела уже, так немножечко пиздой окрепла, вошла в сиськи, вошла в соки. Понимаешь, она уже тогда была нормальная. Вот так. Так что слушай, кореша мой драгоценный, в чем было дело? Наливай пизду. Наливай нахуй. Наливай пизду. Наливай нахуй. Наливай.

Я тебе сейчас сказочку расскажу, блядь, еще одно, сука. Это было, Колян, ты знаешь, когда это было? Это было в эпоху, блядь, царя Бреденея, опизю. Бендерея, нет, блядь. Сука, хуй выгоришь, наливай все, блядь. Так не выгоришь нихуя. Ну-ка, сейчас ебанем, ага, вот так. Берендея, ёпты мать. Берендей, брат, царь, блядь. У него народ там, блядь, их звали честные берендеи. Все, знаешь, они... Понимаешь, у меня есть догадка, Колян, что они все произошли одним пальцем сделаны, понимаешь, блядь? Одним, то есть, берендеевским хуем сделаны, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая штука, блядь? И весь народ, поэтому их честные берендеи, блядь. Вот, но поскольку они язычники, блядь, язычники, понимаешь, вот эти вот, блядь, у них был самый главный, блядь, вот бог Ярила, блядь, Ярила, значит, это вот... О, блядь, ты чувствуешь, да, и название какое, как разъярится, блядь, он всем пиздюлей. Солнце, блядь, понимаешь? Они, конечно, ему поклонялись, потому что от него зависела, блядь, молокоудоимость, блядь, и всякая урожаемость, блядь, ты понимаешь? И у них был специальный день, Ярилин день, когда они все, блядь, в лес и ебаться, ебаться, ебаться, блядь. В этот день, говорит, если, блядь, все будет прекрасно, блядь. Вот такая история, ты понимаешь? И тут, сука, такой следственный эксперимент, блядь, устроил весна с Дедушкой Морозом, блядь, ты понимаешь? Нет, нахуй. Это, знаешь, наверное, произошло тогда, когда, знаешь, вот бывает праздник такой Сретенье, блядь. Вот когда зима встречается с весной, блядь, понимаешь? И у них такая разборочка идет, блядь. Кто главнее, а весна уже вроде пора, блядь, а зима еще нет, ну-ка нахуй, блядь, понимаешь? Ну вот Дедушка Мороз тоже старый пердун, блядь, понимаешь? Он, блядь, вот ходит нахуй. Вот когда, знаешь, когда морозы, это значит, Дедушка Мороз зиму ебет. Крепко ебет. Как вот теперь, значит, ушел, блядь. Перестал. А тут и весна, блядь, понимаешь, как говорится, сраку показывает. А дедушка без разбору, как ей впердолил этой весне-то, блядь. А Ярила сверху, вы что, говорит, охуели, говорит, Ярил, не до тебя, нахуй, ты еще не выглядывай.

Снегурочком, блядь. Понимаешь, что с Дедушка Мороз? Застал, значит, эту матушку весну, блядь, когда она, значит, в раскоряску-то, блядь, выползала, только пробовала жопой своей, холодно или нет, блядь. И впердолил! И в Лапландию пизданул! На лето, блядь, понимаешь, они там отдыхают, блядь. То есть, ну, хуля, то здесь можно расставить в пизду. Да еще Ярила, блядь, обрушил на них гнев такой, говорит, я вас, блядей, всех растоплю. Говорят, зимование мне устроили, блядь, говорят, а как же, вот, дочь родилась, ёпты мать, Снегурочка, назвали так. Потому что Снегурочком, блядь, а? И, а и тут еще великий композитор Римский Корпусов. Говорит, какая история, блядь, душу забирает, напишу оперу, блядь. А, сука, засутился Колян. Любишь ты опера нашего, блядь, Кузьму Николаевича, блядь? Ох, как ты его любишь, блядь. Не бзди, опера, я тебя, блядь, это же, блядь, драматический повествователь произведений музыкальный, блядь, пизда. Эпохальное произведение, блядь, Снегурочка создал, блядь, понимаешь? Он там все перепевы народные, там, сука, блядь, там такие партии арии нахуй. Ну это опера, блядь, я тебе говорю, это версия. Это версия, но очень сильная версия. Я тебе так скажу, блядь, версия более правдоподобная, чем вот эта всякая хуйня. Знаешь, там, ну мультики там показывают, как она хуяк-хуяк через костерчик прыгнула. Хуй-то! Костерчик, там Ярила, блядь, мстил. О, кто, блядь? Через костерчик, ну пизду обожгла, ёб твою мать. Какая хуйня, понимаешь, блядь? Это вот сейчас прыгает, пизденка, блядь. Видел, не? По телевизору рекламу показывают. Хуяк, и одна прокладка осталась. Олвис, блядь, о, сука, и все впитала, нахуй. Все впитала, лежит, жирная, блядь. А там Снегурочка к ней, блядь, вся. Впиталась, нахуй. Через костер. Ой, юмор-то, блядь, да? Так вот я тебе про эту правду, блядь, ты понимаешь, матку, блядь, я его, сука. Вот он им Ярила так и, блядь, по правде всем говорит, нахуй ваши, говорит, эксперименты к чему приводят, блядь. Говорит, а куда девочку девать? Ёбан, вот она, Снегурочка. А хорошенькая, блядь. Хорош, реснички, щёчки, красненькие, всё у неё, зёпочка. Ну, наверное, всё там, как положено, сделано, блядь, природа-то, ёптами. Я, более того, полагаю, всё, от чего гнев-то этот Ярилин? Он её весну-то, наверное, тоже, блядь, понимаешь? Только не в снегу, а в травушке уже, блядь, растёт. В травушке привык, блядь, лучиком-лучиком, блядь, пустит и хуярит себе потихонечку, блядь, вот так. И цветочки распускаются, природа, блядь, понимаешь? Простота природы, Колян, до чего она приводит, блядь? Конечно, он ревновал, блядь! Какой-то хуй, блядь, ледяной палкой своей отхуярил весну, блядь. Ведь Ярил всё сказал. Я, говорит, её сейчас пока достать не могу, эту, блядь, Снегурочку маленькую, блядь. Потому что она снегу, она как бы от богов, блядь, произошла. Но если она, сука, блядь, вот, сука, зуб даю, блядь, козлом вонючим буду, блядь. Если она, сука, вот таким человеческим чувством, блядь, воспылает, пиздец ей. Пиздец ей, сэр, одним лучшим пиздану, и все готово. Вот, ну, тут, блядь, тогда Дедушка Мороз, он упиздавал и телеграмму шлет оттуда, блядь. Лесяму, блядь, ты, уебень пиздоголовый, следи за Снегурочкой, блядь, ты там в лесу совсем охуел среди бериндеев, блядь. Следи, как только увидишь кто-нибудь к ней с хуем, прям похуй ему сразу, блядь. Отрубай нахуй или вези узлом, блядь. Он говорит, будь сделано нахуй, Дедушка Мороз, пиздец. И уебень пиздоголовый исчез, блядь, в пенёк, нахуй. Он так по праздникам только выскакивал, блядь. Все нахуй. А кому отдадим? А там вот живет бабыль с бабылихой, блядь. Их так звали, потому что у них нихуя не было детей, блядь. Понимаешь? Все, она ходит, блядь, глазками хлоп-хлоп, блядь. Хуё-моё. А у них это уже, блядь, этот Ярилин день-то близится, блядь. Понимаешь? А в нее там, блядь... Ребята, бля, поглядывают, сука, она запасенькая такая, блядь, аппетитная, сука, ну, Снегурочка, ну, хуй с ней, понимаешь, а у нее же все есть, блядь, ну как? Она нихуя, блядь, она, блядь, холодно так на всех смотрит, бля, ходит, гуляет, и вот нам смотрины, блядь, они там к этому дню все друг друга разбирают, понимаешь, эти бериндей-то, блядь, одна баба, значит, уже на примете у от другого, да, ее зовут Купава, бля, и ее, значит, этом зафоловал этот хуй, Мизгирь, блядь, а тут Снегурочка мимо хуяк, он говорит, ёб твою мать. Кто же это такая за пизда? Говорит, ну, насчет пизды еще неизвестно, ей народ говорит ему, блядь. А вот насчет того, что это Снегурочка, блядь, вот это есть, мы тебе отвечаем, блядь. Вот, зуб даем нахуй, вот, зуб нахуй, пиздец. Говорит, ой, блядь, Купал, пошла ты нахуй, блядь, не до тебя. И так за этой Снегурочкой так и попылил, блядь. А Снегурочке похуй. Он ей говорит, Снегурочка, блядь, да я все бросил нахуй, Купалу в пизду пошлю. Ты, говорит, будь ты моей, блядь, вот. Она говорит, а это как нахуй? Это каким способом, блядь? Нихуя не понимает, блядь, по-человечески, понимаешь? Ну ей, блядь, она отмороженная, пизда, понимаешь? Да люблю тебя, говорит. А это как? С какой стороны, блядь? Каким боком, нахуй? Чем, блядь? Тут он понимает, что у нее громадный пробел в этом образовании, блядь. То есть нету, блядь, природы не дадено, нихуя. Ты понимаешь, блядь, какая горе, блядь, у него? Он охуевает, ходит, блядь, кричит, блядь. Ой, блядь, любовь пропадает, все, пизду купалась. Тоже охуела, блядь. Царю бежит, говорит, батюшка, царь, меня надругались, блядь, бросили. А у них не положено, понимаешь?

0: попасть. Если он как целочку сломал, блядь, женись нахуй. Пиздец, блядь. Тогда строго, блядь, было. Он уже подарки принёс, принёс карте место, блядь. Карте место? Ответь за наколочку, блядь, мизгирь, ебать тебя в сраку, блядь. Он говорит, хуй съесть с наколкой, вся с кожу сдеру нахуй вместе с наколкой, блядь. Понимаешь ты или нет, блядь? А вот такая история, блядь. А мизгирь тоже приходит к царю, говорит, нихуя не могу сделать, блядь. Хочу, говорит, Снегурочкой, причем тоже, говорит, Снегурочком, блядь, вот так вот. Пришли бабыль с бабылих и привели Снегурочку, нахуй. А-а-а, царь-то, блядь, оценил, хоть и стал, понимаешь, ёб ты, сколько переёбано, ёб ты мать. Коля, блядь, сколько выпито, ну ты, кстати, наливай, это у меня пересохло уже в горле, блядь, ну там, твоё здоровье, давай. А вот, сколько это все у него все, знаешь, теплота зашевелилась, блядь, говорит, ебанький, я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, девочка, блядь, приголубил, нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь берендионка. А еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган, и решил по наводящей пойти, говорит. Она у вас, говорит, селедочку-то ест, блядь. И ваши дочери-то. Ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, бля, вроде сберляет. А, солененькая ест, ага. Значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет. А, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь. А в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ли, блядь? Короче, блядь, он говорит, Снегурочка, ну у тебя это вот, есть ли у тебя эта хуйня-то? А чё ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня и нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь, закон, сука, блядь. Философия. У одной пизда есть, а желаний нету. А у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь, Мизгирь вообще хуел, говорит, блядь, ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй. Вот сейчас, блядь, будет Ярилин день, он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй ночечку ебитесь, блядь. Все кусты забиты, блядь, там срака торчит, там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь, и говорит, ну какие у вас тут дела, кого будем прописывать, нахуй? Во, они парами уже все, вот, девочка, мне вот это понравился мальчик, а мне вот эта девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой пастух, блядь. Поет, блядь, заливается. А за ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у меня хуй-то стоит, блядь, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, это я тебе про эту. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь? А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот все, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь, они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за тоже, ебальца раскрыла, блядь, и все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй, и она ебальца раскрыла, лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать, он говорит, да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь, понимаешь, вот так ей отвечает. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь, леший этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь, чувствует неладное, а лель говорит, она ему цветочек подарила, а Лель говорит, да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, ты со своей ледяной пиздой, ты здесь тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь, она несчастная девушка, блядь. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот Мизгирь за Снегурочкой в счастью, блядь, она обезьянь, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А Леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда Мизгирь-то хуишка достанет, сейчас ему, говорит, похуй-то дам, блядь. И она взмолилась, говорит, да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит, тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ты меня слышишь, блядь, она говорит, слышу, блядь. Ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй. Говорит, о, милка моя, куда ты, блядь, захотела? Если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец, понимаешь? Ты с первым лучом Ярилы, этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормился. Пизданёшься, накройся медным тазом. И останься от тебя одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит, ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить. Трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят. О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как. Ну, девушке-то надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебавшись-то, как же так, блядь. Ну, что же она, блядь, понимаешь, действительно, блядь. И говорит, ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она, но только, бля, у меня не обессуд. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сердце, где ты нахуй, Мизгирь? Уже ей этот лень по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит, Мизгирь, говорит, ты меня любишь. Она говорит, о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. Тут такое началось, блядь. Солнышко, Ярил-то, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит, ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мисс Гир говорит, да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это, блядь. И тут лучиком-то ярил-то хуяк. И она, блядь, прям в самом соку, блядь, только у нее все пошло, блядь. Хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгирь-то стоит, держит ее труси в руках. Ёб твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь! Как снегонёк нахуй, прям в эту, в пруд нахуй там у них. Озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки. Нет, блядь, мизгиря нет, блядь. А Бериндей, блядь, нихуя, все рыдают. Он говорит, тихо, нахуй. Граждане Бериндей, блядь. Нихуя тут особенного, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь. Потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот это настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ярил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят, да, действительно, хули мы загоревали. Это же радость, блядь. Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла, пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выеблись, жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это... Залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь?
1: Ну там ребята уже так, понимаешь, они уже такие были крутые, каждый сам по себе, у них мерсы там, блядь, они их тоже напиздили, блядь. Причем так это все простенько, блядь, делается со вкусом, блядь. Там где-то нахуй за этим, блядь, ну, за городом сидит себе какой-нибудь паренек, блядь, золотые руки, блядь, и перебивает себе номера, нахуй, там. Стаканчик, блядь, вставит, вплавит туда, не сюда вставит, пизда, не в горло стакан ставит, а там стаканчик такие, блядь, на этом, на движке, блядь. Он его, говорит, вынимает, вплавляет, нахуй. Раз, блядь, зачистил, номерочек набил, какой тебе надо. Все, и пиздуй на здоровье. Забашлял, и все, бля. Ну, говорит, и это все простенько делается, бля. Ну, хуй. Тут мы сели на самолет и полетели в город Боготу. Это называется уже Колумбия, бля. А это вот тебе не хуй собачий, бля. Спокойно сели без всяких, блядь, понтов. Там паспорт показали, водочки выпили. Долго я объяснял какой-то пизде, ну налей на $3, пизда. На $3 нам налей, блядь. Ну налей, пизда. Она говорит, не понимаю нихуя. Я говорю, налей, не понимаешь? Все, пиздец себе, жить тебе нехуй тогда. Хуй ты за стойкой стоишь, блядь. Налей, она не понимает, я говорю. Серега, я говорю, конечно, мы такая, скажи ты, говорю, блядь, ей, мол, налей. Наконец догадалась, блядь, что она стоит за стойкой, значит, ее дело наливать, блядь. Я им стаканом-то сучу, блядь. И $3 я ей сую в пасть прям, блядь. Не понимает нихуя? То ли у нее $3 никак не делится, нахуй, на дозу, блядь. Не пойму, что у нее происходит в голове.
2: Моксы, а я давно хотел тебя спросить.
3: И спрашивай.
2: Ты мамбу любишь?
3: Слушать люблю, а так не...
4: А мама никого не любит.

0: Мукс,
1: чё?
0: Ты ебаться любишь?
1: Ещё как!
0: Всё время или временами?
1: Всё время!
2: А сейчас ебаться хочешь?
1: Хочу!
0: Слушай, Мокси, у меня тут ПР сломался. Ты с ним поебись, пока я схожу по су.
3: Ну так все чинно и культурно. Кладбище там богатое, Колян. Я не к тому, Коля. Не к тому. Дай тебе ух здоровья. Очень богатые. Они все этим цементом норовят, блядь, сука. Вот как турки, знаешь, строят у нас, блядь. Монолитом, блядь, хуярят. Заливают бетон, блядь. И у них такие мавзолеи стоят. На взгорье, как едешь, блядь. Город мертвых, ебать, колотить. У нас скромнее все гораздо. У нас, вон, у Даниловского едешь, так? Холмики, блядь, то все. У них прямо монолиты, блядь. Дома! Жить можно, бля. И та же вся так красиво, блядь. Город очень красивый, блядь. И туда народ весь приезжает оттягиваться, нахуй. И тогда говорит, а чего же нам, блядь, здесь сидеть просто так? Пойдемте смотреть китов, блядь. Кого, бля, говорю, китов? Я говорю, ну вас нахуй с вашими китами, этого добра я дуже богато бачил. У меня и ревматизм начался, блядь, тут меня продуло где-то, блядь, думаю, дай хоть высплюсь, нахуй. А ты веришь, нет, разница 9 часов, блядь. 9 часов, блядь, Коля. Спать-то хочется по-московскому-то, блядь. Утром хуй глаза откроешь, блядь, туда-сюда, блядь, природа, братцы, свое берет, ёпта, блядь. Те с утра вскочили, блядь, охота пуще неволи, блядь, поехали китов смотреть, блядь. Ну, наш-то один, блядь, тоже товарищ, блядь. Мало-то меня кореш мой пугал тут. Выпил таблетку, блядь, от этого, от малярии. И всю ночь кричал, стоп, стоп, стоп, блядь, стоп. Я говорю, ты что, охуел, блядь. Таблетку выпил, там кошмары снились.
4: Такая хуйня снилась.
3: Я таблетки пить не буду, ну их нахуй. Мне и так хуйня снится всякая, без таблеток, блядь. Родина, блядь, и прочие дела. Короче, блядь, они поехали. 4 часа директор оплачивает, нахуй. Башляет. А в Эквадоре, кстати, между прочим, тоже доллары ходят, блядь. Им надоело печатать всю эту хуйню, блядь. Говорит, да просите вы в пизду, блядь. Курс там, доллары и все в пизду. Как просто, может ли нам так перейти, нахуй, а? Коль, я сейчас подумал, блядь. Хули нам печатать эти, блядь, фантики, нахуй. Доллары, блядь. И не надо ничего, вот они. Все равно у всех полные карманы, нахуй. А? У кого есть, конечно. Все равно переводишь. А сколько тебе будет долларов стоить, блядь, а? Внутренний, ты себя ловишь на этом? Во. Ну и все, блядь. А то рубли какие-то, блядь, копейки, считай, блядь. А у них не надо нихуя в Эквадоре, все пиздец, блядь. Ну все я. И правильно сделал, что я не поехал на этих китов ебучих, блядь. Наш, блядь, руководитель, блядь, выпил таблетку, блядь, накануне от малярии. В океане у малярии заед, понимаешь? И ромом покрыл, блядь. А шторм 2 балла, блядь. Все взбаламутилось, ебальца скукожилась, блядь. Говорит, назад нахуй блевать сейчас буду. Уплотила 4 часа поездки, блядь. Куда ж мы нахуй? Нельзя, блядь. Деньги... Нет, вы меня потеряете, кричит, сука, блядь. Ну, все напухались, естественно, что терять, блядь. Мастера сцены, нахуй. И назад попиздавали, блядь, не солоно хлебавши. Ну, правда, пару раз кит вынырнул, блядь, ебало показал. Сказал, ну, мудаки вы все, блядь, и нырнул дальше, блядь. Кто же пьет малярийные таблетки перед выходом в море, блядь? Более того, в океан. И покрывает их ромом. Ром же тоже пить надо уметь, блядь. А если не просто так? Недаром его на ночь лучше принимать, а не с утра, блядь. Если ты еще и пить нихуя не умеешь, блядь. Надо сейчас что-нибудь себя критически, блядь. И возраст прикинуть, блядь. Судя, здесь эйфория такая хуевая, блядь. В человеке живет, блядь, да еще в Эквадоре, блядь. Когда раньше 9 часов. Я, говорит, сегодня всю ночь не спал. А другой подходит, говорит, да храпел, как собака, говорит, блядь. А мы нашему корешу говорим, что ты так сегодня храпел? Он говорит, а вы как храпели, блядь. Я говорю, все, сняли тему, блядь. Все мы храпим. От тоски по родине, блядь, все. Сука, храп такой возникает, блядь. Это нормальное расслабление, блядь, идет. Потому что у нас там день и все. А здесь уже ночь. Ёпта, сколько же можно, блядь. Только они, значит, ебалами защелкали от радости. Тут вдруг, нихуя.
4: нихуя себе! Тень нагрянула, блядь. А там такие ребятишки, бля, знаешь, акула, блядь. Потом, знаешь, с ней какая-то барракуда, блядь, еще какая-то, знаешь, таким, ну, братва такая, знаешь. Местная, говорит. Мы, говорит, вообще-то вегетарианцы, мы рыбок не едим, мы сами рыбки, блядь. Ну, короче, так все-то вбили себе в голову всякую хуйню. Понимаешь, не едите вы рыбы, ай по ебалу-то как посмотреть, как же ты не ешь-то рыбок-то, блядь, а? Сука, ну кажется, с таким ебалом съесть рыбку-клоуна, это все равно все пернуть, блядь. В океане, блядь, кто же это такой, блядь? Насытишься такой рыбочки, кто насытится-то? Никто, блядь. А нам ебало, знаешь, такое, Вилли, блядь. В мозгу Вилли, бля, малый извилин, я так чувствую, блядь. Мы, говорит, с вами будем дружить, вы наши друзья, а ты, Клара, значит, а ты кто? Этот, значит, Митрофан Ригадон, как его там зовут, блядь. Вот, и они, значит, побежухали с нами, у нас там вот этот корабль задановился стоять, мы там духаримся. Ну, духарились, короче, этой Кларе поебали, что как-то попало, блядь. И кровь у нее, блядь, пошла, блядь. И тут вся дружба закончилась, нахуй. Тут акуле стоит только чувствовать, чувствовать кровь. А ведь она, сука, Коля, за 100 километров больше даже. За 100 километров она чувствует кровь. Если кто-то тебя за сраку, не дай бог, какой-нибудь морской ёж тебе в сраку вонзится. Уёбывай шерифов. Вообще уёбывай. Такие кровожадные, блядь, как они начали за ними гоняться. Эти в какой-то трюм заскочили, туда, блядь, там проскочили, там обосрались, блядь. Ой, ебало такое, блядь, он всю эту подводную лодку мне разнес нахуй этот. Вилли, блядь. Они уж эти, барракудная его подруга, блядь, этот рыба-молот какая-то, блядь, говорит, да ты что, очнись, мы же рыбок не едим, мы сами рыбки, мы давали слово. Вот, не, бля, не могу, сука. Ох, как жрать хочется, бля, как я кровушку почти уисцевовал, бля, вот так вот, знаешь, как говорится, до первой крови. Помнишь, как на Руси раньше? До первой крови, остальное уже все. А то потом разбусюлись и так, что пиздец. Некоторые, знаешь, как на кровь ерятся, бля, как акула, сука, бля. Кореш ты мой драгоценный, с этими ребятами, я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь, это Митьки Колян, все питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить по-рыблезиански, поскольку все были творцы и художники, блядь. А работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот по-рыблезиански, понимаешь? И любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки-дрючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля, они тоже по-рыблезиански, блядь. Удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди. Все мы славились на всю округу, бля. Вот это Митьки, сука. Есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял, тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали, корешки мы драгоценные. Это ли не раблезианство своего времени? Раблезианство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореши мудрецы. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди посы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь, все как скажут, все словочки какой-нибудь там. Корешушечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешушечка ты мой, блядь, драгоценненький. Как же я тебя люблю-то, блядь. Например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёпты мать, я тебе ответил, блядь, охуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать тебя, колотушечка, блядь. Там два кореша, Максим и Федор, блядь. Это главные герои, блядь, среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие наши, ребята, портвейну выпито немерено, блядь. А светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора, он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он ссал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очень потерял, блядь. Ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь. Сугубо заметно, блядь. Там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный. Стоит, блядь, все за пивом. Там кончил, другой пересел. Там кончил, третью пересел, блядь. И все стоит, стоит. А его объебывают и объебывают. Ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь. Сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь. Он, говорит, пишет так. Идет Максим по тропке между круч. Но, поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, кореш многостенный. Ну, как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел. Как наш вот простой, понятно, Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш будет драгоценный. Хорош похмелье, блядь. К примеру, к станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, таким же отчаянием смотрел он и раньше и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволск и дальние Петрокрепость, блядь. Ледяные злые перроны, блядь. Вот кореш ему драгоценный, как в Питере пьют. Феномен псёка не желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно, на утро встали в голове, как бронетранспортер. Кореш ты многоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши. Я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там саке так дают, нахуй. Но дело в том, что сад камней, Коля, кореш ты многоценный. Это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь. Поэзии во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаешь, называется Фудзияма, блядь. Говорит, склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай, я б сейчас сюда, блядь. Хокусай, не знаешь, да? Не понял нихуя. Хокусай у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки, всякие вот штуки, блядь. Это Хокусай. Великий, блядь, философ японский. Они идут там по горе. Фудзи, блядь, говорит, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь. Понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть. Восток уже алеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке в резной замок снимает. Зевает рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит, бонзай, бонзай, блядь. Понимаешь ты, сука, пора похмеляться, сука. То есть бонзай, бонзай этот ебаный ключ в этот замок. Ебать колотить уже, блядь, в горле пересохло. Слушай, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь. Потому что это все наше, блядь. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него. Это другое уже, блядь. Это наш быт на японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с Жигулевским, 5 с Мартовским, да 5 с Адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, блядь. Ну, это ты не поймешь нихуя, это, блядь. В смысле, все эти ужасы, блядь, художник такой был, блядь. Всякая хуйня. Не ведая ни страха, ни упрека, Федор, схватив бутылку с жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось, и кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блять. Ты представляешь, насколько даже кота напоили нахуй, блять. Ты представляешь, ему жрать-то нехуя, блять. Все неподвижно стало. Федор как гарниз стоял, кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Напив бутылку, Федор взял другую и, пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля. Я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь. Как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пиздец. Но как ты ее пил, кореш, ты мой драгоценный. Ну, тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь. Так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошелся, вот в чем дело. А что случилось, блядь? Однако, блядь, скорбь села, согнав бутылку в длань, взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив. Как вдруг услышал пиф-паф. Упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. А что случилось? То Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал, и звук подобный выстрел раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можешь любого испугать. Ты помнишь, как крышка этого унитаза так шваркнулась, что ты чуть не ёбнулся на кухне, блядь. Она ёбнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, что сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил. Бля, караул. Порубанному витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, вылезающий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Веришь, нет? Но Федор встал. И хмуря брови, случившийся, силился почтись. Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Так, грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво. Максим надменно дарх отверг, блядь. Сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блядь. И пиво все почти пролив. Допив, что осталось, Максим взял пачку беломора и, тюкнув в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь. И папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий мусь не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот кореш мой драгоценный, ты сразу отчился, потом отчился, ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ёбаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать. Псинокос начался, пиздец, и вообще завязываете, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь. А потом уже и отказывала, блядь, хули теперь говорить. Ну, слушай, ну, мужики, я сейчас... Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь, в сельпо, блядь. А что говорить про городские, там хоть так, сяк, блядь, кто во что гораст объебывал нашего брата. Но кореш ему драгоценный, хоку, танки и бронетранспортеры до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания и напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореш его драгоценный. Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать колотить, блядь. А я отдохнул немножко, охуел я с этим рассказом, блядь.
0: Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь, я пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтику, бля. Синьку взял, посижу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку. В облачку, брабр, фу, ёпта мать. Дали, блядь, наваристой корочкой. Бля, я корочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежал на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, сюрокаретный, отзовись, блядь. Думаю, о-хо!
4: Мы что за хуйня, блядь? Что это за лев такой, блядь? Смотрю, блядь, чувак. Денис Кравченко, блядь. Читаю, блядь. Сипелявый матершинник, блядь. Это мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь. Ну, сипелявый, зубов всех нет, нихуя, блядь. Нет, чтобы сказать, блядь, типа, ну, я понимаю, блядь, что это называется? Кража со взломом, блядь. Это статья, блядь. Вот по такую статью, блядь, я загреметь не впадлу, блядь. А то матершинник, блядь. И что себе, бля, меня поставил? Денис Крав... Говорит, Сурога, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в румячих пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, в камеру ходит, блядь. Слезы, Сура, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, блядь. Но это же следственный изолятор, вот на всех пых, блядь. Я с этой газеты хуё, в рот на всех пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь, мы поднебесно просто сидим, блядь. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку, все равно народ догадывается. И главное... Взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, в рот пропусти. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь чего, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивко, бля. Сука, вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь. Не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все. Хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново. В рот мне всех пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюри каретному, блядь. Денис, ну давай, блядь, пиши, сука, может, встретимся в роме сих пы. Феня, сука, тот знает толк в ёбове, блядь. Один, знаешь, такой, блядь, одна чувиха, блядь, тоже ебаться, знаешь, как хотела, блядь, сука. Так вся дохуя этих знакомств, ёбты, вот этих. Вот она звонит. А у вас, говорит, можно мужика вызвать на дом, говорит, блядь. Ну, можно, только денег стоит. Говорит, да ебу я, говорит, мне денег дохуя, блядь. Ебаться хочется, говорит. Но мы для этого и созданы, говорит, мы вас должны удовлетворить, блядь. Мы вам пришлём, какого вам надо, блядь. Она говорит, ой, мне знаете, какого надо, говорит. Вот до чего ебаться хотелось. Мне знаете, какого надо, говорит, такого, чтобы который долго не кончает. Вот ебет, вот как финистрятый сёкол, понимаешь, блядь? А он говорит, есть такой, говорит, подороже будет. Да ебу, говорит, мне все равно, говорит, блядь. Только чтоб, который долго не кончает. Ну, а есть, говорит. Да, а знаете, вот из тех, которые вот дольше всего не кончают, вот который самый дольше всех не кончает. Ну, ебиться, скончало, как ей хотелось ебаться, Коля. Есть, говорит, такой, но это очень дорогой, говорит, блядь, будет. Ну, баба, когда хочешь, ей по пизде мешал, говорит, все нахуй, говорит, белье себе продам, все, блядь. Говорит, ладно, адресочек давать через 40 минут, говорит, будет, говорит, блядь. Тут звонок через 40 минут, она охуела, блядь, вся раскрасила, пеньюар, блядь, все постелила, говорит, ну, приготовься к такому. Говорит, блядь, сейчас, сука, я наслажусь, блядь, настоящим хуем Финиса Ясного Сока. Открывай дверь, блядь, ёб твою мать, Коля Финис Ясный Сокол точно входит, блядь. Не летит, а входит, блядь, на ногах. Сука, вам кажется, Версаче, блядь, Трусарди, бля, метр, бля, 90 ростом, бля, глаза, сука, бля, такой весь, сука, загорелый, блядь, от него пар, бля. Одеколоны там, нахуй, Трусарди, бля, хуярди, бля, спортивного типа, блядь, чувак. Она сразу, блядь, уже подмокла пару раз, пока до спань дошла, кончила два раза, нахуй. Ёптая мать, как, какое счастье подвалило, бля. Этот хуй, говорит, блядь, финис, ясный сокол, бля, раздевается, сука, и все. Рвет на себе, блядь! Рвет, бля, рубаху, нахуй, разорвал рукава, блядь, вывернул все в пизду, повесил на люстру, нахуй, ботинки, сука, каблуки отгрыз, блядь, обломал все в шнурки, блядь, разорвал, блядь, все рвет, брюки пополам, хуяк, блядь, сука, трусы, хуя, она говорит, что вы делаете, что вы делаете, как же вы, это вы будете потом-то, блядь, и говорит, но он, блядь, отвечает ей, говорит, потому что когда я кончу, блядь, это все уже будет не в моде, блядь, вот сука, какую она себе судьбину-то выбрала, блядь. Она не знала, где настоящий финис ясный сокол таится, блядь. А настоящий финис ясный сокол, о, блядь. Он, сука, заебет кого угодно, блядь. Поэтому к нему так все и стремятся, нахуй. Вот она этими чугунными пососками, блядь, утюжками дошла до него, блядь. Говорит, пойдешь, говорит, там, говорит, просвирня, говорит, есть. Просвирня, ну, ты не знаешь, ты в церковь не ходишь, нихуя, да? Ну, просвирочки такие дают это. Ну, вот, как каменный вот хлеб как раз, который она ела, блядь. Вот его об дорогу не расшибешь, его надо постараться отгрызть, блядь. Ну, дома в основном молотком хуяк, блядь. Кусочек отгрызть и считай, что ты причастился, блядь. Что на тебя снизошла, блядь, это вот божья, блядь, благодать, нахуй. Только пломбы, нахуй, главное, береги, так. Погрызи, блядь. Ну, запей лучше всего, конечно, когором. Ну, нет когора портфельным, запей хуй там. Вот в этой просвирне они пекли вот эти как раз твердые, блядь, хлеба. Вот эти твердые, которые об дорогу не расшибешь, нихуя. Много пекли. Она еще там, говорит, ухаживала там и все такое, цветочки поливала, блядь. Ее, говорит, все полюбили, какая девушка, бля, говорит, ёпта, не девушка, цветочек, говорит, блядь. А просвирне ей сказали, блядь, намекнули. Там-то финиш ясный сокол, сука, живет, блядь, с кем? С бабой, ёпта. Она говорит, ой, блядь, хотя ревновать к финишу ясному соколу, все равно к жопе ревновать, блядь, паровоз, нахуй, ты понимаешь? Да, мы такой общественный муж, блядь. Общественный ебака, блядь. Что делать, блядь? Всем принадлежит он, блядь. Заколдованный волшебник, нахуй, ёпта. Как может волшебник ревновать, блядь, кому? Вот тоже вопрос, блядь. Тогда надо самой волшебницей быть, блядь. Волшебница есть, она говорит, у меня, говорит, пизда с золотыми краями, я волшебник. Если ты, ёпта, блядь. Удивила, блядь, ежа голой жопой, блядь, волшебница. Ну-ка, прикинься, блядь, ну-ка, сделай, чтобы у тебя была, как, блядь, мышиный голосок, нахуй. Ну-ка, втянись, нахуй. Волшебница, нихуя не получается, во, блядь, губище развесила, пизда, как у тебя козырёк, ёпта. Куда нахуй, блядь, волшебница? Тут надо, блядь, уметь, нахуй. А вот ты заметил, Колян, почему, бля, музыкант все время хочет, бля, вот потеснее. Да, русская пословица. Сейчас, говорит, сец потеснее, да пизду потеснее. Вот почему? Вот никто не хочет. Сейчас побольше бы пиздищу, бля. Ну, редкие есть экземпляры. Ну и тяжело ведь живется она. Это который в голове не укладывается. Понял, Коля, 40 сантиметров, у нас один был кореш, блядь. Ему нашли какую-то, блядь. Тоже, блядь. Ну, они там с проблемами, нахуй, ходят, блядь. В институте его свели с одной. Страшная, блядь! Ну, пизда, как ведро. И как раз ему подходит, блядь. Как же они долго и счастливо жили, блядь. Коля, это просто страшное дело. А он извел всех, нам, когда станет, у всех все, опорок нахуй. Опорок, для него все мысленный глаз. Это тоже половает. О, это такая. Все, вот это надо об этом думать, блядь. Все, это целая система, ебта. Хорошо, у тебя совпало, блядь. А если бы не совпало, что бы ты делал, нахуй? Бля, один приходит, сука, публичный дом, говорит. Мне, говорит, блядь, вот такой, сука. Вот пеленочка маленькая-маленькая, блядь. Ну, естественно, говорит, маленькая-маленькая, блядь. А сиськи здоровый, здоровый, здоровый, говорит, сейчас будет. Говорит, а, подожди, а как вы? Да ладно, сиди, говорит, сейчас объявят, блядь. Куда вам идти, блядь, в какую комнату, нахуй? Сидит, ждет, ждет, ждет, блядь. Вдруг объява, нахуй. Мужчина, говорит, с маленьким хуем и большими руками. Пройдите, говорит, в 302-ю комнату. Ну, ебать, мои старые костыли. За что обили человека, ёпта? Ну, с маленьким хуем. Как же мужик, говорит, мы мужчиного глаза, блядь. А это природа такая уже, устроена, понимаешь, блядь? Устроена, блядь. Ну, хули, блядь. Большими руками. Представляете, какие у него руки, бля, большие должны быть. По десятому номеру. Обнять все. Необъятные, нахуй. Ну, короче, я про финиш-то идею. Хуль там говорить. Короче, там финиш живет с какой-то бабой. Хозяйка, ну не хозяйка, дочка хозяйки, это просвирни, блядь. Она говорит, ой, а это значит так. Ну, как же мне финиш этот залучить, блядь, ну, блядь, сука, что же делать-то, блядь? Она говорит, а, села как-то она на досуге, блядь, на крылечко, чтобы на виду, блядь, нахуй. На виду она сейчас сидит, пизденка трясет, вроде как проветривает все, ветерок дует, сарафанчик поддувает. Она говорит, достала вот эту блюдечку, нахуй, с золотым яичком и катает, блядь, Катнет яйцо, хуяк, новое золотое. Еще яйцо. О, накаталось только золотого яйца, нахуй, блядь. Эта дочка видит, говорит, ёб ты мать, это, продай, блядь, такую-то хуйню-то, яйцекаталку-то, блядь. Мы, блядь, с мамой себя, блядь, сука. Говорит, блядь, а ей, знаешь, она, блядь, к мужским яйцам относилась довольно прохладно, блядь. Другая, если мужские яйца-то хорошие, блядь, даст все золотые все яйца, блядь. А это наоборот, видишь, блядь, природа уравновешивает, блядь. Так говорит, забери, блядь, золотые, дай мне яйца финиса ясного сокола, блядь. Она думает про себя. Говорит, а что ты хочешь за это, говорит, девушка, за яйца золотые, блядь. Он говорит, позволь мне, говорит, ночь с твоим мужиком поспать, провести вроде как, блядь. Прям впрямую говорит, она не стесняется нихуя, вот, знаете, ёбова, так говорит. Ой, ёбца, ой, бля, говорит, а та думает, а хули? Яйца у меня, блядь, уже бидон целый, блядь. Мы с мамой заживем, блядь, сука, какая там просвирня, нахуй. Ресторан захуярим, блядь. Под названием «Половые игрища», нахуй, или что-нибудь в этом роде, блядь. Тут финиш, нахуй. Будем его зарплату сдавать, блядь. Он тут всех выебет, на кого надо, блядь. И кого не надо тоже, блядь. Короче, блядь. Иди, говорит, ночуй. А я, говорит, думаю, смотворного наконец насыплю, у него не встань, нихуя. Говорит, хуй там, блядь, ебатория, блядь. Ну, та над ним сидела, чахла, финиш, блядь, финиш, заху его хватало, блядь. Говорит, ну, говорит, не получает нихуя, блядь, спит, нахуй, все. Та села уже на следующий день опять с какой-то хуйней. Там вышивает золотой ниточкой какие-то, блядь, эти вот скворинки, блядь, хуёринки. Ты знаешь, я даже там так интересно говорится в сказке-то, блядь, я даже, сука, книжечка достану, она мне где-то вот тут лежала, блядь. Тут, знаешь, так, вот, сейчас я тебе открою, нахуй, стараюсь, она, знаете, ему говорит, блядь, эту принесла. Это, как ее? Пялечка, блядь. Это, знаешь, вроде как пялечка, понимаешь, напялили кого-то, нахуй, на пялечка, блядь. Пялечка, иголочкой сама вышивать. Пялечка, ну, пялили, короче, блядь. Та говорит, продай мне, говорит, красной девице свою забаву, пялечка. Говорит, о, говорит, и... я, говорит, для пялечки, блядь, только бы кто бы впялил, блядь, мне, сука, финиш, ясный сокол, блядь. Позволь, говорит, твоим мужиком провести, говорит, ну, Вася, говорит, иди, говорит, муха отгоняй, я ему все равно, говорит, снотворного полведра захуярила, блядь. Он, говорит, не встанет, как ебать ее в сраку. Брому ему, говорит, укол сделали в жопу, блядь. Как в армии, помнишь, нам так заебенились, все, блядь. А хуй сорос стоит. Ебать ее в сраку, успокоились, а хуй сорос стоит. Вот так вот, блядь. Так у сокола она недоглядел, уже волшебный хуй, ёптым. Какого брому, бля, какой нахуй снотворного ведро, бля. Там нахуй, бля, все предопределено свыше. Недаром все она с чугунными этими, блядь, подошвами туда скреблась, блядь, 3 года, а то и больше, блядь. Короче, блядь, уже на третий раз она у нее еще какую-то хуйню перепросила. Говорит, ну пусти ты, говорит, я его все раз, сука, блядь, выебу, блядь. Ну выебу, я, говорит, его девушка, говорит, блядь. И выебала, блядь, Коля. Слезой, блядь. Слезой на него капнула, блядь. Прям на залуп попала. Все. Все закончилось, блядь. Чары спали, блядь. Хуй встал, она на него напрыгнула, блядь, выбыл, он ее узнал. По пизде, говорит, узнаю. Узнаю, говорит, я милого по походке. Она, говорит, я тебя по пизде узнал, говорит, ты, говорит, та самая девушка, блядь, замечательная, которым я перышком ебал. Вот такая история, Колян. Перышком, значит, говорит, о, говорит, все. А ты, говорит, пошла нахуй, просвирни, блядь, тебе теперь есть до хуя, говорит, тебя ебать, говорит, неинтересно, ты всем думаешь, как потолки покрасить, как бы там что-нибудь еще, блядь, спиздить, блядь, говорит, ну такая ты, блядь, нетемпераментная женщина, блядь. Обидел, короче, блядь. А то и по пизде она не обиделась, нихуя. По пизде висалка, говорит, идите куда хотите, нахуй, ебитесь без меня. Короче, они уехали в пизду, к отцу приехали. Ну, хуй, тоже, блядь, ну, только без этих, блядь, без галош свинцовых, нахуй, без этих пасахов. Они сразу, блядь, такси, блядь, и туда поебенили, блядь. Такси, говорит, приезжают, оказывается, недалеко и был-то, нахуй. На такси-то, ёпты. Это потому что ритуал, ты должен своей сракой понять, чего ты добиваешься, Колян. А если легко достается, то легко и расстается, пизда, пойми. Русский надо все понимать. Вот ты, говорит, блядь, ходи вокруг этого дуба, блядь. И кору жри, блядь. Вот 3 года, блядь, жри ее, нахуй. Уже, оказывается, можно было не жрать нихуя, он купил в аптеке, нахуй, блядь. Кору дуба заварил, блядь. Правда, может, сука, сильно, блядь, скрутить. Но, тем не менее, нахуй. Можно и дубы дать, кстати, сказать, блядь, Колян. Ты смотри, блядь, вот когда не просерешься, кору дуба завари, блядь, она, знаешь, как дубильное средство, блядь. Вот вместо того, чтобы тебя поебал убить, например, блядь, тебе кору дуба завари, как дубильный, как будто тебя дубили, нахуй, блядь. Понимаешь, у тебя будет кожа, как кора дуба, блядь, точно. По цвету точно, блядь. Короче, блядь, приезжают, блядь, позвонили, нахуй, во двор входят, блядь. Батя говорит, о, ебать, мои старые костыли, Явилась, блядь, не запылилась. Где ты была столько лет, нахуй? Я уж думал, у тебя и в живых-то нет нихуя. Я тебе столько сделал, блядь, тысяч потратил на перышко, блядь. А ты мне такую хуйню. Ну ладно, бля, рад, что жива, блядь. Русский народ сдержанный, блядь. Еще под сраку дал ей, блядь, сапогом. Говорит, не сказал нихуя. Ну что ты, блядь, пизда, могла записку написать. Папа, блядь, я жива, здоров, не ищи. Хочу ебаться, ушла. Клава, блядь, или Катя, как тебя зовут там, нахуй? Папа уж сейчас забыл, нахуй, блядь. Дочь как зовут, нахуй, блядь. Ну, тогда хули не записывал нихуя всех, блядь, так назвали, блядь. Ну, ладно, ангельчик мой, давай я тебя покормлю, блядь. А это кто за хуй с тобой, говорит? Блядь, вот, говорит, мужичок, блядь, у меня тут, сука, вроде как так проводил меня, блядь. Говорит, иди нахуй, удачи об землю, блядь, в пизду. Только голову не отшиби, блядь, головку не оторви, блядь. Удачи преврати в перышки, нахуй, нехуй, блядь. Чтоб все на тебя пялились, блядь. Баба, они сразу, понимаешь? Они права начинают качать. Мой хуй, все, блядь. Раз ты, говорит, уже все, говорит, ну ты еще волшебник пока, ну подожди, блядь. Я до тебя доберусь, я нахуй, блядь. Ну, эти уехали, блядь, отец с дочерями. Ты, говорит, ну ты с нами поедешь, блядь, там, за утренних, там, помолиться, блядь, там все. Пора уже, типа, грехи замаливать, нахуй. О душе подумать, хуй. Все, все, про пизду ты думаешь, блядь, все. Ну, а, ну, я, говорит, останусь, пока тут посижу, говорит, ну, короче, перышком ёпнуло, финиш появился, говорит, финиш, ну что делать-то, блядь? Говорит, ну хуй делать, ёпты. Надо, говорит, признаваться во всем, хули, в содеянном, да. Сколько мы будем таиться-то? Сколько мне в погребе жить, ёпты мать? Невозможно нихуя. Там сыро, бля, холодно, нахуй. Лягушки, пауки, блядь. Ну, хочешь, блядь, в конце концов, пожить, я в просвете с бабой жил, нормально, блядь, ёпты мать. Ну, ладно, говорит, что делать, блядь. Ну, он хуяк там наколдовал, блядь, тут, блядь, тройка, нахуй, бубенцы, они как в церкви-то припиздавали, блядь, говорит, встали в первые ряды, нахуй, вот мы какие, мол, блядь. Ну, тоже любит народ русский, блядь, показать себя, блядь. Мол, у меня мор какой, мол, финиш, а у вас хуй мамин, блядь. Вот. Я с финишем, мол, а вы-то хули. Ну, народ говорит, ой, блядь, смотри, какая красивая пара, блядь, все это такое, блядь, что такое, говорит, блядь, да хули такое, говорит, вот, говорит, и батя увидал, о, блядь, это что ж такое, говорит, ну, батя, что, надо признаваться, все, пиздец, нахуй, говорит, это вот, говорит, мой, говорит, финиш, ясный сокол, говорит, он колдун, ебию, мать, колдун, говорит, в перо заколдован, нахуй, сам себя колдует, говорит, в перо, о, блядь, я же, говорит, что же нам делать, блядь, с пером. Мы, говорит, блядь, что же? Не, говорит, сейчас мы это перо нахуй сождем, пизду выкинем, и он уже останется навсегда финишем ясным соком. Но он скрываться не будет, он будет здесь со мной, говорит, блядь, но ебать меня только одну. Сестрам не дам, блядь. Так прямо она, сука. Говорит, да ладно, дочь, успокойся, ёпта, что это тут так, темперамент, блядь. Вот вам горенка, вот вам спаренка, живите себе, добра наживайте, говорит, блядь. Короче, там, ну, естественно, если заканчивается, я вроде как там был, блядь, мед, пиво пил, говорит, по пизде текло, и вроде как куда это попало, блядь, и хуй знает что, понимаешь? Я вот к чему, Колян, ты вот сейчас выпиваешь, ты сам что-нибудь понял, нет, что я расстался, да? Нихуя не понял, я нихуя не понял, вот что характерно, блядь. Ну, сука, половое воздержание, блядь. В ранней половой зрелости опасно. Опасно, Коля, вот за это и выпьем, блядь.

Ну вот, Коля, мы с тобой тут сидим, партисёк, понимаешь, потребляем, культурно отдыхаем, как мы считаем. А диджей групп не унимается. Требует наследия Сурины для дальнейшей техносуиты, блядь. Ну что, я говорю, я в этом нихуя не понимаю. Я говорю, возьми диджей, неси в массы Сурины слово. Хотя бы даже посредством рэпа или дискотеки. Танцуйте, ёптать, расхочется, блядь. Ну разве подходит? Я говорю, почему нет? Он говорит, а вот ты, Сура, можешь пойти и сам посмотреть, как это все получается. Только для этого надо идти в клуб. Я говорю, а я в клубе был, ёптать, у нас в сельском клубе, блядь, столько было весело. Говорит, это не такой клуб, пизда. Там, говорит, все чинно, блядь, там еще пройти надо. Я говорю, ну у нас, блядь, сука, за 20 копеек всех пускали нахуй. Еще так, помню, одна у нас была девчина, такая, говорю, была робкая. Она говорит, Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я. Ох, кокетка, бля. А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше-то как, пойти, говорит, там... Нахерачиться, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, блядь. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои медики говорят, когда, говорит, больной Богу душу-то отдал, они, говорит, больной оттопырился. Конечно, это может быть цинизм, Коля, с некоторой стороны, но зато это профессиональное слово, чтобы сильно не горевать. Потому что если по поводу каждого больного горевать, то представьте, как придется самому оттопыриваться. Так что вот так вот, а они сейчас, значит, плющутся и колбасятся. Ну и пошли мы к этому диджею, понимаешь, поколбаситься. Зинка, я говорю, Зинка, надень что-нибудь поприличнее, блядь, чтобы легче было. Тяжелого не надевай ничего, блядь. Да куда тут нахуй ей всю жопу обследовали этим... металлоискателем, нахуй. Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, она, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограмм.

Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из зёпы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел это, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, мух. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но зёпу совсем трогать, в рот меня чихпых. Бля. Сука, пидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуляет. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть-то, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну нету, портвейну, блядь. Как портвейну нет? В клубе, блядь. Правда, у нас тоже в клубе портвейну не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, блядь, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Говорю, какие у вас там коньяки? Ебать, колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь? Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. Думаю, ну народ пошел, во, оттягивайся, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Думаю, как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на Марсе происходят, блядь, и они, значит, очками прикрываются. Это все, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь, я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает, народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь. Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, ты слушай, говорит, слушай, говорит. Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такое чувство внутри. Хуяво возникает, думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая малынь, какая-то сопля, блядь. Таблетки есть, блядь, я говорю, все, я да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне говорят, объясняют, тут, блядь, таблетки всякие, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь, двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что у тебя все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, это мы, по сравнению с этими детьми, дети, блядь, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй. Так у нас один тоже, блядь. У них ребёночки не засыпал, они ему хуяк водочкой помочат, блядь, сосочку, он и готов, нахуй. Я говорю, что ж вы делаете, бляди? Бля, хоть портвейн помочили, блядь, а вы водяры, блядь. Он говорит, так быстрее забирает, говорит, блядь, ребёночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. Ребёночек в экстазе, а потом говорит, что ж ты, ребёночек, у нас так пьёт в 5 лет, блядь. Ебать его колотить, блядь, сука. Все деньги спиздил и на водяру перевёл, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ёбаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну, так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинают туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техносюиту. Где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя. Она свои сиськи распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку аж опусть. А там мохнатка, блядь, такая, сука. Это все бы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом. Она защищает своим мехом, дабы у ней пизди не было видно, блядь. А те извращаются, лезут и под коленку ей заглядывают. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые, большие половые губы, блядь, располагаются, блядь. А там хуй увидишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунули, туда. Напихали полну пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифра. Из сраки, блядь. Так что ты, кореш мой драгоценный, техносюита нам...

блядь. Ну, в общем, короче, диджей музык крутит, блядь, у меня разрыв мозгов, блядь, тут все уже, эмоций никакой. Я говорю, нет, нахуй, я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное. Конечно, если кому-то нравится, пускай себе заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-сиюту, а я в ней нихуя не понимаю. Коля, кореш самый драгоценный, взял я Зинку нахуй под руку и пошли бы с ней, блядь. Хорошо, если в магазин не закрылся. Взяли партийску и на скверике. Так хорошо оттянулись под весну. И почки только так на соседнем тополе. Щелкали, Коля, ебальцами своими масляными. Весна наступила, Колян, ёпты мать. А ты техносюита, техносюита. Заводи ебенки, если нравится.

лопок, блядь. Коля Боков, нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хоть колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна из зверины там, на шарахе, блядь.

0: У какой щука колобок, блядь? У какой щука колобок, блядь?
1: У, блядь!
0: У какой щука колобок, блядь?
1: У, блядь!
0: Отморозился по полной программе.
2: И пиздец, блядь!
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь!
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь!
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь!
0: Я самый крутой, блядь!
2: Очень, бля,
0: хороший, бля. Хуяк, блядь, меня. Эх, ну, села нахуй, бля.
3: Ой, бля.

0: И ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я самый крутой, блядь!
2: Потерял бдительность, блядь! Хоть и крутой. Все хорошо в мире, блядь.
0: А так ты ешь.
3: Ну, короче, блядь, они кое-как отделались, смылись нахуй от этих друзей ебаных. Смылись, блядь, отсиживаются где-то, блядь, там, в какой-то, блядь, канавке, сука, блядь. Ну, что делать, а искать-то надо? Где эти мальчики-то? Искать надо, ёпты мать. Наконец-то эта пизда... Клара вспомнила этот номер, блядь, все, говорит, надо к Сиднею подхуясивать. А как в сторону Сиднея-то, блядь? А там всякая мелочь резвится, блядь, какие-то, знаешь, рыбки, они их дохуя, и они всякими фигурами, блядь, выстраиваются. И такие, блядь, потом, то эту нарисуют, то эту хуйню, так играют вроде как. Совсем заебали наших героев, блядь. И нихуя понять не могут, говорит, сука, а где, говорит, тут к Сиднею? Они им расстрелочку построили. Мол, туда, мол, нахуй, пиздуйте, мол. Ну, говорит, спасибо, попиздовали. А пока пиздовали, понимаешь ты, народ все промышляет, блядь. Люди-то не дремлют, блядь, нахуй. Какие там, нахуй, аквариумы? А жрать надо. Они сетями их, блядь, сетями. Бросили сети, сука. И этих, нахуй, со стрелочками всех в пизду. Упиздовали, короче, блядь. А в это время наш корешок драгоценный, вот этот немо, капитан ты наш, блядь, мальчонка, блядь, попал действительно в аквариум, сука. Какому-то протезисту, блядь, зубному технику, сука. Он живет там где-то на берегу, в Сиднее, на берегу моря, блядь, значит. И все, к ним повадился залетать какой-то пеликан, блядь. Залетает и серит, блядь, на окно. Вот залетает и серит. И с этими, с понтом, с рыбками переговаривается, мол. Ну как вы тут, а? Распиздяй. А те ему за аквариум. Хуёво, хуёво, блядь. Как бы там, это вот, спастись, блядь. Ну готовьте мешки, говорит, блядь, я вас всех, кстати, перекидаю нахуй в море, блядь, в пизду. Пеликан, такой, знаешь, блядь, толковый, а пеликаны, они ведь рыбками питаются, это не хуй собачий, блядь, а? А такой оказался продвинутый, блядь, знаешь, тоже ветерианец. Ветерианец, что ли, какой-то, блядь, ты понимаешь? Не жрет рыбок, блядь, этих, ёпт. А может, потому что они аквариумные, блядь? Хуй их не знает, блядь. Ну, не жрет он их, блядь, вот так вот, понимаешь, блядь? Вот он с ними дружит, блядь, дружит. В это время этот его стоматолог с окна. Хуяк, иди не серь отсюда, блядь, обосрал всю жизнь, блядь, нахуй мне, на окне, блядь. У меня вон тут клиентура, блядь, туда-сюда. Они, значит, рыбки-то им делать нехуя. А он тут прям принимает, у них тут кресло, блядь, врачебное, все эти дела, сверлит, хуерлит там, блядь. Все, а они сидят, ебать, развесят, блядь, и через стекло, блядь, аквариума наблюдают, как у нас зубы лезет. А говорит, этот случай, говорит, сегодня у нас сложный, блядь. Это, говорит, дырка большая, говорит, дупло, блядь. А это у нас флюс, блядь, это, о, а это надо укосик сделать, блядь. Все они знают, блядь, такие, знаешь, стоматологи, блядь. Но там у них тоже своя компашка такая подобралась, один, значит, такой скляри, блядь, такой вор в законе, понимаешь, тоже. Со шрамом человек, но добрый души, я тебе скажу. По ебалу, видать, ему попало крепко, но он не изменил душу, бля, понимаешь. Добрый души остался скалярий, блядь. Такой, значит, он весь, плавничок он один. Покоцанный тоже, знаешь, воры, блядь. Ой, нет, о чем я говорю, блядь. Мол, рыбки корешавы мои драгоценные, на волю хочу, блядь. На волю. Отпусти, говорит, ты нас на свободу, кореш. Ну как князь Гарик, ёпты, блядь. Так ему на свободу хотелось, блядь. Он этому стоматологу через стекло. Хуй ты, лысый, блядь. Ну отпустите нас на свободу, нахуй, мы тебе здесь нужны, ну сука, не хочешь, мы тебе здесь тут так насерим, блядь. Слышь, корешок, ты малый проворный, хоть и клоун, блядь. Ты, знаешь, должен мою мечту совершить, блядь. Вот тебе булыжничек маленький, камушек, нахуй. Ну-ка, сигани в очистительную систему, а там, знаешь, такая труба, блядь. А он маленький, он же проскочит, блядь, этот скалярит, конечно, он плоский, как рыба камбала, ёпта, это хуй пройдет. Они этого туда метнули его туда, и камушек ему хуяк. А там это колёсико крутится, трррррр, мол, блядь, это... Мол, заткни его нахуй камушком-то, блядь, оно не перестанет крутиться нахуй. Воздух, значит, не будет функциклировать, блядь, и тогда весь аквариум зарастет говном. А если аквариум зарастет говном, то нас пересадят в пакетики, а его начнут чистить, блядь. Как додуматься ведь до такого? И умище-то какое, блядь, а? У этого скаляра-то, блядь. Ну, а вор в законе, ёптать, все видно сразу, блядь. Наш человек, блядь, хули там говорит. О, и этот наш рыбесенок, блядь, Немо, блядь, хуйнулся туда. А камушек-то, блядь, опа, а он ему как поебать сюда, дашь этот камушек. Выскочил, да, ой, бля, я боюсь, нахуй. Ну чё ты, ёпта, мать. Он говорит, не, бля, не получается нихуя. Потом хуяк и заклинил кое-как, блядь, не, ну надо, надо. Там ему папа стал мерещиться, свобода, блядь, сука. Там начали кричать, нет, свобода не видать, блядь, сука, бунт на корабле, блядь, то всё. Он говорит, ну ладно, заткнул камушек. Заткнул, и только он, знаешь, попиздовал в эту трубу, чтобы, значит, там, ну, насрать хорошенько, блядь. Камушек-то возьми, да и проскоси, как его, блядь, засосёт, сука. А ему уже эти говорят, давай мы тебе там какую-то водоросль засовывать ему, блядь, цепляйся, блядь. Ну, короче, кое-как его за сраку, блядь, вытащили. А уже запала ему эта штука, да, на свободу-то хочется, бля. И вот он как-то, блядь, ночечкой один, блядь, камушек откопал себе, нарыл, блядь, и сидит, задумался, бля, глубоко. Задумался, блядь, думаю, как же мне отсюда съебать? С корешами, естественно, драгоценными своими, блядь, ну. Урки все в законе, блядь, как же их бросишь, блядь, сука. Если ты подкоп один сделаешь, блядь, все, сам один уйдешь, сука, блядь, колен, а? Ну нет, конечно, ты корешей-то с собой прихватишь, ёптай мать. И это такой же оказался маленький, ну такой, блядь, вот такой вот шустрый залез сам. Камушек туда захуячил, блядь, на свой страх и риск, блядь, и все там охуячил. Вот на экватор-то мы и попиздовали. А, зачем? А затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь, одна нога у тебя, знаешь, где? На севере, а другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15, ощущение близкое к половому, Коля. Ой, близко, чувствуешь, как коки твои втягиваются просто. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою. И ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, ать, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать тё в сраку, блядь. С одной стороны в другую, с одной стороны в другую. Там есть еще музей, хуей, ну, купил я там всякие, вон, зинки, блядь, пончу, блядь, всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука, там музей в богате, в музее золота, я, сука, себе шляпу боливар оторвал, блядь, теленочком подбитую, думаю, бля, красота, сука, кореш, фотки я тебе покажу еще, подожди, блядь, в таком боливаре, блядь, ты меня, ого, и купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь. Не знаю, позолоченная она, но, сука, по деньгам, да, бля, явно позолоченная, сука. И там всякое золото в музее. Мы смотрели. Золото так, ну так сказать, знаешь, бля, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, бля, хуёво, не знаю. Фольги дохуя всякой разной. Они из неё и так катали, и так, ну, золото было дохуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь. О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены. А удрочены, ну, удрочены путем, конечно, там, пока на галеоне на какой-нибудь пересечет всю эту хуйню, мы-то на самолет летели, блядь. А они-то пока допрутся, блядь, пока они их индейцев разыщут нахуй, а индейцы что творят, блядь? У них же, блядь, свои ритуалы, они от золота нахуй на лодке и нахуй в пруд, к ебе не матери, потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? Мама, которая их как кормит, блядь, поет хуё. А вот папа, блядь, это вот это золото, нахуй, которое они в его въебачивали, блядь.
4: Ну, испанцы увидали, охуели. Говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд. У них там дно-то все в золоте, нахуй.
3: Ну и закончили эту делу. Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то, фольгу делаете, блядь. Вот мы сейчас все собираем, блядь. Перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь. Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь. Но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали. Вот тут-то и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь. Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих, наверху куда залезали, смотрели, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее нахуй. Короче, все это к добру не привело. Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, блядь.
4: Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучёныш такой, блядь. Ну, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь. Ну и золото, блядь, Коля. Ты по короле выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, блядь, как я дальше жил, блядь, там. Ладно, сели в самолет, и все там пизданули, блядь, вискарем покрыли, там все нормально. Все как у нас, блядь. Другой народ, понимаешь? Без выебона, все идет. Прилетаем, блядь, в Бахату. Хорошо нас там встречали наши кореша, блядь. В посольстве, блядь, кореша там сидели, блядь, говорят, пришли провериться, все ли у вас в порядке. Хуль в порядке? Чемодан мой приходит, блядь. Ёбаный конотоп, Коля, блядь. В днище одни дырки, колеса отвалились, все нахуй. Видать, его неоднократно били об мостовую. И молотками, и, видать, изделялись над ним все грузчики нашего аэропорта. И не только нашего, но амстердамского, блядь, и курасавского, нахуй. Пиздец, я говорю, чемодану, блядь. А сам думаю, ой, блядь, а у меня там, Коля, заначка лежит, блядь. 6 бутылок водки, блядь. Но разлито по мягкой таре. Сам понимаешь, 2 по 1.5. Блядь. И замки все сорваны, нахуй, и не за что даже открыть, нахуй. То есть, а как его открыть-то, блядь? Разрезать, что ли, блядь? Сука, молнию раздвинули, блядь? Ну, смотрю, полазили там, они душу отвели. Думаю, хуй там лазить, думаю, водяру жалко. Смотрю, есть. Водяр на месте. Блядь, открыли там какую-то сумочку мою, блядь, маленькую пиздюшечку, блядь. Видать, деньги искали. Какой же мудак, долбоебы. Говорю я вам, будет деньги-то возить в чемодане. Ну, долбоёб, у нас хватает, коль ты знаешь, это сам, блядь. Короче, блядь. Говорю, ну что делать-то будем? Чемодан-то не в пизду, не в Красную Армию, блядь. Не годится нихуя. Говорит, мы вам сейчас новый принесем. Или этот отремонтируем. Я говорю, ну ремонтируй, что тут заебётесь, блядь. Там одни дырки в днище, все. Я говорю, несите новый. Приходит, такой чемодан несут, блядь. Маджестик, блядь, хуй знает какой, блядь. Моего раза в 3 больше. Веришь, нет? Я говорю, ну он сам по себе тяжелый, неподъемный, блядь. На нем потом все тренировались на этом чемодане, блядь. Все как показывают, что перегруз. Все на мой чемодан, блядь. Все его хуя. Хули вам дался мой чемодан-то, блядь? Оставьте его в покое, блядь. Вот сука народ, блядь. Никакой другой не брали, блядь. Как будто у меня у одного чемодан, блядь. А у всех и по 2 было, блядь. Вот сука народ, блядь. А ты говоришь, блядь. Атаку клоунов тебе рассказать. Хуй тебе в сраку. Вместо маку клоунов. Там хуй чё разберешь, блядь. Я сам не смотрел, тебе не советую нихуя. Ну так посмотри курсовочек, думаю, блядь. Там оказывается, блядь, там, блядь, 150 тысяч нахуй, блядь, одних этих ёбаных, как их, компьютерных, блядь, героев, блядь, сука, ты понял, нет? Игрушки, ёптать, поберушки, блядь. Там люди эти 1, 2, 3 обчёлся нахуй. Гусеницы какие-то ядовитые, блядь, ползают, всякая хуйня, понимаешь ты, блядь? Ну что я буду эту хуйню смотреть, блядь? На человека мне надо посмотреть, блядь. На человека, на его переживания, на его душу. А там, блядь, мымыри какие-то ебаные. Один так, другой так пиздит. Глаза на выкате нахуй. Ну такого напридумывают, блядь. А с другой стороны, все злобные, блядь. Злоба присутствует, нахуй. Вот такая хуйня. Ну что тебе, клоуну? Я тебе как-нибудь потом про них расскажу, блядь. Ну детский фильм. Я тебе рассказал, блядь, уже и Харю в Поттера, блядь, тебе рассказал, блядь. Это уже детский кино, ёб. Ну что тебе рассказал? Я тебе рассказал эту, блядь. Золотой Властелин конец, я тебе рассказал. Все, я тебе рассказал. Ну, что тебе еще от меня надо, на? Ну, все, я тебе лучше расскажу, говорю, блядь, вот смотри, вот сериал был у нас, да, сняли. А ведь тихо так прошло, говорю, так, как-то не пон. 2 раза показали, раскрутку сделали, все. Этот, как он? Этот. Акунин, ёпта мой. Сериал, ёпта мой. Про Фандорина, блядь. Ты знаешь? А идея-то, бля, хорошая, сука, я тебе скажу, блядь. Возродить русские традиции, а чё? Все, мы тогда не жили, что ли, блядь, до большевиков нихуя? Все, у нас не было хороших людей, блядь. Чё, Конан Дойл один только написал, блядь, вот, Шерлок Холмс. Да у нас таких Холмс, знаешь, сколько было, блядь? Да хуя и больше этих Холмсов, блядь. Это же метод дедукции, понимаешь, блядь? Это все Ватсон пытался овладеть методом дедукции, блядь. Он говорит, почему, говорит, Холмс, говорит, вот, говорит, блядь, у женщины, говорит, на лобке волосики такие нежные, блядь, ласковые, блядь, а у мужика такие жесткие, противные. Он говорит, вы не философствуйте, говорит, Ватсон, сосите, говорит, блядь. Вот тебе и дедукция, ёб твою мать. А у нас, блядь, Фандо, он, блядь, это сука, блядь, молодой, блядь, дыханию задерживает на 2 минуты, нахуй. Из-за этого весь сербор, блядь. Его в мешке как ебанули, бля, под воду, а он там 2 минуты ковырялся, размышлял, как вылезти, блядь, пекал нашел, бля, извлек, мешок разлил, бля. Эти уже все давно ушли, уже забыли про него. Он, блядь, хуяк под пристани сидит, притаился, блядь. И так вот выживал, блядь. Он сам себя развивал, сам занимался, бля, он, потому что он говорит, я, говорит, сыщик, блядь. То есть я могу всякие там и по государственным делам пошел, круто пошел. И вот это вот возрождение вот это вот всех этих традиций наших, русских, бля. У него там дохуя этих всяких. Вот ты посчитай книжек-то дохуя. Ну, много-то читать, я тебе скажу, не надо. Ты все равно поймешь там все. Там все всем понятно. Потому что там монашка какая-то, блядь, уже занялась сыскным делом. Там хоть все разберешь. Понимаешь, это уже дебри, блядь. Ты в дебри не внедряйся, бля. Ты посчитай основу, бля. Вот. Первая, бля. Там еще у него там про турецкую войну, блядь, вот это вот. Потом еще этот гибель нашего генерала, там тоже так закручено, бля, там интересно накрутили они, бля. Якобы там он, ой, бля, на бабе помер, ой, бля, там такого навертели, сука, бля. А все гораздо проще, конечно, оказалось, бля, ну, там, типа, якобы она траванула, бля, я шпионка немецкая, ой, ёпта, ужас. Ну, по крайней мере, это хоть, блядь, сука, в историю, понимаешь, патриотизму поднимает, бля, а тут игра, выеби меня, ну, ёпта, ну, я не знаю, Ну, выеби меня, все там говорит. Выбери меня, или как это там называется, блядь. У них же там, все не возьми, все, блядь, из другой оперы, блядь. Ты смотри, все наносное, Коль. Вот приносит ветром, блядь, перемен этих ебусь. Там уже отработано все. Уже отобрано, обосрано, надоело уже все. Все к нам, блядь, вот, сука. Как какие-нибудь, блядь, какие-нибудь хуяты котлеты прокисли, все к нам, блядь. Вот что ты будешь делать? Сторона большая, говорит, все рассосется, блядь. У них, говорит, все переваривается, говорит, у них кислотность другая, блядь, понимаешь? У нас, американцев, мы, говорит, обосремся с этого продукта. А, говорит, это вот, говорит, они русские, все съедят, блядь. Тобачка, говорит, что, говорит, для русского, говорит, хорошо, для немцев смерть. Или для американца смерть, блядь, и все, нахуй. Вон они, смотри, эти изобретали, блядь. Эти японцы, наверное, какие-нибудь, сука. Сначала они изобрели вот эту вот говорящую пиздежку, блядь, эту. Бля, как попалось, я говорю, ёпта мать, что за хуйня? Ну, говорю, как же это можно, бля? Я, знаете, как перед ебальцем помашешь вот так, она... Ку-ку, блядь, ку-ку-ку, нахуй. На ихнем голосе говорить-то, блядь, язык это, блядь.
5: Сикока сегодня вот это тоже, блядь.
4: Я говорю, чего, бля, повтори.
5: Повторяю, говорю, блядь. Сикока сегодня это тоже.
4: Я говорю, блядь, отъебись. Так, такая маленькая пиздюка, так интересно, блядь, ты понимаешь? Ей там поебалась штука, она говорит,
5: не бей меня, блядь, такая.
4: Я говорю, ах ты, сука. Или из голоса, блядь, раз, он повторяет, блядь, сука. Такую изобрели, бля, ну, пиздюки, бля. Как называть, забыл, бля, ну, это хуй, не знаю, бля. Это такая хуйня, блядь. И все вот это они к нам прут, блядь, с этим, понимаешь, блядь, как во глубине сибирских руд, блядь. Только там старуху прут, а к нам все прут, блядь, вот это все.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, ворот меня чих-пых. Озадачен ты, я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что, что ты, блядь, ну любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже срати не видать, весь туда залез в интернет. Ну давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, садись, ёптать, куль ты. Блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать. Ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь? Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля. Кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того-сего, блядь. То ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас. Или как, вот я не знаю, как его зовут. Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем. Ну, 60 листов, нихуя себе. Ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь. И даже, бля, вегетарианскую диету, бля. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, нет, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бздеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запах от него никакого, блядь. Понимаете? Тебе не все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дыр. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришься, нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш твой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты рассказывать, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети, я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь — борьба с утра до ночи, но люди в ней — борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставил лишь загадки и туманные намеки, что, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебри. Видишь, как сквозянул куда? Какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян, кореш твой драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле, но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольца мой драгоценный, а? Так ведь правду, писущую правду, блядь. Все-все-все-всяко, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый, а потом хуйни туда же кетчуп. Все равно какой, бля, размещай все это дело. И теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А, Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень понутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно. Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом
хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить, и вообще не быть уродом и забыть про бич-пакеты, блядь. Вот какую, сука, ты поем-то мне откопал, блядь. Ой, я сейчас считаю, блядь, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет так пиздато. Так что, блядь, держитесь, гурманы, блядь. Придем скоро.

0: Ведь день-то какой нынче, Колян? Ты сам-то как? А ты все отчеты не отдаешь нихуя. Ты, как думаю, Клавку отправил нахуй, блядь, и все. А я Зинульку-то, блядь, тоже ведь отправил. И тоже нахуй, ты знаешь, что характерно. Ведь сегодня 8 марта, пизда.
1: А что 8 марта?
0: А, блядь, проснись, сука. Даже если ты в бреду, но бабе в пердоль. Вот тебе, родная, в твой денек, аленький цветочек в лупенек. Корюшки, мой драгоценный, блядь. А ей-то этого и надо. Она уже, бедная, вся изъёжилась, блядь. Возраст у меня, блядь, комплексы.
1: А без комплексов раком и в пердолевой, блядь.
0: Без комплексов, но сперва разогрей. Они, бабы, всегда медленнее просыпаются. Мы это, мужики, знаешь, как у нас? Хуйска, бля, раз, вскочил, и ты уже, блядь, тоже вскочил, как бес, блядь, бешеный, и бегаешь, блядь. Нет, спокойно, блядь. Ты ее разогрей, погладь ее по ее большой жопе, по спине погладь, скажи, дорогая, ты спишь? Она говорит, нет, говорит, уже не спишь. Вот тогда уже и делай свое дело, но только 8 марта. Всем я люблю этот праздник, в рот мячих пых, блядь. Я его не то что его люблю, блядь, Коля, Коля себе драгоценный. Я его даже ненавижу нихуя, блядь, поскольку он придуманный. Праздник имени Клары Цеткин, блядь, и этой, ебать ее, костыли, Инессы Арманд, блядь. Они все за супротив долой дурман, блядь. Свободу женщинам, блядь. Какую вам свободу, блядь? Ебаться к справедливым, блядь, ебаться, блядь. Ёпта, все, вас не ебут, что ли, блядь. И вот именно, Коля, ты знаешь, я потом начал так мыслить, думаю, правильно, кого не ебут, тот больше всех кричит. Свободу женщин. Ты ебала свою видела, нет? Ты вот, блядь, Клара Цеткин, блядь. Цеткин. Я не ошибся, блядь, нихуя. Да ладно, пизю, Цеткин ее фамилия, пизда, Коля, блядь. Ты все спросишь, блядь, что такое, блядь? У тебя опять слух подвел? Да я ее так называю, Клара Цеткин, блядь. Потому что она целкой была всю жизнь, блядь. Ты ебал ее видел, нет? В очках враговых, блядь. Не дай бог кого увидеть, блядь. Конечно, ее никто не ебет, блядь. Не то что в Германии, во всей Европе не нашелся человек, который выебал бы Клару Цеткин, блядь. Так она и кричит, долой свободу нахуй женщинам, блядь. То есть ебите меня четверо, блядь, а никто не хочет, блядь, понимаешь? Ну, Инесса Арманд, та другое дело, блядь. Та еблась направо и налево, и они тут и сошлись. Она говорит, Клара, тебя никто не ебет, блядь, а меня, говорит, заебали. Давай, говорит, свободу женщинам, блядь, чтоб меня не ебли, а тебя выебли наконец-то, блядь. И вот возник праздник 8 марта.
1: Ты понял, да, Коля, в чем дело? То есть кого заебали, тот, чтобы отдыхал, а кого не ебут, того, чтоб ебли. Поэтому 8 марта, блядь, я просто не то, что, блядь, терпеть не могу, блядь. Я его, сука, блядь, ненавижу, блядь, потому что все за цветами, сука, ломятся. Ты раньше хуль ты цветов не дарил, извини. Пиздюк ты малосольный, блядь. Правильно, Коля. Я своей сразу, блядь, букет покупаю нахуй, прям в ведро, блядь, хуяк с февраля. И до марта стоит, сука, блядь. 8 марта утром встал, выебал, поздравляю, честь отдал и ушел нахуй к ебени матери. Свободный человек, бля, потому что думаю заранее о нашей жизни совместной, блядь. А ты тоже, блядь, я тебе тоже говорил, купи ты этих ебаных радиодендронов, блядь. Купи ты их нахуй, они сухие, блядь, поставь, они сиреневыми цветочками расцветают. Бабы прямо, сука, кипятком ссут. Проверный вариант, блядь. Как увидеть радидендрон, блядь, сиреневый, пиздец. И моя жинка тоже, бля, о, говорит, блядь, люблю, говорит, я эти радидендроны, блядь. Радидендроны, как их нам, хуй их не знает, как нас, хоть горшком назови, главное, что они цветут, блядь. А просто нет денег, поди нахуй тополиною, блядь, палочку поставь. Да пизда, какую палочку, Коль, ну ёпта мать. Да ведь не палочку бабе поставь. Срежь веточку, поставь ее нахуй в эту вербочку, блядь, он вербный воскресенье, ты, сука, в храм не ходишь нихуя. Ну, вербный воскресенье, надо сходить, блядь, вербный. Раз, поставил, она распускает. меняется, понимаешь? На твоих глазах. У меня вон Зинка совсем охуела, блядь. Авокадо посадила, пизда. Вон, выросла нахуй. Я охуел.
0: В стаканчике, блядь, сидит, ты веришь, нет, блядь?
1: Молчала, блядь, месяц, сука, как пизданет. Рука такая, нахуй, из стакана. Я даже напугался, блядь, утром, блядь. Ты веришь, нет? Коричневая, блядь, рука тянется, как из этого фильма, блядь. Как он там, нахуй, блядь, Присельси 3, блядь, или хуй там 4, блядь. Рука, я говорю, блядь, Зина, пиздец, погибаем, нахуй, рука присельца, блядь, из стакана, нахуй. А это авокадо проснулась, блядь. Тянется, сука, прям к солнцу, блядь. Хотя, ну, хорошо, хоть солнце редко, блядь. А то, блядь, пиздец, дерево, если пойми. А в стаканчике стоит. Там корней, блядь, я как посмотрел, там намечал, чтобы сейчас стакан ёбнется, лопнет, нахуй. А пересади его, блядь, в кадушку, так она же нахуй наверх пойдет. Она... В день на 2 сантиметра, Коля пиздярит, на 2 сантиметра, нахуй, уже листы, бля, вот такие, сука, ли... Ёбаный конотоп. Я Зинке говорю, ты что, охуела, блядь? Мы что, авокадо будем с собой выращивать, блядь? Кто ее прививать будет, блядь? Какого ты, блядь, еврея сюда по прививке, блядь, пригласишь, блядь? Они же, блядь, там у них в Израилске растут, блядь, авокадо. Сама, сука, не жрёшь авокадо, я ее люблю, блядь. Какого ты хуя посадила, блядь? Я говорю, зернышки нравятся, на яички похожи, блядь. Ах ты, ебать, тебя колотить, блядь, а? На яички ей похожи, блядь. А мне что с этими яичками потом делать, нахуй? Они кустами, блядь, растут, сука, блядь. Ну ладно, кактусы, хуй с ними. Они медленно, долго там произрастают. Цветочек у него, блядь, хуяк, блядь. А тут же, бля, авокадо, ебать, колотить. Куда ты, нахуй, такой годишься, блядь? Так что, Коля, ты сейчас налей портвину. Налей, налей. У меня пересохло, блядь, уже от страсти, блядь, по авокаде, блядь. Налей мне. Сисю, пизданем с собой. Ростовского, блядь. Ох, наш ростовский партисок пробирает до кисок, сука. Но заметь, Коля, как сказал великий Танидзаки, отметь одно обстоятельство, блядь, мягко продирает. Мягко, Коля, блядь. Вот, сука, сейчас, народ, ты веришь, нет? Сейчас глоточек сделаю я, блядь, с тобой, блядь. Ну, будь здоров, мой Коль драгоценный. Международным тебя женским днем, блядь. Ну, 8 марта он теперь называется у нас всегда. А мог быть и любой другой. Ёптать, хуё, блядь, заебись он в рот. Короче, блядь, всем женщинам приятного, так сказать, благоухания и прочих дел, блядь. В общем, с ненавистным днем 8 марта поздравляю всех женщин, блядь. И тебя, Коля, в первую очередь, блядь, хоть ты и мужик, ебать тебя колотить. Хорошо пошло. Ты знаешь, Коля, мой драгоценный, хорошо пошло, блядь. Да к чему тебе, об актерах-то, блядь, тепты. Ну, Кырлу-мырлу этого потом никто и не видел, нихуя. Ну, хули, Мустафа и Мустафа, блядь. А вот тот, который, блядь, там Жигана играл, бля, Михаил Иванович Жаров, бля, вот этого, сука, тот в Малом театре, я потом, бля, как узнал, думаю, нихуя себе, Жиган в Малом театре оттаскивается, блядь. Какие роли там играет, сука, ты веришь, нет? Анишкина, блядь, играл потом, вот на старости лет. Он уже ментовскую пошел все. Он ментов играл, блядь. Анишкин, бля, помнишь это, блядь, какой-то, блядь, фильм-то был? Такой деревенский детектив, типа, что-то такое, блядь. Кто-то баян спиздил. Понимаешь? А он там ходил, всех пытал. Ну что, братцы, никто за рекой баяна не слыхал? Это такой певец был такой русский, знаешь? Руслан Людмила, блядь, баян. И говорит, запел тут баян на гуслях, блядь. То есть, понимаешь? Один музыкальный инструмент на другом музыкальном инструменте заиграл, блядь. Баян. Это имя такое, пизда. Баян, русское имя. Поэтому отсюда и пошел баян, гармошка, блядь. Что он поет, хуячит, блядь. На все голоса. Вот это Анискин все разбирался, блядь. Ну, короче, блядь, они кое-как отделались, смылись нахуй от этих друзей ебаных. Смылись, блядь, отсиживаются где-то, блядь, там, в какой-то, блядь, канавке, сука, блядь. Ну, что делать, а искать-то надо? Где эти мальчик-то? Искать надо, ёпты мать. Наконец, эта пизда... Клара вспомнила этот номер, блядь, все, говорит, надо к Сиднею подхуясивать. А как в сторону Сиднея-то, блядь? А там всякая мелочь резвится, блядь, какие-то, знаешь, рыбки, они их дохуя, и они всякими фигурами, блядь, выстраиваются. И такие, блядь, потом, то эту нарисуют, то эту хуйню, так играют вроде как. Совсем заебали наших героев, блядь.
2: русские нихуя понять не могут. Говорит, сука, а где, говорит, тут Сиднею? Они им раз стрелочку построили. Мол, туда, мол, нахуй, пиздуйте, мол. Ну, говорит, спасибо, попиздовали. А пока пиздовали, понимаешь ты, народ все промышляет, блядь. Люди-то не дремлют, блядь, нахуй. Какие там, нахуй, аквариумы? А жрать надо. Они с сетями их, блядь, сетями. Бросили сети, сука. И этих, нахуй, со стрелочками всех в пизду. Упиздовали, короче, блядь. А в это время наш корешок драгоценный, вот этот немо, капитан ты наш, блядь, мальчонка, блядь, попал действительно в аквариум, сука. Какому-то протезисту, блядь, зубному технику, сука. Он живет там где-то на берегу, в Сиднее, на берегу моря, блядь, значит. И еще к ним повадился залетать какой-то пеликан, блядь. Залетает и херит, блядь, на окно. Вот залетает и херит. И с этими, с понтом, с рыбками переговаривается, мол, ну как вы тут, а, распиздяй. А те ему из аквариума, хуёво, хуёво, блядь, как бы нам, это вот, спастись, блядь. Ну готовьте мешки, говорит, блядь, я вас всех, значит, перекидаю нахуй в море, блядь, в пизду. Пеликан, такой, знаешь, блядь, толковый, а пеликаны, они ведь рыбками питаются, это нихуй собачий, блядь, а? А такой оказался продвинутый, блядь, знаешь, тоже ветерианец, что ли, какой-то, блядь, ты понимаешь? Не жрет рыбок, блядь, этих, ёпать. А может, потому что они аквариумные, блядь, хуй их не знает, блядь. Ну не жрет он их, блядь, вот так вот, понимаешь ли, блядь? Вот он с ними дружит, блядь, дружит. В это время этот его стоматолог с окна, хуяк, иди не серь отсюда, блядь, я обосрал всю жизнь, блядь, нахуй мне, на окне, блядь. У меня вон тут клиентура, блядь, туда-сюда. Они, значит, рыбки-то им делать нехуя. А он тут прям принимает, у них тут кресло, блядь, врачебное, все эти дела, сверлит, хуерлит там, блядь. Все, а они сидят, ебальцы развесят, блядь, и через стеклышко, блядь, аквариума наблюдают. Как у нас зубы лезет. А говорит, этот случай, говорит, сегодня у нас сложный, блядь. Это, говорит, дырка большая, говорит, дупло, блядь. А это у нас флюс, блядь. Это, о, а это надо укольчик сделать, блядь. Все они знают, блядь, такие, знаешь, стоматологи, блядь. Но там у них тоже своя компашка такая подобралась. Один, значит, такой скляри, блядь, такой вор в законе, понимаешь, тоже. Со шрамом человек, но доброй души, я тебе скажу. По ебалу, видать, ему попало крепко, но он не изменил душу, бля, понимаешь. Доброй души остался скалярий, блядь. Такой, значит, он весь плавничок, он один покоцанный тоже, значит, воры, блядь. Ой, нет, о чем я говорю, блядь. Мол, рыбки кореша вы мои драгоценные, на волю хочу, блядь. На волю. Отпусти, говорит, ты нас на свободу, кореш. Ну как князь, говорит, ёпты, блядь. Так ему на свободу хотелось, бля. Он этому стоматологу через стекло. Хуй ты, лысый, блядь. Ну отпустите нас на свободу, нахуй, мы тебе здесь нужны. Ну, сука, не хочешь, мы тебе здесь тут так нахерим, блядь. Слышь, корешок, ты малый проворный, хоть и клоун, блядь. Ты, знаешь, должен мою мечту совершить, блядь. Вот тебе булыжничек маленький, камушек нахуй. Ну-ка, сигани в очистительную систему. А там, знаешь, такая труба, блядь. А он маленький, он же проскочит, блядь. Этот скалярит, конечно, он плоский, как рыба камбала, ёпта, это хуй пройдет. Они этого туда метнули его туда. И камушек ему хуяк. А там это колёсико крутится. Трррррррр, мол, блядь, это... Мол, заткни его нахуй камушком-то, блядь, оно не перестанет крутиться нахуй. Воздух, значит, не будет функциклировать, блядь, и тогда весь аквариум зарастет говном. А если аквариум зарастет говном, то нас пересадят в пакетики, а его начнут чистить, блядь. Как додуматься ведь до такого? И умище-то какое, блядь, а? У этого скаляра-то, блядь. Ну, а вор в законе, ёптать, все видно сразу. Наш человек, блядь, хули там говорит. Ну... И этот наш рыбешонок, блядь, Немо, бля, хуйнулся туда. А камушек-то, блядь, опа, а он ему как поебальщик вот этот, даст этот камушек. Выскочил, да, ой, бля, я боюсь, нахуй. Ну чё ты, ёпты, мать. Он говорит, не, бля, не получается нихуя. Потом хуяк и заклинил кое-как, блядь, не, ну надо, надо. Там ему папа стал мерещиться, свобода, блядь, сука. Там начали кричать, нет, свобода не видать, блядь, сука, бунт на корабле, блядь, то всё. Он говорит, ну ладно, заткнул камушек. Заткнул, и только он, значит, попиздовал в эту трубу, чтобы, значит, там, ну, насрать хорошенько, блядь. Камушек-то возьми, да и проскоси, как его, блядь, засосёт, сука. А ему же эти говорят, давай мы тебе там какую-то водоросль засовывайте ему, блядь, цепляйся, блядь. Ну, короче, кое-как его за сраку, блядь, вытащили. А уже запала ему эта штука, да, на свободу-то хочется, бля. И вот он как-то, блядь, ночечкой один, блядь, камушек откопал себе, нарыл, блядь, и сидит, задумался, бля, глубоко. Задумался, бля, думаю, как же мне отсюда съебать? С корешами, естественно, драгоценными своими, блядь, ну, урки все в законе, бля, как же их бросишь, блядь, сука. Если ты подкоп один сделаешь, бля, все, сам один уйдешь, все, бля, колен, а? Ну нет, конечно, ты корешей-то с собой прихватишь, ёптай мать. И это такой же оказался маленький, ну такой, блядь, вот такой вот сюстрый залез сам, камушек туда захуячил, блядь, на свой страх и риск, блядь, и все там охуячил.
0: Вот, Коля, здесь только начало долгое, а так 8 проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Ща уёбываем с тобой оба. Наливай.

Это Коля Кайф, посел таблеточный, бля, пиздец. Чуешь небо в алмазах? ЛСД, ёптай.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, эй, приболел, приболел ты у меня, а? Перемена климата, погоды, Колян, елки-моталки, к зиме ведь готовимся. Портвейном запаслись, нет? На зиму. А, надо запасаться, и не только портвейном. У меня вот тут я, Коля, пришел к тебе ведь и навестить, конечно, и дело сделать. У меня тут целая карта вин с собой, кореш ты мой драгоценный. Я вот принес. Вот она лежит. А, междуреченские, понимаешь ли, у нас вина-то идут. Отсюда, каретного. А как ты думаешь, я ведь просто так вот слов-то на ветер не бросаю. Сказал, значит, принес. А чего, кореш его драгоценный, как писал один замечательный поэт из Питера. Погода, говорит, стоит петроградская, на улице грязь и туман. Увы, ситуация блядская. Мучительно нужен стакан. Вот тут стаканом, Колян, у тебя одним не отделаешься, я чувствую. Ох, не отделаешься. Вот, понимаешь, когда сек простывает, берешь, например, вот по карте вин, я тебе смотри. Розовые, белые, сухие, полусладкие. Ну, вообще, для хорошего глинтвейна, который тебе сейчас необходим, конечно, можно взять сапирави, например. Но туда надо добавить водочки, маленько сахарочку, как кардамончику всякого, этой корички, ну, это, естественно, для любого глинтвейна, но разве тебя?

0: Колян, корешки мой драгоценный, пей хороший красный портвейн. Хорошо, еще здоровье нам позволяет, почте печенка, понимаешь, еще. Позволяет, потому что во всем соблюдаем меру с тобой, корешки мой драгоценный. Вот я сейчас пойду все это по стаканам разливать, понимаешь, варить, кипятить, понимаешь, добавлять всякие эти вот коренья, соленья, а ты тут сиди, понимаешь, и нос, понимаешь, и наружу не высовывай, корешки мой драгоценный. Вот ознакомься с картой вин. Ознакомься, корешки мой драгоценный. Белые и сухие. Пино, жемчуг, рислинг, мускат, алигате, бьянка, шардоне, ркацители. Все по 0,7, 9,11 алкоголя. И полусухие белые те же самые в наборе. И полусладкие. Ой-ой-ой, корешки мой драгоценный, а тут открываются розовые вина, натуральные винограды, розовые сухие, розовые полусухие, розовые полусладкие, красные сухие. Красные сухие, сапирави, каберне, все правильно. Красные полусухие, опять же, сапирави, каберне. Корешки мой драгоценный, какой выбор большой, а? А донской мускат белый, а донская ночь красный, а старая амфора розовая. Но розовое тоже надо уметь потреблять. А Натали белая, десертная. Девичий каприз красная. Подвенечная красная. Ну и когорчик, естественно, это уже я тебе задам. А из портвейнов 3 семерочки хиляет. И белый, и розовый, и красный натурально. 18 градусов. Все как положено, корешки мой драгоценный. Все это вот вина. Но вершина всего этого, конечно, чисто каретный портвейн. Это вершина всего Междуреченского, можно сказать, этого вот завода. И никуда от этого не денешься, не отопрешься, понимаешь? Там меня художник, знаешь, как изобразил? Просто Пушкин, елки-моталки, бакенбарды, рожа такая интеллигентная, ебальца с этим самым, такое, блядь, с моноклем, нахуй. Смотрю я на все это и говорю, ну, блядь, потребители, потребляйте, ебёнки. И такое лицо благородное, понимаешь, с этим, в котел, не в котелке, а в котел, как его, блядь, ну, наверху-то, нахуй, на голове-то, как его раньше носили-то, пизду эту, ну... Этот ёбаный цилиндр, блядь, вот чё, цилиндр, блядь, надели. Надели на меня и всё, и такое, ебать, сам себя зауважал. Зауважал. Так что выздоравливай, дорогой ты мой дружок. Сейчас мы с тобой накатим потихоньку, расскажу я тебе какую-нибудь баечку хорошую. Что ты хочешь услышать, а? Про мультики, ёптать, хочешь? Ну, хуй с тобой, слушай. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, я спешу вас порадовать новой кассетой, нашей песенной веселой, и заодно напомнить вам, дорогие мои кореша, что давно уже вышли, сам в апреле месяце, и все, почти 6 кассет. А то даже, по-моему, и больше, память отказывает, который называется «Не могу молчать, чувак», «Гудбай, Америка», «Властелин без колец» или «Харри Поттера», а «Философский камень», кореша вы мои драгоценные, «Музыкальный чихпых-парад», «Аленький цветочек 2», «Атака клоунов» и прочее, и прочее. Не забывайте, кореша драгоценного, спрашивайте в киосках. Покупайте только лицензионные кассеты, они же и диски, теперь я вам разрешаю покупать и диски вам теперь. И диски, и кассеты, все это есть. Слушайте, наслаждайтесь, в рот вас чихпых. А я вас люблю, с уважением, Сюра.
1: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, парамоша. Это издавна ведется, издавна, заметь. Сколько сейчас этих казино? Ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре одни казины.
2: Ёпты, там евро, блять, там Шангрила, блять, там ебать.
1: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блять. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блять?
0: Видать, они оплачиваются. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
2: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
0: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят.
1: Сука, ты веришь, нет?
2: А мне тут Кадин сказал, говорит, а кто их, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, а тут пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь,
0: налог.

Я говорю, как же 100%? Она 100 заработал, 100 отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут? А это уже, говорит, вас не касается. Ебало ваше социальное, отворотите, блядь. Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного, ну не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький магазинчик, зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот, теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все, таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебать ты, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник нихуя. Он тебе заклятый враг, блядь. Около храма, блядь, можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно, ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на, а потом компашка, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются, им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь, ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хули, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в зёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ёбаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-чёрное, блядь. А во что он ещё может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ёбаная рулетка, блядь, это метр, ёб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ебаные. Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это Усиевич? Нет, как его? Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать! Какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда! Ну, Якубович, блядь, тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, вся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем кольцо фортуны, говорит. Ну, в пизду ваше кольцо фортуны, блядь. Пообщайся дальше с народом, в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в какой-нибудь Шангриле, блядь. Он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну, там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую надо, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный, говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А живой сын жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй, не маракуй, блядь. А талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без
Блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, Коль, наливай, блядь. На святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь. Все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, там написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони! Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, нахуй. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй. И посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думаю, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь, Софье Власьевне, блядь, так это при Перешнем, блядь, при Зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Водяра-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана, пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах. Прочее, все это соотносается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. А, сука, то бы сразу хуяк все вытряси. Они медленно вытрясают. Медленно, сука. А за углом уже джекпот. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля. Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты вот нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь. А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё моё.

яйца с молоду. Яйца даются один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь.

яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь, тут. Яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь. Яйца даются. Яйца даются. Яйца внизу, блядь. Ту-ту. Ту-ту. Яйца внизу, блядь. Яйца даются один раз.

0: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный. Я ведь тут, блядь, вот столько писем получаю. Ты знаешь, пишут, блядь, мне из армии много пишут. Из армии, ребята, ну... Ну о чем говорить-то, ну? Ну куда мы нахуй от этой темы денемся, блядь? Ну куда, блядь? Смотри, сколько кино было, блядь, про войну-то, помнишь, блядь, да? А народу сколько полегло из-за этого, блядь? А ты думаешь, что, блядь, Коля, оттуда разведчики не прибегали, блядь? Сталин, блядь, ёб твою мать! Там, блядь, Гитлер уже все подогнал, говорит, хуйня, у нас договор, блядь. Да уже он, блядь, уже там всех баб наших перебили, блядь, уже немецкие солдаты, блядь. Вот у нас договор, ебаться можно, а нападать нельзя, блядь. Вот поди ты, сука, ему расскажи, блядь. А разведчики работали всегда. Ты этот фильм смотрел? Ну, его хуй запомнишь, конечно, там все-таки 17 серий, блядь. Ну, 17 мгновений, ёптать, они как мгновение пролетают, ёптать. Ну, там Стирлиц, во-первых, симпатичный человек, блядь. Очень симпатичный. Этот артист мне нравится, блядь. Я от него оторвать глаз не могу, блядь. Он как сидит, как задумается, блядь. И можно смотреть, как он думает. Пускай молчит, нихуя не говорит. А он все думает, блядь, как бы объебать Гитлера, блядь. И объебал ведь Колян, блядь. В результате после 17 серии, блядь. Он же Стирлиц, блядь. Ты пойми, Коля. Ты вот говоришь, разведчик, блядь, престижная работа, блядь, там сидишь. Да ты, сука, даже пернуть по-русски не сможешь. Ты понимаешь, нет, сука, тебя любая падла немецкая, сука, блядь. На нюх, сука, поймет. Пернул русский, блядь, явно ел чернягу, блядь. Ты понимаешь, нет? Он все время на стороже, блядь. И Стирлиц у нас там сидел. Так он внедрился, сука, ты понял, куда? В самое, блядь, гнездо, блядь. Там такой пиздюк тоже, блядь, Шелленбер какой-то, блядь. Этот самый, и все такие, знаешь, такие, блядь, холеные, основательные такие, блядь. И этот какой, сука, Мюллер, блядь. Ты понимаешь, и там, главное всего, кино-то, блядь, классное. И все наши ребята, блядь. И все, сука, эти вот, немецкие, блядь, шпионы, сука, блядь. Ты понимаешь, ну не шпион, а эти, аппарат, блядь, немецкий, который шпион-то ловит. А Хильс между ними ходит, блядь. Ему этот, броневой играет этого. Хуй маминого, блядь. Ну, Мюллера, блядь, ну с такой губой, блядь. Понимаешь, и он любит броневой, видать, полюбил свой образ. Ему нравится командовать вообще. Природно есть, блядь. Он командует, так подать мне сюда Стирлица, ебать, вот так, туда-сюда. Ну что, Стирлиц, мол, как живем, мол, блядь, а сам принюхивается. Не бзнет ли он русским бздом, понимаешь? Нет, нихуя. Вот, блядь, держится. Ну куда там? Да, Коля, он не жрал весь из портвейн, нахуй, и всякую хуйню. Вообще не пил, блядь. А с женой встретился один раз, только глазом. Глазом посмотрел и оргазм получил, блядь. Шел мимо, задел за стол, тут же, блядь, в сапог кончил, блядь, и прошел мимо, блядь. Он не мог даже, блядь, с ней поздоровкаться и глазом просить. Вдруг какая-нибудь падла? Вдруг там Мюллер, блядь, сидит, сука, под столом. И говорит, а, сука, блядь, попался, блядь. Знаю, ты с женой встречаешься, блядь. О, как, сука, с женой, а жена, даже, говорит, нельзя смотреть, а с ней какой-то хуй сидит, тоже наш, блядь, и сидит, смотрит, блядь, говорит, нельзя смотреть, не косись, сука, я, говорит, его не видела, блядь, 5 лет, нахуй, я тоже не ебамшись, блядь, можешь меня понять, говорит, понять могу, но сделать нихуя не могу, блядь, вот так вот, я, говорит, не блядь вам, я советская женщина, блядь, и никому не даю, уже 5 лет, блядь, у меня все засохло, паутиной покрылось, блядь, у меня лучшие годы, блядь, прошли мои. И Стирлиц, блядь, такой трудной жизнью, блядь. Ковал победу, блядь, ковал. Хотя, блядь, конечно, там не встанет на Мюллера, но тем более все-таки фрау всякие ходят. У него что, живое, блядь, сколько может дрочить втихаря, блядь. Ты понимаешь? Советский разведчик, блядь. И все ты думаешь, кореш ты мой драгоценный, на переднем крае, Стирлиц. Стирлиц на переднем крае думал всегда о заднем. То есть жопу никому не давал. А хотели многие. Товарищи, блядь, Гиммлер, Гестам, блядь, Мюллер, Хуюллер, все лезли. Жопа его была чиста. То есть на полном порядке, нахуй, как березовый сок, сука, по весне, который любил пить. А на кап он хуяк 15 грамм и поехал, блядь. Одно мгновение, второе мгновение, третье мгновение и так до 17-го, блядь. А периодически во сне, конечно, ему какой-то хуй напевал. Я в весеннем лесу пил березовый сок, а с ненаглядной пиву. Ну, тут у него кончин начиналась, он просыпался, блядь, и смотрел, что все наполнено, блядь. И Стирлиц, блядь, он так вот, сука, вот так опять поедет куда-нибудь, 15 минут поспит, и кует победу, блядь. И что ты думаешь, сука? Выковал нахуй, Колян. Наливай в пизду. Там Мюллер, бля, он как губу распустил. Говорит, ну что, Штирлиц, блядь, может, будем это... Мол, типа того. Говорит, да хуй типа того, блядь. У нас никаких общих интересов. У нас общий интерес только рейх, блядь. И мозги ему ебет. И многим остальным товарищам ебал мозги. Так вот он, Штирлиц, блядь, к Мюллеру хуяк. Ему, а Мюллер его колет, блядь. Он подсылает ему этого, как его, ну, Куравлева нахуй. Ну, мол, ты его, мол, клони, блядь, мол, я к тебе присыл, мол, по заданию разведки, блядь, то все. Мол, я хочу тебе подсказать кое-что, бля. А Штирлиц вот так вот на него посмотрел, блядь, и просек Колян, блядь, как князь Гарик, сука, просек в свое время, блядь, ты понял, нет? А коньячку не желаете, бля? Он говорит, коньячку с удовольствием, блядь. А у него так одного глаза еще нету, блядь, несчастный, блядь, и так раненый в жопу, блядь, без глаза, блядь. А Штирлиц все это, думаю, сделал, блядь. Подошел и это, коньячку-то ему налил, а сзади как бутылка ему пизданет по тыкве. Блядь! Тот хуяк отключился, блядь. Коньяк действительно ударил ему в голову, блядь. И что ты думаешь, и привез к этому Мюллеру, блядь. И говорит, вот тут одна, блядь, вот это вот, блядь. Я его вырубил нахуй. Он хотел меня колонуть, предлагал мне всякие сомнительные сделки, типа, блядь. Понимаешь ты? А Мюллер говорит, как, я ничего не знаю, откуда мы. Ну, оставьте нас вдвоем, мы поговорим, эй, ты проснись, пизда. Ты что ты, блядь, так раскололся-то, блядь. Что тебя этот расколол, блядь, урык. Блядь. И он сделал вид, что я немец, нахуй. Я честный, блядь, я за арийскую расу, блядь, голову отдам, нахуй. А этому пизану по голове и говорит, и чтоб не выебывался, блядь, еще. Представляешь, использовал, блядь, вот эту хуйню сам, блядь, и все, и по голове. А мог, блядь, и Мюллеру, нахуй, пиздануть, блядь. Что ты думаешь, блядь? Ведь он за все сам, все своими руками. Этот пастор Шлак, он отправил его, блядь, в Швейцарию, блядь. Он его не мог отправить никак, блядь, только лыжным ходом. А пастор, он же, блядь, этот, ну, поп, ёптать, он же не может ходить на лыжах, блядь. Так он его научил на лыжах ходить, сука, сам лично научил, но хуёво научил, и честно признался потом прям голос за кадром, говорит, да, пастор умел ходить на лыжах, но хуёво. И когда он пошел, так он ему прям лыжи, блядь, все по размеру уже стоят, блядь. Машина уже заведена, блядь, все разогрето. Ты пойми, разведка, сука, бля, Коля, это не шутка, сука, блядь. Чуть минуту проведения, пиздец. Смерти подобно, блядь. Пастор Шлак, блядь, куда нахуй? Он же не спортсмен, нихуя. Быстро, блядь, в лыжи, сука, блядь. И на лыжню, блядь, он его прям чуть не руками, сука, поставил. Гребить, сука, блядь. Палки уже стоят. И размер копыт подобран точно по пастору Шлагу, блядь. А этого, как он готовил, блядь, Евстигнеева, который, блядь, там должен был на явку прийти, блядь, и тихо такой, сука, блядь. Не... А он, блядь, ну кто, блядь? Он же не шпион, блядь. Он же не Штирлиц нихуя. У него наебали написано, иду на явку, блядь. Такой веселый, блядь, идет. Распиздяй, понимаешь, я актер такой хороший, блядь. Говорит, иду на явку. Ну кто не глянет, блядь, там птичник один сидел, говорит, о, это точно на явку идет, блядь. Он к нему в магазин зашел, говорит, что, на явку, говорит? Он говорит, откуда вы знаете? Да, аж наебали написано, на явку, блядь. Ну ладно, только никому не говорите. Он говорит, пизданул, а там уже, блядь, этот горшок на окне стоит, мол, явка провалена нахуй. Он ебал им туда-сюда, а там везде люди, блядь, тут его. Он туда в угол, оттуда тоже люди. И такие ебалы где брали. Вот, сука, он раз сюда, они его в этот подъезд загоняют, блядь. Сам у тебя всю правду, матушку-то, блядь, кому шел, сука, на какую явку? Он как подумал, что Штирлиц-то, блядь, как ему будет. Ай, блядь. Думает, да в рот вы заебитесь, прям на лице читается, блядь. Как пизданется, блядь, с пролета, с лестницы, блядь, между ними. Я внизу и наверху, а в пролете, блядь, уже никого нахуй. И, блядь, раскинулся, блядь, на мостовой, пиздец. Ну, патриот, ёптать. О, а был, и ты пойми, Радиску как он спасал, блядь. Кэт, блядь, наша баба такая, сука, грустная такая, беременная, ёпте мать. Они беременные все грустные, ёпте мать. Хотя радость рождения ей была обращена, блядь, опять этими фашистскими гадами, блядь. Вот, она рожает, понимаешь, пыхтит, пердит, старается, но промашка-то в чём, Колян, была. Прёт меня чих-пых. Она по-русски материлась, блядь. Кто её научил, не знаю, я её лично не учил. Штирлиц тоже не учил. Он так вообще не матерился по кино. Потому что она рожала, и от боли она скрикнула. Но она не материла. Она говорит, мама, бля! Типа, и тут же эти суки, а там разведки стояли уже, блядь. Говорит, сяки, кто у нее родится, блядь. Явный шпион, блядь. Ну, родился мальчик там, хуй его знает. Завернули, блядь. А он говорит, а что же это вы, матушка, блядь, по-русски мама кричали, блядь. И вот понимаешь,
1: что значит настоящий разведчик, Коля, блядь. Вот она все типа, ну, баба, понимаешь, здесь все рожала, блядь. Она не может, понимаешь? Вот нету в ней тот Штирлиц, блядь. Ты помнишь, он играл с этой пиздой в шахматы, блядь? Он же тоже мог закончить партию матом, блядь. Пошла ты нахуй, старая пизда. Но он же этого не сказал. Он же разведчик настоящий, ёптая мать. А не игрушечный, блядь. Ты понимаешь, Коля? А она все-таки, ну, понимаешь, все-таки роды, блядь, трудное положение. Она была в затмении. Сказала, мама, бля, все. За это была взята, нахуй. Взята, блядь. И почти замучена одним там. И хуй такой, знаешь, ходит, блядь. Ну что будем делать, блядь? Будем говорить, блядь. Она говорит, хуль мне говорить, грустный сидит. Мне молоко сейчас выливается, надо кормить, блядь. Покормите, говорит, блядь. А потом будем говорить, блядь. Сука, она кормит, блядь. А сама думает, как же его объебать? Как же его объебать? Ну нихуя не объебать. А с ней еще там один солдатик, блядь, немецкий такой. Простой, блядь, крестьянин. И наебали у нее написано. Я, говорит, простой эстонский артист, блядь. Какой-то хороший, правда, блядь. Давно он снимается, бля, его знаю, блядь. Такой кореш, блядь. Хороший, но не Банионис, это я точно знаю, блядь. Ну, сейчас не про это. Сейчас про Хирлица. Тот тоже многим по страхе дал, блядь, там. Многим-многим, да, сука. Ты понимаешь? Так этот солдатик, блядь, я к чему говорю-то? Этот артист, блядь, он не выдержал нихуя пыток, блядь. Он не выдержал, он смотрел, блядь, как этот хуй, который говорит, сейчас мы, говорит, узнаем, берет этого ребенка, блядь, ее, раздевает его, говорит, и кладет его на подоконник, блядь. Типа того, сейчас мы его проветрим, открывайте двери. Пауль, блядь, или как его там звали, откройте дверь нахуй. Пауль смотрел над этим измывательством, дверь открыл, достал пистон, блядь, как ему заебенит, блядь, и говорит, пойдемте отседова. Гражданка, блядь, я вас спасу. Вот немец, блядь, ты пойми. А человек, все люди, блядь, ты понимаешь, Коля, проникся, бля, крестья, сердцем пойдем, ребеночек. Женщина, блядь, прости, Коля, отрыжка пошла, блядь. Это Мадера, блядь, дает свою. Во, ты понимаешь, простой солдат. А солдат простой, хоть русский, хоть французский, хоть немецкий. Они простые ребята, бля. Они, сука, своими горбами закрывают всю эту пиздату. Партизанская война, блядь, все. И вот они в этих партизанили в этих катакомбах, блядь, с этим ребенком. По каким-то помойкам, блядь, из какого-то вылезли. Но Штирлиц там спас, блядь. И когда его заподозрили, блядь, его заподозрили. А Мюллер говорит, так, блядь, Штирлиц, есть разговорчик, блядь. Выпейте стаканчик водички, блядь, нахуй. Вот с удовольствием, блядь. Ебать его в сороку, я бы, конечно, и водки выпил, блядь. Штирлиц берет хуяк, блядь, стаканчик водички. А этот, сука, ну подождите, говорит, сейчас я на секундочку выйду, блядь, но Мюллер, сука, блядь. Хватит стаканчика, блядь, и на экспертизу, блядь. Чей отпечаток пальцев, блядь? Штирлиц нахуй. Ага. А на чемоданчике родички, блядь, Кэт. Чей отпечаточек, сука, был обнаружен? Штирлица, блядь. Штирлиц, что вы на это скажете, блядь? Штирлиц говорит, а хули я это скажу, блядь. Ебал я все в рот и в несознанку, блядь. Он же разведчик, блядь, как ему сознаться нахуй? Или поебалу сразу бить, блядь, мочить, сука, по-черному, блядь. Он в несознанку, говорит, и сразу все вспомнил, сука. Говорит, да нет, говорит, а я, говорит, как же это мои пальчики есть. Я же, говорит, ей помогал нести, блядь, там при эвакуации, хуяции, налет был, блядь. Он говорит, хуль налет, блядь, это было раньше. И вот тут я сижу, думаю, да как же он, сука, вывернется? Ну, к стенке прижат полностью, сука, просто, бля, гвоздями прибит, Колян! Разведчик, как он вывернется, бля? У того, блядь, все заходило внутри, сука, блядь. Желваки заворочились, мозги завертелись, аж яйца эти же в штанах у него закрутились. Он думает, ну, бля, говорит, а это, говорит, было так. И вспомнил все, сука, туберкулезного полицейского, блядь. Хуеська улицу какую-то объех, как он выезжал, почему он повернул. Такого напиздил, блядь. Коля! Все, у этого мира просто брак, крыша поехала. Говорит, Штирлиц, можете идти нахуй. Просто больше ничего не мог сказать, блядь. И понял, что он его объебал, а доказать-то не можешь нихуя. Вот в чем история, Коля, бля, как разведчики, блядь. Так он же, сука, что, почему? Что ты думаешь, блядь? Он же, сука, блядь, дедушка Примакова, нахуй, блядь. Исаев, блядь. Максим, Максим, кто он, блядь? Тихонов, блядь, естественно, блядь, папа, блядь, Примаков. О, бля, не пизю, блядь. Он ему внучатый племянник, блядь. Бля, буду, все повязаны, мозги ворочались, сука, по-черному, блядь. Слушай, ну я совсем запутался, Коляр. Ну а Путин тогда кто ему приходится, блядь? Тоже разведчик, ёпты мать. И тоже на немецчине, блядь. Майором же будучи, блядь. К Кто же им приходится тогда? А он им просто внук. О как! Колян, наливай, ёптымать.
2: И вот, кореш ты мой драгоценный, ты обратил внимание? Вот я тебе рассказал про Чапаева, да? И про Сидорца. Это же, блядь, это уже эпопея, это эпоха. Почему народ? Народ любит, блядь, своих героев, блядь. И народ складывает про них истории, анекдоты. Почему? Самый большой анекдотов, ты запомнил, нет? Про Василия Ивановича, блядь, и про Кирильца. Вот так вот. Когда великая вещь, о ней народ всегда молву слот. Вот поэтому я распиздяю и рассказал эту историю про Кирильца. Но я очень коротко тебе рассказал. Я тебе прям самую вытяжку, блядь. А почему мы победили в войне, я тебе еще расскажу, блядь.
3: Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там, на корабле нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран, хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец, нас отключили нахуй, питанию перегрызли, что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал, что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, секут нахуй, говорит, блядь, пиздец, все равно. Давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, у меня этого здания давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь, автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле он тоже дубы дал. То есть все. Готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеванный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там что-то, блядь. Все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, бля. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно говоря, не понял, нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь. Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь, эти агенты пиздуют, все на своем пути стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный. Как чихнет, нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь. Чихнул, блядь. А как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафели хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь. Ноги по стене, и стена вся по швам пошла нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тренинги там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда. Сайфер, прыгай, пизда, блядь. Тут туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Ну, любимое дело, ёпта. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезают на улицу, блядь. Он говорит там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь, выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь, ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? Я сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд кот, блядь. И переходишь, и еще кот, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь. Мол, позвони, уебывай. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, Березенова бог бережет, блядь. Вот так вот тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарища, блядь. Короче, блядь, да. Чем заказывать? Короче, тут они, значит, гоняют по этому стейку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Сайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, нахуй. Тринити, блядь. Морфеус, блядь. И этот, и Нео там, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь, отвезись, такая жизнь, блядь, привезись хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это, ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь. А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, как он ее назвал-то, блядь, называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того, сего. Говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй. Они там, а он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она тихо, она там, нахуй. Но вот слушать его по телефону. И говорит, Сойфер, блядь, ты что, нахуй, как же можно, блядь, ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа... Этого, нам Тена-то, блядь, а нет нахуй Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь, одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй, черный, блядь. Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит, кто? Коля, Вася, блядь. Вася? Сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку, нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тот в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, я этого отключу, нахуй. Хуяк, думаю, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хуля, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, это вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, ты думаешь. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький. Рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчает, и говорит, сука, блядь, козы ему строить всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут-то. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби, я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может, если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет здесь, нет? Как же избранный и мертвый, такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь, ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит, глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет, и действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сраку, блядь, этот Сойфер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй.
4: От Эрмитажа и до кабинета Смура Известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Ну, во, корешок, ты веришь-то нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхотку пошел, бля, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурно прикинулся, бля, за культуру в библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь не, бля, сука, время дохуя. Время дохуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, в рот меня всех пыль. Хуль читать, по форчикам лазить надо, в рот меня всех пыль, бля. По магазинам, бля, скрипчки, в рот меня всех пыль, бля, читай, бля. Время идет. А тут, сука, сел, бля. Ты веришь, кореш мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мне чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека. Сука, ты понимаешь? Ну а что там, правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Зачитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Ой, сука, сука, жопу не вытирай, блядь. Жопу, сука, не вытирай газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слушали, они слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, Пушкин, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал все. И вроде меня всех пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сока. Всех за душем, бля. Гений, вроде меня всех пых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных сочинений, бля. Евгений Онегин, бля, Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, сука, про это дело. Во, бля, какой был ебака, бля. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была, няня Арина Родионовна, бля. Арина девушка такая. Она была девушка, она была маленькая, тут все беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, ёб. Крестьянская, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритёночек, блядь. Она его так, блядь, чисто прижмёт, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, сука, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь. Ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. А не какую-нибудь хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился, нихуя, бля. Эти Энгельс, бля, пидорасы эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, бля. Ну, вчера погладила. А вот и сказки такую, бля. А вот и про Анги цветочек. А вот и про хуй там. Он читает, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом встанет, бля. А упал, бля, шкаф к ним. Библиотека, ёпта, тебе на улицу нахуй, хуй вали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. И он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, вот смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. Он, у меня зацеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, сука, как начал писать. А кто, бля, сука, вокруг него живет, они, бля, нихуя не понимают, бля. Хули Пушкин, ну Пушкин, бля, современник, ёпта, бля. Ты веришь, не, он же, сука, негр, бля. Черный, бля, негр, бля. У него волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит, говорит, у тебя растет? Он говорит, растет, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растет, потому что негр ебаный в рот, бля. Ему, бля, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, бля, мол, черный, бля, негр, сука. Да в рот мне всех пых. Да ты будь хоть, блядь, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, бля, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, бля. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне всех пых. Только будь гениален, бля. Ты понимаешь, какая история, бля? Я эти все, бля, вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я, бля, консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне чего-то не нравится, бля. Ну, не нравится. А потом думаю, а почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит в рот на всех пых. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, значит, только при дворе. У царя, бля, у царя ходил, бля. Должен был приходить, бля, сразу царь, бля, все в рот мясих пых. Я здесь. То есть до луны, все. Во, бля, сука. А ему стишки писать на стихи, бля, солнце, ёпте, ему рабо, ради рабо. И он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал. И писал так, что охуел сам, говорит, ну Пушкин ты, сука, бля. Он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль. Ну Пушкин ты, бля, да. То есть в таком случае, понимаешь, что сам от себя чувак охуел. Это ты представляешь? Какой, бля, гений! Сам от себя, чувак, протащился, бля! Вот ты сам от себя протащился, бля! Ну хуй, ты сидишь, бля, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, бля! Я тебе говорю, сука, ты, бля, даже не слышишь нихуя, бля! Ну в рот мяч их пык, бля! Колян, ну хуй ты все, жрёшь, блядь! Вот, сука, нельзя! Нужно, блядь, потреблять, блядь, информацию, бля! Вот она, потребляй, она идёт, я тебе сейчас такую информацию даю, блядь! Тебе никто не расскажет, бля, кроме меня, сука! Кроме Сюрки, бля, твоего друга лепшего твоего, бля. Ну слушай, бля. И он, сука, бля, он жил так, бля. Он, сука, как Гамлет тоже, бля. В натуре такого плана. Все отрицал. Ну, то есть ему, говорит, там был там Пушкин, бля, там в рот мясих пых. Он говорит, на. Я, говорит, сука, доверять только себе, бля. Вот как у него, а он чувствует, бля, там от Бога у него. Он чувствует, бля. Он говорит, то чего он как, нахуй. Че чего, нахуй? А высший свет, в рот мясих пых, бля, как нахуй? Как нахуй, бля? На балу, бля! Нахуй! А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером, бля, ну не может он, бля, пройти мимо, бля, здорового, как он пердака. Вот стоит такой мудак, бля. Он подержит, как заебло его схватит, бля, ну чего, блядь? Он говорит, бля, ничего. А сам охуевай, говорит, что ты меня заебло хватаешь, бля. В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, блядь, вот его разворачивай, бля, сука, красавцы, ёбаный. Я говорю, всех, блядь, я говорю, блядь, сука, такой, блядь. И в нем, блядь, такой запал, блядь. Прям хватает, прям заебало, блядь. Ну, кому же, блядь, нравится, что я заебал, всем хватает, блядь. Они жаловаться начали, блядь, государю, блядь, жаловаться, блядь, жалобы пошли, блядь, говорит, хуй, блядь, заебал, всем хватает. Ну, гений, блядь. Но заебало-то зачем каждый раз хватать, блядь? Ну, ты входишь в автобус, я хватит заебал, тебе понравится, блядь, а? Понравится, блядь. Тогда не было автобуса, кабриолет сел, тебя заебало, раз. Ты понимаешь? Батька государь, ну невозможно, бля, отгради, ёпты, в рот мне всех пых, бля. Ну, говорит, понятно, что гений, бля, ну нельзя все равно заебало. Ну нельзя. А он зарыл. Отвечай, сука, говорит, такой, ты чё ты, блядь, тут стоишь, бля. Вот как переберет, пиздец, бля. А маленький, прыгки, бля. Ему завидно то, что один здоровый, бля, он с этим упаяется, бля. Ну, пусти, ну гений, бля, а никто не знает, бля. Вообще, я гений. Ты же в магазин не войдешь, я гений, бля. Ну и хуй ты гений, в рот меня чих-пых, бля. Чё тебе надо в натуре, бля? Гений, в рот меня чих-пых. Ой, он так точно говорил, бля. Я говорю, что умный чувак, бля. Он ходит, бля, в собрание и смотрит, бля. Кто на него как смотрит? Он косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, мал хлоп, говорит, да вонючий, бля. Он такой, сука, такой был заебистый. Ну и темперамент, бля, хватал всех за сраку, бля, чуваки, сука, так поволок, за старый день держать, бля. И выскакивает, бля, о, в рот мясих пых, бля. Кому-то я здесь и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну там естественно народ-то обращает внимание, товарищ. Ну куда ты нахуй, бля, в рот мясих пых? Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, выбрал себе бабу, бля. Ну красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба. Нихуя не видит, блядь, глаза в раскосяк, блядь. Ну красивая, бля. Она ему, он ей по яйца, бля. Вернее, она ему по яйца. Не, пизжу. Она ему по пупок, бля. Вернее, нет, он, сука, маленький, бля. Она здоровая, пизжу, ну тебя нахуй, бля. Тебя заебал, бля, своими замечаниями, бля. Туда-сюда показывай, бля. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. И даже когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот мясик, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля, у него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля. Она же тоже все это, блядь, произвела, блядь, это же такие потуги, ёпты. Это как, бля? Ну он сейчас только, конечно, ходит, усвоится, блядь, денег нихуя не хватает, он говорит, все мне деньги, бля, они вот заебли деньги, плюс мне, блядь, башка, бля, как жопа треснется, бля, давай деньги, бля, нихуя, во, бля, как, а гений, бля, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, бля, старался честно, бля, деньги, бля, нет, нихуя, пиздец, бля.
3: Мама вышли, батя вышли, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяжемся, вышли в рот мящих пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оценили только, сейчас, бля, ему сейчас миллионы зарабатывал. Миллиарды, бля, сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля, честно жил. Я связался только один раз, бля, какими пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, высший свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот мальчик пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там, на этом, на собрании, бля. Шар там ебет всех, бля. И говорю, заебал, в конце концов, а чего я, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал. Бля, и заебало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там, крепостным, бля, каким-то, хуй знает кому, бля. Всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну Пушкин послушал, блядь, блядь, в рот мячих пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, блядь. И отвалил, бля. Они говорят, Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит, бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отчувствовал от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал, где-то я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади они вышли, блядь, царь, выходи в рот мящих пых, мы тебя сейчас тут ебало разворошим. Говорит, что, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь. Полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую. Короче, такого наградили, блядь. Ну, Пушкин сразу понял, что пиздец, блядь, и пошел нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпиздякал, блядь, сидит себе, пить стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, блядь, давай, сука, царь, блядь, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебал разнесет, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, блядь, отмороженные по полной программе, то есть, блядь, крыша съехала, все, блядь. Вот и чего-то на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли ебнули генерала, бля. Ну тут уже у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданулось, пусть, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это, голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Мехники, ёптеть, а как ты хочешь, бля? Батюшку царя, бля, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, другой всех, бля, повесил, сука. Их было некоть, повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Дохуя набралось. Отправил, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжере, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот мясих пых. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, бля, им, бля, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали. И с ними там до конца и жили. Батюшка, нахуй, в столицу не ногой, бля. Не ногой, бля. Там, блядь, и живите, бля. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать.
5: А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мячих пых. Княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля. Он говорит, хуй в рот. А чува, говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот? Я вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя. Она говорит, беру только у принципиальное, бля. И она так чуватка, бля, ему ответила, что чувак охуел. Он говорит, он сразу говорит, княгиня? Говорит, точно, бля, княгиня, бля. Он за княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но меня за это, блядь, по еблу так надаю. Все, и ему за это по еблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое? Коня, коня, говорит, хуй в рот, блядь. А дал, блядь, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, блядь. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь. В рот мячих пых. Но, бля, Наташку он любил. И любил, любил. И ты веришь ей, чувак? Ну он же, бля, все время у него в голове всем грудь верит, грудь верит, грудь верит. Раз стишок пришел, он, бля, раз. Карандашик, блядь, записать, бля. Только отвернется, бля, бабы нет нихуя. А пусть это, знаешь, он когда пишет, он всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало обращает. Думаю, а сядь, я тебя напрягу, бля. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Как сядь, я тебя напрягу, бля, напрягу. Он, бля, посрать я тогда дал, бля, она сразу отпряглась, бля. Ну,
2: Ну вот, ну Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она высокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит: Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит: так, бля, если чего, ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, бля. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит: Саша, в чем дело, бля, в румящих пых? За что такие, блядь, эти дела? Он говорит: я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей, все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пса, гению, блядь, такой я, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сюра, блядь, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собранцы с ней, блядь. Вромящик. С Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорит, опять Наташки нет. Блядь, да что такое, блядь. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Западло, что ли, бля, держите, бля, в рот мячих пых. Он одного раза ебло, блядь, схватит, блядь. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит: да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, блядь? Жена моя, в рот мячих пых. Тебя все равно приглись, бля. Я говорю: ну мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, блядь, хуило, бля, Дантес, бля. Ну подвернулся, бля. Он надо себе впердолить, а пусть говорит: постой, чувак, ты что? Это моя баба-то, ёпты. Тут нихуя ты впердолить-то. Он говорит: а увидит все. А он нихуя, он не то что в подворотне, ну как мы там. Не, нихуя, бля. Он норовил, бля, на раут